0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, меня зовут Брайан Трейси. Меня всегда спрашивают, каковы привычки успешных людей. Что приводит их к тому, что они входят в топ-20% тех, кто зарабатывает деньги в нашем обществе? Что ж, Аристотель как-то сказал, что 95% из того, что вы делаете, является результатом вашей привычки. Итак, основное правило заключается в том, что вы должны формировать полезные привычки, а не допускать формирования вредных привычек. Другое правило гласит, что полезные привычки трудно сформировать, но с ними легко жить. Вредные привычки легко сформировать, но с ними трудно жить. Одним из поворотных моментов в моей жизни и в моих исследованиях в области психологии стало открытие, что к любой привычке можно приучиться, и от любой можно отучиться. На самом же деле вы фактически не отучаетесь от привычки. Вы просто заменяете вредную привычку полезной, той, которая имеет более мощную силу и влияние. И как же развить в себе полезную привычку? Вы вырабатываете привычку путем повторения. Почти все, что вы делаете с того момента, как встаете утром, это привычка. Итак, подумайте о себе, какие привычки иметь лучше всего. Я написал книгу под названием «Привычки на миллион долларов». Это 12 глав, и в каждой главе собраны 20 или 30 привычек. Позвольте, я расскажу вам о некоторых из лучших. Первое. Выработайте привычку ежедневно ставить цели и ориентироваться на них. Что это значит? Когда вы ложитесь спать ночью, подумайте о своих целях на предстоящий день. Маленькие цели, которые вы собираетесь достичь в этот день. Ведите дневник и регулярно записывайте свои цели. Когда вы находитесь в дороге, думайте о своих целях. Когда вы общаетесь с людьми, думайте о своих целях. Видите ли, вы достигаете того, о чем думаете большую часть времени. Итак, все успешные и богатые люди думают о своих целях большую часть времени. Во-вторых, будьте ориентированы на результат. Люди должны всегда думать о самых важных вещах, которые они могут сделать прямо сейчас, чтобы получить свои самые значимые результаты. Успешные люди составляют список всего, что им нужно сделать. И прежде чем приступить к работе, они устанавливают приоритеты в этом списке. На самом деле это меняет жизнь. Спросите себя, что если я мог бы сделать только что-то одно из этого списка до того, как мне нужно будет срочно уехать на месяц? Какое из этих дел я бы хотел обязательно завершить? Поставьте круг вокруг него и начните выполнять его немедленно первым делом. Приучите себя работать без остановки, пока вы не завершите это одно единственное дело. Эта простая техника делала из бедных людей богатых везде, по всему миру. Начните немедленно выполнять свою самую важную задачу, дисциплинируйте себя, чтобы не бросать ее до тех пор, пока она не будет завершена. Еще одна привычка, которую вы можете выработать, это ориентироваться на людей. Признайте, что все, чего вы достигнете в жизни, будет зависеть от помощи, поддержки или сотрудничества других людей. Поэтому всегда думайте, как я могу помочь этим людям, чтобы они захотели помочь мне в ответ. Если вы думаете о своих продажах, бросьте это. Лучшие продавцы все время думают о своих клиентах, кто их клиенты, и чего хотят их клиенты, и как им максимально помочь. Как они могут помочь им еще больше сегодня? Успешные люди очень сосредоточены на самых важных людях в своем окружении, как в личном, так и в деловом. Еще одна важная привычка – стать ориентированным на здоровье. Думайте о своем здоровье. Подумайте о том, чтобы есть меньше и лучше. Подумайте о ежедневных упражнениях. Подумайте о том, что нужно много отдыхать. Помните, чтобы добиться успеха в нашем конкурентном мире, вам нужно много энергии. Чтобы иметь много энергии, вам нужно хорошо питаться, много отдыхать и постоянно заниматься спортом. Одна из самых важных привычек – характер и честность. Всегда говорите правду. Какой бы горькой она ни была. И последняя привычка — это самодисциплина. Самодисциплина, по-видимому, является основной привычкой, которая делает все остальное возможным. И лучшее определение самодисциплины в том, что самодисциплина — это способность заставить себя делать то, что вы должны делать, и когда вы должны это делать, хотите вы этого или нет. Любой может делать то, что ему нравится. Именно тогда, когда вам этого не хочется, но вы все равно это делаете, вы развиваете самодисциплину, которая делает все возможным.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Один из больших блоков – это вот это вот преднамеренное спокойствие. Это когда я учу человека здесь быть и сейчас, а не где-то. Это информационный детокс, это релаксационные техники, это mindfulness, это откладывание неприятностей. То есть, в общем-то, реально это позволяет перестроить нервную систему так, что человек гораздо легче начинает справляться со стрессами.
2: Познакомь, например, с одной из вот, техник.
1: Мне больше всего нравится техника «покушать».
2: Мне тоже. Но у него есть сайд-эффект, как это неприятно.
1: Поспать потом, да?
2: Поспать или смотришь в зеркало и не очень доволен своей фигурой.
1: Но несколько предварительных вопросов. Так. Как вы думаете, почему, когда у нас возникает стресс, у нас пересыхает во рту? Дело в том, что стресс в природе – это что такое? Это опасность. То есть, или добыча, или опасность, выброс стрессовых гормонов, и затем догоняй, убегай, борись. А теперь следующий вопрос. У нас пищеварение – активный процесс. Вот если я съедаю полкилограмма какой-нибудь там рульки, мне нужно почти 200 килокалорий, чтобы переварить эту рульку. А что такое 200 килокалорий? Это должен 25 минут бежать на дорожке со скоростью 9 километров в час. То есть, это энергозатратный процесс. Когда возникает стресс, у нас… Мозг, прежде всего, тормозит пищеварительный тракт. Слюна перестает выделяться. Желчь блокируется, желчный пузырь спазмируется. Останавливается кишечник. То есть мы останавливаем пищеварение, потому что нам нужна энергия на борьбу. А теперь вспомните, вот, чем христиане занимаются перед тем, как покушать?
2: Молятся.
1: Зачем? Ну, конечно, можно какие-то высокие там материи, а можно просто с точки зрения физиологии объяснить. Ну, расслабиться, да, то есть успокоиться, чтобы пищеварение нормально собой заработало. Следующее. Любую функцию, которую мы замедляем сознательно, она тормозит мозг. Вот, допустим, техники дыхания. Они все заточены под то, чтобы медленнее дышать, если мы боремся со стрессом сознательно. А с какой скоростью у нас жует современный человек? Сколько раз жевательных движений в минуту он совершает? 120. То есть мы сознательно ускоряем прием пищи, потому что мы же хотим что-то там достигнуть. А это непонятно, что такое. А если мы сознательно ускоряем прием пищи, мы фактически возбуждаем наш мозг, стрессуем. А что это делает? Это тормозит желудочно-кишечный тракт. Следующее. У нас пищеварение начинается уже в полости рта. У нас слюнка обрабатывает пищу. Вы, когда мы сейчас закончим, пойдете, когда кушать, возьмите, попробуйте соль или сахар лизнуть кончиком языка. Так. Вы не почувствуете вкуса. У нас там нет вкусовых рецепторов, они все сзади. И когда вы начнете медленно жевать, и все это будет обрабатываться, пища уйдет назад, у вас просто другой вкус пищи станет. У вас просто будет хотеться глотнуть все это, оно жиденькое будет. Как йоги говорят, что жидкую пищу нужно жевать, а грубую пищу пить. То есть разжевать до жидкого состояния. Таким образом, мы должны успокоиться, мы должны медленно жевать. Попробуйте жевать хотя бы 60 раз в минуту. То есть сознательно замедлить жевание, а это автоматически затормозит мозг.
2: То есть как корова, что ли, так?
1: Да. Следующее. А что мы делаем, когда мы кушаем? А у нас вот здесь смартфон, а вот здесь телевизор. То есть это же тотальный стресс. А потом мы удивляемся, а почему у нас язва двенадцатиперстной кишки? А почему у нас синдром разожженного кишечника? Ровно из-за этого. И это классное,
2: релаксационное… Вроде говорили про сон, а сейчас все про еду. И…
1: Так слушайте, это просто… А, это… Подождите. Подводка. Вообще, для того, чтобы хорошо заснуть, нужно об этом подумать с утра. Как там, берегитесь с молоду. Так вот и сон с утра прям беречь надо. И если мы три раза медленно покушаем, перед этим еще сделаем дыхательную технику, чтобы успокоиться, ну, можно помолиться…
2: Вот и день прошел.
1: Слушайте, это увеличит прием пищи максимум на 10 минут. Реально. Но вы получите три классных релаксационных техники в течение дня. А теория суперкомпенсации. Мы любую нагрузку переносим легче интервально. Побежал, пошел, побежал, пошел, побежал, пошел. И вообще эволюционно у нас заложилось так, что у нас есть контроль уровня физического стресса. Что такое? Допустим, мы нагрузили мышцы, они у вас болеть начали. Вот гепард может бежать со скоростью 120 км в час всего 30 секунд. Если бы он бежал бы минуту, возник некроз мышц. Но он понимает, что нужно остановиться. И эволюционно у нас заложились механизмы контроля уровня физической нагрузки. Просто они болеть начинают. Лактат образуется в мышцах. А когда у нас появилось абстрактное мышление, мы начали думать. Гормоны выделяются те же самые. Мозг не придумал никакой другой реакции. Но у нас нет болевых рецепторов на стресс психологический. И можем с утра в него зайти, до вечера в нем находиться, не понимая, что мы в нем. И только когда ломается там гипертония, головные боли, депрессия, тревога, вот это мы начинаем чувствовать последствия стресса. И, собственно, что такое преднамеренное спокойствие? Это мы должны в течение дня несколько раз выходить из состояния напряжения, даже если мы не понимаем, что мы там находимся. И вот еда – это прекрасная антистрессовая техника 3 раза в день уже. А если добавить дыхательные техники или, допустим, вот техника откладывания неприятностей. Да, вам вопрос задам. Бывают иногда у вас такие, ну, некие проблемы, которые вы не можете превратить в задачу. Вот здесь зуб заболел, запишусь к стоматологу. А вот, ну, что-то тянется, у вас какой-то вопрос, вы к нему обращаетесь, но не понимаете, что с этим делать.
2: Ну, бывает? Конечно, конечно.
1: Раскройте тайну, какие. Давайте это обсудим.
2: Ну, например, что сотрудники постоянно тупят.
1: Ах, вот так, да. Прекрасно. Вы так посмотрели на сотрудников. Можно превратить в задачу, например, уволить сотрудника, там, разместить вакансии. Я уже пробовали.
2: Пересобирали, увольняли там новых. Да это я так.
1: Ну, я понимаю, да. Ну, какая-то тянется проблема, и вы не понимаете, не можете превратить ее в задачу. И это как такой информационный водоворот-паразит, который в оперативной памяти крутится, загружает ее, как вот эти вот, знаете, пожиратели оперативной памяти. Памяти в компьютере, да? А это мешает думать и какие-то стратегические задачи решать. Как делал Наполеон? Он, когда ложился спать, он представлял себе комод с открытыми ящичками. Он дело незаконченное сворачивал в ящичек, складывал в комод, закрывал дверку и говорил, я подумаю об этом завтра. Но как техника реализуется современная? Если такая мысль возникла, и вы не можете ее записать в to-do-лист, вы устанавливаете себе время беспокойства, допустим, в 6 вечера, 20 минут. Когда вы говорите мысль, я о тебе подумаю в 18:00. Второй раз она пришла к вам, вот тут прямо берете планшетик, смартфончик и записываете «беспокоят сотрудники». И смотрите на это, говорите, я буду думать об этом в 18:00. В следующий раз она пришла, открываете и ниже пишите «беспокоят сотрудники». Смею вас заверить, третий раз мысль начнет блокироваться уже на входе, потому что вам придется открывать смартфон, записывать. Это вот такая отрицательная мотивация начинается, да? То есть мозг начинает защищать себя от этих мыслей тем, что ему нужно какие-то противные действия делать. И все, реально мысль откладывается до 18:00. Наступает 18:00. Вы можете открыть. Причем интересно, особенно впечатлительные девушки часто рассказывают. Я написала себе 10 мыслей, которыми просто ужас какие были. Я думаю, боже мой, какую чушь я написала. Меня уже 8 из них не беспокоят. То есть, во-первых, их можно просто вообще забыть и ничего с ними не делать. Но если они беспокоят, вы 20 минут можете побеспокоиться, там, поплакать, посмеяться, подумать, там, кого уволить и кого нанять. Но 20 минут закончилось, вы говорите, спасибо, мысли, я вам, о вас буду думать завтра в 18:00. И это позволяет очищать оперативную память от вот этих мыслей-паразитов.
2: От постоянного вот этого.
1: Да.
2: Давай про сновидения все-таки.
1: Если, это моя любимая.
2: Да. Если все-таки ночью нет снов, это нормально?
1: Особенность физиологии такова, что мы все видим сны. То есть такого, чтобы у человека не было REM-фазы сна, вот это rapid eye movements, быстрое движение глаз, ее, таких нет людей. Да?
2: То есть это физиология или как?
1: Да, это физиология, мы объективно смотрим, это, кстати, одна из самых стабильных фаз. То есть даже если человек не досыпает, у него просто наяву начинаются сновидения, то есть галлюцинации. То есть сон начинает внедряться в бодрствование прямо. А другое дело, что просто некоторые люди их не помнят. Если человек просыпается непосредственно в REM-фазе сна, и чаще люди так просыпаются, они помнят, что снилось. Но достаточно 5 минут другой стадии сна после REM, и человек скажет, а мне ничего не снилось.
2: Понятно.
1: И, но если такого человека разбудить в эту фазу, он расскажет свой сон.
2: А некоторые люди рассказывают про вещие сны. Что это за феномен? И вообще это миф или это правда вот с точки зрения науки?
1: Ой, это моя тема, это же, знаете, сколько всяких, особенно на телевидении, собирается куча народу обсуждать эти вещи, сны. Давайте сначала с понятиями определимся. Вот, например, мне приснилось, что я завтра пошел на работу. Это вещий сон?
2: Ну, не знаю, наверное.
1: Не, ну мне же будущее приснилось, правильно?
2: Ну, такая обыденность.
1: Хорошо,
2: повторение такой, смотри, некой закономерности, которая уже стала обыденностью. То есть, давай уберем.
1: Уберем, это не вещи. Ладно, хорошо. Окей, мне снится сон, что я собираюсь к вам на передачу, я выйду, сяду, там, пойду там, в дороге, где там нужно на транспорт сесть, и меня собьет машина. Я выхожу, и она меня сбивает. Да. Это вещий сон?
2: Ну, я бы назвал, да.
1: А я, вот мне нужно было идти...
2: Только я не узнал, что он вещий, но...
1: Но, а представьте себе, что я просто месяц переходил дорогу в неположенном месте. Да, мне просто мозг сигнализировал, ну ты идиот, ну вот переход 100 метров, ну пойди по переходу. Да? То есть здесь это как некий прогноз, но он может быть высоковероятностным, и тогда человек не думает, что это вещий сон. И он может быть низковероятностным, и тогда человек думает, ну конечно же это вещий сон. Ну как с больными родственниками, да? Ну когда-то там кто-то пожаловался, а человек взял, там через месяц умер. А человеку накануне приснилось, что он там умирает. Ну конечно же он подумает, что это вещий сон. Но это просто низковероятностное событие. Другое дело, это просто совпадение. Ну, это классика, как студенты говорят, а я вот приснилось, что я выучил пятый билет. Да, и я вытащил, выучил, только его пришел, вытащил пятый билет. Ну, это же точно вещий сон. Ну, так если 100 билетов было, то вероятность вытащить пятый билет 1%. Ну, просто это совпало. Следующее, это... Я балерину вспоминаю одну из Большого театра, говорит, а мне что-то в 5 лет приснилось, что я на подмостках Большого театра выступаю. Говорю, слушайте, а что вы последующие там 15 лет делали? Говорит, ну я там по 10 часов балетом занималась. Это такой, какой-то вещий сон. Это просто человек себе сверхценные идеи, или, так сказать, просто которую он реализовал. То есть здесь другое еще следующее, это как раз вот то, что интуиция, прогноз, который непонятно откуда берется и как складывается. Но, опять же, это некий вероятностный прогноз. А вот вложить деньги туда, а вот построить тут, а вот там компанию создать. И человек думает, это же мне приснилось, это вещий сон. Но это был просто анализ, прогноз.
2: А правда ли, что люди делятся на сов и жаворонков? Это тоже достаточно распространенное такое суждение. Может быть, это тоже миф? Как с точки зрения науки?
1: Нет, это не миф. Это доказанные прямо работы были, когда людей помещали в пещеру без времязадавателей. Там не было ни солнца, ни... То есть освещение одинаковое, температура одинаковая, все одинаковое, влажность, и часов нет. И человек начинал жить по внутренним биологическим часам, которые могли быть не связаны с астрономическими, то есть 24 часа. И если человек... спал, допустим, ну, грубо говоря, там 10 часов спал и 20 часов бодрствовал, то есть 30 часов, у него часы внутренние отставали. Это фактически сова. А жаворонок, у него, наоборот, быстрее идут часы. То есть у него, допустим, сутки не 24, а 22 часа. И в этом смысле это тоже некая вариабельность. Вообще, знаете что? Это же, опять же, если оставаться на позициях дарвинизма, природа всегда тестирует. Она смотрит какие-то отклонения, а кто лучше как-то будет выживать. С разным ростом, с разной длительностью сна и так далее, и так далее. Просто какая-то популяция оказывается более жизнеспособной. Потому что если было все одинаково, это было, не было прогресса развития. Да? И в этом смысле, да, есть совы, есть жаворонки. Хотя, конечно, весь мир у нас заточен под короткоспящих жаворонков. Мало спать, вставать рано, как тот же Ситников говорит. Да, но там тоже можно с ним поспорить. В чем проблема сов? Они не досыпают в рабочие дни. Ну, потому что поздно ложатся, потому что им не хочется спать. Они встают рано, ну, потому что нужно идти на работу. Накапливают дефицит сна. Но любят отсыпаться в выходные дни. Допустим, человеку нужно вставать в 6 утра в рабочие, а в выходные он спит до часу дня. Прекрасно выспавшись. И в субботу, и в воскресенье. Но что произошло? Человек на 7 часов смещает свои биологические ритмы позже. Это все равно, что он прилетает из Владивостока в Москву на 2 дня. А потом-то ему нужно в воскресенье пытаться лечь пораньше и встать пораньше, а он уже позже сдвинул свои часы. Он не может заснуть, потом он не может в понедельник продрать глаза. Обратная адаптация занимает чуть ли не час, сутки. То есть только к следующим выходным он придет в норму, а там опять выходные.

0: и это было нормально. То есть это некая социальная убежденность, что нужно постоянно вот вписываться вот в это с 8 утра до, не знаю, 12 вечера, как бы, и вот здесь вот жизнь, световой день, а тут вот надо спать. Ну, возможно, это просто такое вот в индустриальном мире. Ведь все должно там работать по каким-то часам, там магазин, он не может работать вот круглые сутки, хотя тоже может.
1: Ну, ладно, да? Конвейер, например.
0: Конвейер, да. Там это, да. Поэтому, мне кажется, это действительно вопрос такой. В человекоцентричном мире, ну, то есть биоритмы человека пусть и определяют работу других обслуживающих механизмов. И вот это вот усреднение или, ну, нормировка, которую делает общество для всех, оно, конечно, не подходит. Например, в образовании такая же история. Современные программы образования не подходят для 80% детей, которые в школе. Странно, да? То есть в среднем по бане...
1: Среднее, опять же, среднее, да.
0: Удивительно. Поэтому здорово, что ты об этом, ну, сказал. Я думаю, для многих людей это такая, во всяком случае, выход из-под давления социума.
1: Я скажу, что вот выраженные совы, у которых действительно очень длинные сутки, реально они порой сами вынуждены выбирать более-менее свободные профессии. Потому что человек, допустим, сегодня встал в 8 утра, завтра в 11, послезавтра в час, потом в 3. То есть у него постоянно сдвигается, порой там в течение там пары недель меняется день с ночью. То есть у него все время отодвигаются часы. То есть порой нужно выбирать свободные профессии, чтобы как-то жить в соответствии со своим внутренним ритмом.
0: Прекрасная идея, когда говорят, в сутках не может быть 25 или 26 часов. А вот и нет. То есть, грубо говоря, смотри, мы постоянно расширяем сутки до 26 и сдвигаем.
1: Да.
0: Да, и все, и вот 26. Единственное, это придет к такому к плавающему режиму. Ну и нормально. Кстати, хороший вариант для тех, кто до сих пор вот не может найти свой режим, а может вот теперь найдет после нашего видео.
1: Но только это те люди, которые могут себе это позволить. Да? Потому что в большинстве своем цивилизация, к сожалению, нас заставляет вот эти прокрустово ложе укладываться дня и ночи.
0: Да. Хорошо, давай сделаем небольшой чекап. Пожалуйста. Какие неочевидные проблемы должны насторожить человека? Прям вот, может быть, по списку. 2, 3, 5, чтобы люди послушали и, возможно, заинтересовались, и, может быть, сказали, так, нам нужно там прослушать дополнительное видео или книжку какую-то прочитать. Но, во всяком случае, получить внимание для того, чтобы...
1: Да, это достаточно простые...
0: Настроить свою жизнь, да.
1: Бессонница. Вообще, что такое бессонница? Если у вас уходит больше 30 минут на засыпание, так, суммарно больше 30 минут пробуждений среди ночи, так, или раннее пробуждение раньше, чем хотелось бы, ну, допустим, будильник стоит на 7, а вы просыпаетесь на полчаса или даже на час раньше, без возможности повторного засыпания, вот это и есть бессонница. Если это одна ночь, ну да, это острая бессонница, но особенно опасна хронизация, то есть если у вас 3 и более плохих ночи вот таких в неделю, ну что-то из этого, проблемы с засыпанием, пробуждение среди ночи или раннее пробуждение, и это длится больше 3 месяцев, вот это уже само по себе не пройдет. Значит, какая-то причина продолжает действовать, это уже хроническая бессонница, с которой нужно обращаться к специалисту.
0: То есть это должно насторожить.
1: Да. Ну, не то чтобы насторожить, а уже это проблемой становится. Да.
0: То есть, ну, и после этого мы все рассказали, что сделать лучше не таблетки, а лучше начать с когнитивно-поведенческой коррекции.
1: Ну, на самом деле пройти обследование, потому что у нас 60 болезней сна. Допустим, тот же дефицит витамина D, дефицит витаминов группы В, повышение функции щитовидной железы, гипертиреоз, снижение железа. Все это может давать нарушение сна. И это неочевидные такие причины, без анализов не разберешься. Следующее – это храп и апноэ. Это 30% людей у нас храпит, а 5-7% взрослых людей имеют обструктивное апноэ сна или болезнь остановок дыхания во сне. Я сейчас расскажу симптомы. Первое – это громкий прерывистый храп. Второе – указание на остановки дыхания во сне. То есть окружающие прямо видят, что останавливается дыхание. Третье – это поверхностный, беспокойный, неосвежающий сон. Это ночная и утренняя артериальная гипертония, потому что каждая остановка заканчивается подскоком артериального давления. Четвертое – это головные боли, ночные и утренние. Пятое – это учащенное ночное мочеиспускание, потому что при апноэ сна просто больше мочи продуцируется. Это потливость головы и шеи. И это тяжелая дневная сонливость. Вот это

0: симптомы обструктивного апноэ сна очень серьезного заболевания, потому что человек может спать, может иметь 500-600 остановок дыхания за ночь и 4-5 часов суммарно вообще не дышать, с тяжелейшим недостатком кислорода и с увеличением риска гипертонии, нарушения ритма сердца, сердечной недостаточности, инфарктов, инсультов и внезапной смерти во сне. Это вот следующая такая большая проблема. Ну и, наверное, еще одна частая проблема, ну, у людей постарше, это так называемый синдром беспокойных ног. Это когда человек ложится в постель, а у него возникают крайне неприятные, но трудно описуемые ощущения в ногах, вынуждающими пошевелить. Вот встал, прошелся, все прошло. Или человек, допустим, в машине в качестве пассажира едет, особенно во второй половине дня, и вот все время не может места ногам найти. Это, кстати, не проблема с ногами. Это проблема с нарушением обмена допамина в головном мозге, который регулирует двигательную активность. Но это дает тяжелейшие бессонницы. Потому что человек не может заснуть, ему постоянно мешают ноги. Причем вечером это возникает, а к утру это проходит. Вот так называемый синдром беспокойных ног. Там тоже свои проблемы. Это дефицит железа может быть. Это, кстати, кофеин в больших дозах может провоцировать. Но это может быть наследственная ситуация с допаминовой недостаточностью, когда применяются специальные стимуляторы допамина.
1: Все-таки лучше жить не в пыльных чертогах вот этих своих снов, а наяву. Теперь мы знаем, что делать. У нас в студии был Роман Бузунов, доктор наук, специалист по сну. Ну, а мы прощаемся. Я надеюсь, что у вас все будет хорошо. Спасибо, Роман.
0: Спасибо большое. И вам тоже хорошего сна. Да.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода Кикуни. И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!
1: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что дагестанское селение Кубачи необычно в каждом своем проявлении, но известно прежде всего златокузнецами, про которых в 1982 году на знаменитой северо-осетинской студии телевидения даже сняли художественный фильм «Загадка кубачинского браслета». Фильм создан по мотивам автобиографической повести писателя Амитхана Абубакара «Браслет с камнями». А название для будущего фильма «Загадка кубачинского браслета» было не просто метафорой, а скрытой основой сюжета. Браслет же действительно оказался секретом. Сюжет фильма был следующим. В 1950-е годы на учебу в Москву в литературный институт из дагестанского села Кубачи приезжает Мурат. Здесь он встречает Саиду, которая, как оказывается, тоже родом из того же села. Молодые люди женятся, но вскоре узнают, что их семьи враждуют уже много лет. Между их отцами, Сабуром и Амаром, кубачинскими мастерами-златокузнецами, вышел спор. Теперь, чтобы быть вместе, Мураду и Саиде нужно положить конец тому спору. Картина «Загадка кубачинского браслета» участвовала во Всесоюзном фестивале телевизионных фильмов, который проходил в 1983 году в столице Казахстана Алма-Ате. Тогда это был единственный в стране фестиваль телевизионного кино. Браслет получил диплом и приз за поэтическую разработку жанра лирической комедии.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Черногории включает некоторые особенности, связанные с культурой страны. Важно учитывать эти нормы при общении с коллегами, партнерами или клиентами. Участники делового общения ожидают друг от друга уважительного отношения, грамотности и соблюдения формальностей. При обсуждении задач и результатов проекта черногорцы, как правило, излагают свои мысли ясно и целенаправленно. Если встреча проходит с коллегами или специалистами в одной области, можно использовать технические термины, если с людьми из разных отделов, излагать информацию доступным и понятным языком. Часто используются титулы, и обращение к человеку по его титулу демонстрирует уважение. По мере развития отношений общение может стать более неформальным, но базовый уровень уважения остается важным. Переговоры часто начинаются с того, что стороны узнают друг друга, прежде чем углубляться в детали. Деловые обеды и ужины – обычное явление. Их рассматривают как возможность построить личные отношения. Переговоры могут включать несколько раундов. Не принято давить на собеседника с целью принятия быстрых решений. При встрече с коллегой или партнером принято здороваться крепким рукопожатием, прямым зрительным контактом и теплой улыбкой. Уходящий первым прощается с остающимися, но инициатива пожать руку должна исходить от старшего по статусу. В электронных письмах важно писать четко и корректно, избегать сокращений и грамматических ошибок.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании «Amo CRM».
2: Есть важный в жизни и в бизнесе навык замечать хорошее. Всякая дрянь привлекает все внимание. Мы попробовали купить рекламу, не получилось. Мы наняли админа, не получилось. Вот когда не получилось, всегда заметно. И это невозможно пройти мимо. Это всегда обращает на себя внимание. А вот когда получилось, как правило, сначала это еле заметно. Потому что не привлекло к себе внимание. И большой и важный навык в жизни – уметь замечать ростки. Вот как часто косячат бизнесмены. Попробовали, не получилось, попробовали, не получилось, попробовали, получилось, попробовали, не получилось. И они мимо проходят. А опытные бизнесмены говорят: так, стоп, здесь что-то было. Вы заметили? Здесь что-то есть. Ну-ка, давайте подкопнем. Мы постоянно фокусируемся на том, что у нас не получается. Очень важный навык – увидеть росток. Он делает тебя счастливым. Как только ты постоянно фокусируешься на том, что у тебя не получается, ты всегда проигрываешь. Фокусируйся на том, что у тебя получается. И это важно очень в бизнесе – уметь разглядеть росток.
0: Мысли вслух.
3: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.
4: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.
5: Заранее нарезанные фрукты могут нести смертельную инфекцию. Об этом рассказала врач-инфекционист и диетолог Марият Мухина. Зарубежные врачи уверены, что покупка предварительно нарезанных фруктов и овощей может нанести вред здоровью человека, занеся в организм смертельно опасную инфекцию. Их исследования показывают, что упаковки с нарезанными кубиками манго, дыни и ананаса с большей вероятностью содержат вредные бактерии. В разговоре с Life.ru специалист рассказала, что определенный риск потребления нарезанных фруктов и овощей есть. Например, при нарезке овощи и фрукты теряют полезные вещества, такие как антиоксиданты. Они необходимы для правильного функционирования организма. А вот при нарезке антиоксиданты подвергаются окислению. Таким образом, салаты и смузи оказываются менее полезными, чем цельные овощи и фрукты. Сюда же относятся оставленные на прилавке разрезанные овощи и фрукты. Они также теряют полезные свойства. Марият Мухина отметила, что методы приготовления пищи играют большую роль в безопасности ее потребления. Так, температурная обработка может свести к нулю риск заболеваний. Современные методы обработки овощей и фруктов, например, использование специальных средств для мытья, помогают уменьшить риск заражения инфекциями. Однако они не гарантируют полной защиты, потому что нарезанные продукты уже подвергались воздействию микробов во время нарезки и упаковки, говорит специалист. Безопасность овощей и фруктов зависит от того, как их выращивают, транспортируют и хранят. Поэтому очень важно думать, где купить хорошие продукты.
4: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: С января этого года отделение Социального фонда России по Дагестану представило различные меры социальной поддержки родителям более 670 тысяч детей. Семьи получат помощь на каждом этапе воспитания ребенка. При рождении государство беззаявительно оформляет сертификат на материнский капитал и выплачивает единовременное пособие в размере 28 450 рублей. Родители также могут получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Это 40% от среднего заработка за последние два предшествующих года. Семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины вправе претендовать на единое пособие. Его размер составит до 100% прожиточного минимума в зависимости от доходов и имущественного положения семьи. Отдельные выплаты предусмотрены для семей военнослужащих. Беременные жены призывников получат разовую выплату в размере 45 тысяч рублей. На каждого ребенка военного ежемесячно также выплачивается около 19 300 рублей. Я напомню, что с 1 июня Дагестанское отделение Социального фонда России начало прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату для работающих родителей двух и более детей. Условием получения является уплата НДФЛ за предыдущий год.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Афганистане. Официальные языки – пушту и дари. Многие деловые партнеры владеют английским, но рекомендуется заранее уточнять предпочтения собеседника и при необходимости привлекать переводчика. Важна предварительная договоренность. Встречи необходимо планировать заранее, проявляя гибкость к возможным изменениям расписания. Задержки – обычное явление, которое стоит воспринимать с пониманием и терпением. Стандартное приветствие между мужчинами – рукопожатие. В общении с женщинами рекомендуется дождаться их инициативы в приветствии. Для мужчин стандартом считается деловой костюм, однако предпочтительно избегать слишком дорогой одежды. Женщины должны выбирать одежду, которая полностью покрывает руки и ноги, а также использовать шарф или платок для покрытия головы. Переговоры в Афганистане могут быть длительными и требуют терпения. Начинать беседу лучше с нейтральных тем – здоровья, семьи, погоды. Важно соблюдать иерархию и обращаться к старшим с особым уважением. Афганцы славятся своим гостеприимством. При визите к партнеру уместно преподнести небольшой подарок – сладости или фрукты. При вручении подарка используют правую руку или обе руки, так как левая рука считается нечистой. Следует избегать жестов, принятых в западной культуре. В Афганистане они имеют совершенно иное значение. В частности, оскорбительным считаются жесты «большой палец вверх» или «знак «Окей». В деловой среде нежелательно затрагивать темы, которые могут оказаться для афганца чувствительными – межэтнические отношения или гражданскую войну в стране, религиозные вопросы.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Бахарчи чол клонив холив, герой умирает в седле. Бахарчи чол клонив холив. Хамида тлилире кулареб, чода хакибере кулареб. Аслу седло не подходит, коню колесо. Хамида тлилире кулареб, чода хакибере кулареб. Куба пхёриниса бад садапшин чохулареб. Из грязного пруда чистая вода не вытекает. Куба пхёриниса бад садапшин чохулареб. Петерханчастас коб хуялдасан кету гибергунеб. Присутствие хозяина и кошка победит собаку. Петерханчастас коб хуялдасан кету гибергунеб. Ватанцун хоровчи хабат чагу куна. Кто родину защищая погиб, тот и в могиле жив. Ватанцун хоровчи хабат чагу куна.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Разные мысли.
1: Каждая черта личности или особенность поведения возникает не случайно, а как полезная адаптация. Но выходя из-под контроля, любое качество становится вредным для человека и окружающих. Полностью избавиться от привычки мышления, скорее всего, невозможно, но вполне реально научиться ее отслеживать и контролировать. Корни многих ограничивающих убеждений лежат в объективно незначительных событиях детства. Стоит вернуться к ним и переоценить со взрослой точки зрения. Исследуя вредные привычки мышления, полезно выразить беспокоящую вас мысль в крайней, даже абсурдной форме. Выявление истинных ценностей и подоплеки желаний – важный инструмент в работе с неудовлетворенностью, прокрастинацией, стремлением во всем доходить до предела. И в профессиональной, и в личной жизни стоит время от времени собирать мнение о себе у окружающих. Несовпадение их взглядов с нашим представлением о себе помогает выявить слепые зоны, где мы себя не понимаем. Скажите «да» фантазии. Многие эффективные техники основаны на воображении идеального будущего. Пишите письма из нирваны. Придумывайте альтернативные версии себя из параллельных вселенных. И рисуйте карты своих целей сокровищ. Бывает, что даже с помощью специалиста человеку не удается примирить свои черты поведения с окружением. Более продуктивным может быть командный коучинг. Но если он недоступен, решение – кардинальная смена среды. Чтобы привычная черта поведения или мышления не стала проблемой, нужно найти баланс между ней и ее противоположностью – агрессивным и пассивным стилем общения, мотивации от противного и направленной на цель, ориентации на чужое мнение и на самооценку. У любой личностной особенности есть своя цена. Например, циников трудно разочаровать – но и радость их редко бывает яркой. Понимая, какую цену мы платим, мы можем поддерживать баланс мышления.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Кабир – одно из старинных сел Южного Дагестана. Достоверных данных о происхождении аула нет. Но известно, что Кабирский сельсовет был образован в 1921 году в составе Кутуркюринского участка и уже через 7 лет вошел в состав Курахского района. Старину Кабир имел оборонительные сооружения. В топонимике села остались такие названия, как Кюгнеккеле – старая крепость, и Тегитсингер – вал Таги. Над селом высится трехэтажное здание старинной джума-мечети. По имеющимся сведениям, в 1747 году кабирцы в черте своего села дали бой войску Надир-Шаха и нанесли врагу ощутимый урон. Кабирцы еще до Октябрьской социалистической революции выдвинули из своих рядов целую плеяду славных сынов. Среди них Кабир Гаджимурат, один из руководителей восстания крестьян в Дагестане. После подавления народных волнений он был схвачен и казнен царскими властями. Также в свое время большую известность получила поэтесса Кабира Айсат, которая свои душевные переживания передавала в стихотворной форме. Еще в 1915 году в Кабире была открыта светская двухклассная школа, первым учителем которой был ахтынец Гасанов Вагит. Позже, во времена Великой Отечественной войны, более 500 кабирцев отправились на поле боя. Из них только 72 фронтовика вернулись к родным. Погибшим на войне кабирцам в селе установлен обелиск.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: На момент окончания школы Баффет изучил 10 тысяч страниц каталога Moody, международного агентства, занимающегося кредитными рейтингами, исследованиями и анализом рисков. Иногда инвестор изучал некоторые страницы дважды в поисках нужных компаний. «И вам придется это делать самому», — говорит миллиардер. «Мир не собирается рассказывать вам о выгодных предложениях, вы должны найти это сами, а это занимает много времени». Если же вы не собираетесь этого делать, вы хотите быть просто пассивным инвестором, тогда таким людям Баффет советует стабильно, на протяжении долгого периода времени, вкладывать деньги в индексные фонды. Худшие инвестиции миллиардер считает инвестиции в наличные деньги. Со временем деньги теряют в стоимости, а хорошие бизнесы растут, и вам не нужно платить за них слишком много, говорит инвестор. Но нужно иметь определенную хорошую дисциплину в том, за что вы платите. Важно найти хороший бизнес и оставаться в нем. Вот что Баффет говорит о наличных деньгах. «Я всегда сохраняю достаточно наличных денег, чтобы чувствовать себя комфортно и не просыпаться по ночам. Но это не потому, что я люблю наличные средства как инвестор. Наличка – это плохая инвестиция в отдаленной перспективе. Вам всегда нужно иметь достаточно наличных денег, чтобы никто не смог определять ваше будущее. Финансовая паника позади нас.

0: 77 частей, каждая изображенная как бейсбольный мяч. Он пишет, что если будет перемещаться по этим зонам, по своим сильным местам в центре, в целом он получит 400 очков. Если он будет перемещаться по крайним зонам своей области, он получит только 230 очков. Главное, что говорит Уильямс, научиться уметь ждать свою идеальную зону. Таким образом, он показал пример, как можно оказаться в неудобном положении, и счет может быть минимальным и крайне невыгодным. Если бы даже он попал в одну из таких зон, максимум, что он мог получить, это 230 очков, а это очень мало. Баффет говорит, что может ждать и наблюдать за тысячами компаний день за днем, пока не увидит ту, которую лучше всего понимает, и если его устроит цена, тогда он бьет. Если попадает, прекрасно. Если нет, получает страйк. Уоррен считает, что люди сильно ошибаются, если думают, что необходимо иметь мнение по всему. Достаточно иметь мнение только по нескольким компаниям. Чтобы стать богатым, не нужно принимать 20 успешных решений. Достаточно будет и 4-5. Поэтому сам миллиардер не особо переживает о том, чего не понимает. Если вы разбираетесь в каком-то бизнесе, в бизнесах, которые только появляются, если вы можете понять, например, работу Amazon, то, что сделал Джефф Безос, это величайшее достижение. Я снимаю перед ним шляпу. Он прекрасный бизнесмен и просто хороший парень. Но смог бы я предсказать, какого успеха он добьется? Что первым будет он, а не 10 других конкурентов? В этом я не особо смыслю, и, к счастью, мне это не нужно. Как видите, Баффету не нужно формировать свое мнение по поводу Амазона, но, например, он отлично сформировал свое мнение насчет компании Coca-Cola. Она существует с 1886 года. Каждый день в мире продается 1,8 миллиарда бутылок Кока-Колы. Если бы компания решила продавать колу на 1 цент дороже, тогда это будет уже на 18 миллионов долларов в день больше. Если это умножить на 365 дней, то получится 6 миллиардов 570 миллионов долларов. Таким образом, говорит Баффет, мы имеем 6 миллиардов 570 миллионов долларов из одного цента. Как вы думаете, спрашивает миллиардер, стоит ли Кока-Кола дороже на 1 цент, чем любая другая кола? Сам он и отвечает, что да, она того стоит. И 133 года существования компании это подтверждают. Главный посыл Баффета таков. Нужно правильно разбираться в бизнесе. Нужно видеть его настоящее и будущее. Нужно внимательно следить и иметь терпение. И если у вас получится это сделать, тогда вас ждет успех.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Вы когда-нибудь замечали, что с возрастом истина о человеческих отношениях становится яснее? Многие верят, что семья всегда будет рядом, что дети отплатят родителям за их заботу и что старость станет временем признания и уважения. Но Шопенгауэр предупреждал нас: не все так, как мы себе представляем. Реальность такова, что после 60 лет многие чувствуют себя более одинокими. У детей своей жизни дружба распадается, а общество становится безразличным. Что же остается тогда? Вера в то, что семья является самым надежным основанием для старости, одна из величайших иллюзий жизни. Артур Шопенгауэр, мыслитель, который не обманывался природой человека, напоминает нам, что семейные узы не всегда строятся на искренней любви, а скорее на социальных нормах и наложенных ожиданиях. С детства нас учат, что семья всегда будет рядом, но эта идея редко выдерживает испытания реальностью взрослой жизни. В юности родители воспринимаются как центральные фигуры, необходимые для формирования и защиты детей. Но с течением времени динамика меняется. Дети вырастают, строят свои жизни и неизбежно создают дистанцию. Любовь может остаться, но приоритеты меняются. Им нужно заботиться о своих карьерах, супругах и детях, и часто пожилые родители становятся далеким воспоминанием среди повседневных обязанностей. Шопенгауэр ясно видел эту реальность и предупреждал нас об обычной ошибке – ожидать, что дети отплатят за любовь и заботу с той же интенсивностью, с которой их вырастили. Истина, как бы это ни было болезненно, заключается в том, что семейная привязанность может быть хрупкой и изменчивой. Некоторые отношения выдерживают испытания временем, но многие другие слабеют с расстоянием и отсутствием общих интересов. Старость становится для многих моментом горького размышления. Те, кто всю жизнь верил, что семья обеспечит им компанию и поддержку, оказываются беззащитными, разочарованными и даже обиженными. Но Шопенгауэр учит нас важному уроку. Единственный способ избежать страданий – это принять реальность и мудро подготовиться к ней. Если есть что-то, чему учит старость, так это то, что никто не может полагаться исключительно на других для своего счастья. Люди ожидают, что их дети будут заботиться о их благополучии, но это ожидание не всегда оправдывается. Даже когда есть любовь, не всегда есть доступность. Дети, живущие далеко, внуки, которые едва знают своих бабушек и дедушек, семейные решения, которые исключают пожилых, это обычные сцены, которые повторяются по всему миру. Вместо того, чтобы цепляться за идею, что дети и внуки будут нашим основным источником, мы должны укреплять другие области жизни, которые гарантируют независимость и личное удовлетворение. Не возлагайте свое счастье на возвращение любви от детей. Многие родители проводят жизнь, инвестируя в детей, ожидая благодарности и возмещения. Но Шопенгауэр предупреждает нас: ожидать чего-то от других – это корень разочарования. Любовь, которую дали своим детям, была подарком, а не контрактом с обязательством вернуть. Живите для себя, делайте то, что приносит вам радость, и не связывайте свое счастье с тем, что другие могут или не могут предложить. Ошибка многих пожилых людей заключается в том, что они ограничивают свою социальную жизнь семейным кругом. Инвестируйте в прочные дружбы и участвуйте в группах и мероприятиях, которые обеспечивают вам связь с другими людьми. Шопенгауэр учит нас, что эмоциональная зрелость приходит через принятие мира таким, какой он есть. Старость не обязательно должна быть периодом горечи и разочарования. Напротив, это может быть момент освобождения, при условии, что мы готовы столкнуться с правдой и построить полноценную и независимую жизнь. Многие родители, достигнув старости, замечают, что они больше не являются центром жизни своих детей. У них есть свои семьи, карьеры и заботы. Это не отсутствие любви, а естественное изменение фокуса. Проблема в том, что многие пожилые люди привязываются к этому ожиданию, что дети всегда будут рядом, что они будут навещать и всегда будут иметь время для долгих разговоров. Когда этого не происходит, возникает обида и в некоторых случаях даже окончательное отдаление. В старости те, кто признает и принимает, что человеческие связи меняются со временем, живут гораздо легче. Ключ к спокойной старости не в том, чтобы требовать любви и внимания от других, а в том, чтобы построить жизнь, которая будет поддерживать себя сама. В конце концов, кто научится быть счастливым с самим собой, никогда не станет заложником отсутствия других.
0: Мысли вслух.

0: Притчи народов мира.
1: Бедная вдова, измученная болезнью, вышла весной во двор и начала вскапывать огород. Но лопата бессильно падала из рук. Мимо проезжал состоятельный человек. Поглядел он на вдову, посочувствовал, сказал: «Бог в помощь!» и, довольный своей добротой, поехал дальше. Через час по той же улице на тощей лошадке ехал другой человек. Остановился, посмотрел на вдову, заехал в ее двор и молча вспахал плугом огород вдовы.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как море глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Александр Дюма много ездил по России и все это время находился под наблюдением? Вот отрывки из докладных. Он имеет страсть приготовлять сам на кухне кушанье и, говорят, мастер этого дела. В Казани не произвел никакого хорошего впечатления. Многие принимали его за шута по его одеянию. Видевшие же его в обществе нашли его манеры и суждения вовсе не соответствующими его таланту. Разведал секреты готовки стерляди на Волге, ездил в Переславль за селедкой, оценил сырую конину и отверг кумыс. В 1859 году Александр Дюма отправился на Кавказ, чтобы увидеться с имамом Шамилем. Отправляясь в путешествие, он обещал читателям своего журнала «Монте-Кристо» посетить стан Шамиля. Дюма задавался вопросом, знает ли Шамиль наше имя и позволит ли он нам провести одну ночь под его палаткой. И тут же сам себе отвечал, почему бы и нет. Разбойникам Сиеры оно хорошо известно, и они охотно разрешили нам провести у себя три ночи. Встреча, к сожалению или к счастью, не состоялась. Но, вернувшись в Париж, писатель опубликовал свои впечатления в книге «Кавказ. От Прометея до Шамиля».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Международная группа ученых, включая Кембриджский университет, планировала оценить возможный вред долгого просмотра телевизора для людей с высоким риском развития сахарного диабета, поскольку они склонны к развитию атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний. Результат исследования ожидаем. Чем больше времени человек тратит на ТВ, тем выше риски болезней сердца и сосудов вне зависимости от склонности к диабету. Выводы ученых опубликованы в журнале Ассоциации кардиологов США. Просмотр телевизора 2 часа в день и больше ассоциируется с повышением сердечно-сосудистых рисков на 12%, независимо от генетического риска диабета второго типа. Если смотреть телевизор меньше 1 часа в день, то повышенный риск болезни сердца не наблюдается, даже у склонных к диабету людей. Даже если у вас высокий риск диабета, но при этом просмотр телепередач занимает не более часа в день, то 10-летний абсолютный риск болезни сердца и сосудов будет меньше, чем при частом просмотре ТВ и низком генетическом риске. 2,13% против 2,46%. Ранее ученые также установили связь между длительным, более 3 часов ежедневным просмотре ТВ и более высоким риском развития деменции. Наша жизнь состоит из множества мелочей, которые во многом определяют состояние нашего здоровья. Люди, которые много смотрят телевизор, как правило, мало двигаются, едят много мусорной пищи, недостаточно общаются и так далее. Это все ведет к физическому и умственному нездоровью, прокомментировала выводы ученых врач-эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Каждый третий предприниматель совмещает бизнес с работой в найме. Это обеспечивает финансовую подушку и карьерный трек, а свое дело дает личную свободу и отсутствие жестких регламентов. Об этом аналитики рассказали газете.ру. Среди опрошенных 43% развивают исключительно собственный бизнес, а 26% ведут деятельность только в статусе самозанятых. При этом значительная доля респондентов, а их 31%, совмещает гибридный формат, продолжая совмещать свое дело с работой в найме. По данным исследования, 28% предпринимателей открыли свое дело из-за того, что хотели больше свободы, без контроля со стороны руководства и строгого графика. При этом желание больше зарабатывать мотивировало лишь пятую часть опрошенных, а еще 19% увидели в предпринимательстве возможность реализовывать и построить свою карьеру.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры?
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Скажи, пожалуйста, вот ты на удивление начитанный человек. Какие вот 3, может быть, 5 книг ты бы порекомендовал прочитать любому человеку для того, чтобы начать делать как коуч, мыслить как коуч?
2: Угу. Первое. Делай как коуч. Второе. Млодинов «Неосознанное». Ну, я для широкой публики. Томас Харрис «Токи, я окей». Это вообще Библия, я считаю, для родителей в первую очередь. Дальше для всех остальных. Третье. Кто хочет поглубже, просто учебник психологии, первый курс. Базовая психология. Это то, с чего я начал, в принципе, изучать психологию, с учебника по психологии. Правда, хорошая штука. В учебнике, ребят, в учебнике по психологии для первого-второго курса есть столько всего интересного. И третья, и пятую книгу Сиддхартха Гессе я рекомендую прочитать. И я бы сказал так, я бы начал с этой книги и, возможно, прочитал бы ее не раз. Моя книга первая, вообще самая первая, которую мне посоветовала Людмила Александровна, Ричард Бах, это «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Я после прочтения этой книги понял, что можно быть особенным. И те люди, которые хотят действительно изучать коучинг или стать клиентами коуча, им важно признать свою уникальность. И вполне возможно, стоит начать читать эту книгу «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» о том, что можно быть другим. И вот это мое позволение мне быть другим и при этом не бороться с большинством. Кстати, не бороться научил меня коучинг. Вот не бороться, а интегрировать, поддерживать, открывать сердце, быть полезным другой системе. Научил меня коучинг.
1: Сейчас слово «коучинг», как когда-то НЛП было, с НЛП понятно, потому что Гриндер, Бендлер, Спор судятся за это название, и никто не контролирует, кто себя называет НЛПистом, кто нет. В результате, в общем, каждый третий НЛПист. И я уже стараюсь там отстраняться от того, что я когда-то это привез, и поэтому защитил кандидатскую и докторскую. Кстати, доказав, что корни НЛП – это российская и советская психология. Как раз Выгодский,
2: Лурия,
1: Гальперин,
2: конечно,
1: Узнадзе.
2: Конечно.
1: Кстати, однажды…
2: И я к ним именно обращался, когда я изучил НЛП, потом я изучил труды на психологии, и я понял, что это просто описание.
1: Да, кульминацией стал Гальперин, который все эти нейрофизиологические, психофизиологические и психолингвистические теории там уложил, в общем, в алгоритмы. Но он работал на армию, поэтому это не очень распространялось. Но однажды во время разговора с Гриндером я его так спровоцировал, что, слушай, ну, ты же пользуешься тем, что большая часть российских и советских психологов на английский не переведены, и здесь действительно думают, что это ты придумал. На самом деле вы где-то вы переизобрели типа ТТ-модель, но основой-то того, что вы делаете, являются как раз разработки, которые там в начале 20 века и в середине 20 века появились как раз в Советском Союзе и в России. И он вынужден был признать, да, Леш, конечно же, мы там лукавим, что это что-то новое, да, конечно, мы понимаем, но вот это уже маркетинг.
2: Вообще экспериментальная психология – это абсолютно российские корни. Вся научно обоснованная психология – это как раз нейропсихология, это абсолютно наша, но потом утеряна из-за, к сожалению, невежественного отношения к ученым.
1: Ну, это была политика. Просто они слишком умные и понимали, что происходит. Умных боятся. Умных боятся. Дальше. И вот когда-то НЛП скомпрометировано было шарлатанами и полуобразованными людьми, прошедшими трехдневные курсы НЛП или там,
2: да,
1: или пикаперство, да, и поэтому в обществе...
2: Я помню эти времена, да.
1: Да, в обществе такое сложилось, даже сейчас есть такие объявления, типа «коуч, не НЛП». То есть человек рекламирует себя, что он не знает НЛП. И теперь с коучингом происходит примерно то же самое за счет того, что каждый третий человек называет себя коучем. Вот большое количество людей, мы это увидели во время ковида, когда мы ожидали, что вот эта тревожность, которая возникла за счет неопределенности будущего, непонимания даже врачами, что нужно делать, как вообще помочь людям, пока там не появилась прививка. И мы ожидали, что люди пойдут к психологам, психотерапевтам снимать вот эту тревожность. А большая часть людей, да, увеличилось примерно в полтора раза количество пациентов, но основная масса людей пошла не к психологам, она пошла такой парапсихологической, околопсихологической сфере, там, астрологам, гадалкам, знахарям, колдуньям, ведуньям. И есть некое предубеждение, что психологи, ну, это люди, имеющие классическое психологическое образование, психотерапевты, имеющие там образование и обязательный диплом клинического психолога. А слово «коучинг» немного уже дискредитировано, и поэтому и вот и появилась идея сертификации, лицензирования коучей. И мы активно сейчас обсуждаем, чтобы обязательно профессиональное сообщество включили, и настаиваем, чтобы это не чиновник делал на основании диплома, а в каких-нибудь курсах или заочного какого-нибудь захолустного университета или пединститута, где преподаватели даже не видели и даже не знают вообще, это психически здоровый человек или нет. То есть, не дай бог, там, без профессионального сообщества заняться оценкой профессионалов. И что ты можешь сказать, почему нужно идти к коучу, как выбрать коуча?
2: Угу, да, я понял.
1: Вот осознанно принять решение все-таки пойти к коучу и как определить профессионального коуча от непрофессионального коуча?
2: Я расскажу свой путь. Я когда начал изучать коучинг, я учился год, и в итоге я выяснил, что это психотерапия, а не коучинг. Потом я снова пошел учиться на коуча, снова учился год. И понял, что это коучинг, который не имеет под собой международную аккредитацию соответствующую. То есть это больше некий подход и видение. Очень, кстати, был сопряженный с НЛП-ским подходом. Потом я начал углубляться и встретил Ольгу Рыбину. И Ольга Рыбина первая мне показала, что такое настоящий коучинг. Коучинг, который аккредитован Международной федерацией коучинга. Не просто аккредитован, это общественная организация, которая существует 25 лет, где 50 тысяч, уже 65 тысяч активных членов по миру, она всемирно признана, там очень видные деятели, там свои научные разработки. И я начал изучать компетенции. Я человек науки, мне нужны компетенции. Где мат-часть, на что опираться? Я прошел первый ассессмент. И понял, что я делаю не коучинг. Ассессмент – это оценка. Что угодно. Это мне ментор говорит: Юр, великолепная работа, но ты не можешь назвать себя коучем. Да, это чистый язык. Да, это... Ну, есть метод чистого языка, наверное, да. Ну, не наверное, то есть я там в разных методах мог работать. Что угодно, но это не коучинг. Я говорю: а что такое коучинг? И я начал учиться заново у Ольги. И я так взялся за голову. Оказывается, есть четкая методология работы с клиентом. Вот условно упал, отжался. Ольга, она же в психотерапии, и она вообще спортивный психолог. То есть она не только преподаватель клинической психологии, заканчивала Бехтерева, ну, кандидатскую защищала, но еще и спортивный психолог высшей лиги. А я из бизнеса. И у нас, нам надо все очень четко. Знаете, да, у нас у меня в коучинге, как у спортивного психолога, точнее, в бизнесе, как у спортивного психолога, нет ситуации «выиграл на 99%». Ты либо план сделал, либо не сделал. У тебя либо первое место, либо ты кто-то. Все просто. И я начал изучать технологию коучинга, которая апробированная, проверена 25-летним опытом. Раз, где есть четкие компетенции, четкие поведенческие маркеры. Не просто я решил, что это коучинг, а это нет, а есть технология определения. Да, вот мое дальше психологическое образование – это психодиагностика. Я, в принципе, поэтому пошел дальше изучать психодиагностику. И я начал смотреть на свои сессии через призму конкретных инструментов проверки. Это что сейчас? И я год уже на базе всех своих образований, я год занялся изучением этой истории. И когда я стал самым молодым коучем МСС в мире, мне подтвердили этот статус, 10-м в России, вошел в первую десятку и молодым в мире, я осознал, что такое настоящий коучинг действительно. Я могу называть коучинг, раньше называл чем угодно, но это не было чистым коучингом. И я учу людей как раз тому самому чистому коучингу, чистому подходу, и дальше он может интегрировать любой метод. Как определить, коуч-профессионал или нет? Аккредитована ли эта организация в Международной федерации коучинга или в той организации, ну вот в данном случае у нас сейчас российская есть Федерация профессиональных коучей и наставников. Я очень хочу и надеюсь, чтобы на законодательном уровне были очень четкие маркеры и принципы, по которым мы можем определить, это был коучинговый диалог или нет. Не на базе мнения или отзыва клиента, потому что это слишком субъективная позиция. А наш материал, наш с тобой материал, это прямо работа, разговор. У нас жанр разговор. И в зависимости от того, как я использую свой язык, мы можем назвать это консультация, коучинг, тренинг, мотивационная беседа. Слова предопределят этот метод. И вот очень важно, чтобы профессионал очень четко определял, я сейчас какие лингвистические конструкты использую, из какой песни, из коучинговой, из психотерапевтической, из гештальт-подхода. Но должна быть красная линия. То есть первое, образование, которое человек получил, и это важно. Второе, очень важно, чтобы вы, поговорив с человеком, называется химическое интервью, как бы химия, чтобы была химия. Как мой педагог говорил, некоторые думают, что очень важен метод, которым работает специалист для результата клиента. Гештальт, подход, психотерапия, психоанализ, коучинг, арт-терапия. Другие думают, что очень важна личность специалиста, личность. Насколько он опытный, насколько он профессионал. Ну, мой педагог говорит, я считаю. Ну и вообще, говорит, история показывает, клиент определяет, результат будет или нет. И после этого я очень сильно успокоился. Я как коуч выбираю себе клиентов, потому что клиент, когда ко мне приходит, я вижу с помощью разговора, он пришел подтвердить свой негативный сценарий, и тогда я точно порекомендую ему или в паре поработать с психотерапевтом или психологом. И изначально важна личность самого клиента, он хочет прийти к этому результату или нет, и действительно ли он осознает, к какому результату он хочет прийти. Поэтому несколько критериев. Образование, клиент предопределяет результат, и насколько чист тот метод, в котором работает специалист. А чист – это означает, управляет ли осознанно специалист теми методиками, в арсенал которых он имеет. И является ли честным по отношению к клиенту? Вот как ты сказал очень честно, сейчас у нас коучинг, а сейчас у нас психотерапия. И я считаю, что клиент очень четко должен знать. И вот это очень...
1: В первую очередь должен знать сам специалист.
2: Сам специалист. И когда клиент слышит от специалиста, сейчас мы с тобой работаем в этом подходе. Я клиенту говорю, слушай, сейчас давай можем эксперимент. Можем сейчас поиграть в разговор о будущем. Или я могу сказать, давай сейчас попредставляем. То есть я каждый раз клиенту начинаю, или я могу использовать элементы транзактного анализа. Ну, мне очень, это хоть и бытовая психотерапия, но мне она очень нравится. Я показываю, каким методом я работаю со своим клиентом. Ему это не важно, но мне как специалисту важно, чтобы он понимал, я сейчас кто перед ним. Я сейчас в какой методике перед ним? И мы не определим, на самом деле, профессионально. Я знаю докторов наук, которые великолепно могут читать лекции, но не могут работать с людьми. Я знаю людей, которые не имеют профессионального образования, но феноменально работают с людьми. Феноменально работают с людьми. Поэтому действительно надо создавать защиту от дураков, но нельзя в этом случае подавлять гениев. И в этом и есть большая проблематика, что когда мы создаем очень жесткие правила, и это защита от дурака, в этом случае мы очень часто выдавливаем этих гениев, которые еще не понимают, что они делают. Помимо своей такой коучинговой, знаешь, как я делю, хоть и вроде бы вышел, да, из бинарной модели, но все же какая-то классификация есть. И вот есть сознательная и иррациональная, и иррациональная часть, творческая часть.
1: Ну, Канеман об этом и пишет, за это он получил Нобелевскую премию.
2: Да. И одна из моих творческих частей – это игры, которые я создаю. И по мотивам игры я создал книгу «Алхимия мечты», «Игра атлантов». Это знания, я верю, что существовали, ну, ничего, верю, это факт, существовали цивилизации до нас, потому что уже подтверждено, что, оказывается, не самая древняя цивилизация, которая 6 тысяч лет, есть цивилизация, которым 20 тысяч лет, 24 тысячи лет. Учебники почему-то не переписывают, но факты существования этой цивилизации есть. Дорого, видимо, переписывать историю. Это художественная книга, миф о знании атлантов, которые нам они передали.
1: Ну, теперь я все буду знать. Спасибо тебе, дорогой. Все прочитаю обязательно.
2: Легкое, художественное.
1: Спасибо большое.
2: Не обязывающее.
1: Спасибо большое, дорогой.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси. И сегодня я хочу поговорить о 7 основных компонентах саморазвития. Осознание того, в каких областях вы преуспели, а в каких нужно совершенствоваться, будет очень полезно для вас как в личной, так и в профессиональной жизни. Саморазвитие — это процесс улучшения, развития самого себя с помощью привычек и осознанных действий. Мы хотим, чтобы личностный рост повысил качество нашей жизни, чтобы воплотить в жизнь свои мечты и желания. Личностное развитие — это процесс, требующий времени и усилий, а также терпеливого отношения к себе. Если вы поставите перед собой цель, составите план и будете следовать ему каждый день, вы увидите прогресс в каждом аспекте личной и профессиональной жизни, и иногда гораздо быстрее, чем вы себе представляете. Сегодня я поделюсь с вами 7 основными компонентами саморазвития. И я знаю, что если вы сосредоточитесь на этих 7 компонентах, то вы сможете прогрессировать и достигать своих целей быстрее, чем вы можете себе представить. Первый компонент — это личные качества. Личные качества — это навыки и способности, данные вам от рождения, которые уже хорошо развиты или которые вы только прорабатываете. Возможно, вы слышали, их еще называют soft skills. Это своего рода индивидуальные черты личности. Это такие навыки, как ответственность, умение решать проблемы, мотивированность, способность адаптироваться, трудолюбие, готовность к сотрудничеству, инициативность, уважительность, чуткость, активность, изобретательность. Все эти навыки необходимы для достижения успеха. Понимание того, в каких сферах вы преуспеваете, а в каких нужно совершенствоваться, будет очень полезно вам как в личной, так и в профессиональной жизни. А теперь подумайте, какими личными качествами вы уже обладаете, а над какими нужно поработать. Как ваши личные качества влияют на отношения с другими людьми? И как овладеть новыми? Второй важный компонент — это личностный рост. Личностный рост — это самосовершенствование, выход из зоны комфорта, концентрация на том, чтобы стать лучшей версией себя. Разум человека находится в состоянии постоянного развития. Ваша задача — каждый день становиться немного лучше, чем вы были вчера. Подумайте над тем, какие области своей жизни вы хотели бы улучшить, а затем каждый день делайте что-то для воплощения этих изменений. Третий компонент саморазвития — влиятельность. Влиятельность — это ваши связи и возможность получить финансовую поддержку. Это когда вы окружены коллегами, друзьями, родственниками, чьи цели похожи на ваши и которые готовы помочь и могут конкретно повлиять на ваш успех. Постоянное расширение круга ваших связей и контактов увеличивает и количество открытых для вас дверей. Деньги обеспечивают свободу и дают шанс использовать максимум возможностей, как только они перед вами появятся. Когда у вас есть финансовая свобода, то у вас и больше возможностей для саморазвития. Подумайте, как бы вы могли увеличить свою влиятельность? Четвертый компонент саморазвития — самосовершенствование. Самосовершенствование произрастает из полезных привычек на работе и позитивного настроя. Думать перед тем, как сделать — чрезвычайно важный навык и важная привычка на работе. Расставляйте приоритеты в списке дел и думайте об эффекте, прежде чем начать что-то делать. Позитивное расположение и приподнятое настроение сократят время достижения ваших целей. Можете ли вы улучшить свое настроение? Определились ли вы с приоритетами? А это должны быть те задачи, выполнение которых принесет долгосрочный эффект, а не сиюминутное удовольствие. Чему вы уделяете больше времени в течение дня? Следующий, пятый компонент — это расширение личных возможностей. Создание позитивного имиджа и творческого отношения к делу в повседневной жизни может сократить время, необходимое для достижения ваших целей, и расширить ваши возможности. Творческое отношение к делу позволит найти более быстрые, простые и дешевые способы решить поставленную задачу. Важно постоянно бросать себе вызов, чтобы учиться и расти. Придумывайте нестандартные способы достижения целей и расширяйте свои возможности. Подумайте, какие сферы вашей жизни вас удручают, беспокоят или разочаровывают. Что вы можете предпринять для расширения своих возможностей в этой области? Шестой важный компонент саморазвития — это самоанализ. Очень важно осознавать, в каких областях вы одарены,

0: решающий шаг. Четко сформулируйте и запишите эти цели. Когда у вас составлен план, придет и понимание того, какая стратегия необходима для достижения желаемого результата. Каковы ваши цели? Какой у вас план по их достижению? И что нужно, чтобы вы не отступали и поощряли себя за успехи? Теперь, когда вы знаете 7 основных компонентов саморазвития, вы можете разработать выигрышную стратегию и развиваться, постоянно совершенствуя себя. Скачайте мой бесплатный план личностного роста, который поможет вам сделать первые шаги. Итак, напишите в комментариях ответ на мой вопрос. И вот мой вопрос сегодня. Какой из компонентов саморазвития вдохновляет вас на то, чтобы начать работать над собой?
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!
1: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
2: Система быстрых платежей СБП, которая так нам всем полюбилась, теперь будет под колпаком ИФНС. Прощай, анонимность. Внесены поправки в федеральный закон номер 161 ФЗ о национальной платежной системе. С 1 июля 2026 года каждый перевод через СБП будет автоматически помечаться ННН отправителя. Писать ничего не нужно. Банк это будет делать самостоятельно. Официально это обозначено как борьба с дропперством, дабы не было неучтенных наличных денег. Потому что переводы между физлицами сейчас анонимны. Кто, кому, зачем, как, какое назначение платежа. И мошенники используют дропперов для того, чтобы спокойно снимать наличные деньги. Считается, что ИНН закроет эту дыру. На самом деле дропперы – это всего лишь предлог. Реальная цель – налоговая база. В том же объяснении Центробанка прямо написано: переквалифицировать транзакции в разряд платежей между физлицами и рассматривать их как основание для возникновения налоговой базы. Цитата. То есть, если раньше Росфинмониторинг и налоговая отслеживали только переводы свыше 100 тысяч рублей между физлицами, между юрлицами и самозанятыми, между индивидуальными предпринимателями и физлицами, то теперь, когда будет ННН, будут отслеживаться все платежи, в том числе все платежи физических лиц, для того, чтобы по окончании года формировать налогооблагаемую базу. Как это будет выглядеть? Если человек трудоустроен, заявляет зарплату, но имеет дополнительный доход, который приходит на его личную карту, то налоговая совершенно спокойно спросит: а что это за деньги, товарищ Иванов? Даже если товарищ Иванов заплатил с этих доходов 13%. Что, поверьте, в нашей практике бывает крайне редко. Каждый считает, что не увидит, мне и так тяжело жить и так далее и тому подобное. Так вот, теперь увидят. Так вот, теперь заставят как минимум заплатить с этих сумм налоги, либо пояснить, что это за деньги. Не рассказать, а принести подтверждающие документы. Не забываем, что есть ответственность по статье 198 Уголовного кодекса за неуплату налогов физическим лицом, в том числе и индивидуальным предпринимателям, в которой уголовная ответственность начинается с 2 миллионов 700 тысяч недоимки по налогам за 3 года, не включая штрафы и пени. То есть, проще говоря, если вы за 3 года не задекларировали более 21 миллиона доходов, у вас начинается уголовная ответственность. А почему так? Потому что для физлиц считается по ставке 13%. Смотрите, проверяйте, считайте. И если это ваша ситуация, немедленно идите к нам в гости, пока не поздно. Как это будет работать на конкретном кейсе репетитора? Допустим, вы репетитор, ведете 5 учеников, каждый платит по 3 тысячи за занятие. В месяц получаете 60 тысяч, конечно же, на карту. Потому что ученики могут быть из других регионов, а иногда даже из других стран. Это ваш доход с физлиц. До 1 июля это все серая зона. ФНС увидит только годовой оборот банка, а детально не посмотрит. Но после 1 июля каждая транзакция с вашим ННН, ФНС получает полную картину за секунды. И тогда к вам может прийти требование. Разъясните природу поступлений на такую-то сумму за такой период. И заплатите налог. Если вы зарегистрированы как самозанятый – 4%. Если зарегистрированы как индивидуальный предприниматель – 6%. Пока. Если вы никак не зарегистрированы, то 13%. К этому надо быть готовыми заранее. Что же делать, если это ваша история? Если регулярно принимаете деньги на карту от физлиц за услуги, оформить самозанятость. НПД 4% сильно дешевле НДФЛ 13%. Плюс нет рисков уголовной ответственности, если более 20 миллионов за 3 года. Если сдаете квартиру неофициально, легализуйте через самозанятость или патент. С 1 июля не отвертитесь. Если репетитор, фрилансер, мастер на дому, кулинар, та же самая самозанятость. Если продаете одну машину или один раз передали деньги родственнику, это не доход, налог не возникает, но нужно сохранить подтверждение таковой сделки, переписку, документы, договоры, иначе налоговая будет считать, что это доход.
1: Юридическая рубрика

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании «Амусирэм».
2: Есть такой нюанс, действительно, хороших сотрудников не видно. Как только сотрудник начинает справляться хорошо с своей работой, про него все забывают. Там ничего не происходит, там все хорошо. У нас в компании есть принцип. Мы по умолчанию повышаем зарплату всем и постоянно. То есть как часто делают компании? Они ждут, когда кто-то из руководителей придет и скажет, кажется, Коля хороший, ему надо повысить зарплату. И никто никогда не приходит. Все про Колю забывают. Коля мучается, мучается и увольняется потом. Это частая проблема всех компаний. Потому что Коля на себя внимания не обращает, просто работает и работает. Про него все забыли вообще. Зарплату не просит повышения, сидит себе и делает свою работу. И забыли все про него. На себя обращают внимание только болтуны, раздолбаи, которым все время что-то мешает. Они говорят, вот у меня тут не то, тапочки жмут, компьютер не тот, этого зарплата маленькая. А вот этот Коля, который все делает, и не задает вопрос, про него все забывают. Я в свое время придумал классную систему. У меня у всех сотрудников раз в 3 месяца повышается зарплата. Автоматом. И руководитель должен сказать, кому не повышать. И таким образом, если Коля не обращает на себя внимания, про него все забыли, у него просто будет расти потихонечку зарплата и все. У нас проблема в том, что хорошие увольняются сами. Но они терпят и уходят.
0: Мысли вслух.

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что особо важную роль в развитии производственных сил, изменении отраслевой территориальной структуры хозяйства Дагестана сыграло строительство Владикавказской железной дороги? Последующий период экономического развития Дагестана эта дорога превратилась в важнейший фактор, оказывающий существенное влияние на экономику. Владикавказская железная дорога – частная железная дорога в Российской империи. В период с 1875 по 1885 годы Владикавказская железная дорога называлась «Общество Ростово-Владикавказской железной дороги». С 1885 по 1918 годы – «Общество Владикавказской железной дороги». Дорога проходила по территории Кубанской, Терской, Дагестанской области, Черноморской, Ставропольской, Астраханской, Саратовской губерний. Она способствовала созданию крупной промышленности, росту городов и численности населения.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Согласно этикету, цветы в горшках можно дарить только в том случае, если виновник торжества попросил об этом или указал в списке подарков.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: В Дагестане 6 часов. Время Диалог ФМ. Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог ФМ.
1: Урожай зерна в России будет высоким. Цены на картофель демотивируют, а цены на молоко могут привести к банкротству малых ферм. Это обзор самых интересных сельскохозяйственных новостей за неделю. Россию ждет очередной могучий урожай зерна. Такой вывод можно сделать из майского прогноза аналитической компании «Прозерно». 137 миллионов 383 тысячи зерновых и зернобобовых культур намолотят аграрии в этом году, полагают эксперты. За месяц прогноз «Прозерно» был повышен довольно значительно – на 2,6 миллиона тонн. В первую очередь это связано с более высоким прогнозом по урожайности зерна. Глава «Прозерно» Владимир Петриченко оценивает среднюю по стране урожайность в 31,8 центнера с гектара, что можно считать очень высоким показателем. Воловой сбор пшеницы составит 89 миллионов тонн без учета новых территорий, добавляют в «Прозерно». Урожай ячменя повторит прошлогодний показатель – 19 миллионов 250 тысяч тонн. Сев ячменя несколько вырос в связи с более благоприятной, чем по пшенице, ценовой конъюнктурой. При этом из-за долгой посевной может сократиться сев яровой пшеницы. По оценке Совэкона, культура займет 10,5 миллиона гектаров, что примерно на 200 тысяч гектаров ниже ожиданий. Однако благодаря хорошим осадкам суммарный урожай яровой и озимой пшеницы достигнет 90 миллионов 300 тысяч тонн, так полагают в Совэконе. Весна была необычно прохладной и влажной, что первоначально выглядело угрозой для нового урожая. Однако пока это сыграло на руку аграриям. Не было разрушительных заморозков, а обильная влага улучшила перспективы урожайности, прокомментировал глава компании Андрей Сизов. Он добавил, что если урожай на юге страны восстановится после двух провальных лет, это будет важным медвежьим сигналом для рынка. Озимая пшеница на юге страны, правда, выглядит шикарно. Аграрии буквально на таланте исхитрились посеять, вырастить и защитить растения. Но теперь возникает еще одна проблема – убрать урожай, потому что топливо становится труднодоступным и по цене, и физически. По оценке Ассоциации «Народный фермер», за последние два месяца топливо для аграриев подорожало примерно на 35%. В центре и Поволжье цены начинаются от 87 рублей за литр. На Кубани и в Ставрополье, в Белгородской и Брянской областях цена превышает 90 рублей за литр. Биржевой индекс летнего дизельного топлива держится на значительно более низких уровнях, но и он в конце мая продемонстрировал резкий взлет в Ростовской области и в Краснодарском крае. Зампред Комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич объяснил российской газете, что все происходящее – результат сочетания нескольких факторов. Это сезонное повышение спроса на топливо из-за весенних полевых работ, проблемы с логистикой и непрерывные атаки на нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы и топливные хранилища. РБК выяснил, что правительство России для стабилизации ситуации планирует ввести временный запрет на экспорт дизтоплива. Ограничения, как предполагается, должны продлиться в течение 1-2 месяцев. Однако этот вопрос, согласно источникам в отрасли, обсуждался на совещании у вице-премьера Александра Новака 26 мая. Пока окончательное решение не принято. Инициативу должно согласовать Минэкономразвития. Падение цен на сырое молоко может привести к банкротству малых хозяйств. По данным СМИ, средневзвешенная стоимость сырого молока с жиром 3,4% и белком 3% опустилась до 38 рублей 12 копеек за килограмм без НДС. Это более чем на 6 рублей ниже, чем в июле прошлого года, минус 14% год к году. Генеральный директор Южного молочного союза Константин Синецкий объяснил, спрос на отечественную молочную продукцию снизился, а российский внутренний рынок переживает экспансию импортного сливочного масла и сухого молока, а также молочных компонентов. В связи с этим на складах накопилось чрезмерное количество продукции. Такие кризисы случаются в молочной отрасли довольно регулярно. Переработчики сокращают закупку сырого молока, цена на него падает, а хозяйства начинают сокращать поголовье. Профессор финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук Сергей Толкачев, предупредил, что в данной ситуации небольшие фермы, возможно, будут вынуждены уйти с рынка. Стоимость овощей борщевого набора за год снизилась на 24,8%. Об этом в преддверии Петербургского международного экономического форума рассказал исполнительный директор Ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков. Свекла подешевела на треть, лук на 34,3%, капуста на 37,3%, картофель на 38,7%. Правда, производители картофеля говорят о том, что за год цены упали на 60%. Такие данные привел директор Картофельного союза России Алексей Красильников. По его словам, единственная культура борщевого набора, которая в этом году выстрелила, это морковь. За месяц, кстати, она подорожала на 7%. Рынок овощей характеризуется высокой волатильностью, напомнила в интервью журналу «Агроинвестор» руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина. Если в прошлом сезоне производители имели возможность заработать, то в текущем только теряют. Такая нестабильность демотивирует картофелеводов, заметила Губина. На этом все на сегодня.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог FM.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Самолет – это непривычная среда обитания для человека, и есть ряд факторов, которые могут привести к летальному исходу. Об этом заявил кардиолог Андрей Кондрахин. По словам врача, одним из обстоятельств для возникновения негативных последствий является долгое нахождение в сидячем положении. Пережимаются нижние части кровеносного русла, возникает застой в венах, в итоге может сформироваться тромб. Также к тромбообразованию может привести неудобная обувь, если она сдавливает вены на ногах. Кроме того, в самолете возникает обезвоживание организма. Когда мы летим, наша система работает так, что она меняется, вплоть до того, что вкусовые рецепторы становятся другими, отметил Кондрахин в беседе с AIF.ru. Чем меньше в организме воды, тем гуще кровь. Из-за изменения давления в самолете страдает и сердечно-сосудистая система. Взлет-посадка – это своеобразная карусель для организма, что тоже может поспособствовать отрыву тромба, сказал врач. Особенно осторожными, по мнению кардиолога, стоит быть людям с варикозными болезнями, сердечно-сосудистыми патологиями, с хроническими заболеваниями, а также беременным.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Утамыш. В Поволжье, Крыму, Средней и Передней Азии зафиксировано более 200 тысяч населенных пунктов под таким названием. Есть свой Утамыш и у нас в республике, в Карикенском районе. Поездка в селение Утамыш, что в Дагестане, для неискушенных в деталях истории – кладезь находок и открытий. Эта древняя земля очень богата историческими памятниками. Здесь есть и следы больших погребальных полей, и знаменитые утамышские курганы. Известно, что в раннем средневековье Утамыш с группой крепостей Гавур-Кала был узлом обороны войны с арабами. А позже, пережив нашествие войск Чингисхана, Утамыш уже город с населением в десятки тысяч человек. С тех пор он много раз разрушался и восстанавливался, но ныне же здесь обычное муниципальное образование в административном делении Дагестана. В 19 веке, погрузив на телеги утварь, детей и все нажитое, сотни семей из села в 4 этапа эмигрировали в Османскую империю. Ныне только в Сирии, в городке Хомс, дагестанцев более 20 тысяч. В основном это кумыки из Утамыша и Башлы, а также есть аварцы, даргинцы и лакцы.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».
3: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси. И сегодня я хотел бы рассказать вам 10 способов увеличения прибыли в вашем бизнесе. Посвятите себя служению своим клиентам, и ваши продажи будут расти сами собой. Общее правило для любого прибыльного бизнеса в том, что на увеличение прибыли нельзя повлиять напрямую, только косвенно. Недостаточно просто заявить, что вы хотите увеличить прибыль. Нужно иметь конкретный план действий. Для увеличения доходов можно благоприятно повлиять на несколько составляющих, благодаря которым в итоге и вырастет прибыльность. Когда вы улучшите эти 10 переменных вашего бизнеса, вы увеличите прибыль и повысите финансовые показатели. Если вы внедрите хотя бы одну из этих идей, даже тогда вы увеличите свою прибыль. Первое, что можно сделать для увеличения прибыли, это улучшить лидогенерацию. Лидогенерация — это процесс по привлечению заинтересованных клиентов. Предположим, 5 из 10 потенциальных клиентов у вас что-то покупают. Тогда, если вы сможете увеличить количество потенциальных клиентов с 10 до 15, вы увеличите свою прибыль на 50%. Вот это да! Второй показатель — это конверсия в продажи. Это процесс превращения заинтересованных клиентов в реальных покупателей. И это показатель эффективности ваших продаж. Если у вас была конверсия 1 покупатель из 10, а вы можете сделать 2 из 10, то вы удвоите объемы продаж и удвоите свою прибыль. Улучшение качества продаж и способности превращать потенциальных клиентов в покупателей — это одна из самых важных задач, которой вам нужно заниматься. И ничто не заменит постоянного обучения продажам как вас лично, так и каждого сотрудника, который общается с клиентами по телефону или как-то еще. Изучите каждый шаг вашего процесса продаж и поищите способы, как можно его немного улучшить. Даже небольшое улучшение на каждом шаге может привести к огромному улучшению общих результатов в продажах. Третье. Увеличьте количество сделок. Имеется в виду количество отдельных продаж каждому пришедшему к вам покупателю. Если частота покупок вырастает на 10%, то ваши объемы продаж и прибыль вырастает на столько же. Подумайте, что можно сделать, чтобы ваши клиенты покупали у вас больше и чаще. Четвертое. Увеличьте размеры ваших сделок. Чем больше размер сделки, тем больше прибыль. Постоянно ищите способы допродажи каждому покупателю и предлагайте им больше дополнительных товаров и услуг. Пятое. Вы можете увеличить маржинальность сделок. Маржинальность — это воловая прибыль, которую вы получаете от каждой отдельной сделки. Постоянно ищите способы повышения цены или снижения себестоимости без потери качества, и вы сможете увеличить прибыль от каждой сделки. Каждый доллар, на который вы повышаете цену при тех же затратах, автоматически добавляется к прибыли. Каждый доллар, на который вы понижаете затраты при тех же продажах, также автоматически оказывается в колонке чистой прибыли. Шестое. Вы сможете снизить затраты на привлечение клиентов. Нужно постоянно искать нестандартные способы рекламы и продвижения, чтобы уменьшить стоимость каждого нового клиента. Это может существенно повлиять и увеличить прибыль от вашего бизнеса. Седьмое. Вы можете увеличить вашу прибыль, привлекая новых клиентов за счет рекомендаций от существующих. Разработка одного или нескольких способов рекомендаций для вашего бизнеса может оказать огромное влияние на ваши продажи и на ваш бизнес, и принесет вам больше денег. Восьмое. Откажитесь от высокозатратных услуг, которые больше не нужны. Многие компании по инерции предлагают своим клиентам услуги, от которых можно отказаться без снижения уровня удовлетворенности клиентов. Задумайтесь о мелких услугах, которые вы предлагаете клиентам. Есть ли что-то, что можно было бы сократить или вовсе отказаться, не разочаровав при этом клиента? Девятое. Снизить точку безубыточности. Это объем продаж, который вам нужно сделать каждый месяц, чтобы окупить затраты и начать работать в плюс. Точка безубыточности используется для оценки эффективности рекламы или других затрат, направленных на увеличение продаж. Все ваши расходы на увеличение прибыли рассматривайте как инвестицию, которая должна не только окупиться, но и принести прибыль. И, наконец, можно повысить цены. Сегодня бизнес и продажи прогрессируют быстрее, чем когда-либо раньше. С каждым днем конкурировать становится все сложнее и сложнее. И иногда кажется, что выиграть в этой войне практически невозможно. Но успех в бизнесе часто сводится к одному условию — какую ценность вы представляете для ваших клиентов.
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Притчи народов мира.
1: Жил однажды человек, у которого был замечательный осел. Хозяин очень любил своего осла, хотя тот совершенно его не слушался. Тогда человек отвел животное к знаменитому дрессировщику и спросил, можно ли сделать скотину послушнее. «Конечно», — ответил дрессировщик. «Оставьте его на несколько дней у меня, а когда вернетесь, то просто не узнаете своего осла». Уходя, хозяин обернулся, чтобы попрощаться с дрессировщиком, и увидел, что тот бьет не сильно животное по голове. «Эй, я же просил тебя обучить осла, а не убить», — сердито сказал хозяин. На что дрессировщик ответил: «Иногда просто нет другого способа привлечь их внимание».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: В деловых ситуациях крепкое рукопожатие с прямым зрительным контактом. Мужчина должен дождаться инициативы от женщины, которая первой протянет руку. Формальные обращения. Господин к мужчине, госпожа к женщине, плюс фамилия. В частном бизнесе и международных компаниях все чаще практикуют обращение по имени, но важно дождаться, когда партнер сам предложит называть его по имени. Обмен визитками происходит во время первой встречи с потенциальным партнером или коллегой. Визитка содержит стандартный набор данных – фамилию владельца, его должность, название компании, почтовые и электронные адреса, номера телефонов. Текст на визитке должен быть на двух языках – болгарском и английском. Стиль общения зависит от ситуации. На первых встречах с коллегами болгары ведут себя сдержанно, но по мере развития отношений общение становится более эмоциональным. Ценится красноречие и юмор, но шутки не должны быть направлены на какую-либо категорию людей. Важен контекст и фоновая информация, краткость и четкость не оцениваются собеседником. В дискуссиях болгары активно жестикулируют, отстаивая свою позицию. Деловая одежда для мужчин – костюм и галстук, для женщин – юбки, блузки, свитера, обувь на каблуках. Полностью формальная протокольная одежда не принята. Знакомство с партнером. Перед обсуждением деловых вопросов принято уделить время неформальной беседе, например, обсудить общие темы или местные события. Переговоры с группой людей. Если собеседник разговаривает с группой, важно обратить внимание на лидера и направить основные аргументы к нему. Обсуждение решений. Болгары часто принимают решения неторопливо, поэтому не стоит навязывать свои сроки.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Хитро-мудро.
3: Если мы хотим рассматривать вложение в коммерческую недвижимость как способ получения пассивного дохода, очень важный момент – это площадь помещения. Есть эффективная арендная ставка, которую, в принципе, так или иначе может платить практически любой арендатор. И она варьируется там, от 150 там, до 200-250 тысяч рублей. Соответственно, если у нас площадь 40-60 метров, туда может зайти практически любой арендатор, эффективно использовать эту площадь и платить вам эту арендную ставку. Если это 100 метров, это уже немножко другой арендатор, но он также может зайти, активно работать в этой площади и платить эту арендную ставку. Однако, если мы говорим про такие площади, как 80 или 120, это чуть больше, чем нужно для того или иного арендатора. То есть 80 – это больше 60, 120 – это больше 100, и поэтому получается, что вот эти вот 20 дополнительных метров – это неэффективная площадь, которая будет неэффективно использоваться. По итогу она будет входить в ту же самую арендную ставку, но вы купили этот объект дороже, и поэтому ваша окупаемость объекта будет, конечно же, выше. Еще один важный момент, о котором стоит обязательно говорить, это смещение трафика. Наше помещение всегда должно находиться в самом интересном месте, там, где у нас идет движение людей, или там, где есть точки притяжения. И застройщик даже не всегда знает, где на самом деле сформируется тот или иной трафик. Дело в том, что центром притяжения всегда является продуктовый магазин. И, конечно же, у застройщика в большинстве случаев заложено место, где этот продуктовый магазин может находиться. Но по факту этот продуктовый магазин может открыться совсем в другом месте и полностью забрать за собой трафик. И поэтому ваше помещение, которое, казалось бы, находится в интересном месте, в дальнейшем не будет пользоваться спросом, потому что все люди пойдут в другое место, и, соответственно, вы не сможете сдать свое помещение. Поэтому всегда нужно знать, что конкретно происходит в этой локации. Для определения трафика мы должны ориентироваться на генплан застройщика. Однако в большинстве случаев в офисе продаж или менеджера они указывают вам макет. Макет – это всего лишь визуализация, и она далеко не всегда соответствует генплану. Также на генплане изображены очереди строительства, для того, чтобы мы могли понять, когда, что, зачем будет строиться, и когда на самом деле сложится трафик в наше помещение. Поэтому это дополнительная документация, которая запрашивается на специальных федеральных ресурсах, и с которой мы ознакомливаемся каждый раз, когда планируем выбрать тот или иной объект внутри жилого комплекса. Поэтому в любом случае, если нужен генплан, мы не обращаемся к застройщику, мы открываем Дом РФ, карта новостроек, находим наш ЖК, находим наш корпус и по нему скачиваем необходимую нам информацию. Более того, мы там можем получить документацию, в которой мы поймем, какое количество квартир находится в этом доме и когда реально будет происходить ввод дома, а не то, что написано на сайте застройщика. Теперь самый важный вопрос, как же все-таки найти арендатора? И

0: И здесь нужно понимать, что нельзя заниматься своим помещением уже на ключах. Это нужно делать заблаговременно. Поэтому находим контакты всех сетевых арендаторов на сайте этих компаний, ищем, куда мы можем предоставить свою информацию и направляем туда презентацию своих помещений, в которых всегда должно быть написано площадь помещения, где конкретно находится это помещение, его визуализация, чтобы у арендатора как можно быстрее сформировалась картинка того, что конкретно вы ему предлагаете. Ну и, конечно же, это аренда, которую вы хотите получить. Если вдруг сложилась такая картинка, что вы не смогли найти себе арендатора до ключей, то в первую же очередь обязательно размещаем баннер на стекле своего помещения. И как бы это ни казалось чем-то странным и древним, на самом деле это единственная рабочая вещь, потому что, когда менеджеры от арендаторов начинают ходить и изучать жилой комплекс, они смотрят, где двигается трафик, и в нем видят ваше помещение, видят ваш баннер, они звонят, уже конкретно понимая, что им нужно сесть в эту локацию. Очень важный нюанс, на который люди не обращают внимания, это электричество в помещении. Кажется, да, все можно решить, но вот за последний год с этим стали прям огромные проблемы. Потому что по договору долевого участия прямо в нем прописано, что вам предоставляют от 180 до 200 ватт на квадратный метр. И если вы счастливый обладатель помещения 50 метров, это означает, что у вас всего лишь 10 киловатт мощности. Опять-таки, хорошо, что у вас есть 10, потому что если у вас помещение 40 метров, у вас может быть и 8. А для любого арендатора минимум нужно 13, в идеале, конечно же, 15 киловатт. И вот здесь начинаются очень большие проблемы, где взять эту дополнительную мощность. Застройщики в связи с текущей ситуацией, конечно же, пытаются всяческим образом сэкономить, поэтому изначально закладывают очень низкую электрическую мощность в свои трансформаторные подстанции, которые в дальнейшем выводят в ваше помещение недостаточную емкость. И это проблема, с которой мы действительно встречаемся, поэтому здесь очень четко нужно понимать, что нельзя брать 30 метров, 35, 40, и нужно всегда ориентироваться на те ваты, которые заложены у вас в договоре долевого участия. Единственный вариант не столкнуться с проблемой по электрической мощности – это изначально взять площади чуть больше, чем вам необходимо. Ну, допустим, 60 метров. Потому что если мы берем 60 метров и 200 ватт на квадрат – это 12 киловатт. По факту это уже почти 13, и нам этого уже почти хватает для арендатора. Добавить там 1 киловатт – это не составляет никакой проблемы. Коммерческая недвижимость – это очень сложный продукт, и в нем нужно очень досконально разбираться. Если мы с вами говорим о том, что мы просто взяли красивую картинку, купили красивое помещение в красивом месте, и еще и за большой ценник, то в 95% случаев это будет очень проблемный объект, после которого вы не захотите идти дальше и покупать следующую коммерческую недвижимость. Поэтому очень важно всегда читать документацию, смотреть реальное место расположения объекта, оценивать все возможные трафики в этой локации, точки притяжения. Ну и, конечно, всегда нужно ориентироваться на цену. Потому что если вы покупаете объект в конце, он самый дорогой. И, соответственно, вы захотите арендную ставку, которая будет существенно выше, чем у тех людей, которые купили этот объект раньше. И, соответственно, арендатор просто не захочет с вами работать, потому что никто не хочет платить больше.
1: Хитро-мудро.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбеси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире!

0: Про економіку на Діалог FM.
1: Скоро снизятся цены на продукты. В России появились 3 разных доллара. Экономисты прогнозируют рост этого самого курса к рублю. Новая выплата семьям с детьми. Режим самозанятых просят продлить. Эти и другие экономические новости мы с вами обозреваем сегодня. Россия может сократить бюджетные расходы по всем статьям, кроме оборонных. Военные расходы, наоборот, на 2 триллиона рублей могут превысить заложенный в бюджете уровень, который сейчас 12,9 триллиона рублей, очень серьезная сумма. При этом доходы оказываются ниже запланированных, из-за чего дефицит бюджета растет, то есть денег не хватает. В Крыму ввели талоны на бензин. Крым работает в режиме строгой экономии топлива. С 30 мая в республике режим нормирования. Не более 20 литров на один авто. 92-й можно купить. Запрещается заправка в канистры. Так у желающих путешествовать по Крыму этим летом на авто из достопримечательностей на фото будут в основном заправки, судя по всему. Между тем, власти предложили повысить стоимость топлива на 1,5 рубля за литр. Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго с другими ведомствами подготовить предложение по вопросу увеличения цен на бензин, дизель и авиационный керосин на 1,5 рубля за литр. Это пойдет на обеспечение безопасности НПЗ, логистической инфраструктуры, мест хранения топлива от дронов, которые довольно активно и все активнее атакуют эти самые места хранения и НПЗ, что приводит к серьезным потерям, дефициту топлива, и предлагается самим поднять цены, пока, собственно, они не выросли вследствие вот этих самых ударов. На эти цели необходимы в масштабах страны десятки миллиардов рублей только в течение ближайшего года. Ну и возвращаемся к идее, а какая у нас инфляция это будет, вот если цены на бензин так лихо растут и еще предлагают их поднять. В среднем цены на бензин за месяц выросли примерно на 1%. В Госдуме предложили продлить режим самозанятости россиянам до 2035 года. До этого обсуждали, что в 2027 году он заканчивается и все, хватит, но тут подумали и решили, что лучше бы их сохранить, по крайней мере, предлагая. Первый зам комитета Госдумы по контролю продлить этот режим, поскольку он позволит поддержать доходы граждан и укрепить доверие к специальным налоговым режимам. Ну, вот последние шаги в сторону малого бизнеса, которые были в конце прошлого года, когда резко снизили пороги по применению этих специальных режимов упрощенной системы налогообложения, после чего малый бизнес стал вынужден работать с НДС, конечно, это доверие серьезно пошатнуло. Насколько оно восстановится, вопрос, но режим самозанятых – это, безусловно, удобная вещь. Малый бизнес попросил Путина не снижать порог доходов для перехода на НДС. Ну вот, собственно, вот эта самая ситуация, когда у малого бизнеса немалые проблемы сегодня. Организации предлагают сохранить хотя бы действующий порог. Он раньше был 60 миллионов рублей в год, снизили до 20, а дальше хотят в следующем году до 15 снизить, а затем до 10 миллионов рублей. После чего придется работать с НДС, но, повторюсь, работа с НДС – это как минимум специальный отдельный бухгалтер, ну, зависит, конечно, от объема операций, но в целом. И гораздо сложнее в целом бухгалтерия, расходы на бухгалтерию и сам налог, который фактически удваивается для упрощенной системы налогообложения. Так платили 6% с оборота, а тут 6% плюс еще 5% НДС сверху. США сняли блокаду с Ормузского пролива, по крайней мере, Трамп сообщил об этом. Корабли, оказавшиеся, цитирую Трампа, в проливе из-за нашей удивительной и беспрецедентной военно-морской блокады, которая теперь будет снята, могут начать процесс возвращения домой, написал Трамп. Однако Иран свою блокаду при этом не снял. США ранее дополнительно блокировал, как вы помните, пролив вместе с Ираном, помогая ему в этой нелегкой миссии. Но цены на нефть пока не снижаются, продолжают быть на высоких уровнях, около 100 долларов. Богатейшие семьи мира сокращают долю доллара в портфелях. 65% семейных офисов ожидают ослабления доверия к статусу доллара в качестве резервной валюты, и многие из них пересматривают свои позиции по долларовым активам в пользу акции развивающихся рынков и альтернативных активов, таких как золото, крипта и что-то иное. ЦБ ослабит требования к статусу квалифицированных инвесторов для ряда инвесторов, которые пройдут тестирование на знание паёв интервальных инвестиционных фондов, закрытых фондов, а также некоторых специфических облигаций. Тогда вместо активов на 24 миллиона, которыми надо владеть сегодня, чтобы быть квалифицированным, достаточно будет всего лишь 12 миллионов на счетах. Ну или иметь в течение последних 2 лет ежегодный доход не менее 6 миллионов рублей. Евротранс с задержкой, но все-таки провел выплаты по облигациям, по народным облигациям, по которым ранее у них был дефолт, но вроде как со скрипом, но начали выплачивать. Прирост запасов золота и серебра в России опережает добычу. Геологи-разведка обладает все более и более совершенным инструментарием и находит новые запасы, так что золото вроде как не заканчивается особо у нас. Не просто добрые гномы золотую руду досыпают в шахты, а Минприроды начинает находить все больше и больше запасов. Россияне будут доплачивать за отсутствие счетчика холодной воды. Управляющие компании начали применять тройной коэффициент при оплате холодной воды без счетчика там, где его можно было установить, но не установили. Проверьте, вдруг у вас это так, и на пустом месте вас будут ого-го как дополнительно тарифицировать. Аэрофлот возобновил перелеты в Дубай. Теперь главное, чтобы Иран не возобновил свои перелеты в Дубай ракеты беспилотников, но, тем не менее, уже можно в те края лететь, кому актуально. Поощрять некурящих россиян предложили в Госдуме через дополнительные оплачиваемые дни на диспансеризацию, скидку в санатории и налоговые льготы, чтобы люди активнее бросали курить и вели здоровый образ жизни. Как сторонник такого образа жизни, поддерживаю. Давайте стимулировать тех, кто не курит и не пьет и ведет здоровый образ жизни. Кстати, Россия утратила лидерские позиции в мире по потреблению алкоголя. Оно сократилось на 10% за последние 2 года. Страна опустилась на 29 место в мировом рейтинге. Ранее были 5 в мире. Положительная новость, хотя, наверное, каждый из нас все еще знает товарищей, которые активно стремятся вернуть стране лидерские позиции, не жалея печени. Новая выплата семьям с детьми с 1 июня 2026 года. Соцфонд начнет прием заявок на получение новой ежегодной семейной выплаты для работающих родителей с 2 и более детьми, но, правда, чей доход ниже 1,5 регионального прожиточного минимума. Но если вдруг про вас, то учтите и постарайтесь получить. И в завершение приятная новость. Средняя продолжительность жизни в России выросла на 8 лет за последние 25 лет с 65 до 74 лет. Связано это с улучшением здоровья людей старшего возраста. Позитивная новость для всех, кроме, конечно, пенсионного фонда. Желаю вам крепкого здоровья, сил, энергии и финансового благополучия.
0: Про экономику на Диалог FM.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Республика Дагестан и Астраханская область подписали соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме. Соглашение сотрудничества о торговом, экономическом и научно-техническом и культурном сотрудничестве. Свои подписи на документе поставили сегодня временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Власти Махачкалы сегодня встретились с жильцами домов на улице Айвазовского и Перова. Я напомню, что их имущество пострадало во время потопа в столице. Пострадавшие рассказали обо всех этапах проведения работ по укреплению грунта. Им представили дорожную карту планируемых мероприятий. Я напомню, что из-за сложившейся ситуации часть жителей в настоящее время находится в пункте временного размещения, а некоторые были расселены в съемные квартиры. Присутствующих заверили, что для решения их проблемы жильем будут предприняты все необходимые меры. Ну а на участке российско-азербайджанской границы в нашей республике зафиксирован рост интенсивности грузопотока. За сутки через все пункты пропуска прошли более 1300 транспортных средств. Это близко к рекордному значению, об этом сообщила Федеральная таможенная служба. В пункте пропуска Новофиля в Магарамкентском районе республики уже зафиксирован рекордный грузопоток. За сутки здесь оформлено 311 грузовиков. Это более чем в два раза превышает суточную пропускную способность этого пункта. Отсюда я напомню, что в Азербайджан выезжают основные пустые грузовики. Увеличение потока связано с завершением сезона дождей в Азербайджане и начало сбора урожая. Ну и почти 200 тысяч жителей Дагестана уже приняли участие в выборе общественных территорий, которые преобразятся в 2027 году. Голосование, напомню, что проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Свой выбор можно сделать до 12 июня на платформе «Здоровая среда госуслуги.ру», а также в приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Ну а в первом квартале этого года в Банк России поступило более 600 жалоб от жителей Дагестана, в полтора раза больше, чем за первые три месяца прошлого года. Я напомню, что жалобы связаны со страховыми компаниями, и в этом году они сохранились за первую половину года почти на 25%. Снижение произошло в основном за счет уменьшения претензий, связанных с полисом ОСАГО. Больше половины всех поступивших обращений в Банк России претензий по-прежнему касались кредитных организаций. Общее число таких жалоб за год выросло на 37%. Ну и к новостям спорта. Сборная России примет участие в турнире по футболу Лига наций в формате 7-7 в Сербии. В состав национальной команды вошли трое дагестанцев: Рустам Рамазанов, Гамид Шахбанов и Шамиль Гаджимгамедов. Турнир пройдет с 4 по 7 июня в городе Пожаровец. Соперниками сборной России на групповом этапе стали Тунис, Турция и Италия. В другой группе сыграют Сербия, Македония, Чехия и Уругвай. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».
3: Нет никакой действительности, нет никакой правды, нет никакой реальности. Мы эту реальность физически не можем никак воспринимать. В целом наши органы чувств не способны показывать нам реальное положение дел, действительность. Это все интерпретации сигналов, которые идут от наших органов чувств. Глаза, уши, ощущения и так далее. Поэтому нет никакой правды, нет никакой действительности. Технология манипулирования, технология промывания мозгов, технология управления масс, социальная инженерия в сфере управления мнением и создания внутренней реальности давным-давно уже превзошли, любые способности, любые возможности критически осмыслять. Твоя реальность, твое восприятие – это вопрос интересанта, чьей-то воли, чьего-то заказа, если это кому-то надо. Вопрос условий, из каких запчастей будут собирать твою реальность, твое восприятие. Вопрос технологий, насколько интересант вооружен технологиями управления людьми, массами и так далее. И вопрос ресурсов, сколько у меня есть денег, сколько у меня есть людей, сколько у меня есть каких-то других человеческих, территориальных, финансовых, временных ресурсов для того, чтобы я реализовал свой замысел, свои цели, я создал нужное восприятие, нужную реальность, нужную правду у нужного количества людей. Например, самый простой, понятный, старый, уже изученный полностью инструмент управления человеческим восприятием, человеческим мышлением и человеческим поведением – это управление эмоциями. У нас есть 8 нот, 8 инструментов, с помощью которых можно сделать с человеческим восприятием, мыслями и действием все, что вам нужно. Захватить его внимание, сделать его внимание уже или шире, заставить его чем-то интересоваться или, наоборот, не интересоваться. Исходя из того, что человеку очень важно быть в безопасности, быть с другими, быть правым и как можно меньше отвечать за что-то. Поэтому, если вы предложите человеку какую-то реальность, если вы поможете человеку создать какую-то реальность, где он будет прав, где он будет частью какого-то понятного, близкого социума, и он как можно меньше будет за что-то отвечать, он с удовольствием ее возьмет. Если у вас в вашем информационном поле есть какие-то конкурирующие действительности, конкурирующие правды, есть одна правда, есть другая, я схвачу ту правду, которая позволит мне оставаться правым, оставаться без наказания, оставаться вместе с какими-то другими людьми, оставаться в безопасности и как можно меньше за что-то отвечать. Мой мозг возьмет ту правду, где он будет меньше страдать, которая будет удобнее. И если эта правда будет максимально проработана, если это будет какая-то целостная, понятная картинка, даже если она абсолютно ничего общего с фактами, с действиями не имеет, мой мозг схватит. Потому что мной управляют мои эмоции. У меня работает внутренний механизм. Я пойду туда, где мне будет комфортнее, где мне будет проще, где я буду испытывать меньше стресса, где у меня будет меньше выученной беспомощности, что я не знаю, что происходит, мне плохо, больно, но от меня ничего не зависит, и я остаюсь в этой кортизольной ванне. Для этого прекрасно подходят еще и ошибки восприятия или когнитивные искажения. Допустим, наиболее популярные в использовании ошибки восприятия и когнитивные искажения – это так называемая ошибка атрибуции. Допустим, если я дам вам 3 детальки от реальности, которая худо-бедно будет как-то похожа на действительность, вы остальную картинку достроите, исходя из этого. Как в старой доброй байке, где в городе запустили 3 свиней, на одной написали 1, на другой 2, на другой 4. Этих 3 поймали, но длительное время потом еще искали свинью под номером 3. Нам хочется иметь логику. Это наше стремление к тому, чтобы мир был упорядочен, логичен. Нам так более комфортно. Поэтому я буду логично достраивать свою реальность. Я буду искать свинью номер 3. Поэтому если вам скормить какие-то кусочки бредовой реальности, вы остальной бред до этой реальности вы сами достроите. По этому же принципу действует так называемая кристаллизация бреда. Если в вашем окружении будет максимальная консистенция, концентрация бредовой информации, то какая-то острая, какая-то сильная эмоция может этот бред кристаллизовать, чтобы все эти бредовые кусочки сложились в одну бредовую картину, которая была бы просто законченным художественным произведением. И ваш мозг схватится за это, потому что это произведение закончено. Я могу за нее вцепиться, я могу на нее опираться, я могу в нее смотреть, потому что она доставляет мне минимум страданий, минимум дискомфорта, минимум кортизола. Или, допустим, ошибка выжившего. Это так называемая неполная индукция. То есть я делаю выводы из очень неполной информации. Если мне будут скармливать только нужные мне успехи, нужные мне какие-то эмоциональные события, я буду на них опираться как на инструкцию по эксплуатации. Например, взять старую добрую байку по поводу того, что высшее образование не нужно для того, чтобы стать миллиардером, что высшее образование, наоборот, это для неудачников. Это довольно удобная такая информация, удобная картина мира. Например, из-за того, что Стив Джобс без высшего образования, Билл Гейтс без высшего образования, по-моему, Ричард Брэнсон, из этого всего, из этой ограниченной информации можно сделать удобный вывод. Высшее образование можно не получать, можно не напрягаться. Это для мозга удобная картина мира. Я могу стать, я точно стану, как они, если не буду получать высшее образование. Высшее образование не нужно. Удобно, намного удобнее, чем стараться, работать и так далее. Плюс понимание того, как работает психика, понимание того, что психика очень сильно уязвима. Допустим, мы не можем не проживать, мы не можем не усваивать всю информацию, которую мы видим, слышим, которая как-то долетает до наших органов чувств. О том, что наши гештальты должны быть закрыты, и психика не может расслабиться до тех пор, пока не завершит какое-то удовлетворение какой-то важной потребности, эмоционирование до конца. Знание этих механизмов психики дает над человеком огромную власть. Поэтому в этой информационной игре вы либо объект, либо субъект. Либо вы сами собираете свою действительность, вы сами являетесь своим интересантом, своим заказчиком, своим архитектором своей жизни, либо вы тот, в чьей голове, в чьей психике кто-то собирает нужную ему действительность, преследуя свои цели. Поэтому для того, чтобы стать автором своей жизни, стать архитектором своей жизни, а не чьим-то инструментом или чьим-то ресурсом, важно взять в свои руки все детали этой модели. То есть стать интересантом собственной жизни, заказчиком. Что я хочу, что мне нужно, какие ресурсы мне нужно получить, какие у меня цели. Взять в свои руки все технологии, инструменты воздействия на свою психику, на психику других людей, для того, чтобы получить вакцину, противоядие от того, чтобы другие люди мной пользовались, чтобы я не был объектом чужих манипуляций, чужого воздействия, и ставить истинные свои цели, чтобы применять эти инструменты, эти технологии, используя свои ресурсы в своих интересах.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Доброе утро, Дагестан. На часах самое время просыпаться, улыбаться, делать вид, что этот бой с будильником был самым честным. Вам желаю доброе утро. Расим Загиров. Это утро на Диалог ФМ. Я напоминаю, что мы вещаем на весь Дагестан от самой шумной Махачкалы до самых отдаленных горных сел. Спасибо, что этот день начинаете вместе с нами. Впереди новости, интересные истории, полезная информация, хорошее настроение и все, что поможет вашему, так сказать, этому дню стать немного легче и приятней. Итак, заваривайте чай, допивайте кофе, прогревайте машины и настраивайтесь на самую правильную волну. Это утро на Диалог ФМ. Доброе утро, Республика!
0: Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.

0: Диалог ФМ. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: Архитекторы и ведущие урбанисты провели исследование махачкалинской агломерации, предложили сценарий ее сбалансированного развития, который включает около 300 проектов от транспортных путей до инженерных сетей и пригородных зон. Об этом сообщает телеграм-канал «Экономика Дагестана». Будущее агломерации эксперты видят в децентрализации формирования новых точек роста в городах-спутниках, таких как Тюбе, Богатыревке и Шамхале. Это позволит разгрузить ядро региона Махачкалу и снизить нагрузку на инфраструктуру. При этом необходимо соблюдать принципы обеспечения социальными объектами, а также ограничивать этажность в исторической среде. В Махачкале проводится демонтаж незаконно возводимого многоквартирного дома по проспекту Акушинского, 96Ж. Об этом сообщает администрация столицы Дагестана. Ранее мэрия напомнила, что направила в суд иск с требованием о сносе самостроя. Основанием для иска послужили отсутствие разрешительных документов, нарушение предельных параметров застройки, правил землепользования, а также многочисленные отклонения от градостроительных норм. Суд полностью удовлетворил иск, предоставив застройщику время для добровольного демонтажа. Но и движение транспорта по улице Пушкина в Махачкале будет ограничено с 23.00 на 3 дня 7 июня в связи с проведением гастрономической ярмарки. Об этом сообщает мэрия города. Ограничение вводится на участке от улицы Магомеда Яракского до улицы Ливаневского. Водители просят заранее на эти 3 дня выбирать альтернативные маршруты объезда. Я напомню, что гастрономическая ярмарка приурочена к празднованию Международного дня защиты детей. Ну и бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал то, что его троюродный брат Умар получил в сопернике 9-го номера рейтинга легчайшего дивизиона Джоната Мартинса. Я напомню, что поединок бойца из Дагестана Умара Нурмагомедова с этим бойцом состоится 25 июля в турнире UFC в Абу-Даби. По словам Нурмагомедова, они не выбирают соперников, с кем дадут и с кем будут драться, а дальше покажут, куда их приведут победы. Но Евросоюз 15 июня планирует принять мини-пакет антироссийских санкций. При этом Европейский Союз продолжает отдельную работу над 21-м пакетом санкций, в котором будет применяться более широкий секторальный охват. Как ожидается, он будет утвержден летом. Политика ранее, напомню, что сообщала, что новые ограничения касаются запрета на импорт российской нефти. Но и глава Крыма сообщил об ограничении продажи бензина в ближайшие несколько дней. Как отметил Сергей Аксенов, власти намерены сократить реализацию топлива за наличные. Талонов на него свободной продажи не будет. По ранее приобретенным талонам бензин реализуют по 20 литров в одни руки. На каждой заправке будут дежурить должностные лица, они станут фиксировать номера машин, которые заправляются по талонам. Это будет делаться для соблюдения законности и справедливости, а также для пресечения злоупотреблений. Об этом сообщает РБК. Но в России хотят усилить профилактику кибер преступления. Законопроект об этом уже прошел первое чтение в Госдуме, пишет парламентская газета. Сейчас в федеральном законе есть профилактика терроризма, экстремизма и распространения наркотиков, а киберпреступлений в этом перечне пока нет. Новый документ должен закрыть этот пробел. По словам зампреда комитета Госдумы по молодежной политике Александра Толмачева, власти тоже работают над концепцией цифровой грамотности. Речь идет о единых правилах безопасного поведения в интернете. Депутат также отметил, что доля преступлений в сети уже достигла 40%. Только за прошлый год было возбуждено 675 тысяч уголовных дел по всей стране. Ну и, друзья, медики рассказали о тревожных сигналах от суставов. Среди них дискомфорт вместе с хрустом при движении, склонность мышц по утрам более 30 минут, боль по ночам или в состоянии покоя. Ограничение амплитуды движения. Это признаки говорят об износе или травме суставов. Об этом сообщают аргументы недели. Если сустав не просто болит, а еще и припух, кожа над ним покраснела, а на ощупь он горячий, это говорит об очень активном воспалительном процессе и неполадках внутри сустава. В таком случае немедленно стоит обратиться к врачу. Россияне стали чаще покупать залоговые квартиры на банковских аукционах. Такую недвижимость зачастую продают с дисконтом до 25% от рыночной стоимости. В первом квартале средний чек закупки залоговых квартир, я напомню, что составил более 5 миллионов рублей. Об этом сообщает московский комсомолец.ру. Информацию о залоговом имуществе можно найти через специализированные площадки банков. Такие лоты есть и на электронных торговых площадках. В фастфуд, снеки и колбасы являются пищевым мусором. Об этом сообщает nevs.ru со ссылкой на врачей. Сосиски, сардельки, бекон, ветчина, а также разные мясные консервы – одни из самых популярных современных продуктов. В них содержится скрытый жир, огромное количество соли и консервантов. Такая еда перегружает организм калориями и вредными веществами, которые необходимы для увеличения срока годности. На не полезны также и фастфуд, и снеки, картошка фри, гамбургеры, наггетсы, чипсы, сухарики, соленые орешки и попкорн. Я сейчас кому-то аппетит, по-моему, подниму. Быстрая еда – рекордсмен по содержанию трансжиров, которые разрушают клетки организма. Часто для их приготовления многократно используется одно и то же масло. Ну и плавание считается самым безопасным методом борьбы с избыточным весом. Занятия в воде способствуют разгрузке позвоночника и суставов. Об этом сообщает nevs.ru со ссылкой на врачей. Для избавления от лишних калорий также рекомендуется сделать выбор в пользу аквааэробики или просто ходьбы. По словам, кстати, медиков, начало борьбы с ожирением требует осторожности, тяжелые физические нагрузки. К некоторым людям, которые не подготовлены, при большом индексе массы тело могут привести к травмам суставов. Украинский конфликт находится в тупике на фоне серьезной эскалации. С таким утверждением выступил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Конгрессе. Тем временем Владимир Зеленский выразил готовность провести прямые переговоры с Владимиром Путиным без американского посредничества. Президент Украины заявил, что на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марко Рюте, который прибыл в Киев с обещанием дальнейшей поддержки союзника. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе считает, что украинский конфликт скоро выйдет из тени.
2: Точка зрения Дмитрия Дрезе.
3: Марко Рюте прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Генсек впервые в истории провел заседание Совета Украина-НАТО непосредственно в украинской столице. Основная задача мероприятия – экстренная помощь союзнику в условиях очередного этапа военного обострения или нового повышения ставок. Можно назвать это по-разному. Генеральный секретарь подтвердил, что страны Альянса зарезервировали около 6 миллиардов долларов на закупку американского оружия через программу «Перл», главное – ПВО. Рюта заверил Владимира Зеленского, что дефицитные ракеты продолжают поступать, и скоро будут новые комплексы «Патриот», вне зависимости от происходящего на Ближнем Востоке. Высокий гость официально пригласил президента Украины принять участие в саммите НАТО в Анкаре в июле. А до этого, 15-17 июня, то есть уже совсем скоро, анонсировано участие Зеленского во встрече лидеров «Большой семерки». Пройдет она на знаменитом французском курорте Эвиан-Ле-Бен на берегу Женевского озера с источниками одноименной, популярной во всем мире минеральной воды. Дональд Трамп, несмотря на откровенные, можно даже сказать, конфликты с союзниками, подтвердил свое участие. Вероятно, у партнеров будет прямая возможность как минимум обсудить все острые вопросы, включая судьбу НАТО и, конечно же, Украину. Кстати говоря, с Зеленским Трамп также обещает встретиться. По крайней мере, это предусмотрено протоколом. Учитывая характер нынешнего главы Белого дома и ситуацию в мире, встреча вполне может сорваться. Тем не менее, есть смысл предположить, что некая развязка в украинском вопросе не за горами. В этой связи визит Рюте в Киев можно рассматривать как своеобразный разогрев перед большими событиями. Теперь перенесемся в Санкт-Петербург, где открылся очередной международный экономический форум. Первый или нулевой день запомнился рассуждениями о возможности применения России ядерного оружия. С высокой долей вероятности Украина и ситуация в мире будет главной темой выступления Владимира Путина в основной день мероприятия 5 июня. Наверное, нельзя исключать неких сигналов Западу накануне всех вышеуказанных саммитов. Нет смысла пытаться спрогнозировать то, о чем скажет президент России. Форум-то, как известно, экономический. Единственное, хотелось бы, чтобы ядерное оружие не стало бы единственным посылом бывшим партнерам. Между тем, госсекретарь Марко Рубио, выступая на слушаниях в Комитете Палаты представителей Конгресса, подтвердил, что украинский конфликт зашел в тупик, а сейчас налицо серьезная эскалация.
2: Точка зрения.
1: За окном в Махачкале сейчас плюс 17 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 24. Ночью будет около 18 градусов. Ветер сегодня легкий, восточного направления. Осадков практически не ожидается. День обещает быть солнечным и приятным. Так что отличный повод сегодня, друзья, выйти на прогулку. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.
0: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Делегация Дагестана во главе с временно исполняющим главы региона Федором Щукиным принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, где представлен инвестиционный туристический потенциал республики. Стенд Дагестана объединяет культурное наследие с современными технологиями. Центральная композиция в виде орлиных крыльев символизирует единство народов Дагестана. В экспозиции представлены зеленая энергетика, туризм, промышленность и прорывные проекты. Стекольный, плодоовощной, Каспийский и транспортно-логистический кластеры, Новолакская ВЭС, склад Озон, а также макет Лазурного берега, спортивные достижения и серебряные изделия Кубачинского комбината. Завершает композицию подвесной арт-объект в форме облаков, символ мира и духовности. Делегация проводит деловые встречи и подпишет соглашение о товарно-экономическом и научно-техническом культурном наследии. Особое внимание уделяется транспортной инфраструктуре, цифровизации и экспорту. Ожидается, что по итогам форума будут достигнуты новые договоренности по инфраструктурным, промышленным, образовательным и цифровым проектам.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Говорим по делу. Звучим для души. Радио «Диалог

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
1: Ну и, друзья, спровоцировать прибавку к весе может употребление фруктов в вечернее время, а именно после 16:00. Они содержат быстрые углеводы, которые лучше есть утром или днем. Так у организма больше шансов использовать полученную энергию. Об этом сообщает nevs.ru со ссылкой на нутрициологов. В первой половине дня человек все чаще бывает активным, двигается и работает. В это время быстрые углеводы из фруктов, сладких перекусов или других источников с большой вероятностью будут расходоваться. Я напомню, что ранее врачи рассказали, что россиянам следует пить в жару зеленый чай без сахара или морс. В такую погоду организм теряет много жидкости, поэтому нужно выпивать от 1,5 до 3 литров воды в день. Ну и крупные платформы обязали стимулировать соцстрахование самозанятых. Они могут получить преференции за добровольное оформление полисов. Речь идет о сумме не менее 3% от дохода. Как пишет РБК, с октября этого года водители такси, курьеры и мастера сервисов услуг смогут получать скидки, бонусы и доплаты в обмен на участие в пенсионных или социальных программах. В стране зарегистрировано, я напомню, что более 16 миллионов самозанятых, а наша республика, я напоминаю, что занимает 3-е место по стране. Ну и стало известно о запуске в Китае оплаты по QR-коду. Как пишут ведомости, новый сервис доступен российским туристам, розничным клиентам. Списание средств за товары и услуги происходит в рублях с автоматической конвертацией в юани по внутреннему курсу банка. Комиссия не взимается, максимальная сумма одной операции – 70 тысяч рублей. Ранее я напомню, что аналогичные услуги по оплате через QR-код появились во Вьетнаме, Египте, Киргизии и Таджикистане. Ну и, друзья, Таиланд отменил безвизовый режим для граждан более чем 90 стран. В этот список входит и наша страна Россия. Об этом сообщает РИА Новости. Правительство страны решило вернуть прежние правила, по которым находиться без визы можно будет около 30 дней. Окончательные параметры въезда еще предстоит утвердить Комитету по визовой политике. Власти Таиланда намерены оценивать каждую страну отдельно, учитывая вопросы безопасности и экономические интересы. Причиной пересмотра стали случаи злоупотребления туристическим режимом и рост преступности среди иностранцев. Я напомню, что 60-дневный безвиз действовал с 2024 года и изначально задумывался для стимулирования туризма. Также Бангкок решил вернуть контроль туристам. Туристам советуют заранее уточнять правила въезда перед поездкой и закладывать время на возможное оформление визы. Ну и накопительные пенсии россиян повысят на 17,3% с 1 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Социального фонда России. Перерасчет затронет около 136 тысяч человек. Повышение также коснется участников программы софинансирования пенсионных накоплений, которые получают срочную пенсионную выплату. В соцфонде уточнили, что рост связан с результатами инвестирования средств в предыдущем периоде. Никаких заявлений для перерасчета подавать не нужно. Все произойдет автоматически. Временное удостоверение личности теперь будут выдавать всем автоматически, а не только по запросу гражданина. МВД утвердила новую форму этого документа, передает парламентская газета. Удостоверение потребуется, пока человек ждет новый паспорт, например, при достижении 20 или 45 лет, смена фамилии или утере документов. Без него не устроиться на работу, не получить пенсии и не купить билет на поезд. В новом бланке на лицевой стороне теперь будет размещен государственный герб России. Каждый документ получит уникальный номер из серии 8 цифр. Оформление будет бесплатное, срок действия до получения постоянного паспорта, после чего удостоверение нужно будет сдать назад. Российской экономике в ближайшие годы потребуется огромное количество новых работников. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, через 4 года дополнительная потребность экономики в кадрах составит около 3 миллионов человек. При этом еще более серьезной проблемой станет массовый выход сотрудников на пенсию. В ближайшие 5 лет стране придется заместить около 11 миллионов рабочих мест.

0: Вы слушаете Диалог ФМ. Радио для взрослых.
1: В Дагестане по Каспийскому кластеру подписано соглашение на 112 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. По словам вице-премьера Муслима Телекалова, Дагестан перешел от проектных проработок к реальному строительству. Я напомню, что уже возводятся первые объекты МФЦ, инженерные сети и дороги. В рамках Каспийского кластера уже заключено 25 инвестиций, соглашение с общим объемом вложений 112 миллиардов рублей, что предусматривает создание более 7 тысяч гостиничных номеров, современной набережной и спортивных развлекательных объектов. На Петербургском международном экономическом форуме на стенде Банка России состоялось награждение победителей комплексного инвестиционного рейтинга регионов России в области возобновляемой энергетики, где Дагестан занял третье место, об этом сообщает Минэнерго Республики. Итоги анализа инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики проводятся уже в шестой раз. В текущем году лидерами по совокупности показателей стали Амурская область, Астраханская область и Республика Дагестан. На основании проведенного экспертами исследования субъектов России могут оценить свои текущие позиции на рынке и сформировать собственную стратегию отрасли. Очередная крупная майнинг-ферма обнаружена в Унцукульском районе Дагестана. Об этом сообщает Минэнерго Республики. 72 устройства для добычи криптовалюты были обнаружены в селе Балахни. Их суммарная мощность составила 252 киловатт. Все оборудование сейчас изъято. Энергетики оценивают ущерб, причиненный бездоговорным потреблением электроэнергии. Госжилищинспекция Дагестана оштрафовала на 150 тысяч рублей регионального оператора МБУ благоустройства города Махачкалы за невывоз мусора в Каспийске. Многочисленные жалобы поступали в инспекцию от жителей Каспийска. Сотрудники инспекции провели проверки и установили многочисленные факты нарушений. Региональному оператору, я напомню, что неоднократно выдавались предписания об устранении выявленных нарушений, однако они были проигнорированы. Итогом стали штрафы на 150 тысяч рублей. Госжилищинспекция, я напомню, что держит на контроле ситуацию с вывозом мусора в городах Дагестана. Правительство России выделит 3 миллиарда рублей на строительство и ремонт образовательных учреждений, которые пострадали при наводнении в Дагестане и в Чечне. Все, и напомню, что было повреждено около 80 зданий школ, детских садов и колледжей. Еще 10 были разрушены. Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин. Он также добавил, что восстановительные и ремонтные работы должны быть завершены к началу нового учебного года. Акции Victoria's Secret за день стали дороже накануне в полтора раза на фоне рекордных продаж нижнего белья. Еще 2 июня на пике ценные бумаги стоили больше 80 долларов и показали максимальный дневной рост. Как так получилось? Подробнее далее в обзоре у моих коллег.
2: За последний год акции Victoria's Secret выросли почти на 300%. Выручка компании увеличивается уже 4 квартала подряд. По итогам 2026 года показатели могут превысить отметку в 7 миллиардов долларов против прежнего ориентира в 6 миллиардов 950 миллионов. Историки моды в США отмечают, что успехи Victoria's Secret не в последнюю очередь связаны со сменой маркетинговой стратегии. Компания отказалась от инклюзивности и вновь переключилась на сексуальные образы. Маркетологи попали в самое яблочко, отмечает стилист Влад Лисовец.
3: Есть бренды одежды, которые максимально популярны и хорошо продаются, потому что понятные. А главное, они делают понятную рекламу и предоставляют свой товар. Victoria's Secret гениально это делает, то есть я прям каждый раз поражаюсь, у них надо учиться этому. Удачная модель, люди устали от экспериментов, а они в последнее время очень долго экспериментировали, они искали, меняли модели, меняли форму модели, цвета модели и поняли, что классика есть классика. Зашло, бывает такое, вот так сложились звезды.
2: Victoria's Secret снова делает ставку на бюстгальтеры и бренд Pink, ориентированный на более молодых покупателей. Но никакой эстетики в этом нет, уверена соосновательница брафитинг компании Lian M Лидия Куцукевич.
4: Я считаю, что они работают с маркетингом, поэтому у них выросли продажи. Как Макдональдс, это масс-маркет. Это трендовые вещи, и это заходит всегда.
2: Как бы то ни было, у Victoria's Secret свой особый шарм, поясняет сексолог-психотерапевт Диана Генварская.
5: У меня хорошие вещи, которые я до сих пор хожу в Victoria's Secret и даже одеваю ее в общественные места. Халат с штанами. Это вызывает всегда бурю комплиментов. Насчет Макдональдса не сказала бы.
6: Victoria's Secret такой шик, который позволяет позволяет женщине чувствовать, что она особенная. Представляет связь белья и вот этого внутреннего состояния. Конечно, оно не должно быть, но оно навязано рекламой. Безопасность женская связана с построением традиционных отношений, где женщина – женщина, а мужчина – мужчина. А они, в принципе, апеллируют к этому времени. Все, что связано с сексуальным самовыражением и с чувством безопасности, где расслаблен человек, наполняет силами.
2: В компании признаются, что покупательницы бюстгальтеров очень лояльные клиенты. Причем самый сильный интерес к продуктам топ-менеджеры видят сразу в двух группах. Среди тех, у кого годовой доход выше 50 тысяч долларов, и тех, у кого он выше 200 тысяч. Состоятельные женщины любят классику, говорит журналист и автор шоу «Без фильтров» Анастасия Полетаева.
7: В моде популярные, красивые, сексуальные люди. Это сыграло в пользу такого бренда, как Victoria's Secret, которые в середине 90-х сделали свой бренд на том, что впервые среди всех марок возвели показ нижнего белья в ранг фэшн-шоу и искусства. Им впервые пришло в голову транслировать это в интернете. Тогда даже интернета еще толком не было. Все уже смотрели в интернете их шоу. Они впервые вывели супермоделей на подиум белье. Хотя тогда казалось и считалось среди супермоделей, что это не круто.
2: Консерватизм компании неожиданно перебили прогрессивными идеями, продолжает Анастасия Полетаева.
7: В 2010-х это сыграло против них, потому что это было десятилетие за все хорошее против всего плохого. Это была эра бодипозитива, и Victoria's Secret, они попытались прыгнуть в этот вагон. Ничего у них не получилось, потому что ты не можешь сначала 30 лет торговать тем, что ты олицетворяешь собой самые красивые тела, а потом вдруг резко стать diversity и все такое. Но вот сейчас эпоха очевидной красоты и сексуальности вернулась, и они в этот вагон довольно грамотно впрыгнули, они сменили SEO, они показывают не очень красивое синтетическое оверпрайс белье на очень красивых женщинах.
2: В 2019-м компанию обвинили в чрезмерной сексуализации и попытались отменить. Тогда топ-менеджмент заменил легендарных моделей ангелов на девушек и мужчин плюс сайз, а ежегодные показы закрыл. По закону кармы теперь Victoria's Secret отменяет эпоху инклюзивности.
1: Пятое июня на календаре в 1718 году в России появилась полиция. Так что, если сегодня увидите сотрудника полиции, знайте, службе уже более 300 лет. А вот некоторые водители до сих пор удивляются, что правила нужно соблюдать, друзья. В 1945 году была подписана именно в этот день декларация о поражении Германии после Второй мировой войны. Мир тогда начал возвращаться к нормальной жизни после одной из самых тяжелых страниц истории человечества. А еще, друзья, сегодня отмечается Всемирный день окружающей среды и день эколога. Поэтому не мусорим, бережем природу и не оставляем после пикников большие следы, чем после концерта там рок-н-ролла какого-то. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро на Диалог ФМ».
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалог.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: С января этого года отделение Социального фонда России по Дагестану представило различные меры социальной поддержки родителям более 670 тысяч детей. Семьи получат помощь на каждом этапе воспитания ребенка. При рождении государство беззаявительно оформляет сертификат на материнский капитал и выплачивает единовременное пособие в размере 28 450 рублей. Родители также могут получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Это 40% от среднего заработка за последние два предшествующих года. Семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины вправе претендовать на единое пособие. Его размер составит до 100% прожиточного минимума в зависимости от доходов и имущественного положения семьи. Отдельные выплаты предусмотрены для семей военнослужащих. Беременные жены призывников получат разовую выплату в размере 45 тысяч рублей. На каждого ребенка военного ежемесячно также выплачивается около 19 тысяч 300 рублей. Я напомню, что с 1 июня Дагестанское отделение Социального фонда России начало прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату для работающих родителей двух и более детей. Условием получения является уплата НДФЛ за предыдущий год.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное. На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Ну и более 46 тысяч дагестанских детей отдохнут в детских лагерях. В летнюю оздоровительную кампанию этого года запланирована работа 373 лагерей, из них 21 лагерь на базе загородных стационарных оздоровительных учреждений и 352 лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательной организации. Годом ранее детей принимали 256 лагерей, планируется оздоровить более 46 тысяч детей. Это на 2% больше показателя прошлого года. Тогда отдохнули 39 343 ребенка. На проведение летней оздоровительной кампании в этом году в бюджете нашего Дагестана предусмотрено 429 миллионов рублей, что на 4% больше, чем в прошлом году. Ну и, друзья, в Дербенте приведут порядок 50 улиц. Ремонт, реконструкция около 50 улиц, запланированными властями Дербента в этом году. По части объектов работы уже начаты. До конца этого года ожидается завершение реконструкции улиц Шибалдаева вместе с улицами Тахугуди, Красная Заря и Долгата, Кобякова, Аваин, Булак и переулка Карла Маркса. Инженерные сети заменят во время реконструкции улиц Прибрежная, Батманова, Тагизаде, Пугина, Мира, Дьякова, а также на улице Фабричной вместе с прилегающими при проездами в переулках Заева, Гаджиева и средний на участке, соединяющем улицы Строительную и Щебалдаева. Капитального ремонта дождутся и центральная улица Дербента, это 345-я дагестанская стрелковая дивизия, Гоголя, Мамедбекова и другие. Сообщает, как нам сообщает мэрия города, понимаем, что такой большой объем работ создаст определенные неудобства для автомобилистов, жителей и гостей города. Рассчитываем на понимание со стороны горожан, поскольку все это делается прежде всего для комфорта самих дербенцев. Архитекторы и ведущие эксперты по урбанистике провели исследование и оценку потенциала развития махачкалинской агломерации. Для сбалансированного роста, по их мнению, Дагестана предложен определенный сценарий пространственного развития, включающий около 300 проектов и мероприятий от транспортных путей и правил застройки до инженерных сетей. Как они видят будущее агломерации, он видится в децентрализации формирования новых точек развития в городах-спутниках Махачкалы, это Тюбе, Богатыревке и Шамхале, что якобы разгрузит ядро региона и снизит нагрузку на инфраструктуру. Но с 1 июня российские школьники в возрасте от 12 до 17 лет могут получить сертификат на 10 месяцев бесплатных занятий по подготовке к государственным экзаменам. Об этом нам сообщает Миноборнауки Дагестана. Прием заявок продлится до 10 июня. Ученик самостоятельно может выбрать направление по подготовке по своим интересам. После подачи заявки ребенок начнет работу с наставниками и получит персональный план обучения. Новым председателем махачкалинского местного отделения «Единой России» стал Умар Османов. Его представили на конференции местного отделения партии. Я напомню, что Османов является депутатом городского собрания Махачкалы, заместитель председателя комитета по торговле, потребительскому рынку и услуг. Ну и за езду на шипованной резине летом водитель может грозить штраф 500 рублей или предупреждение. Об этом Russian Today рассказал автоэксперт Евгений Ладушкин. На горячем асфальте такие покрышки быстро теряют шипы. Они могут отлететь и повредить другие машины. Кроме того, у автомобиля может увеличиться тормозной путь. Эксперт добавил, что доехать до шиномонтажки на такой резине все-таки можно, но водителю нужно держать большую дистанцию.
1: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог FM.
0: За окном в Махачкале сейчас плюс 17 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 24. Ночью будет около 18 градусов. Ветер сегодня легкий, восточного направления. Осадков практически не ожидается. День обещает быть солнечным и приятным. Так что отличный повод сегодня, друзья, выйти на прогулку. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. На повестку дня вынесли критически важные для Дагестана темы, среди них строительство нового мостового перехода через реку Дарвакчай в поселке Мамедкала для полноценного восстановления муниципальной автодороги. В рамках ликвидации последствий ЧС планируется модернизация, инженерная защита, также возможных подтоплений ключевых питающихся центров. Это подстанции Приморская, Махачкала 110 и подстанция Восточная. Кроме того, для учета пострадавшего имущества планируется сформировать точечные списки всех жилых домов, которые получили повреждения во время чрезвычайной ситуации, но не зарегистрированных в базах Росреестра. Вместе с тем предполагается ускорить решение затянувшихся проблем с переселением граждан, чье жилье находится в опасных оползненных зонах, а также процесс выплаты материальной и финансовой помощи жителям республики, пострадавших после удара стихии. Но в правительстве Дагестана под руководством временно исполняющего вице-премьера республики Наримана Абдулмуталибова прошло рабочее совещание, на котором эксперты обсудили целесообразность восстановления Геджугского водохранилища. Участники встречи проанализировали техническое состояние объекта и определили дальнейшие шаги по обеспечению безопасности жителей Дербинского района. Я в свою очередь напомню, что Геджугское водохранилище было построено еще в 1960-х годах для мелиорации этих земель, однако в апреле этого года объект не выдержал аномальных ливней, вода прорвала земляной вал. Ну и нарушения в сфере вывоза мусора выявлены инспекцией госэконадзора Минприроды Дагестана в городе Каспийске. Об этом сообщили ведомстве. Факты несвоевременной уборки мусора зафиксированы по следующим адресам. Это Батманова 12А, Байрамова 14 и Батманова 18. Это все в Каспийске. По итогам проверки, инициированной в том числе по сообщениям в социальных сетях, контейнерные площадки по улице Магомеджанова, Батманова и Молодежная находились в надлежащем санитарном состоянии. И напомню, что в Каспийске для устранения выявлено недочетов в адрес регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами направлено официальное уведомление. Ну и Россия и Китай могут скоро объявить о новых договоренностях в сфере энергетики. Об этом Владимир Путин на встрече с представителями мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума объявил. Президент назвал две страны естественными партнерами. Он отметил, что Россия и Китай являются соседями и имеют большую общую границу, продолжает развивать сотрудничество. Путин также сообщил, что товарооборот между странами вырос почти до 250 миллиардов долларов. Результаты взаимодействия Москвы и Пекина он назвал впечатляющими. Ну и Россия и США планируют подписать соглашение о продолжении проектирования тоннеля через Берингов пролив. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он отметил, что новость о соглашении ожидается уже сегодня. Дмитриев назвал тоннель одной из самых крупных совместных инфраструктурных инициатив России и Соединенных Штатов. Я напомню, что позже Дональд Трамп назвал идею тоннеля между Россией и Аляской интересной. МИД России также напоминали, что этот проект обсуждался еще в конце 18 века, а позже рассматривался как возможный символ сближения Москвы и Вашингтона. Ну и в Саудовской Аравии назвали Россию стратегическим партнером. Товарооборот между странами в сельскохозяйственной отрасли, я напомню, что составляет 1 миллиард долларов. Об этом пишет РИА Новости. Накануне министр энергетики Саудовской Аравии прибыл в Петербургский международный экономический форум. Сегодня глава ведомства примет участие в пленарном сессии вместе с Владимиром Путиным. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Эфир радиостанции Диалог ФМ продолжает программа «Утро» на Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
1: Ну и после выпуска новостей самое время продолжить «Утро» на Диалог ФМ. Меня зовут Расим Загиров. Приветствую весь наш необъятный Дагестан, всех тех, кто только что к нам присоединился. Я напоминаю, что мы здесь рассказываем обо всем, что творится в нашем прекрасном мире. Это единственное утреннее информационное шоу в Дагестане. Меня зовут Расим Загиров. Я всем желаю доброе утро. Продолжим очень скоро.

0: работаете в Махачкале, не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: В Дагестане по Каспийскому кластеру подписано соглашение на 112 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. По словам вице-премьера Муслима Телекалова, Дагестан перешел от проектных проработок к реальному строительству. Я напомню, что уже возводятся первые объекты МФЦ, инженерные сети и дороги. В рамках Каспийского кластера уже заключено 25 инвестиций, соглашение с общим объемом вложений 112 миллиардов рублей, что предусматривает создание более 7 тысяч гостиничных номеров, современной набережной и спортивных развлекательных объектов. На Петербургском международном экономическом форуме на стенде Банка России состоялось награждение победителей комплексного инвестиционного рейтинга регионов России в области возобновляемой энергетики, где Дагестан занял третье место, об этом сообщает Минэнерго Республики. Итоги анализа инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики проводятся уже в шестой раз. В текущем году лидерами по совокупности показателей стали Амурская область, Астраханская область и Республика Дагестан. На основании проведенного экспертами исследования субъектов России могут оценить свои текущие позиции на рынке и сформировать собственную стратегию отрасли. Республика Дагестан начинает масштабные строительные работы на побережье Каспийского моря. Ход реализации этих и других ключевых инвестиционных проектов обсудили на заседании правительственной комиссии по развитию туризма под руководством вице-премьера России Дмитрия Чернышенко. В частности, центральной темой встречи стало накануне создание круглогодичных морских курортов в рамках президентской программы «Пять морей» и «Озеро Байкал». Как подчеркнул Дмитрий Чернышенко, этот проект представляет собой самый масштабный пример государственного частного партнерство в отечественном туризме. Я напомню, что для этого федеральный центр выделил регионам-участникам более 100 миллиардов рублей по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Но под председательством временно исполняющего министра природных ресурсов и экологии Дагестана Ратмира Расулова прошло рабочее совещание с участием представителей Минэнерго, Минстроя и глав муниципалитетов. Ключевой вопрос – перенос и демонтаж инженерных коммуникаций, которые снижают пропускную способность русел рек и препятствуют руслоочистительным и дноуглубительным работам. По итогам принято решение провести совместные выездные обследования для точного определения объектов, подлежащих переносу или демонтажу. Ну а в частном зоопарке в селе Рукель Дагестана содержалось более 40 животных. Это львы, медведи, волки, рептилии и птицы. Владельцы называли его приютом, однако звери содержались в очень тяжелых ситуациях. В тесных, грязных и мокрых вольерах, без ветеринарного наблюдения и лечения. У всех животных был изможденный вид, кожные и другие заболевания. Природоохранная прокуратура и Росприроднадзор выяснили, что лицензии на использование животных в культурно-зрелищных целях у владельцев не было. Дербентский районный суд сейчас принял решение об изъятии этих животных. Об этом нам сообщает телеканал ТВЦ. Ну а UFC больше не подписывает контракты с дагестанцами, потому что они чертовски хороши, в кавычках. Этим слухом поделился бывший чемпион Лиги американцев Димитрос Джонсонс. Ну и на портале московского комсомольца в Дагестане там решили проверить утверждение, почитали реальную статистику выступлений уроженцев республики в UFC. Они начали с Хабиба Нурмагомедова, который одержал 13 побед при нуле поражения. Также есть действующий двойной чемпион Ислам Махачев, который выиграл 17 боев и проиграл лишь дважды. Магомед Анкалаев побежал 12 раз, потерпел 2 поражения и 1 бой признан ничейным. Умар Нурмагомедов непременно еще получит титульный шанс, а пока его в активе UFC 8 побед и 1 поражение. Это все данные московского комсомольца в Дагестане. Управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело против мэрии Махачкалы. Причина? Я напомню, что в феврале текущего года ведомство направило в мэрию запрос о представлении схемы размещения рекламных конструкций на территории города. В ходе анализа представленной информации выяснилось, что 11 рекламных объектов отсутствуют в утвержденной схеме, а также не имеют разрешения на установку и эксплуатацию. Управление Федеральной антимонопольной службы выдало муниципалитету предупреждение с требованием выдать предписание о демонтаже незаконных конструкций, однако администрация Махачкалы его не исполнила. Ведомстве подчеркнули, что подобные действия могут привести к ограничению конкуренции на рынке наружной рекламы. Рассмотрение дела сейчас назначено на 16 июня. Ну а делегация из Дагестана во главе с временно исполняющим главы Дагестана Федором Щукиным принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, где, кстати, представлен весомый туристический потенциал нашего Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба главы Дагестана. Стенд Дагестана объединяет, я напомню, что культурное наследие с современными технологиями. Центральная композиция в виде орлиных крыльев символизирует единство народов Дагестана. Управление Россельхознадзора по нашей республике обнаружило 26 нарушений при ввозе более 1000 кубометров лесоматериала и 800 тонн зерна на территории республики в прошлом месяце. В их числе компания ВК «Инвест» Пайзулаев. Они везли 370 кубометров леса, кукурузы из Кабардино-Балкарии, после чего не погасили карантинные сертификаты в системе «Аргусфита». Это является, кстати, прямым нарушением обязательных требований законодательства в области карантинных растений. Ну а с 10 по 15 июня в Дагестане пройдет 24-й международный фестиваль фольклора и традиционной культуры горца, который соберет творческие делегации из Индии, Белоруссии, Непала, Египта, Киргизии и Туркменистана, а также из 12 регионов России. Центральными участниками станут более 50 дагестанских фольклорных ансамблей. Фестиваль проходит, я напомню, что под эгидой комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО при поддержке главы правительства Дагестана. Ну а правительство России направит около 3 миллиардов рублей Дагестану и Чечне на восстановление образовательных учреждений после весенних паводков. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, сильные ливни серьезно повредили социальную инфраструктуру, пострадали школы, детские сады и колледжи, около всего 80 зданий. Еще 10 объектов были разрушены стихией. Мишустин сейчас поручил Минпросвещению оперативно направить регионам средства и контролировать ход этих работ. Минфин нашей страны прорабатывает продление нулевой импортной пошлины на бензин. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил замминистра финансов Алексей Сазанов. Его слова передает ТАСС. По его словам, такое предложение сейчас поступило от Минэнерго. Сейчас обсуждается продление нулевой ставки до 30 июня. Эта мера рассматривается на фоне ситуации с топливом в Крыму и Севастополе. Я напомню, что ранее там ввели ограничения на продажу бензина АИ-92 и АИ-95. Не больше 20 литров в сутки на одни руки. Какой такой чемпионат? Задаюсь вопросом чемпионата мира по футболу. Интерес к грядущему чемпионату мира у российского бизнеса пока слабый. Место поклонников футбола есть, но спрос далеко не велик. Впрочем, собеседники «Коммерсант» признают, что финалу чемпионата мира по футболу все еще этот интерес может измениться. Подробнее далее в обзоре у моей коллеги.
2: Чемпионат мира 2026 стартует 11 июня и продлится 39 дней. Мундиаль исторический. 48 участников, среди которых, в частности, команда Узбекистана. 12 групп и 104 матча пройдут сразу в трех странах – США, Мексике и Канаде. И каждая проведет свою церемонию открытия турнира. Среди самых известных хедлайнеров грядущих шоу – Кэти Перри и рэпер Фьюча. На дебютный матч турнира Мексика-ЮАР мест почти не осталось, рассказали в лаунж-баре «Руна». «Коммерсант ФМ» позвонил туда под видом клиента.
3: У нас на втором этаже планируется показ всех мероприятий. Там проектор. Также у нас есть VIP-комната, если вы бы хотели уединенную атмосферу. Там полноценный телевизор, и это только на один столик. В целом есть свободные столики, только на 11, их осталось уже крайне мало. На компанию свыше 8 человек, депозит 2000 рублей с человека и 10% сервисный сбор. Если менее 4-5, депозит у нас отсутствует.
2: Пока западные бренды вводят в меню позиции в честь спортсменов и выпускают мерч, а блогеры обклеивают себя наклейками с футболистами, столица грандиозному спортивному событию подошла во всеоружие. В парке Горького с 4 июня открылась фан-зона с огромными экранами под открытым небом. Трансляцию матча анонсировал и Рутюб. О приобретении прав рассказывали в «Газпром-медиахолдинге». Сумма сделки не раскрывается, но в 22-м они обошлись в ГТРК, Матч ТВ и Первому каналу почти в 40 миллионов долларов, писал РБК. Для фанатов на электризованной атмосферы с живыми эмоциями матч ЧМ будут транслировать больше 1000 заведений. Из-за большой разницы во времени многие планируют работать от заката до рассвета. И пока место найти вполне реально, рассказали в Лига ПАП. «Коммерсант ФМ» позвонил туда под видом клиента.
4: 11-го, допустим, Мексика, ЮАР. Места есть. Нидерланды, Япония. 14-го. Места тоже есть.
5: Если вы надумаете кого-то приплюсовать, то уже некуда будет. Нужно сразу определяться с количеством. Бронирует у меня вот сейчас мужчина на 11-е и уже, ну, возможно, 9-го будет какая-то информация. То есть мы будем с гостем связываться и предупреждать, что необходимо внести депозит.
2: Только до плей-оффа смотреть будет особо не на что, сетуется основатель баров «Ясно», «Сюрбар» и «Интеллигенция» Никита Фомкин.
6: Единственное, что можно будет более-менее показывать, это 10-часовые матчи. Выбор, конечно, будет небольшой. В 12 часов ночи 30-летним плюс уже спать хочется. Смотреть Англия, Камерун как-то не очень охота. Будем ждать четвертьфиналы, когда уже будет фильтрация, и тогда можно будет уже организовывать футбол вечерний, может, даже и в 12, если шикарные матчи такие топовые. А так, конечно, чемпионат мира и заработки пройдут немножко мимо нас.
2: При этом для бизнеса подобные мероприятия – отличный шанс заработать, продолжает Никита Фомкин.
6: Только в эти выходные провели показ Лиги чемпионов финала. У нас собралось во дворе около 100 человек. Единственное, мы только лоханулись, потому что матч был в 6 часов. А мы показывали с проектором. Мы не знали, что так рано. Никогда в жизни так Лигу чемпионов не показывал никто. Поэтому было плохо видно первый тайм, на второй хорошо. У нас выручка была 250 тысяч от этого просмотра. Это именно прямых во дворе, то, что мы продавали сидр пива и делали стейки. Еще какая-то выручка пошла от зала, где гости брали по основному меню.
2: Скромные трансляции планирует организовать и ресторатор Вячеслав Ланкин.
7: Деликатесов не было, но мы тут в маленьком барчике будем делать. Наши не участвуют, многие даже не в курсе, если чемпионат будет. Но будем пробовать по минимуму.
2: Замглавы российского МИДа Сергей Рябков в ходе ПМЭФ призвал болеть на ЧМ за Бразилию. Правда, присутствующие его предложения встретили скромными аплодисментами.
8: За окном в Махачкале сейчас плюс 17 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 24. Ночью будет около 18 градусов. Ветер сегодня легкий, восточного направления. Осадков практически не ожидается. День обещает быть солнечным и приятным. Так что отличный повод сегодня, друзья, выйти на прогулку. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
6: В Дагестане может появиться экспортно-логистический хаб. Об этом сообщили пресс-службе главы Дагестана. Предварительные договоренности, я напомню, что были достигнуты в рамках встречи временно исполняющего главы Дагестана Федора Щукина с генеральным директором российского экспортного центра Вероникой Никишиной. Помимо хаба, заявили о готовности оказать также содействие в развитии экспорта продукции Дагестана, а также благотворительную помощь пострадавшим от ЧС медучреждениям Дагестана. Компания также готова оказать нашей республике помощь в восстановлении инфраструктуры. Ну а знаменитые ювелирные изделия Кубачинского художественного комбината накануне стали одним из центральных элементов экспозиции Республики Дагестан на Международном экономическом форуме в Петербурге. Я напомню, что на текущий момент дагестанский стенд уже посетили представители Объединенных Арабских Эмиратов и в ближайшее время ожидаются переговоры с партнерами из Саудовской Аравии. Ну и по запросам наших слушателей в Главном бюро медико-социальной экспертизы по Республике Дагестан дали подробные разъяснения в ответ на участившиеся вопросы граждан о проверках ранее установленных групп инвалидности. Ведомстве нам подчеркнули, что речь не идет о введении нового порядка или массовой отмене льготного статуса. Как отметили в бюро, проверка обоснованности принятия данных решений – это стандартная рутинная процедура, которая проводится специалистами на постоянной основе в строгом соответствии с законом. Если инвалидность была установлена на законе, на основаниях и подтверждается медицинскими документами, повода для беспокойства нет. И напомню, что каждое экспертное решение рассматривается индивидуально, а автоматическая отмена инвалидности без веских причин полностью исключена. Сотрудники Министерства по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан накануне провели плановую выездную проверку на территории памятника природы Дюна-Сарыкум. Мероприятие было направлено на контроль за соблюдением обязательных требований в сфере туристической деятельности. В ходе рейда инспекторы проверяли легальность работы местных гидов. Особое внимание уделялось наличию экскурсоводов свидетельства о прохождении государственной аттестации. А ситуация на российском рынке труда остается сложной. Об этом в интервью «Вестям» заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников. Безработица в стране по-прежнему находится для историческом низком уровне. Она составляет 2,5%. Она составляет чуть выше 2%. Для работодателей это означает нехватку людей по многим направлениям. При этом сам показатель, как отметил министр, не передает всей сложности происходящего. Решетников также связал ситуацию на рынке труда с общим состоянием экономики. Низкую безработицу он назвал и ограничителем, и одним из ориентиров для Центробанка при принятии ключевой ставки. И напомню, что среди заметных изменений на рынке труда Решетников отдельно выделил рост платформенной занятости. Ну и отели в ряде популярных зарубежных городов стали дешевле для российских туристов. Об этом сообщает лента.ру со ссылкой на исследование. В июне цены снизились сразу по нескольким направлениям. Я напомню, это связывают с сезонными факторами. Где-то закончились весенние праздники, в Азии начался сезон дождей. Я напомню, что стало дешевле проживание сейчас в Стамбуле, Шарм-эль-Шейхе, Дубае и Паттайе. В зависимости от города снижение составило практически до 15%. Ранее напомню, что нашим гражданам также назвали страны, где можно уложиться в пляжный тур до 100 000 рублей. Среди таких направлений – Абхазия и китайский остров Хайнань. На повестку дня вынесли критически важные для Дагестана темы. Среди них строительство нового мостового перехода через реку Дарвакчай в поселке Мамедкала для полноценного восстановления муниципальной автодороги. В рамках ликвидации последствий ЧС планируется модернизация, инженерная защита, также возможных подтоплений ключевых питающихся центров. Это подстанции Приморская, Махачкала-110 и подстанция «Восточная». Кроме того, для учета пострадавшего имущества планируется сформировать точечные списки всех жилых домов, которые получили повреждения во время чрезвычайной ситуации, но не зарегистрированных в базах Росреестра. Вместе с тем, предполагается ускорить решение затянувшихся проблем с переселением граждан, чье жилье находится в опасных оползненных зонах, а также процесс выплат материальной и финансовой помощи жителям республики, пострадавших после удара стихии. Но в правительстве Дагестана под руководством временно исполняющего вице-премьера республики Наримана Абдулмуталибова прошло рабочее совещание, на котором эксперты обсудили целесообразность восстановления Геджугского водохранилища. Участники встречи проанализировали техническое состояние объекта и определили дальнейшие шаги по обеспечению безопасности жителей Дербинского района. Я в свою очередь напомню, что Геджугское водохранилище было построено еще в 1960-х годах для мелиорации этих земель, однако в апреле этого года объект не выдержал аномальных ливней, вода прорвала земляной вал. Ну и нарушения в сфере вывоза мусора выявлены инспекцией госэконадзора Минприроды Дагестана в городе Каспийске. Об этом сообщили ведомстве. Факты несвоевременной уборки мусора зафиксированы по следующим адресам. Это Батманова 12А, Байрамова 14 и Батманова 18. Это все в Каспийске. По итогам проверки, инициированной в том числе по сообщениям в социальных сетях, контейнерные площадки по улице Магомеджанова, Батманова и Молодежная находились в надлежащем санитарном состоянии. И напомню, что в Каспийске для устранения выявленных недочетов в адрес регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами направлено официальное уведомление. Ну и Россия и Китай могут скоро объявить о новых договоренностях в сфере энергетики. Об этом Владимир Путин на встрече с представителями мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума объявил. Президент назвал две страны естественными партнерами. Он отметил, что Россия и Китай являются соседями и имеют большую общую границу, продолжает развивать сотрудничество. Путин также сообщил, что товарооборот между странами вырос почти до 250 миллиардов долларов. Результаты взаимодействия Москвы и Пекина он назвал впечатляющими. Ну и Россия и США планируют подписать соглашение о продолжении проектирования тоннеля через Берингов пролив. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он отметил, что новости соглашения ожидаются уже сегодня. Дмитриев назвал тоннель одной из самых крупных совместных инфраструктурных инициатив России и Соединенных Штатов. Я напомню, что позже Дональд Трамп назвал идею тоннеля между Россией и Аляской интересной. МИД России также напоминали, что этот проект обсуждался еще в конце 18 века, а позже рассматривался как возможность. Возможный символ сближения Москвы и Вашингтона. Ну и в Саудовской Аравии назвали Россию стратегическим партнером. Товарооборот между странами в сельскохозяйственной отрасли, я напомню, что составляет 1 миллиард долларов. Об этом пишет РИА Новости. Накануне министр энергетики Саудовской Аравии прибыл в Петербургский международный экономический форум. Сегодня глава ведомства примет участие в пленарном сессии вместе с Владимиром Путиным.
0: Диалог ФМ. Все время по делу.
6: Ну и накануне Конгресс США выступил за ужесточение санкций против России. Как отметил госсекретарь США Марко Рубио, Дональд Трамп дал согласие на введение новых ограничений. Впрочем, формулировки законопроекта еще дорабатываются. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
7: Как отмечает «Нью-Йорк Таймс», инициатива предполагает экономический удар не столько по самой России, сколько по ее партнерам. Санкции могут коснуться банков, международных организаций,

0: Союз, раскол среди республиканцев становится все более очевидным. Это уже не первый случай, когда коалиция демократов и нескольких представителей правой партии используют редкую парламентскую процедуру – петицию об увольнении. Она позволяет отстранить профильную комиссию от рассмотрения законопроекта и вынести его на всеобщее голосование. По данным телеканала, это доказывает растущее недовольство политическим курсом Белого дома. Независимый депутат Кевин Кайли заявил, что новые санкции станут рычагом давления и заставят Россию пойти на приемлемые условия сделки. При этом критики документа считают, что часть его положений уже устарела.
1: В Дагестане по Каспийскому кластеру подписано соглашение на 112 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. По словам вице-премьера Муслима Телекалова, Дагестан перешел от проектных проработок к реальному строительству. Я напомню, что уже возводятся первые объекты МФЦ, инженерные сети и дороги. В рамках Каспийского кластера уже заключено 25 инвестиций, соглашение с общим объемом вложений 112 миллиардов рублей, что предусматривает создание более 7 тысяч гостиничных номеров, современной набережной и спортивных развлекательных объектов. На Петербургском международном экономическом форуме на стенде Банка России состоялось награждение победителей комплексного инвестиционного рейтинга регионов России в области возобновляемой энергетики, где Дагестан занял третье место, об этом сообщает Минэнерго Республики. Итоги анализа инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики проводятся уже в шестой раз. В текущем году лидерами по совокупности показателей стали Амурская область, Астраханская область и Республика Дагестан. На основании проведенного экспертами исследования субъектов России могут оценить свои текущие позиции на рынке и сформировать собственную стратегию отрасли. Очередная крупная майнинг-ферма обнаружена в Унцукульском районе Дагестана. Об этом сообщает Минэнерго Республики. 72 устройства для добычи криптовалюты были обнаружены в селе Балахни. Их суммарная мощность составила 252 киловатт. Все оборудование сейчас изъято. Энергетики оценивают ущерб, причиненный бездоговорным потреблением электроэнергии. С января этого года отделение Социального фонда России по Дагестану представило различные меры социальной поддержки родителям более 670 тысяч детей. Семьи получат помощь на каждом этапе воспитания ребенка. При рождении государство беззаявительно оформляет сертификат на материнский капитал и выплачивает единовременное пособие в размере 28 450 рублей. Родители также могут получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Это 40% от среднего заработка за последние два предшествующих года. Семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины вправе претендовать на единое пособие. Его размер составит до 100% прожиточного минимума в зависимости от доходов и имущественного положения семьи. Отдельные выплаты предусмотрены для семей военнослужащих. Беременные жены призывников получат разовую выплату в размере 45 тысяч рублей. На каждого ребенка военного ежемесячно также выплачивается около 19 тысяч 300 рублей. Я напомню, что с 1 июня Дагестанское отделение Социального фонда России начало прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату для работающих родителей двух и более детей. Условием получения является уплата НДФЛ за предыдущий год.
2: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Владимир Путин не планирует встречаться с американской делегацией на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Накануне Марко Рубио заявил, что ему ничего не известно о визите официальных лиц США в северную столицу. Подробнее далее у моего коллеги Дмитрия Дризе.
3: Марко Рубио два дня выступал на слушании в Конгрессе, где отбивался от различного рода нападок, острых вопросов и едких комментариев. В частности, конгрессмены выражали недовольство малой поддержкой Украины и курсом нынешней администрации на явное сближение с Россией. И вот прямо так все совпало. На фоне этих самых слушаний в Санкт-Петербург прилетела официальная американская делегация во главе с главой комиссии по изящным искусствам Родни Мимсом Куком-младшим. К слову, в северной столице у него обширная программа. Высокий гость передал российской стороне копию чудотворной ситкинской иконы Божьей Матери по личному поручению Дональда Трампа. В ответ на то, что Владимир Путин подарил православной общине на Аляске иконы преподобного Германа Аляскинского и Пресвятой Богородицы. Глава Госдепа от этой делегации торжественно открестился. Заявил, что ему ничего об этом не известно. Вообще так ситуация попахивает скандалом. Федеральный чиновник отправился в явно недружественную страну, находящуюся под американской

0: американскими санкциями, а в Государственном департаменте, в ведомстве, которое отвечает за оформление соответствующих документов, об этом ничего не знают. Правда, Рубио все-таки дал понять, что господин Кук явно не высокий чиновник, а все остальные, ну, в том числе известная телеведущая, гражданин РФ Стивен Сигал, ряд других подобных, к правительству Соединенных Штатов отношения не имеют. Собственно, главное даже не это, а то, что Марко Рубио прямо так и заявил, что США на стороне Украины. Далее цитата. «Мы не поставляем оружие России, мы поставляем оружие только Украине. Мы не вводим санкции против Украины, только против России. Поэтому мы, очевидно, заняли одну из сторон». Конец цитаты. Как известно, в Конгрессе находится двухпартийный законопроект о поддержке Украины. Речь там идет о помощи Киеву на, по меньшей мере, 8 миллиардов долларов. Не совсем понятно, поддержит ли его Белый дом, но Рубио признает, что администрация, в принципе, не против давления на Москву. Сигнал из-за океана разгадать нетрудно. В США есть два фланга. Условные сторонники России, те, что на ПФ, в частности, приехали, но это явно не представители элит. На другом фланге противники, и не только демократы, но и республиканцы в Конгрессе. Игнорировать их мнение Белый дом не может. Администрация Дональда Трампа где-то посередине поддерживает баланс сил. Соответственно, если компромисса по Украине не будет, чаша весов вполне может склониться в противоположную от Российской Федерации сторону. Скажем так. Но также нельзя не обратить внимание на то, что Дональд Трамп последние недели ситуацию вокруг Украины вообще никак не комментирует. А Рубио говорит, что конфликт зашел в тупик, и военного решения он не имеет.
1: ФМ. Пятое июня на календаре. В 1718 году в России появилась полиция. Так что, если сегодня увидите сотрудника полиции, знайте, службе уже более 300 лет. А вот некоторые водители до сих пор удивляются, что правила нужно соблюдать, друзья. В 1945 году была подписана именно в этот день декларация о поражении Германии после Второй мировой войны. Мир тогда начал возвращаться к нормальной жизни после одной из самых тяжелых страниц истории человечества. А еще, друзья, сегодня отмечается Всемирный день окружающей среды и день эколога. Поэтому не мусорим, бережем природу и не оставляем после пикников большие следы, чем после концерта там рок-н-ролла какого-то. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информация. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Реклама на «Диалог FM».
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров,
12: абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
14: Слива с яблоком вкусней.
15: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
16: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купю все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Ну и делегация Республики Дагестан, которая возглавляется Федором Щукиным, провела весьма продуктивный первый день на площадке Петербургского международного экономического форума. Программа была наполнена важными деловыми мероприятиями, ключевыми переговорами и подписанием ряда соглашений, которые призваны укрепить экономику, привлечь инвестиции, ускорить цифровизацию, а также расширить международное и межрегиональное сотрудничество. В рамках деловой встречи было заключено соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном взаимодействии между Дагестаном и Астраханской областью. Состоялся накануне ряд значимых встреч с представителями федеральных органов власти, деловых кругов и международных партнеров. В частности, на стенде Дагестана прошли переговоры с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации. Ну и в течение рабочей встречи также прошли с главой Федерального агентства морского и речного транспорта Андреем Тарасенко, генеральным директором компании «Вымпелком» Сергеем Анухиным и генеральным директором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной. Особое внимание было уделено вопросам поддержки экспортно-ориентированных предприятий по итогам встречи. Руководством Российского экспортного центра достигнуты договоренности о дальнейшем плодотворном взаимодействии. Ну и бизнес-сообщество «Бессом» — это в Махачкале 7 июня в парке аттракционов будет проводить благотворительное мероприятие для детей из реабилитационного центра Махачкалы, а также для детей своего сообщества, посвященное Дню защиты детей. В программе мероприятия подготовлены развлечения, аттракционы, горячий плов и угощения, подарки и приятные сюрпризы. Ожидают всех присутствующих.
1: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
0: Ну и минимальный размер оплаты труда в России могут увеличить до 60 тысяч рублей в месяц. С такой инициативой выступили в Госдуме. Там считают, что повышать зарплату нужно тем, кто создает общественное богатство, а не тем, кто на нем наживается. Кроме того, было предложено ввести поквартальную индексацию пенсии с учетом инфляции, повысить стипендии, отменить подоходный налог для малообеспеченных граждан. Об этом сообщает ТАСС. Ранее в Госдуме говорили, что поднять МРУТ реально за 1,5-2 года. Прожить на нынешние 27 тысяч, по его словам депутатов, невозможно из-за цен на услуги ЖКХ, еду и лекарства. Инициативу, я напомню, что направили на обсуждение. Школьника могут выгнать с единого государственного экзамена за списывание наличия телефона или шпаргалки. Такие правила утвердил Рособорнадзор. Под запрет также пойдут любые разговоры с другими учениками. И в аудитории нельзя фотографировать или выносить из класса черновики или экзаменационные материалы. Запрещено передавать другим детям записки и любые предметы. Если нарушение зафиксируется, составляется акт об утолении. Документ оформляется в двух экземплярах прямо на месте. Один отдают выпускнику, второй в тот же день направляет в государственную экзаменационную комиссию. Ну и, друзья, не знаю, кому это интересно, но в России в январе-апреле этого года на 22% снизился спрос на черную икру. Ну, мало ли, среди нас, может, есть кто завтракает черной икрой. Показатели сравнили с аналогичным периодом прошлого года. Как пишет «Коммерсант», в денежном выражении оборот уменьшился аж на 12%. Потребители массово отказываются от деликатеса, переориентируясь на более доступные аналоги или в целом сокращают частоту покупок этого продукта. На максимальный размер пенсии учителей в этом году может достигать 50 тысяч рублей. Такой прогноз дал профессор финансового университета Александр Сафонов. По его словам, при стаже от 35 до 38 лет и нагрузке на 1,5-2 ставки пенсия будет сильно различаться по регионам. Как сообщает ТАСС, в субъектах с невысокими зарплатами учитель получит около 13 600 рублей. Ну а каждый седьмой отпуск по уходу за ребенком в России теперь оформляет мужчина. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные социального фонда. В 2025 году число мужских декретов выросло до 226. Для сравнения, в 2021-2023 таких отпусков было около 30 тысяч в год. Всего в прошлом году в России насчитывалось 1 650 тысяч отпусков за уходу за ребенком. Эксперты связывают рост с изменением правил выплат. С 2024 года родители могут выходить на работу, в том числе на полный день, и при этом сохранять пособие по уходу за ребенком. Ну а ключевые объекты туристической и обслуживающей инфраструктуры Дагестана, которые повреждены в результате потопления, работают в штатном режиме. Об этом рассказал ТАСС министр по туризму и народным художественным промыслам республики Имин Мирданов. Министр добавил, что несмотря на временные сложности, работа по системному развитию туристической отрасли в республике продолжается и ведется усиленными темпами. Но строительство атомной электростанции не может быть запланировано в регионах Северного Кавказа из-за того, что это туристическая зона и сейсмоопасный регион, а также отсутствие подходящих для охлаждения реакторов водоемов. Об этом в разговоре с РБК ТВ «Юг» заявил депутат Госдумы города Пятигорска Андрей Фадюхин.
1: Радио «Диалог ФМ». Послушал, подумал, принял решение.
0: Каждый третий предприниматель совмещает бизнес с работой в найме. Это обеспечивает финансовую подушку и карьерный трек. А свое дело дает личную свободу и отсутствие жестких регламентов. Об этом аналитики рассказали газете.ру. Среди опрошенных 43% развивают исключительно собственный бизнес, а 26% ведут деятельность только в статусе самозанятых. При этом значительная доля респондентов, а их 31%, совмещает гибридный формат, продолжая совмещать свое дело с работой в найме. По данным исследования, 28% предпринимателей открыли свое дело из-за того, что хотели больше свободы, без контроля со стороны руководства и строгого графика. При этом желание больше зарабатывать мотивировало лишь пятую часть опрошенных. А еще 19% увидели в предпринимательстве возможность реализовывать и построить свою карьеру. Делегация Дагестана во главе с временно исполняющим главы региона Федором Щукиным принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, где представлен инвестиционный туристический потенциал республики. Стенд Дагестана объединяет культурное наследие с современными технологиями. Центральная композиция в виде орлиных крыльев символизирует единство народов Дагестана. В экспозиции представлены зеленая энергетика, туризм, промышленность и прорывные проекты. Стекольный, плодоовощной, каспийский, транспортно-логистический. Логистические кластеры, Новолакская ВЭС, склад «Озон», а также макет «Лазурного берега», спортивные достижения и серебряные изделия Кубачинского комбината. Завершает композицию подвесной арт-объект в форме облаков, символ мира и духовности. Делегация проводит деловые встречи и подпишет соглашение о товарно-экономическом и научно-техническом культурном наследии. Особое внимание уделяется транспортной инфраструктуре, цифровизации и экспорту. Ожидается, что по итогам форума будут достигнуты новые договоренности по инфраструктурным, промышленным, образовательным и цифровым проектам.

За окном в Махачкале сейчас плюс 17 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 24. Ночью будет около 18 градусов. Ветер сегодня легкий, восточного направления. Осадков практически не ожидается. День обещает быть солнечным и приятным. Так что отличный повод сегодня, друзья, выйти на прогулку. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. В Дагестане 9 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Дагестане может появиться экспортно-логистический хаб. Об этом сообщили пресс-службе главы Дагестана. Предварительные договоренности, я напомню, что были достигнуты в рамках встречи временно исполняющего главы Дагестана Федора Щукина с генеральным директором российского экспортного центра Вероникой Никишиной. Помимо хаба, заявили о готовности оказать также содействие в развитии экспорта продукции Дагестана, а также благотворительную помощь пострадавшим от ЧС медучреждениям Дагестана. Компания также готова оказать нашей республике помощь в восстановлении инфраструктуры. Ну а знаменитые ювелирные изделия Кубачинского художественного комбината накануне стали одним из центральных элементов экспозиции Республики Дагестан на Международном экономическом форуме в Петербурге. Я напомню, что на текущий момент дагестанский стенд уже посетили представители Объединенных Арабских Эмиратов, и в ближайшее время ожидаются переговоры с партнерами из Саудовской Аравии. Ну и по запросам наших слушателей в Главном бюро медико-социальной экспертизы по Республике Дагестан дали подробные разъяснения в ответ на участившиеся вопросы граждан о проверках ранее установленных групп инвалидности. Ведомстве нам подчеркнули, что речь не идет о введении нового порядка или массовой отмене льготного статуса. Как отметили в бюро, проверка обоснованности принятия данных решений – это стандартная и рутинная процедура, которая проводится специалистами на постоянной основе в строгом соответствии с законом. Если инвалидность была установлена на законных основаниях и подтверждается медицинскими документами, повода для беспокойства нет. И напомню, что каждое экспертное решение рассматривается индивидуально, а автоматическая отмена инвалидности без веских причин полностью исключена. Сотрудники Министерства по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан накануне провели плановую выездную проверку на территории памятника природы Дюна-Сарыкум. Мероприятие было направлено на контроль за соблюдением обязательных требований в сфере туристической деятельности. В ходе рейда инспекторы проверяли легальность работы местных гидов. Особое внимание уделялось наличию экскурсоводов свидетельства о прохождении государственной аттестации. А ситуация на российском рынке труда остается сложной. Об этом в интервью «Вестям» заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников. Безработица в стране по-прежнему находится для историческом низком уровне. Она составляет 2,5%. Она составляет чуть выше 2%. Для работодателей это означает нехватку людей по многим направлениям. При этом сам показатель, как отметил министр, не придает всей сложности происходящего. Решетников также связал ситуацию на рынке труда с общим состоянием экономики. Низкую безработицу он назвал и ограничителем, и одним из ориентиров для Центробанка при принятии ключевой ставки. И напомню, что среди заметных изменений на рынке труда Решетников отдельно выделил рост платформенной занятости. Ну и отели в ряде популярных зарубежных городов стали дешевле для российских туристов. Об этом сообщает лента.ру со ссылкой на исследование. В июне цены снизились сразу по нескольким направлениям. Я напомню, это связывают с сезонными факторами. Где-то закончились весенние праздники, в Азии начался сезон дождей. Я напомню, что стало дешевле проживание сейчас в Стамбуле, Шарм-эль-Шейхе, Дубае и Паттайе. В зависимости от города снижение составило практически до 15%. Ранее напомню, что нашим гражданам также назвали страны, где можно уложиться в пляжный тур до 100 тысяч рублей. Среди таких направлений – Абхазия и китайский остров Хайнань. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
1: Доброе утро, Дагестан. На часах самое время просыпаться, улыбаться, делать вид, что этот бой с будильником был самым честным. Вам желаю доброе утро. Расим Загиров. Это утро на Диалог ФМ. Я напоминаю, что мы вещаем на весь Дагестан от самой шумной Махачкалы до самых отдаленных горных сел. Спасибо, что этот день начинаете вместе с нами. Впереди новости, интересные истории, полезная информация, хорошее настроение и все, что поможет вашему, так сказать, этому дню стать немного легче и приятнее. Итак, заваривайте чай, допивайте кофе, прогревайте машины и настраивайтесь на самую правильную волну. Это утро на Диалог ФМ. Доброе утро, республика!
0: Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.

0: Диалог ФМ. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: Архитекторы и ведущие урбанисты провели исследование махачкалинской агломерации, предложили сценарий ее сбалансированного развития, который включает около 300 проектов от транспортных путей до инженерных сетей и пригородных зон. Об этом сообщает телеграм-канал «Экономика Дагестана». Будущее агломерации эксперты видят в децентрализации формирования новых точек роста в городах-спутниках, таких как Тюбе, Богатыревке и Шамхале. Это позволит разгрузить ядро региона Махачкалу и снизить нагрузку на инфраструктуру. При этом необходимо соблюдать принципы обеспечения социальными объектами, а также ограничивать этажность в исторической среде. В Махачкале проводится демонтаж незаконно возводимого многоквартирного дома по проспекту Акушинского, 96Ж. Об этом сообщает администрация столицы Дагестана. Ранее мэрия напомнила, что направила в суд иск с требованием о сносе самостроя. Основанием для иска послужили отсутствие разрешительных документов, нарушение предельных параметров застройки, правил землепользования, а также многочисленные отклонения от градостроительных норм. Суд полностью удовлетворил иск, предоставив застройщику время для добровольного демонтажа. Ну и движение транспорта по улице Пушкина в Махачкале будет ограничено с 23.00 на 3 дня 7 июня в связи с проведением гастрономической ярмарки. Об этом сообщает мэрия города. Ограничение вводится на участке от улицы Магомеда Яракского до улицы Ливаневского. Водители просят заранее на эти 3 дня выбирать альтернативные маршруты объезда. Я напомню, что гастрономическая ярмарка приурочена к празднованию Международного дня защиты детей. Но и бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал то, что его троюродный брат Умар получил соперники 9-го номера рейтинга легчайшего дивизиона Джоната Мартинса. Я напомню, что поединок бойца из Дагестана Умара Нурмагомедова с этим бойцом состоится 25 июля в турнире UFC в Абу-Даби. По словам Нурмагомедова, они не выбирают соперников, с кем дадут и с кем будут драться, а дальше покажут, куда их приведут победы. Но Евросоюз 15 июня планирует принять мини-пакет антироссийских санкций. При этом Европейский Союз продолжает отдельную работу над 21-м пакетом санкций, в котором будет применяться более широкий секторальный охват. Как ожидается, он будет утвержден летом. Политика ранее, напомню, что сообщала, что новые ограничения касаются запрета на импорт российской нефти. Ну и глава Крыма сообщил об ограничении продажи бензина в ближайшие несколько дней. Как отметил Сергей Аксенов, власти намерены сократить реализацию топлива за наличные. Талонов на него свободной продажи не будет. По ранее приобретенным талонам бензин реализуют по 20 литров в одни руки. На каждой заправке будут дежурить должностные лица, они станут фиксировать номера машин, которые заправляются по талонам. Это будет делаться для соблюдения законности и справедливости, а также для пресечения злоупотребления. Об этом сообщает РБК. Ну а в России хотят усилить профилактику киберпреступления. Законопроект об этом уже прошел первое чтение в Госдуме, пишет парламентская газета. Сейчас в федеральном законе есть профилактика терроризма, экстремизма и распространения наркотиков, а киберпреступления в этом перечне пока нет. Новый документ должен закрыть этот пробел. По словам зампреда Комитета Госдумы по молодежной политике Александра Толмачева, власти тоже работают над концепцией цифровой грамотности. Речь идет о единых правилах безопасного поведения в интернете. Депутат также отметил, что доля преступлений в сети уже достигла 40%. Только за прошлый год было возбуждено 675 тысяч уголовных дел по всей стране. Ну и, друзья, медики рассказали о тревожных сигналах от суставов. Среди них дискомфорт вместе с хрустом при движении, склонность мышц по утрам более 30 минут, боль по ночам или в состоянии покоя. Ограничения амплитуды движения – это признаки говорят об износе или травме суставов. Об этом сообщают аргументы недели. Если сустав не просто болит, а еще и припух, кожа над ним покраснела, а на ощупь он горячий – это говорит об очень активном воспалительном процессе и неполадках внутри сустава. В таком случае немедленно стоит обратиться к врачу. Россияне стали чаще покупать залоговые квартиры на банковских аукционах. Такую недвижимость зачастую продают с дисконтом до 25% от рыночной стоимости. В первом квартале средний чек закупки залоговых квартир, я напомню, что составил более 5 миллионов рублей. Об этом сообщает московский комсомолец.ру. Информацию о залоговом имуществе можно найти через специализированные площадки банков. Такие лоты есть и на электронных торговых площадках. фастфуд, снеки и колбасы являются пищевым мусором. Об этом сообщает nevs.ru со ссылкой на врачей. Сосиски, сардельки, бекон, ветчина, а также разные мясные консервы – одни из самых популярных современных продуктов. В них содержится скрытый жир, огромное количество соли и консервантов. Такая еда перегружает организм калориями и вредными веществами, которые необходимы для увеличения срока годности. На не полезны также и фастфуд, и снеки, картошка фри, гамбургеры, наггетсы, чипсы, сухарики, соленые орешки и попкорн. Я сейчас кому-то аппетит, по-моему, подниму. Быстрая еда – рекордсмен по содержанию трансжиров, которые разрушают клетки организма. Часто для их приготовления многократно используется одно и то же масло. Ну и плавание считается самым безопасным методом борьбы с избыточным весом. Занятия в воде способствуют разгрузке позвоночника и суставов. Об этом сообщает nevs.ru со ссылкой на врачей. Для избавления от лишних калорий также рекомендуется делать выбор в пользу аквааэробики или просто ходьбы. По словам, кстати, медиков, начало борьбы с ожирением требует осторожности, тяжелые физические нагрузки. К некоторым людям, которые не подготовлены, при большом индексе массы тело могут привести к травмам суставов. Украинский конфликт находится в тупике на фоне серьезной эскалации. С таким утверждением выступил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Конгрессе. Тем временем Владимир Зеленский выразил готовность провести прямые переговоры с Владимиром Путиным без американского посредничества. Президент Украины заявил, что на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марко Рюте, который прибыл в Киев с обещанием дальнейшей поддержки союзника. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе считает, что украинский конфликт скоро выйдет из тени.
0: Точка зрения Дмитрия Дрезе.
2: Марко Рюте прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Генсек впервые в истории провел заседание Совета Украина-НАТО непосредственно в украинской столице. Основная задача мероприятия – экстренная помощь союзнику в условиях очередного этапа военного обострения или нового повышения ставок. Можно назвать это по-разному. Генеральный секретарь подтвердил, что страны Альянса зарезервировали около 6 миллиардов долларов на закупку американского оружия через программу «Перл», главное – ПВО. Рюте заверил Владимира Зеленского, что дефицитные ракеты продолжают поступать, и скоро будут новые комплексы «Патриот», вне зависимости от происходящего на Ближнем Востоке. Высокий гость официально пригласил президента Украины принять участие в саммите НАТО в Анкаре в июле. А до этого, 15-17 июня, то есть уже совсем скоро, анонсировано участие Зеленского во встрече лидеров «Большой семерки». Пройдет она на знаменитом французском курорте Эвиан-Лебен на берегу Женевского озера с источниками одноименной, популярной во всем мире минеральной воды. Дональд Трамп, несмотря на откровенные, можно даже сказать, конфликты с союзниками, подтвердил свое участие. Вероятно, у партнеров будет прямая возможность как минимум обсудить все острые вопросы, включая судьбу НАТО и, конечно же, Украину. Кстати говоря, с Зеленским Трамп также обещает встретиться. По крайней мере, это предусмотрено протоколом. Учитывая характер нынешнего главы Белого дома и ситуацию в мире, встреча вполне может сорваться. Тем не менее, есть смысл предположить, что некая развязка в украинском вопросе не за горами. В этой связи визит Рюте в Киев можно рассматривать как своеобразный разогрев перед большими событиями. Теперь перенесемся в Санкт-Петербург, где открылся очередной международный экономический форум. Первый или нулевой день запомнился рассуждениями о возможности применения России ядерного оружия. С высокой долей вероятности Украина и ситуация в мире будет главной темой выступления Владимира Путина в основной день мероприятия 5 июня. Наверное, нельзя исключать неких сигналов Западу накануне всех вышеуказанных саммитов. Нет смысла пытаться спрогнозировать то, о чем скажет президент России. Форум-то, как известно, экономический. Единственное, хотелось бы, чтобы ядерное оружие не стало бы единственным посылом бывшим партнерам. Между тем, госсекретарь Марко Рубио, выступая на слушаниях в Комитете Палаты представителей Конгресса, подтвердил, что украинский конфликт зашел в тупик, а сейчас налицо серьезная эскалация.
0: Точка зрения.
1: За окном в Махачкале сейчас плюс 17 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 24. Ночью будет около 18 градусов. Ветер сегодня легкий, восточного направления. Осадков практически не ожидается. День обещает быть солнечным и приятным. Так что отличный повод сегодня, друзья, выйти на прогулку. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.
0: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса. Это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
1: Ну и, друзья, спровоцировать прибавку к весе может употребление фруктов в вечернее время, а именно после 16:00. Они содержат быстрые углеводы, которые лучше есть утром или днем. Так у организма больше шансов использовать полученную энергию. Об этом сообщает nevs.ru со ссылкой на нутрициологов. В первой половине дня человек все чаще бывает активным, двигается и работает. В это время быстрые углеводы из фруктов, сладких перекусов или других источников с большой вероятностью будут расходоваться. Я напомню, что ранее врачи рассказали, что россиянам следует пить в жару зеленый чай без сахара или морс. В такую погоду организм теряет много жидкости, поэтому нужно выпивать от 1,5 до 3 литров воды в день. Ну и крупные платформы обязались стимулировать соцстрахование самозанятых. Они могут получить преференции за добровольное оформление полисов. Речь идет о сумме не менее 3% от дохода. Как пишет РБК, с октября этого года водители такси, курьеры и мастера сервисов услуг смогут получать скидки, бонусы и доплаты в обмен на участие в пенсионных или социальных программах. В стране зарегистрировано, я напомню, что более 16 миллионов самозанятых, а наша республика, я напоминаю, что занимает 3-е место по стране. Ну и стало известно о запуске в Китае оплаты по QR-коду. Как пишут ведомости, новый сервис доступен российским туристам, розничным клиентам. Списание средств за товары и услуги происходит в рублях с автоматической конвертацией в юани по внутреннему курсу банка. Комиссия не взимается, максимальная сумма одной операции – 70 тысяч рублей. Ранее, напомню, что аналогичные услуги по оплате через QR-код появились во Вьетнаме, Египте, Киргизии и Таджикистане. Ну и, друзья, Таиланд отменил безвизовый режим для граждан более чем 90 стран. В этот список входит и наша страна Россия. Об этом сообщает РИА Новости. Правительство страны решило вернуть прежние правила, по которым находиться без визы можно будет около 30 дней. Окончательные параметры въезда еще предстоит утвердить Комитету по визовой политике. Власти Таиланда намерены оценивать каждую страну отдельно, учитывая вопросы безопасности и экономические интересы. Причиной пересмотра стали случаи злоупотребления туристическим режимом и рост преступности среди иностранцев. Я напомню, что 60-дневный безвиз действовал с 2024 года и изначально задумывался для стимулирования туризма. Также Бангкок решил вернуть контроль туристам. Туристам советуют заранее уточнять правила въезда перед поездкой и закладывать время на возможное оформление визы. Ну и накопительные пенсии россиян повысят на 17,3% с 1 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Социального фонда России. Перерасчет затронет около 136 тысяч человек. Повышение также коснется участников программы софинансирования пенсионных накоплений, которые получают срочную пенсионную выплату. В соцфонде уточнили, что рост связан с результатами инвестирования средств в предыдущем периоде. Никаких заявлений для перерасчета подавать не нужно. Все произойдет автоматически. Временное удостоверение личности теперь будут выдавать всем автоматически, а не только по запросу гражданина. МВД утвердила новую форму этого документа, передает парламентская газета. Удостоверение потребуется, пока человек ждет новый паспорт, например, при достижении 20 или 45 лет, смена фамилии или утере документов. Без него не устроиться на работу, не получить пенсии, не купить билет на поезд. В новом бланке на лицевой стороне теперь будет размещен государственный герб России. Каждый документ получит уникальный номер из серии 8 цифр. Оформление будет бесплатное, срок действия до получения постоянного паспорта, после чего удостоверение нужно будет сдать назад. Российской экономике в ближайшие годы потребуется огромное количество новых работников. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, через 4 года дополнительная потребность экономики в кадрах составит около 3 миллионов человек. При этом еще более серьезной проблемой станет массовый выход сотрудников на пенсию. В ближайшие 5 лет стране придется заместить около 11 миллионов рабочих мест.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Радио для взрослых.
1: В Дагестане по Каспийскому кластеру подписано соглашение на 112 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. По словам вице-премьера Муслима Телекалова, Дагестан перешел от проектных проработок к реальному строительству. Я напомню, что уже возводятся первые объекты МФЦ, инженерные сети и дороги. В рамках Каспийского кластера уже заключено 25 инвестиций, соглашение с общим объемом вложений 112 миллиардов рублей, что предусматривает создание более 7 тысяч гостиничных номеров, современной набережной и спортивных развлекательных объектов. На Петербургском международном экономическом форуме на стенде Банка России состоялось награждение победителей комплексного инвестиционного рейтинга регионов России в области возобновляемой энергетики, где Дагестан занял 3-е место. Об этом сообщает Минэнерго Республики. Итоги анализа инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики проводятся уже в 6-й раз. В текущем году лидерами по совокупности показателей стали Амурская область, Астраханская область и Республика Дагестан. На основании проведенного экспертами исследования субъектов России могут оценить свои текущие позиции на рынке и сформировать собственную стратегию отрасли. Очередная крупная майнинг-ферма обнаружена в Унцикульском районе Дагестана. Об этом сообщает Минэнерго Республики. 72 устройства для добычи криптовалюты были обнаружены в селе Балахни. Их суммарная мощность составила 252 киловатт. Все оборудование сейчас изъято. Энергетики оценивают ущерб, причиненный бездоговорным потреблением электроэнергии. Госжилищинспекция Дагестана оштрафовала на 150 тысяч рублей регионального оператора МБУ благоустройства города Махачкалы за невывоз мусора в Каспийске. Многочисленные жалобы поступали в инспекцию от жителей Каспийска. Сотрудники инспекции провели проверки и установили многочисленные факты нарушений. Региональному оператору, я напомню, что неоднократно выдавались предписания в устранении выявленных нарушений, однако они были проигнорированы. Итогом стали штрафы на 150 тысяч рублей. Госжилищинспекция, я напомню, что держит на контроле ситуацию с вывозом мусора в городах Дагестана. Правительство России выделит 3 миллиарда рублей на строительство и ремонт образовательных учреждений, которые пострадали при наводнении в Дагестане и в Чечне. Все, и напомню, что было повреждено около 80 зданий школ, детских садов и колледжей. Еще 10 были разрушены. Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин. Он также добавил, что восстановительные и ремонтные работы должны быть завершены к началу нового учебного года. Акции Victoria's Secret за день стали дороже накануне в 1,5 раза на фоне рекордных продаж нижнего белья. Еще 2 июня на пике ценные бумаги стоили больше $80 и показали максимальный дневной рост. Как так получилось? Подробнее далее в обзоре у моих коллег.
2: За последний год акции Victoria's Secret выросли почти на 300%. Выручка компании увеличивается уже 4 квартала подряд. По итогам 2026 года показатели могут превысить отметку в $7 миллиардов против прежнего ориентира в $6 950 миллионов. Историки моды в США отмечают, что успехи Victoria's Secret не в последнюю очередь связаны со сменой маркетинговой стратегии. Компания отказалась от инклюзивности и вновь переключилась на сексуальные образы. Маркетологи попали в самое яблочко, отмечает стилист Влад Лисовец.
3: Есть бренды одежды, которые максимально популярны и хорошо продаются, потому что понятные. А главное, они делают понятную рекламу и предоставляют свой товар. Victoria's Secret гениально это делает. То есть я прям каждый раз поражаюсь. У них надо учиться этому. Удачная модель. Люди устали от экспериментов, а они в последнее время очень долго экспериментировали. Они искали, меняли модели, меняли форму модели, цвета модели и поняли, что классика есть классика. Зашло, бывает такое, вот так сложились звезды.
2: Victoria's Secret снова делает ставку на бюстгальтеры и бренд Pink, ориентированный на более молодых.

0: рекламой. Безопасность женская связана с построением традиционных отношений, где женщина – женщина, а мужчина – мужчина. А они, в принципе, апеллируют к этому времени. Все, что связано с сексуальным самовыражением и с чувством безопасности, где расслаблен человек, наполняет силами.
1: В компании признаются, что покупательницы бюстгальтеров – очень лояльные клиенты. Причем самый сильный интерес к продуктам топ-менеджеры видят сразу в двух группах. Среди тех, у кого годовой доход выше 50 тысяч долларов, и тех, у кого он выше 200 тысяч. Состоятельные женщины любят классику, говорит журналист и автор шоу «Без фильтров» Анастасия Полетаева.
2: В моде популярные, красивые, сексуальные люди. Это сыграло в пользу такого бренда, как Victoria's Secret, которые в середине 90-х сделали свой бренд на том, что впервые среди всех марок возвели показ нижнего белья в ранг фэшн-шоу и искусства. Им впервые пришло в голову транслировать это в интернете. Тогда даже интернета еще толком не было. Все уже смотрели в интернете их шоу. Они впервые вывели супермоделей на подиум белье, хотя тогда казалось и считалось среди супермоделей, что это не круто.
1: Консерватизм компании неожиданно перебили прогрессивными идеями, продолжает Анастасия Полетаева.
2: В 2010-х это сыграло против них, потому что это было десятилетие за все хорошее против всего плохого. Это была эра бодипозитива, и Victoria's Secret, они попытались прыгнуть в этот вагон. Ничего у них не получилось, потому что ты не можешь сначала 30 лет торговать тем, что ты олицетворяешь собой самые красивые тела, а потом вдруг резко стать diversity и все такое. Но вот сейчас эпоха очевидной красоты и сексуальности вернулась, и они в этот вагон довольно грамотно впрыгнули, они сменили SEO, они показывают не очень красивое синтетическое оверпрайс белье на очень красивых женщинах.
1: В 2019-м компанию обвинили в чрезмерной сексуализации и попытались отменить. Тогда топ-менеджмент заменил легендарных моделей ангелов на девушек и мужчин плюс сайз, а ежегодные показы закрыл. По закону кармы теперь Victoria's Secret отменяет эпоху инклюзивности.
3: Пятое июня на календаре в 1718 году в России появилась полиция. Так что, если сегодня увидите сотрудника полиции, знайте, службе уже более 300 лет. А вот некоторые водители до сих пор удивляются, что правила нужно соблюдать, друзья. В 1945 году была подписана именно в этот день декларация о поражении Германии после Второй мировой войны. Мир тогда начал возвращаться к нормальной жизни после одной из самых тяжелых страниц истории человечества. А еще, друзья, сегодня отмечается Всемирный день окружающей среды и день эколога. Поэтому не мусорим, бережем природу и не оставляем после пикников большие слиты, чем после концерта там рок-н-ролла какого-то. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро на Диалог
4: ФМ». Говорим по делу. Звучим для души. Радио.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Ну и более 46 тысяч дагестанских детей отдохнут в детских лагерях. В летнюю оздоровительную кампанию этого года запланирована работа 373 лагерей. Из них 21 лагерь на базе загородных стационарных оздоровительных учреждений и 352 лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательной организации. Годом ранее детей принимали 256 лагерей. Планируется оздоровить более 46 тысяч детей. Это на 2% больше показателя прошлого года. Тогда отдохнули 39 343 ребенка. На проведение летней оздоровительной кампании в этом году в бюджете нашего Дагестана предусмотрено 429 миллионов рублей, что на 4% больше, чем в прошлом году. Ну и, друзья, в Дербенте приведут порядок 50 улиц. Ремонт, реконструкция около 50 улиц, запланированными властями Дербента в этом году. По части объектов работы уже начаты. До конца этого года ожидается завершение реконструкции улиц Шибалдаева вместе с улицами Тахугоди, Красная Заря и Долгата, Кобякова, Аваин, Булак и переулка Карла Маркса. Инженерные сети заменят во время реконструкции улиц Прибрежная, Батманова, Тагизаде, Пугина, Мира, Дьякова, а также на улице Фабричной вместе с прилегающими при проездами в переулках Рзаева, Гаджиева и средний на участке, соединяющем улицы Строительную и Щебалдаева. Капитального ремонта дождутся и центральная улица Дербента, это 345-я дагестанская стрелковая дивизия, Гоголя, Мамедбекова и другие. Как нам сообщает мэрия города, понимаем, что такой большой объем работ создаст определенные неудобства для автомобилистов, жителей и гостей города. Рассчитываем на понимание со стороны горожан, поскольку все это делается прежде всего для комфорта самих дербенцев. Архитекторы и ведущие эксперты по урбанистике провели исследование и оценку потенциала развития махачкалинской агломерации. Для сбалансированного роста, по их мнению, Дагестана предложен определенный сценарий пространственного развития, включающий около 300 проектов и мероприятий от транспортных путей и правил застройки до инженерных сетей. Как они видят будущее агломерации, он видится в децентрализации, формировании новых точек развития в городах-спутниках Махачкалы, это Тюбе, Богатыревке и Шамхале, что якобы разгрузит ядро региона и снизит нагрузку на инфраструктуру. Но с 1 июня российские школьники в возрасте от 12 до 17 лет могут получить сертификат на 10 месяцев бесплатных занятий по подготовке к государственным экзаменам. Об этом нам сообщает Миноборнауки Дагестана. Прием заявок продлится до 10 июня. Ученик самостоятельно может выбрать направление по подготовке по своим интересам. После подачи заявки ребенок начнет работу с наставниками и получит персональный план обучения. Новым председателем махачкалинского местного отделения «Единой России» стал Умар Османов. Его представили на конференции местного отделения партии. Я напомню, что Османов является депутатом городского собрания Махачкалы, заместитель председателя комитета по торговле, потребительскому рынку и услуг. Ну и за езду на шипованной резине летом водитель может грозить штраф 500 рублей или предупреждение. Об этом Russian Today рассказал автоэксперт Евгений Ладушкин. На горячем асфальте такие покрышки быстро теряют шипы. Они могут отлететь и повредить другие машины. Кроме того, у автомобиля может увеличиться тормозной путь. Эксперт добавил, что доехать до шиномонтажки на такой резине все-таки можно, но водителю нужно держать большую дистанцию.
1: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог FM.
0: За окном в Махачкале сейчас плюс 17 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 24. Ночью будет около 18 градусов. Ветер сегодня легкий, восточного направления. Осадков практически не ожидается. День обещает быть солнечным и приятным. Так что отличный повод сегодня, друзья, выйти на прогулку. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Три разных ООшки, а юридический адрес один. Тот же город, та же самая улица, тот же дом и офис. Или разные адреса, но фактически сидят они все в одном помещении. Налоговая обязательно это заметит, обратит внимание, конечно же, раскатает как дробление. Конечно, закон не запрещает нескольким организациям находиться по одному адресу. Особенно, если большой бизнес-центр, то ради бога. Но, когда у вас, допустим, компания-продавец, компания-производитель, компания-курьер, компания-управляющая и так далее, все в одной комнате находятся, да еще и независимые типа на бумаге, налоговая только сильнее убеждается, что это один бизнес, разделенный на несколько штук, просто ради оптимизации налогов. Инспектора обычно замечают. В учетных данных у всех один и тот же адрес. Зачастую небольшое помещение, где физически невозможно, реально невозможно автономное существование компании. И этот вот кирпичик – доказательство того, что компании связаны как раз и в суде потом проходит как обвинение очень сильно. Например, у вас ситуация. К нам приходит клиент, где руководитель, он же собственник компании, завел в себе три предприятия для продаж, как склад и для доставки. По документам, разная компания. Фактически реально сидели все в одном офисе, 30-метровом, где все сидели за соседними столами. Налоговая при проверке выяснила, что бухгалтерия у них одна общая, сотрудники те же самые, помещение единое. В итоге камеральная проверка, даже в него выездной, начислили очень большую сумму по штраф. Недоимка большая, штраф большой, пеня тоже. По статистике, более 15% всех этих вот кейсов дробления укрепляются фактом единого адреса. Если офис маленький, то это еще позволяет инспектору заявить, что нет реальной возможности разделить эти компании. Если налоговая видит, что все ваши компании зарегистрированы по одному адресу и реально ведут деятельность, кстати, даже не могут не зарегистрированы, просто находятся в одном помещении, то сомнения возникают автоматически. В результате что? До начисления налогов, возникновения такой большой приличной суммы недоимки по всему бизнесу, а не по отдельной компании, потеря льготных режимов по упрощенке, патенту и по страховым взносам, штрафы, пени и так далее. На что бы я обратил ваше внимание, чтобы в это не попасть? Старайтесь дифференцировать адреса, то есть разбить их. Если у вас все-таки компании и вы стараетесь их сделать автономными, сделайте их по разным адресам. Если компании реально самостоятельны, пускай помещения разные арендуют. Хотя бы разные комнаты в бизнес-центре уже на ходу конец. Но лучше, конечно, максимально разделить. И, конечно, если вы хотите обосновать реальную необходимость, реальную независимость этих компаний, у них, если даже один и тот же адрес, покажите договоры аренды, разделенные рабочие зоны, раздельные сотрудники, то есть максимально сделайте их автономными, чтобы не попадать потом под лишнее доначисление. И, конечно, избегайте прописки на минимальном пространстве. Если у вас там несколько компаний, либо ИПшки, маленькие помещения, 15-20-30 метров, это же бросается в глаза.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: В Дагестане 10 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Более 11 тысяч дагестанских выпускников сдали накануне ЕГЭ по русскому языку. Экзамен, я напомню, что прошел в 65 пунктах проведения, включая надомные площадки и учреждения Управления Федеральной службы исполнения наказания. В 2026 году структура ЕГЭ осталась привычной, но обновились формулировки заданий и скорректирована система оценивания. Акцент сделан на глубокую грамотность, умение аргументировать позицию в сочинении и смысловой анализ текста. Результаты станут известны не позднее 22 июня, следующий экзамен по математике состоится 8 июня. На Петербургском международном экономическом форуме руководители Росморчефлота Андрей Тарасенко и временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин обсудили развитие портовой инфраструктуры республики. Было отмечено, что за 4 месяца 2026 года объем перевалки грузов в порту Махачкалу достиг более 1 миллиона тонн, что на 48% больше, чем за аналогичный период 2025 года. С начала года значительно выросла перевалка нефти и нефтепродуктов почти вдвое, а зерна в 3 раза. Я напомню, что в прошлом году порт перевалил 3 миллиона тонн грузов, на 8% выше показателя 2024 года. Ну а глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем телеграм-канале, что в регионе на несколько дней прекратили свободную продажу бензина. При этом он предупредил, что сейчас в ближайшее время талонов не ожидается в свободной продаже. Топливо в объеме 20 литров на человека будет представляться лишь по старым талонам. За продажей бензина будут следить на заправках должностные лица, которые планируют фиксировать номера машины. Глава Крыма подчеркнул, что все экстренные службы, силовые структуры и муниципальный транспорт обеспечены топливом. По его словам, в ведомствах оптимизировали исполнение авто. Депутаты Госдумы планируют добиться введения обязанности сотрудников госавтоинспекции проверять автомобили со знаком «инвалид» на наличие в специальном реестре. Об этом в ТАСС заявил председатель Думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил, что специальный знак можно купить и использовать нелегально, например, чтобы занимать парковочное место для инвалидов. Сейчас я напомню, что инспектор госавтоинспекции не обязан проверять машину в реестре инвалидов. Владимир Путин сегодня примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Он по традиции станет центральным мероприятием Петербургского форума. Российский лидер выступит с большой речью, об этом сообщал его помощник Юрий Ушаков. Главная часть выступления будет посвящена экономическим вопросам, как внутренним, так и международным. Также наш президент уделит внимание политическим проблемам. Вместе с российским лидером в пленарном заседании примут участие президент Танзании, лидер Узбекистана, заместитель председателя КНР и министр энергетики Саудовской Аравии. Ну а в нашей стране хотят вести уроки эмпатии в детских садах. Детей должно учить доброте, сопереживанию и как поддержать друг друга. Такое мнение высказал замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб в интервью ТАСС. Он отметил, что существует много методик у психологов и педагогов, но для уроков эмпатии воспитателям необходимо будет пройти специальные курсы. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
3: Для детей старше 12 лет.
1: Ну и после выпуска новостей самое время продолжить утро на Диалог ФМ. Меня зовут Расим Загиров, приветствую весь наш необъятный Дагестан, всех тех, кто только что к нам присоединился. Я напоминаю, что мы здесь рассказываем обо всем, что творится в нашем прекрасном мире. Это единственное утреннее информационное шоу в Дагестане. Меня зовут Расим Загиров, я всем желаю доброе утро, продолжим очень скоро.

0: будете в Махачкале, не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: В Дагестане по Каспийскому кластеру подписано соглашение на 112 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. По словам вице-премьера Муслима Телекалова, Дагестан перешел от проектных проработок к реальному строительству. Я напомню, что уже возводятся первые объекты МФЦ, инженерные сети и дороги. В рамках Каспийского кластера уже заключено 25 инвестиций, соглашение с общим объемом вложений 112 миллиардов рублей, что предусматривает создание более 7 тысяч гостиничных номеров, современной набережной и спортивных развлекательных объектов. На Петербургском международном экономическом форуме на стенде Банка России состоялось награждение победителей комплексного инвестиционного рейтинга регионов России в области возобновляемой энергетики, где Дагестан занял третье место, об этом сообщает Минэнерго Республики. Итоги анализа инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики проводятся уже в шестой раз. В текущем году лидерами по совокупности показателей стали Амурская область, Астраханская область и Республика Дагестан. На основании проведенного экспертами исследования субъектов России могут оцениться свои текущие позиции на рынке и сформировать собственную стратегию отрасли. Республика Дагестан начинает масштабные строительные работы на побережье Каспийского моря. Ход реализации этих и других ключевых инвестиционных проектов обсудили на заседании правительственной комиссии по развитию туризма под руководством вице-премьера России Дмитрия Чернышенко. В частности, центральной темой встречи стало накануне создание круглогодичных морских курортов в рамках президентской программы «Пять морей» и «Озеро Байкал». Как подчеркнул Дмитрий Чернышенко, этот проект представляет собой самый масштабный пример государственного частного партнерство в отечественном туризме. Я напомню, что для этого федеральный центр выделил регионам-участникам более 100 миллиардов рублей по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Но под председательством временно исполняющего министра природных ресурсов и экологии Дагестана Ратмира Расулова прошло рабочее совещание с участием представителей Минэнерго, Минстроя и глав муниципалитетов. Ключевой вопрос – перенос и демонтаж инженерных коммуникаций, которые снижают пропускную способность русел рек и препятствуют руслоочистительным и дноуглубительным работам. По итогам принято решение провести совместные выездные обследования для точного определения объектов, подлежащих переносу или демонтажу. Ну а в частном зоопарке в селе Рукель Дагестана содержалось более 40 животных. Это львы, медведи, волки, рептилии и птицы. Владельцы называли его приютом, однако звери содержались в очень тяжелых ситуациях. В тесных, грязных и мокрых вольерах, без ветеринарного наблюдения и лечения. У всех животных был изможденный вид, кожные и другие заболевания. Природоохранная прокуратура и Росприроднадзор выяснили, что лицензии на использование животных в культурно-зрелищных целях у владельцев не было. Дербентский районный суд сейчас принял решение об изъятии этих животных. Об этом нам сообщает телеканал ТВЦ. Ну а UFC больше не подписывает контракты с дагестанцами, потому что они чертовски хороши, в кавычках. Этим слухом поделился бывший чемпион Лиги американцев Димитрос Джонсонс. Ну и на портале московского комсомольца в Дагестане там решили проверить утверждение, почитали реальную статистику выступлений уроженцев республики в UFC. Они начали с Хабиба Нурмагомедова, который одержал 13 побед при нуле поражения. Также есть действующий двойной чемпион Ислам Махачев, который выиграл 17 боев и проиграл лишь дважды. Магомед Анкалаев побежал 12 раз, потерпел два поражения и один бой признан ничейным. Умар Нурмагомедов непременно еще получит титульный шанс, а пока его в активе UFC 8 побед и одно поражение. Это все данные московского комсомольца в Дагестане. Управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело против мэрии Махачкалы. Причина? Я напомню, что в феврале текущего года ведомство направило в мэрию запрос о представлении схемы размещения рекламных конструкций на территории города. В ходе анализа представленной информации выяснилось, что 11 рекламных объектов отсутствуют в утвержденной схеме, а также не имеют разрешения на установку и эксплуатацию. Управление Федеральной антимонопольной службы выдало муниципалитету предупреждение с требованием выдать предписание о демонтаже незаконных конструкций, однако администрация Махачкалы его не исполнила. Ведомстве подчеркнули, что подобные действия могут привести к ограничению конкуренции на рынке наружной рекламы. Рассмотрение дела сейчас назначено на 16 июня. Ну а делегация из Дагестана во главе с временно исполняющим главы Дагестана Федором Щукиным принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, где, кстати, представлен весомый туристический потенциал нашего Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба главы Дагестана. Стенд Дагестана объединяет, я напомню, что культурное наследие с современными технологиями. Центральная композиция в виде орлиных крыльев символизирует единство народов Дагестана. Управление Россельхознадзора по нашей республике обнаружило 26 нарушений при ввозе более 1000 кубометров лесоматериала и 800 тонн зерна на территории республики в прошлом месяце. В их числе компания ВК «Инвест» по Изулаев. Они везли 370 кубометров леса, кукурузы из Кабардино-Балкарии, после чего не погасили карантинные сертификаты в системе «Аргусфита». Это является, кстати, прямым нарушением обязательных требований законодательства в области карантинных растений. Ну а с 10 по 15 июня в Дагестане пройдет 24-й международный фестиваль фольклора и традиционной культуры горца, который соберет творческие делегации из Индии, Белоруссии, Непала, Египта, Киргизии и Туркменистана, а также из 12 регионов России. Центральными участниками станут более 50 дагестанских фольклорных ансамблей. Фестиваль проходит, я напомню, что под эгидой комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО при поддержке главы и правительства Дагестана. Ну а правительство России направит около 3 миллиардов рублей Дагестану и Чечне на восстановление образовательных учреждений после весенних паводков. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, сильные ливни серьезно повредили социальную инфраструктуру, пострадали школы, детские сады и колледжи, около всего 80 зданий. Еще 10 объектов были разрушены стихией. Мишустин сейчас поручил Минпросвещению оперативно направить регионам средства и контролировать ход этих работ. Минфин нашей страны прорабатывает продление нулевой импортной пошлины на бензин. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил замминистра финансов Алексей Сазанов. Его слова передает ТАСС. По его словам, такое предложение сейчас поступило от Минэнерго. Сейчас обсуждается продление нулевой ставки до 30 июня. Эта мера рассматривается на фоне ситуации с топливом в Крыму и Севастополе. Я напомню, что ранее там ввели ограничения на продажу бензина АИ-92 и АИ-95. Не больше 20 литров в сутки на одни руки. Какой такой чемпионат? Задаюсь вопросом чемпионата мира по футболу. Интерес к грядущему чемпионату мира у российского бизнеса пока слабый. Место поклонников футбола есть, но спрос далеко не велик. Впрочем, собеседники «Коммерсант» признают, что финалу чемпионата мира по футболу все еще этот интерес может измениться. Подробнее далее в обзоре у моей коллеги.
2: Чемпионат мира 2026 стартует 11 июня и продлится 39 дней. Мундиаль исторический. 48 участников, среди которых, в частности, команда Узбекистана. 12 групп и 104 матча пройдут сразу в трех странах – США, Мексике и Канаде. И каждая проведет свою церемонию открытия турнира. Среди самых известных хедлайнеров грядущих шоу – Кэти Перри и рэпер Фьюча. На дебютный матч турнира Мексика-ЮАР мест почти не осталось, рассказали в лаунж-баре «Руна». «Коммерсант ФМ» позвонил туда под видом клиента.
3: У нас на втором этаже планируется показ всех мероприятий. Там проектор. Также у нас есть VIP-комната, если вы бы хотели уединенную атмосферу. Там полноценный телевизор, и это только на один столик. В целом есть свободные столики, только на 11, их осталось уже крайне мало. На компанию свыше 8 человек, депозит 2000 рублей с человека и 10% сервисный сбор. Если менее 4-5, депозит у нас отсутствует.
2: Пока западные бренды вводят в меню позиции в честь спортсменов и выпускают мерч, а блогеры обклеивают себя наклейками с футболистами, столица к грандиозному спортивному событию подошла во всеоружие. В парке Горького с 4 июня открылась фан-зона с огромными экранами под открытым небом. Трансляцию матча анонсировал и Рутюб. О приобретении прав рассказывали в «Газпром-медиахолдинге». Сумма сделки не раскрывается, но в 22-м они обошлись в ГТРК, Матч ТВ и Первому каналу почти в 40 миллионов долларов, писал РБК. Для фанатов на электризованной атмосферы с живыми эмоциями матч ЧМ будут транслировать больше 1000 заведений. Из-за большой разницы во времени многие планируют работать от заката до рассвета. И пока место найти вполне реально, рассказали в Лига ПАП. «Коммерсант ФМ» позвонил туда под видом клиента.
4: 11-го, допустим, Мексика, ЮАР. Места есть. Нидерланды, Япония. 14-го. Места тоже есть.
5: Если вы надумаете кого-то приплюсовать, то уже некуда будет. Нужно сразу определяться с количеством. Бронирует у меня вот сейчас мужчина на 11-е и уже, ну, возможно, 9-го будет какая-то информация. То есть мы будем с гостем связываться и предупреждать, что необходимо внести депозит.
2: Только до плей-оффа смотреть будет особо не на что, сетует сооснователь баров «Ясно», «Сюрбар» и «Интеллигенция» Никита Фомкин.
6: Единственное, что можно будет более-менее показывать, это 10-часовые матчи. Выбор, конечно, будет небольшой. В 12 часов ночи 30-летним плюс уже спать хочется. Смотреть Англия, Камерун как-то не очень охота. Будем ждать четвертьфиналы, когда уже будет фильтрация, и тогда можно будет уже организовывать футбол вечерний, может, даже и в 12, если шикарные матчи такие топовые. А так, конечно, чемпионат мира и заработки пройдут немножко мимо нас.
2: При этом для бизнеса подобные мероприятия – отличный шанс заработать, продолжает Никита Фомкин.
6: Только в эти выходные провели показ Лиги чемпионов финала. У нас собралось во дворе около 100 человек. Единственное, мы только лоханулись, потому что матч был в 6 часов, а мы показывали с проектором. Мы не знали, что так рано. Никогда в жизни так Лигу чемпионов не показывал никто. Поэтому было плохо видно первый тайм, на второй хорошо. У нас выручка была 250 тысяч от этого просмотра. Это именно прямых во дворе, то, что мы продавали сидр пива и делали стейки. Еще какая-то выручка пошла от зала, где гости брали по основному меню.
2: Скромные трансляции планирует организовать и ресторатор Вячеслав Ланкин.
7: Деликатесов не было, но мы тут в маленьком барчике будем делать. Наши не участвуют. Многие даже не в курсе, если чемпионат будет. Но будем пробовать по минимуму.
2: Замглавы российского МИДа Сергей Рябков в ходе ПМФ призвал болеть на ЧМ за Бразилию. Правда, присутствующие его предложения встретили скромными аплодисментами.
8: За окном в Махачкале сейчас плюс 17 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 24. Ночью будет около 18 градусов. Ветер сегодня легкий, восточного направления. Осадков практически не ожидается. День обещает быть солнечным и приятным. Так что отличный повод сегодня, друзья, выйти на прогулку. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
13: Овощи, угомонитесь. Ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров.
15: Абрикос еще вкусней.
16: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
17: Слива с яблоком вкусней.
18: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
19: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все любого вкуса кикуни. Сок для меня.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
20: В Дагестане может появиться экспортно-логистический хаб. Об этом сообщили пресс-службе главы Дагестана. Предварительные договоренности, я напомню, что были достигнуты в рамках встречи временно исполняющего главы Дагестана Федора Щукина с генеральным директором российского экспортного центра Вероникой Никишиной. Помимо хаба, заявили о готовности оказать также содействие в развитии экспорта продукции Дагестана, а также благотворительную помощь пострадавшим от ЧС медучреждениям Дагестана. Компания также готова оказать нашей республике помощь в восстановлении инфраструктуры. Ну а знаменитые ювелирные изделия Кубачинского художественного комбината накануне стали одним из центральных элементов экспозиции Республики Дагестан на Международном экономическом форуме в Петербурге. Я напомню, что на текущий момент дагестанский стенд уже посетили представители Объединенных Арабских Эмиратов и в ближайшее время ожидаются переговоры с партнерами из Саудовской Аравии. Ну и по запросам наших слушателей в Главном бюро медико-социальной экспертизы по Республике Дагестан дали подробные разъяснения в ответ на участившиеся вопросы граждан о проверках ранее установленных групп инвалидности. Ведомстве нам подчеркнули, что речь не идет о введении нового порядка или массовой отмене льготного статуса. Как отметили в бюро, проверка обоснованности принятия данных решений – это стандартная и рутинная процедура, которая проводится специалистами на постоянной основе в строгом соответствии с законом. Если инвалидность была установлена на законе, основаниях и подтверждается медицинскими документами, повода для беспокойства нет. И напомню, что каждое экспертное решение рассматривается индивидуально, а автоматическая отмена инвалидности без веских причин полностью исключена. Сотрудники Министерства по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан накануне провели плановую выездную проверку на территории памятника природы Дюна-Сарыкум. Мероприятие было направлено на контроль за соблюдением обязательных требований в сфере туристической деятельности. В ходе рейда инспекторы проверяли легальность работы местных гидов. Особое внимание уделялось наличию экскурсоводов свидетельства о прохождении государственной аттестации. А ситуация на российском рынке труда остается сложной. Об этом в интервью «Вестям» заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников. Безработица в стране по-прежнему находится на историческом низком уровне. Она составляет 2,5%. Она составляет чуть выше 2%. Для работодателей это означает нехватку людей по многим направлениям. При этом сам показатель, как отметил министр, не передает всей сложности происходящего. Решетников также связал ситуацию на рынке труда с общим состоянием экономики. Низкую безработицу он назвал и ограничителем, и одним из ориентиров для Центробанка при принятии ключевой ставки. И напомню, что среди заметных изменений на рынке труда Решетников отдельно выделил рост платформенной занятости. Ну и отели в ряде популярных зарубежных городов стали дешевле для российских туристов. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на исследование. В июне цены снизили сразу по нескольким направлениям. Я напомню, это связывают с сезонными факторами. Где-то закончились весенние праздники, в Азии начался сезон дождей. Я напомню, что стало дешевле проживание сейчас в Стамбуле, Шарм-эль-Шейхе, Дубае и Паттайе. В зависимости от города снижение составило практически до 15%. Ранее напомню, что нашим гражданам также назвали страны, где можно уложиться в пляжный тур до 100 тысяч рублей. Среди таких направлений – Абхазия и китайский остров Хайнань. На повестку дня вынесли критически важные для Дагестана темы. Среди них строительство нового мостового перехода через реку Дарвакчай в поселке Мамедкала для полноценного восстановления муниципальной автодороги. В рамках ликвидации последствий ЧС планируется модернизация, инженерная защита, также возможных подтоплений ключевых питающихся центров. Это подстанции Приморская, Махачкала 110 и подстанция «Восточная». Кроме того, для учета пострадавшего имущества планируется сформировать точечные списки всех жилых домов, которые получили повреждения во время чрезвычайной ситуации, но не зарегистрированных в базах Росреестра. Вместе с тем предполагается ускорить решение затянувшихся проблем с переселением граждан, чье жилье находится в опасных оползненных зонах, а также процесс выплаты материальной и финансовой помощи жителям республики, пострадавших после удара стихии. Но в правительстве Дагестана под руководством временно исполняющего вице-премьера республики Наримана Абдулмуталибова прошло рабочее совещание, на котором эксперты обсудили целесообразность восстановления Геджугского водохранилища. Участники встречи проанализировали техническое состояние объекта и определили дальнейшие шаги по обеспечению безопасности жителей Дербинского района. Я в свою очередь напомню, что Геджугское водохранилище было построено еще в 1960-х годах для мелиорации этих земель, однако в апреле этого года объект не выдержал аномальных ливней, вода прорвала земляной вал. Ну и нарушения в сфере вывоза мусора выявлены инспекцией госэконадзора Минприроды Дагестана в городе Каспийске. Об этом сообщили ведомстве. Факты несвоевременной уборки мусора зафиксированы по следующим адресам. Это Батманова 12А, Байрамова 14 и Батманова 18. Это все в Каспийске. По итогам проверки, инициированной в том числе по сообщениям в социальных сетях, контейнерные площадки по улице Магомеджанова, Батманова и Молодежная находились в надлежащем санитарном состоянии. И напомню, что в Каспийске для устранения выявления недочетов в адрес регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами направлено официальное уведомление. Ну и Россия и Китай могут скоро объявить о новых договоренностях в сфере энергетики. Об этом Владимир Путин на встрече с представителями мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума объявил. Президент назвал две страны естественными партнерами. Он отметил, что Россия и Китай являются соседями и имеют большую общую границу, продолжает развивать сотрудничество. Путин также сообщил, что товарооборот между странами вырос почти до 250 миллиардов долларов. Результаты взаимодействия Москвы и Пекина он назвал впечатляющими. Ну и Россия и США планируют подписать соглашение о продолжении проектирования тоннеля через Берингов пролив. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он отметил, что новости соглашения ожидаются уже сегодня. Дмитриев назвал тоннель одной из самых крупных совместных инфраструктурных инициатив России и Соединенных Штатов. Я напомню, что позже Дональд Трамп назвал идею тоннеля между Россией и Аляской интересной. МИД России также напоминали, что этот проект обсуждался еще в конце 18 века, а позже рассматривался как возможность. Возможный символ сближения Москвы и Вашингтона. Ну и в Саудовской Аравии назвали Россию стратегическим партнером. Товарооборот между странами в сельскохозяйственной отрасли, я напомню, что составляет 1 миллиард долларов. Об этом пишет РИА Новости. Накануне министр энергетики Саудовской Аравии прибыл в Петербургский международный экономический форум. Сегодня глава ведомства примет участие в пленарном сессии вместе с Владимиром Путиным.
0: Диалог ФМ. Все время по делу.
20: Ну и накануне Конгресс США выступил за ужесточение санкций против России. Как отметил госсекретарь США Марко Рубио, Дональд Трамп дал согласие на введение новых ограничений. Впрочем, формулировки законопроекта еще дорабатываются. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
2: Как отмечает «Нью-Йорк Таймс», инициатива предполагает экономический удар не столько по самой России, сколько по ее партнерам. Санкции могут коснуться банков, международных организаций, компаний, государственных структур в Китае, Центральной Азии и других юрисдикциях, которые помогают Москве обходить ограничения. По данным газеты, Дональд Трамп выступает против инициативы, опасаясь, что это помешает ему вести переговоры с Россией. Поэтому президент еще может наложить вето на законопроект. Впрочем, по словам Марко Рубио, Трамп его уже не гласно одобрил. Тем временем издание «Хилл» обращает внимание на политическое значение голосования. По сути, оно стало открытым вызовом Белому дому. Документ предусматривает не только новые санкции против Москвы, но и около 8 миллиардов долларов на новый кредит Киеву. Кроме того, программу, которая позволяет Украине получать оружие напрямую со складов Пентагона, могут продлить до 2027 года. Как отмечает Fox News, раскол среди республиканцев становится все более очевидным. Это уже не первый случай, когда коалиция демократов и нескольких представителей правой партии используют редкую парламентскую процедуру – петицию об увольнении. Она позволяет отстранить профильную комиссию от рассмотрения законопроекта и вынести его на всеобщее голосование. По данным телеканала, это доказывает растущее недовольство политическим курсом Белого дома. Независимый депутат Кевин Кайли заявил, что новые санкции станут рычагом давления и заставят Россию

0: На Петербургском международном экономическом форуме на стенде Банка России состоялось награждение победителей комплексного инвестиционного рейтинга регионов России в области возобновляемой энергетики, где Дагестан занял 3-е место. Об этом сообщает Минэнерго Республики. Итоги анализа инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики проводятся уже в 6-й раз. В текущем году лидерами по совокупности показателей стали Амурская область, Астраханская область и Республика Дагестан. На основании проведенного экспертами исследования субъектов России могут оценить свои текущие позиции на рынке и сформировать собственную стратегию отрасли. Очередная крупная майнинг-ферма обнаружена в Унцукульском районе Дагестана. Об этом сообщает Минэнерго Республики. 72 устройства для добычи криптовалюты были обнаружены в селе Балахни. Их суммарная мощность составила 252 киловатт. Все оборудование сейчас изъято. Энергетики оценивают ущерб, причиненный бездоговорным потреблением электроэнергии. С января этого года отделение Социального фонда России по Дагестану представило различные меры социальной поддержки родителям более 670 тысяч детей. Семьи получат помощь на каждом этапе воспитания ребенка. При рождении государство беззаявительно оформляет сертификат на материнский капитал и выплачивает единовременное пособие в размере 28 450 рублей. Родители также могут получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Это 40% от среднего заработка за последние 2 предшествующих года. Семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины вправе претендовать на единое пособие. Его размер составит до 100% прожиточного минимума в зависимости от доходов и имущественного положения семьи. Отдельные выплаты предусмотрены для семей военнослужащих. Беременные жены призывников получат разовую выплату в размере 45 тысяч рублей. На каждого ребенка военного ежемесячно также выплачивается около 19 300 рублей. Я напомню, что с 1 июня Дагестанское отделение Социального фонда России начало прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату для работающих родителей 2 и более детей. Условием получения является уплата НДФЛ за предыдущий год.
1: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
0: Владимир Путин не планирует встречаться с американской делегацией на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Накануне Марко Рубио заявил, что ему ничего не известно о визите официальных лиц США в северную столицу. Подробнее далее у моего коллеги Дмитрия Дризе.
2: Марко Рубио 2 дня выступал на слушании в Конгрессе, где отбивался от различного рода нападок, острых вопросов и едких комментариев. В частности, конгрессмены выражали недовольство малой поддержкой Украины и курсом нынешней администрации на явное сближение с Россией. И вот прямо так все совпало. На фоне этих самых слушаний в Санкт-Петербург прилетела официальная американская делегация во главе с главой комиссии по изящным искусствам Родни Мимсом Куком-младшим. К слову, в северной столице у него обширная программа. Высокий гость передал российской стороне копию чудотворной ситкинской иконы Божьей Матери по личному поручению Дональда Трампа. В ответ на то, что Владимир Путин подарил православной общине на Аляске иконы преподобного Германа Аляскинского и Пресвятой Богородицы. Глава Госдепа от этой делегации торжественно открестился. Заявил, что ему ничего об этом не известно. Вообще так ситуация попахивает скандалом. Федеральный чиновник отправился в явно недружественную страну, находящуюся под американскими санкциями, а в Государственном департаменте, в ведомстве, которое отвечает за оформление соответствующих документов, об этом ничего не знают. Правда, Рубио все-таки дал понять, что господин Кук явно невысокий чиновник, а все остальные, ну, в том числе известная телеведущая, гражданин РФ Стивен Сигал, ряд других подобных, к правительству Соединенных Штатов отношения не имеют. Собственно, главное даже не это, а то, что Марко Рубио прямо так и заявил, что США на стороне Украины. Далее цитата. «Мы не поставляем оружие России, мы поставляем оружие только Украине. Мы не вводим санкции против Украины, только против России. Поэтому мы, очевидно, заняли одну из сторон». Конец цитаты. Как известно, в Конгрессе находится двухпартийный законопроект о поддержке Украины. Речь там идет о помощи Киеву на, по меньшей мере, 8 миллиардов долларов. Не совсем понятно, поддержит ли его Белый дом, но Рубио признает, что администрация, в принципе, не против давления на Москву. Сигнал из-за океана разгадать нетрудно. В США есть 2 фланга. Условные сторонники России, те, что на ПФ, в частности, приехали. Но это явно не представители элит. На другом фланге противники.

0: и не только демократы, но и республиканцы в Конгрессе. Игнорировать их мнение Белый дом не может. Администрация Дональда Трампа где-то посередине поддерживает баланс сил. Соответственно, если компромисса по Украине не будет, чаша весов вполне может склониться в противоположную от Российской Федерации сторону. Скажем так. Но также нельзя не обратить внимание на то, что Дональд Трамп последние недели ситуацию вокруг Украины вообще никак не комментирует. А Рубио говорит, что конфликт зашел в тупик, и военного решения он не имеет.
1: ФМ. Пятое июня на календаре. В 1718 году в России появилась полиция. Так что, если сегодня увидите сотрудника полиции, знайте, службе уже более 300 лет. А вот некоторые водители до сих пор удивляются, что правила нужно соблюдать, друзья. В 1945 году была подписана именно в этот день декларация о поражении Германии после Второй мировой войны. Мир тогда начал возвращаться к нормальной жизни после одной из самых тяжелых страниц истории человечества. А еще, друзья, сегодня отмечается Всемирный день окружающей среды и день эколога. Поэтому не мусорим, бережем природу и не оставляем после пикников большие следы, чем после концерта там рок-н-ролла какого-то. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро на диалоге».

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Реклама на «Диалог FM».
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Ты прохладный, сок томатный.
6: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров,
12: абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
14: Слива с яблоком вкусней.
15: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
16: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
17: Ну и, друзья, в Махачкалинском доме журналистов объявили в данный момент эвакуацию. Людей выводят, отмечают, что тревога не учебная. Наши коллеги-журналисты сейчас среди эвакуированных. Об этом сообщает портал mirmol.ru. Сейчас их не подпускают к зданию по предварительной информации. Есть вероятность минирования сотрудников. Оповещают по системам пожарной опасности. На месте работают оперативные службы. Информация сейчас уточняется. Ну и делегация Республики Дагестан, которая возглавляется Федором Щукиным, провела весьма продуктивный первый день на площадке Петербургского международного экономического форума. Программа была наполнена важными деловыми мероприятиями, ключевыми переговорами и подписанием ряда соглашений, которые призваны укрепить экономику, привлечь инвестиции, ускорить цифровизацию, а также расширить международное и межрегиональное сотрудничество. В рамках деловой встречи было заключено соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном взаимодействии между Дагестаном и Астраханской областью. Состоялся накануне ряд значимых встреч с представителями федеральных органов власти, деловых кругов и международных партнеров. В частности, на стенде Дагестана прошли переговоры с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации. Ну и в течение рабочей встречи также прошли с главой Федерального агентства морского и речного транспорта Андреем Тарасенко, генеральным директором компании «Вымпелком» Сергеем Анухиным и генеральным директором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной. Особое внимание было уделено вопросам поддержки экспортно-ориентированных предприятий по итогам встречи. Руководством Российского экспортного центра достигнуты договоренности о дальнейшем плодотворном взаимодействии. Ну и бизнес-сообщество «Бесом» — это в Махачкале 7 июня в парке аттракционов будет проводить благотворительное мероприятие для детей из реабилитационного центра Махачкалы, а также для детей своего сообщества, посвященное Дню защиты детей. В программе мероприятия подготовлены развлечения, аттракционы, горячий плов и угощения, подарки и приятные сюрпризы. Ожидают всех присутствующих.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
17: Ну и минимальный размер оплаты труда в России могут увеличить до 60 тысяч рублей в месяц. С такой инициативой выступили в Госдуме. Там считают, что повышать зарплаты нужно тем, кто создает общественное богатство, а не тем, кто на нем наживается. Кроме того, было предложено ввести поквартальную индексацию пенсии с учетом инфляции, повысить стипендии, отменить подоходный налог для малообеспеченных граждан. Об этом сообщает ТАСС. Ранее в Госдуме говорили, что поднять МРОТ реально за 1,5-2 года. Прожить на нынешние 27 тысяч, по его словам депутатов, невозможно из-за цен на услуги ЖКХ, еду и лекарства. Инициативу, я напомню, что направили на обсуждение. Школьника могут выгнать с единого государственного экзамена за списывание наличия телефона или шпаргалки. Такие правила утвердил Рособорнадзор. Под запрет также пойдут любые разговоры с другими учениками. И в аудитории нельзя фотографировать или выносить из класса черновики или экзаменационные материалы. Запрещено передавать другим детям записки и любые предметы. Если нарушение зафиксируется, составляется акт об утолении. Документ оформляется в двух экземплярах прямо на месте. Один отдает выпускнику, второй в тот же день направляет в государственную экзаменационную комиссию. Ну и, друзья, не знаю, кому это интересно, но в России в январе-апреле этого года на 22% снизился спрос на черную икру. Ну, мало ли, среди нас, может, есть кто завтракает черной икрой. Показатели сравнили с аналогичным периодом прошлого года, как пишет Коммерсант. В денежном выражении оборот уменьшился аж на 12%. Потребители массово отказываются от деликатеса, переориентируясь на более доступные аналоги или в целом сокращают частоту покупок этого продукта. На максимальный размер пенсии учителей в этом году может достигать 50 тысяч рублей. Такой прогноз дал профессор финансового университета Александр Сафонов. По его словам, при стаже от 35 до 38 лет и нагрузке на 1,5-2 ставки пенсия будет сильно различаться по регионам. Как сообщает ТАСС, в субъектах с невысокими зарплатами учитель получит около 13 600 рублей. Ну а каждый седьмой отпуск по уходу за ребенком в России теперь оформляет мужчина. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на данные социального фонда. В 2025 году число мужских декретов выросло до 226. Для сравнения, в 2021-2023 таких отпусков было около 30 тысяч в год. Всего в прошлом году в России насчитывалось 1 650 тысяч отпусков за уходу за ребенком. Эксперты связывают рост с изменением правил выплат. С 2024 года родители могут выходить на работу, в том числе на полный день, и при этом сохранять пособие по уходу за ребенком. Ну а ключевые объекты туристической и обслуживающей инфраструктуры Дагестана, которые повреждены в результате потопления, работают в штатном режиме. Об этом рассказал ТАСС министр по туризму и народным художественным промыслам республики Имин Мирданов. Министр добавил, что несмотря на временные сложности, работа по системному развитию туристической отрасли в республике продолжается и ведется усиленными темпами. Но строительство атомной электростанции не может быть запланировано в регионах Северного Кавказа из-за того, что это туристическая зона и сейсмоопасный регион, а также отсутствие подходящих для охлаждения реакторов водоемов. Об этом в разговоре с РБК ТВ «Юг» заявил депутат Госдумы города Пятигорска Андрей Фадюхин.
0: Радио «Диалог ФМ». Послушал, подумал, принял решение.
17: Каждый третий предприниматель совмещает бизнес с работой в найме. Это обеспечивает финансовую подушку и карьерный трек, а свое дело дает личную свободу и отсутствие жестких регламентов. Об этом аналитики рассказали газете.ру. Среди опрошенных 43% развивают исключительно собственный бизнес, а 26% ведут деятельность только в статусе самозанятых. При этом значительная доля респондентов, а их 31%, совмещает гибридный формат, продолжая совмещать свое дело с работой в найме. По данным исследования, 28% предпринимателей открыли свое дело из-за того, что хотели больше свободы, без контроля со стороны руководства и строгого графика. При этом желание больше зарабатывать мотивировало лишь пятую часть опрошенных, а еще 19% увидели в предпринимательстве возможность реализовывать и построить свою карьеру. Делегация Дагестана во главе с временно исполняющим главы региона Федором Щукиным принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, где представлен инвестиционный туристический потенциал республики. Стенд Дагестана объединяет культурное наследие с современными технологиями. Центральная композиция в виде орлиных крыльев символизирует единство народов Дагестана. В экспозиции представлены зеленая энергетика, туризм, промышленность и прорывные проекты, стекольные, плодоовощной, каспийские транспортно-логистические кластеры, Новолакская ВЭС, склад Озон, а также макет Лазурного берега, спортивные достижения и серебряные изделия Кубачинского комбината. Завершает композицию подвесной арт-объект в форме облаков, символ мира и духовности. Делегация проводит деловые встречи и подпишет соглашение о товарно-экономическом и научно-техническом культурном наследии. Особое внимание уделяется транспортной инфраструктуре, цифровизации и экспорту. Ожидается, что по итогам форума будут достигнуты новые договоренности по инфраструктурным, промышленным, образовательным и цифровым проектам.

За окном в Махачкале сейчас плюс 17 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 24. Ночью будет около 18 градусов. Ветер сегодня легкий, восточного направления. Осадков практически не ожидается. День обещает быть солнечным и приятным. Так что отличный повод сегодня, друзья, выйти на прогулку. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Диалог FM. Все время по делу.

0: Дагестане 11 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Ну и, друзья, начинаем выпуск со срочных новостей. В Махачкалинском доме журналистов объявили эвакуацию. Людей сейчас выводят, отмечают, что тревога не учебная. Как сообщает портал mirmol.ru, среди эвакуированных журналисты. Их сейчас не подпускают к зданию. По предварительной информации, есть вероятность минирования. Это по данным портала mirmol.ru. Сотрудников сейчас оповещают по системам пожарной опасности. На месте работают оперативные службы. Информацию уточняется. А в Дагестане может появиться экспортно-логистический хаб. Об этом сообщили в пресс-службе главы Дагестана. Предварительные договоренности, я напомню, что были достигнуты в рамках встречи временно исполняющего главы Дагестана Федора Щукина с генеральным директором российского экспортного центра Вероникой Никишиной. Помимо хаба, заявили о готовности оказать также содействие в развитии экспорта продукции Дагестана, а также благотворительную помощь пострадавшим от ЧС медучреждениям Дагестана. Компания также готова оказать нашей республике помощь в восстановлении инфраструктуры. Ну а знаменитые ювелирные изделия Кубачинского художественного комбината накануне стали одним из центральных элементов экспозиции Республики Дагестан на Международном экономическом форуме в Петербурге. Я напомню, что на текущий момент дагестанский стенд уже посетили представители Объединенных Арабских Эмиратов, и в ближайшее время ожидаются переговоры с партнерами из Саудовской Аравии. Ну и по запросам наших слушателей в Главном бюро медико-социальной экспертизы по Республике Дагестан дали подробные разъяснения в ответ на участившиеся вопросы граждан о проверках ранее установленных групп инвалидности. Ведомстве нам подчеркнули, что речь не идет о введении нового порядка или массовой отмене льготного статуса. Как отметили в бюро, проверка обоснованности принятия данных решений – это стандартная и рутинная процедура, которая проводится специалистами на постоянной основе в строгом соответствии с законом. Если инвалидность была установлена на законных основаниях и подтверждается медицинскими документами, повода для беспокойства нет. Я напомню, что каждое экспертное решение рассматривается индивидуально, а автоматическая отмена инвалидности без веских причин полностью исключена. Сотрудники Министерства по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан накануне провели плановую выездную проверку на территории памятника природы Дюна-Сарыкум. Мероприятие было направлено на контроль за соблюдением обязательных требований в сфере туристической деятельности. В ходе рейда инспекторы проверяли легальность работы местных гидов. Особое внимание уделялось наличию экскурсоводов свидетельства о прохождении государственной аттестации. А ситуация на российском рынке труда остается сложной. Об этом в интервью «Вестям» заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников. Безработица в стране по-прежнему находится для историческом низком уровне. Она составляет 2,5%. Она составляет чуть выше 2%. Для работодателей это означает нехватку людей по многим направлениям. При этом сам показатель, как отметил министр, не придает себе сложности происходящего. Решетников также связал ситуацию на рынке труда с общим состоянием экономики. Низкую безработицу он назвал и ограничителем, и одним из ориентиров для Центробанка при принятии ключевой ставки. И напомню, что среди заметных изменений на рынке труда Решетников отдельно выделил рост платформенной занятости. Ну и отели в ряде популярных зарубежных городов стали дешевле для российских туристов. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на исследование. В июне цены снизились сразу по нескольким направлениям. Я напомню, это связывают с сезонными факторами. Где-то закончились весенние праздники, в Азии начался сезон дождей. Я напомню, что стало дешевле проживание сейчас в Стамбуле, Шарм-эль-Шейхе, Дубае и Паттайе. В зависимости от города снижение составило практически до 15%. Ранее напомню, что нашим гражданам также назвали страны, где можно уложиться в пляжный тур до 100 тысяч рублей. Среди таких направлений – Абхазия и китайский остров Хайнань. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис – и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.

0: Новости спорта.
1: Баскетболисты ЦСКА дома одержали победу над Униксом во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ 102-89. Армейцы упрочили лидерство в противостоянии до 4 побед 2-0. А в этом матче столичный коллектив установил рекорд по количеству точных трехочковых плей-офф, 20 раз попав из-за дуги. Хозяева паркета реализовали почти половину дальних бросков, при этом у Уникса этот показатель почти идентичный. Третий матч состоится 8 июня в Казани. Восьмая ракетка мира Мира Андреева впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема», разгромив украинку Марту Костюк в полуфинале «Ролан-Гаррос» 6-1, 6-3. 19-летняя россиянка прервала 17-матчевую победную серию соперницы. Для нее эта победа стала первой в трех очных встречах с Костюк в текущем сезоне. Ранее украинка выиграла у нее в четвертьфинале турнира в Брисбене и в финале «Мастерса» в Мадриде. За титул Андреева поспорит с польской спортсменкой Майей Хвалинской, отобравшийся на Ролан-Гаррос через квалификацию. Теннисистка из второй сотни мирового рейтинга в 1/2 финала в двух партиях обыграла подругу Андреева и Диану Шнайдер. Вместе российские теннисистки 2 года назад на тех же парижских кортах становились серебряными медалистками Олимпиады в парном разряде. Футболисты «Ухты» на выезде разгромили «Тюмень» в 4-м матче финальной серии Суперлиги по футзалу 6-2 и во второй раз подряд стали чемпионами России, выиграв противостояние в сухую 4-0. В очередной раз героем встречи стал бразильский легионер Филиппе, оформивший хэт-трик во 2-м матче финальной серии подряд, а в первой игре с «Тюменью» он отметился покером. Бразилец завершил плей-офф с феноменальными 20 голами и уже второй сезон подряд признан лучшим игроком лиги. Бронзовый играл столичный КПРФ, который в серии за третье место одолел Норильский Никель 3-0, выиграв в решающем матче на выезде 3-1. Петербургский «Зенит» официально объявил о включении 8-кратного чемпиона России Михаила Киржакова в тренерский штаб основной команды на должность тренера вратарей. 39-летний специалист приступил к работе в структуре клуба сразу после завершения игровой карьеры по окончании этого сезона. За основу сине-бело-голубых Киржаков провел 138 матчей, 51 из которых отыграл на 0. Помимо 8 чемпионских титулов, в активе голкипера 3 Кубка России и 7 национальных суперкубков. На этом посту он сменил Юрия Живнова, с которым ранее клуб расторг контракт. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кака. Аул расположен в Самурской долине, в 8 километрах к западу от районного центра Ахты. К северу от села проходит Самурский хребет, к югу – Гельмец-Ахтынский. Селение первоначально находилось примерно в километре от нынешнего местоположения. Оно было разрушено монголо-татарами. Оставшиеся в живых жители обосновались на новом месте. Место старого селения стало хутором рутульцев. Также известно, что до распространения ислама население исповедовало христианство. Кака была образована пришельцами из разных мест. Первыми были представители Тухума-Бацарар из Рутула. Затем сюда стали переселяться из селений Мугах, Хлют и Азербайджана. Рутульцы и хлютцы, борясь за земли, выгнали один тухум в Кака, другой – в Азербайджан, а третий – в несуществующее ныне селение Тесер. В 18 веке село Кака вместе с близлежащими селениями образует Кокинское бегство. Позже села Ялак и Луткун, находившиеся прежде под властью кадикумухских шамхалов, перешли под власть Кокинского бека. В 1775 году Кака, Гагаз и Усур, находившиеся в составе Рутульского бегства, переданы в состав Ахтыпаринского вольного общества. Взамен на союзничество ахтынцев с рутульцами в их войне с Хрюгом. В тот же период вместе с селом Гдынг Кака образовала Кокинское сельское общество. Известно, что переселенцам в Кака не давали земли. Они сами приобретали участки у местных жителей. Существовало право предпочтительной покупки земли родственниками. Вне селения продавать землю было нельзя. В настоящее время в селе примерно 420 хозяйств. Основной доход населения составляет животноводство, садоводство и овцеводство. Жители села держат более 600 голов крупного и более 800 голов мелкого рогатого скота.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Диалог ФМ. Все внятно. Все понятно.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Делегация Дагестана во главе с временно исполняющим главы региона Федором Щукиным принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, где представлен инвестиционный туристический потенциал республики. Стенд Дагестана объединяет культурное наследие с современными технологиями. Центральная композиция в виде орлиных крыльев символизирует единство народов Дагестана. В экспозиции представлена зеленая энергетика, туризм, промышленность и прорывные проекты. Стекольный, плодоовощной, каспийский и транспортно-логистический. Логистические кластеры, Новолакская ВЭС, склад «Озон», а также макет «Лазурного берега», спортивные достижения и серебряные изделия Кубачинского комбината. Завершает композицию подвесной арт-объект в форме облаков, символ мира и духовности. Делегация проводит деловые встречи и подпишет соглашение о товарно-экономическом и научно-техническом культурном наследии. Особое внимание уделяется транспортной инфраструктуре, цифровизации и экспорту. Ожидается, что по итогам форума будут достигнуты новые договоренности по инфраструктурным, промышленным, образовательным и цифровым проектам.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Реклама на Диалог.ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Гаджет новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Пользователи айфонов не получат 5G в России. Владельцы айфонов в России останутся без доступа к сетям пятого поколения даже после их запуска отечественными операторами. Как сообщается, проблема связана с политикой Apple и отсутствием взаимодействия компании с российскими операторами после ухода с рынка РФ. По словам экспертов, современные модели iPhone технически способны работать на частотах, которые планируется использовать для развертывания 5G сетей в России. Однако доступ к технологии контролируется на уровне ПО устройства. Для активации поддержки 5G Apple требует подтверждения от операторов связи о корректной работе сети, после чего компания вносит соответствующие настройки в прошивку смартфонов. Сейчас такой сценарий маловероятен. После ухода Apple фактически прекратила контакты с местными операторами связи. В результате процедура сертификации и настройки устройств под российские сети пятого поколения оказалась заблокирована. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртаджин считает, что вероятность появления полноценной поддержки 5G на российских айфонах близка к нулю. По его словам, компания уже несколько лет не открывает для пользователей в России некоторые сетевые функции, включая технологию Voice over Wi-Fi. При этом запуск 5G в стране постепенно приближается. Как ранее сообщалось, уже в конце июня государственная компания по радиочастотам может выделить некоторым операторам связи диапазон для развертывания сетей нового поколения. Согласно проекту, услуги связи стандарта 5G должны появиться во всех российских городах с населением больше 1 000 000 человек не позднее конца 2027 года. На этом пока все. Услышимся!

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Автопроизводители из Китайской Народной Республики готовы заменить в России ушедшие западные бренды. Об этом заявил председатель Союза китайских предпринимателей в Российской Федерации Чжоу Лицюнь на полях Петербургского международного экономического форума, сообщает РИА Новости. По его словам, китайские компании осуществляют локализацию, эффективно используют существующее оборудование, включая предприятия, которые работали в рамках сотрудничества России и Запада, такие как «Москвич», «Волга», «Лада», «КамАЗ» и другие. Чжоу Лицюнь подчеркнул, что у китайских автопроизводителей есть желание участвовать в таком сотрудничестве при условии соответствующей государственной политики и создания необходимых условий. В российском бюджете на поддержку семьи и материнства заложили более 3 триллионов рублей. Это важная часть политики, так как только у многодетной нации есть будущее, убеждена вице-спикер Госдумы и мама 7 детей Анна Кузнецова. Одной из причин роста разводов она, выступая на полях Петербургского форума, назвала негативный имидж семьи, формируемый медиа и кино. По ее мнению, важно транслировать в медиа как можно больше позитива, связанного с материнством и многодетными семьями, в том числе снимать сериалы на эту тему. Положительной тенденцией Кузнецова назвала тот факт, что сегодня порядка 41% глав российских регионов имеют многодетные семьи и демонстрируют положительный пример. Депутат подчеркнула, что сегодня решение о пополнении семьи зависит как от условий проживания, так и от формируемых ценностей. И в завершении выпуска. Некоторые базовые знания старших поколений отсутствуют у молодежи. Одно из них – способность определять время по циферблату часов. Более половины, 54% представителей поколения зумеров и альфы заявили, что не умеют этого делать. Почти каждый второй, 49%, также не знает, как вкрутить лампочку. При этом интерес молодежи к часам как к аксессуару сохраняется. Они становятся элементом стиля, а практическая функция отходит на второй план. По словам родителей, набор базовых знаний современных подростков заметно отличается от того, что считалось нормой еще десятилетия назад. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Про економіку на Діалог FM.
1: Скоро снизятся цены на продукты. В России появились три разных доллара. Экономисты прогнозируют рост этого самого курса к рублю. Новая выплата семьям с детьми. Режим самозанятых просят продлить. Эти и другие экономические новости мы с вами обозреваем сегодня. Россия может сократить бюджетные расходы по всем статьям, кроме оборонных. Военные расходы, наоборот, на 2 триллиона рублей могут превысить заложенный в бюджете уровень, который сейчас 12,9 триллиона рублей, очень серьезная сумма. При этом доходы оказываются ниже запланированных, из-за чего дефицит бюджета растет, то есть... денег не хватает. В Крыму ввели талоны на бензин. Крым работает в режиме строгой экономии топлива. С 30 мая в республике режим нормирования. Не более 20 литров на один авто. 92-й можно купить. Запрещается заправка в канистры. Так у желающих путешествовать по Крыму этим летом на авто из достопримечательностей на фото будут в основном заправки, судя по всему. Между тем, власти предложили повысить стоимость топлива на 1,5 рубля за литр. Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго с другими ведомствами подготовить предложение по вопросу увеличения цен на бензин, дизель и авиационный керосин на 1,5 рубля за литр. Это пойдет на обеспечение безопасности НПЗ, логистической инфраструктуры, мест хранения топлива от дронов, которые довольно активно и все активнее атакуют эти самые места хранения и НПЗ, что приводит к серьезным потерям, дефициту топлива, и предлагается самим поднять цены, пока, собственно, они не выросли вследствие вот этих самых ударов. На эти цели необходимы в масштабах страны десятки миллиардов рублей только в течение ближайшего года. Ну и возвращаемся к идее, а какая у нас инфляция это будет, вот если цены на бензин так лихо растут и еще предлагают их поднять. В среднем цены на бензин за месяц выросли примерно на 1%. В Госдуме предложили продлить режим самозанятости россиянам до 2035 года. До этого обсуждали, что в 2027 году он заканчивается и все, хватит, но тут подумали и решили, что лучше бы их сохранить, по крайней мере,

0: малого бизнеса немалые проблемы сегодня. Организации предлагают сохранить хотя бы действующий порог. Он раньше был 60 миллионов рублей в год. Снизили до 20, а дальше хотят в следующем году до 15 снизить, а затем до 10 миллионов рублей. После чего придется работать с НДС, но, повторюсь, работа с НДС – это как минимум специальный отдельный бухгалтер, ну, зависит, конечно, от объема операций, но в целом. И гораздо сложнее в целом бухгалтерия, расходы на бухгалтерию и сам налог, который фактически удваивается для упрощенной системы налогообложения. Так платили 6% с оборота, а тут 6% плюс еще 5% НДС сверху. США сняли блокаду с Ормузского пролива, по крайней мере, Трамп сообщил об этом. Корабли, оказавшиеся, цитирую Трампа, в проливе из-за нашей удивительной и беспрецедентной военно-морской блокады, которая теперь будет снята, могут начать процесс возвращения домой, написал Трамп. Однако Иран свою блокаду при этом не снял. США ранее дополнительно блокировал, как вы помните, пролив вместе с Ираном, помогая ему в этой нелегкой миссии. Но цены на нефть пока не снижаются, продолжают быть на высоких уровнях около 100 долларов. Богатейшие семьи мира сокращают долю доллара в портфелях. 65% семейных офисов ожидают ослабления доверия к статусу доллара в качестве резервной валюты, и многие из них пересматривают свои позиции по долларовым активам в пользу акций развивающихся рынков и альтернативных активов, таких как золото, крипта и что-то иное. ЦБ ослабит требования к статусу квалифицированных инвесторов для ряда инвесторов, которые пройдут тестирование на знание паёв интервальных инвестиционных фондов, закрытых фондов, а также некоторых специфических облигаций. Тогда вместо активов на 24 миллиона, которыми надо владеть сегодня, чтобы быть квалифицированным, достаточно будет всего лишь 12 миллионов на счетах. Ну или иметь в течение последних двух лет ежегодный доход не менее 6 миллионов рублей. Евротранс с задержкой, но все-таки провел выплаты по облигациям, по народным облигациям, по которым ранее у них был дефолт, но вроде как со скрипом, но начали выплачивать. Прирост запасов золота и серебра в России опережает добычу. Геологи-разведка обладает все более и более совершенным инструментарием и находит новые запасы, так что золото вроде как не заканчивается особо у нас. Не просто добрые гномы золотую руду досыпают в шахты, а Минприроды начинает находить все больше и больше запасов. Россияне будут доплачивать за отсутствие счетчика холодной воды. Управляющие компании начали применять тройной коэффициент при оплате холодной воды без счетчика там, где его можно было установить, но не установили. Проверьте, вдруг у вас это так, и на пустом месте вас будут ого-го как дополнительно тарифицировать. Аэрофлот возобновил перелеты в Дубай. Теперь главное, чтобы Иран не возобновил свои перелеты в Дубай, ракеты беспилотников, но, тем не менее, уже можно в те края лететь, кому актуально. Поощрять некурящих россиян предложили в Госдуме через дополнительные оплачиваемые дни на диспансеризацию, скидку в санатории и налоговые льготы, чтобы люди активнее бросали курить и вели здоровый образ жизни. Как сторонник такого образа жизни, поддерживаю. Давайте стимулировать тех, кто не курит и не пьет, и ведет здоровый образ жизни. Кстати, Россия утратила лидерские позиции в мире по потреблению алкоголя. Оно сократилось на 10% за последние 2 года. Страна опустилась на 29 место в мировом рейтинге. Ранее были 5 в мире. Положительная новость, хотя, наверное, каждый из нас все еще знает товарищей, которые активно стремятся вернуть стране лидерские позиции, не жалея печени. Новая выплата семьям с детьми с 1 июня 2026 года. Соцфонд начнет прием заявок на получение новой ежегодной семейной выплаты для работающих родителей с двумя и более детьми, но, правда, чей доход ниже 1,5 регионального прожиточного минимума. Но если вдруг про вас, то учтите и постарайтесь получить. И в завершение приятная новость. Средняя продолжительность жизни в России выросла на 8 лет за последние 25 лет, с 65 до 74 лет. Связано это с улучшением здоровья людей старшего возраста. Позитивная новость для всех, кроме, конечно, пенсионного фонда. Желаю вам крепкого здоровья, сил, энергии и финансового благополучия.
1: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет Эхнатон приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочный

0: И нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Дорожные новости.
1: В России могут полностью запретить экспорт дизельного топлива. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Крыму ввели ограничения на продажу бензина. Если планируете поездку, отслеживайте актуальную ситуацию. По сообщениям СМИ, на ряде заправок в регионе 95-й бензин продают по талонам только спецслужбам и местным жителям. 92-й купить можно, но выделяют не больше 20 литров на машину. При этом в правительстве Крыма опровергли сообщение, что поставки топлива полностью остановлены. Бензин привозят, по заправкам его распределяют. В ближайшее время его можно будет найти с помощью интерактивной карты. В России могут полностью запретить экспорт дизельного топлива. По данным Интерфакса, сейчас этот вопрос обсуждается. Но окончательное решение пока не принято. Напомним, правила экспорта разных видов топлива сейчас различаются. Продажа автомобильного бензина за границу до 31 июля запрещена полностью. Ограничения для дизеля пока менее жесткие. У производителей есть возможность зарабатывать на зарубежных покупателях. Но если ситуация изменится, правила ужесточат. Получить выплату по ОСАГО свыше 400 тысяч рублей больше не получится. Конституционный суд поставил точку в ряде подобных дел. Напомним, лимит выплат по ОСАГО сейчас 400 тысяч рублей. Если сумма ремонта выше, пострадавшие обращались в суд. И суды периодически занимали их сторону. Теперь по страховке можно получить максимум 400 тысяч. Сумму ремонта свыше взыскивать с виновника. А для большей уверенности владельцам дорогих в ремонте машин стоит дополнительно страховать их по КАСКО. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
3: Сегодня особенный день в календаре экологических дат. 5 июня в России отмечается День эколога. Этот праздник был официально утвержден в 2007 году и приурочен к Всемирному дню окружающей среды, провозглашенному ООН еще в 1972 году после Стокгольмской конференции по проблемам окружающей среды. В этот день мы поздравляем всех, кто посвятил себя благородной миссии – защите природы, ученых-экологов, инспекторов-заповедников, сотрудников природоохранных организаций, экоактивистов и просветителей. И их труд помогает сохранять биоразнообразие, контролировать загрязнения и формировать экологическую культуру общества. Этот день напоминает: Земля – это наш общий дом, и ее будущее зависит от каждого из нас. Поздравляем всех экологов с праздником! Спасибо за вашу важную работу.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Как выжимать максимум из общения с другими людьми? К сожалению, большинство людей относятся к общению как-то безалаберно, но на самом деле это не всегда так, потому что, смотрите, все возможности в этой жизни приходят через людей. Но для того, чтобы возможности приходили в вашу жизнь, вам нужно общаться определенным образом. Прежде всего, вам нужно ответить на вопрос, зачем вам общаться. Поэтому прежде чем общаться с кем-то, если вам назначили встречу или вы сами хотите назначить встречу, вы должны четко понимать, с кем вы собираетесь общаться и самое главное, зачем. Зачем вы идете общаться? Если условно вы хотите запустить новый проект и вы ищете партнера, то сразу настраивайтесь и общайтесь только с теми людьми, которые потенциально могут стать вашими партнерами. Поэтому в любом общении очень важно сначала ответить себе на вопрос, зачем мне нужно это общение. Второе, вам нужно четко определить, с кем общаться. После того, как вы ответили, зачем общаться, вам нужно определить, с кем общаться. Это тоже очень важно. Если вы ищете партнера, то ясно же, что бесполезно общаться с кем попало там. Третье. Ответьте себе на вопрос, о чем общаться. То есть заранее сформулируйте в голове определенный каркас вашего общения. То есть вы сначала представляете себя, потом у вас непринужденный разговор, а потом на вопрос или на его интерес ответьте коротенькой презентацией того, чем вы занимаетесь и что вы ищете, например. Четвертое, очень важный принцип, это для себя сформулируйте или ответьте на вопрос, как общаться. Когда вы проявляете интерес к собеседнику, у вас это должно происходить естественно. Когда вы общаетесь с каким-либо человеком, очень важно сразу же на него, как пальто, одеть ту роль, которая выгодна вам. А какая роль может быть выгодна вам? Отнеситесь к этому человеку так, как будто он ваш старый знакомый, которому вы сильно доверяете. Отнеситесь к нему как к порядочному человеку, как к честному человеку, как к хорошему человеку, как к доброму человеку. И вас это удивит. Вы удивитесь, как на ваших глазах этот человек начнет отыгрывать ту роль, которую вы на него одели. И здесь еще очень важно, когда вы в голове держите роль этого человека и начинаете к нему относиться как к порядочному, хорошему, доброму человеку, это меняет тон вашего разговора, меняет тембр, меняет вообще ваш внешний вид к нему, вашу улыбку. И этот человек считывает, какую роль вы на него одели. И он на подсознательном уровне будет отыгрывать эту роль. Это очень сильный лайфхак, который, я уверен, поможет вам в жизни.
0: Мысли вслух.
3: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ.

0: Дагестане 12 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Более 11 тысяч дагестанских выпускников сдали накануне ЕГЭ по русскому языку. Экзамен, я напомню, что прошел в 65 пунктах проведения, включая надомные площадки и учреждения Управления Федеральной службы исполнения наказания. В 2026 году структура ЕГЭ осталась привычной, но обновились формулировки заданий и скорректирована система оценивания. Акцент сделан на глубокую грамотность, умение аргументировать позицию в сочинении и смысловой анализ текста. Результаты станут известны не позднее 22 июня, следующий экзамен по математике состоится 8 июня. На Петербургском международном экономическом форуме руководители Росморчефлота Андрей Тарасенко и временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин обсудили развитие портовой инфраструктуры республики. Было отмечено, что за 4 месяца 2026 года объем перевалки грузов в порту Махачкалы достиг более 1 миллиона тонн, что на 48% больше, чем за аналогичный период 2025 года. С начала года значительно выросла перевалка нефти и нефтепродуктов почти вдвое, а зерна в 3 раза. Я напомню, что в прошлом году порт перевалил 3 миллиона тонн грузов на 8% выше показателя 2024 года. Ну а глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем телеграм-канале, что в регионе на несколько дней прекратили свободную продажу бензина. При этом он предупредил, что сейчас в ближайшее время талонов не ожидается в свободной продаже. Топливо в объеме 20 литров на человека будет представляться лишь по старым талонам. За продажей бензина будут следить на заправках должностные лица, которые планируют фиксировать номера машины. Глава Крыма подчеркнул, что все экстренные службы, силовые структуры и муниципальный транспорт обеспечены топливом. По его словам, в ведомствах оптимизировали исполнение авто. Депутаты Госдумы планируют добиться введения обязанности сотрудников госавтоинспекции проверять автомобили со знаком «инвалид» на наличие в специальном реестре. Об этом в ТАСС заявил председатель Думского комитета по труду, соцполитике, делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил, что специальный знак можно купить и использовать нелегально, например, чтобы занимать парковочное место для инвалидов. Сейчас я напомню, что инспектор госавтоинспекции не обязан проверять машину в реестре инвалидов. Владимир Путин сегодня примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Он по традиции станет центральным мероприятием Петербургского форума. Российский лидер выступит с большой речью, об этом сообщал его помощник Юрий Ушаков. Главная часть выступления будет посвящена экономическим вопросам как внутренним, так и международным. Также наш президент уделит внимание политическим проблемам. Вместе с российским лидером в пленарном заседании примут участие президент Танзании, лидер Узбекистана, заместитель председателя КНР и министр энергетики Саудовской Аравии. Ну а в нашей стране хотят вести уроки эмпатии в детских садах. Детей должно учить доброте, сопереживанию и как поддержать друг друга. Такое мнение высказал замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб в интервью ТАСС. Он отметил, что существует много методик у психологов и педагогов, но для уроков эмпатии воспитателям необходимо будет пройти специальные курсы. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
1: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Актуальный вопрос». Студия Гуризады Камаловой, ведущая. И сегодня мы поговорим о газификации. Ну, скажем так, не просто газификации, а о льготах, которые, благодаря которым можно, если не бесплатно, то хотя бы за меньшую сумму провести газ до своего участка или своего дома. И у нас сегодня на наши вопросы отвечает советник генерального директора по связям с общественностью «Газпром Межрегионгаз Махачкала» Хадижат Магомедрасулова. Хадижат, вот действительно, социальная газификация, да, мы уже говорили о ней бесконечно, и СМИ, ну, она как бы везде гремела, но все-таки, тем не менее, очень много сейчас людей, особенно в горной местности, даже пригороды Махачкалы, не везде, не у всех есть газ. Нет денег, там много нюансов. Но вот какая семья имеет право на льготы, какие льготы и как ими воспользоваться?
5: Да, программа, она уникальная на самом деле. И сегодня и жители Республики Дагестан есть уникальная возможность подвести газ. Многим она обойдется бесплатно, особенно льготным категориям населения. Uh-huh. И если мы говорим о социальной газификации, строительстве газопровода до границ участка бесплатно, то внутри земельного участка можно сэкономить еще до 100 тысяч рублей. То есть как сэкономить 100 тысяч рублей при подключении дома в Дагестане?
4: Вот. Минуточку, в смысле сэкономить? То есть получается... Если надо затратить...
5: по программе догазификации, ага, догазить вашего участка, подведен газ, ага, бесплатно, то домовладелец оплачивает, получается, по факту, ну, все работы внутри дома. И чтобы сэкономил, он, есть два постановления. Это номер 69 и номер 95. И по первому постановлению, допустим, да, 69 может обратиться, допустим, что вернули деньги им, они даже могут обратиться в соцзащиту, на купленное оборудование, то есть вот на газификацию, там
4: подведение трубы. То есть это вот трубы, эти трубы,
5: то есть все расходы, расходы, которые он потратил, это строительство внутри границы земельного участка, трубы подведенные, газовое оборудование, ну, все, что необходимо, да, он должен сохранить все чеки, все квитанции. С этим документом он обращается в соцзащиту. И что ему нужно предоставить в соцзащиту для того, чтобы ему вернули эту денежку? Копия паспорта, копия справки о составе семьи, документ, подтверждающий льготную категорию, да, ну, участники СВО, там, многодетные семьи,
4: инвалиды.
5: Там инвалиды, да.
4: Инвалид да, третьей группы тоже касается?
5: Да, там вот, если сейчас будем говорить о перечне, да, там четко, ясно прописано. То есть полностью консультацию по льготным категориям уже соцзащиты тоже дают, да, информацию. Это вот то, что сейчас вы озвучили, это СВОшники, это участники Великой Отечественной войны, это многодетные семьи, это также инвалиды. Вот. Что еще необходимо предоставить? Договор с организацией на проведение данных видов работ. То есть вот подведение газа внутри земли.
4: То есть это должно быть официально?
5: Обязательно, конечно.
4: То есть не то, чтобы я там друга попросил, он мне даже какую-то бумажку дал, что он ИПшник или самозанятый.
5: Но если это не конечно, не прокатит, должно быть официальный договор на проведение данного вида работ, официальной подписью, печатью.
4: То есть это лицензированная организация?
5: Совершенно верно. Более того, скажу, при приобретении даже оборудования газоиспользующего для последующей установки внутри дома, то он должен также сохранить все чеки и квитанции именно на то оборудование, которое он приобрел, с указанием суммы. Да? Не вот так вот где-то на рынке купил и где-то другую квитанцию взял. Ну, так я сейчас образно, да, говорю. То есть газовая плита ПГ-4, он должен быть газовая плита приобретена ПГ-4, то есть они должны соответствовать техническим характеристикам и сумме, которую он оплатил. Вот. Ну, я то, что уже озвучила, чеки на оборудование и квитанции. А по второму постановлению, 95-го постановления, это два способа есть возврата денег. Первый способ, то, что ты сейчас озвучила.
4: То есть это первый способ, давайте еще раз, да, так, чтобы конкретно, а то, что чтобы люди успели записать. Первый способ. Вам довели бесплатно газ до границ участка. Далее. Вы заключаете договор с официально лицензируемой организацией.
5: Это до границ участка, она и так подводится бесплатно.
4: До границ участка внутри бесплатно. Внутри земельного участка, чтобы уже вот в доме у вас был тепло, газ и так далее, вы заключаете договор с лицензируемой организацией. А где-то есть их перечень? Где можно узнать, какие организации имеют лицензию?
5: Ну, каждом населенном пункте республики есть газораспределительная организация. Они могут туда обратиться с заявлением на газификацию.
4: А, то есть именно конечно, вот Межрегионгаз или Газпром?
5: Нет, Газпром газораспределение Дагестан,
4: Газпром газораспределение
5: Махачкала и Даггаз.
4: То есть вот. В эти три организации любые можно будет обратиться с заявлением, прошу оказать содействие там.
5: Оказать услуги по газификации земельного участка. То есть, допустим, в Махачкале, наша компания оказывает услуги, в том числе газификацию внутри земельного участка тоже.
4: Вот, я заключаю договор. В договоре прописывается сумма, на которую вот будет затрачена именно работа. Конечно. Материалы я покупаю уже самостоятельно, и материалы уже мне, что именно я должен купить, мне расписывает вот эта подрядная организация.
5: Согласна, да.
4: Вот согласно списку я покупаю именно то, что мне нужно в магазинах, либо там, где даются официальные документы о продаже.
5: Да. Газового оборудования.
4: Именно газового оборудования. То есть газовое оборудование тоже должно пройти лицензию.
5: Во всех магазинах сертифицированных, они уже проверены. То есть сертификация газового оборудования, знак сертификата, это уже значит, он с газконтролем, она требования все соблюдены, а заказчик может уже купить ее спокойно. Не на рынке без документов, и в магазинах они в любом случае бывают сертификатами. То есть там уже можно не рисковать. Взял, купил, получил квитанцию. И при обращении в соцзащиту одним из документов это квитанция об оплате данного оборудования на покупку и чеки на оборудование. То есть, соответственно, при проведении работ на газификацию внутри земельного участка организации, которые оказывают эти услуги, они в любом случае выдают чек, так как оплата производится в кассу компании.
4: Все понятно. Вот. То есть, получается, теперь я собираю все эти документы, включая кассовые чеки и договоры. Ну, договор,
5: да,
4: к которому
5: это
4: тоже
5: приложен. Это по 69-му постановлению.
4: По первому способу.
5: Да, да.
4: Далее, копия паспорта, справка о составе семьи. Документ, подтверждающий льготы. Это может быть вот это вот...
5: Да, статус участника СВО.
4: Либо корочка участника СВО, либо вот эта зеленая книжечка инвалида. Инвалида. То есть перечень льготных категорий, в принципе, он тоже можно найти его на сайте,
5: конечно,
4: да, Межрегионгаза, да, или
5: на сайте единого оператора газификации.
4: То есть так и набираете, единый оператор газификации.
5: Да.
4: То есть это первый способ, то есть вы сначала тратите деньги, потом вы подаете документы, указываете еще, наверное, выписку с расчетного счета.
5: Конечно.
4: Обязательно приложить надо, на который уже в течение какого срока?
5: По срокам уже там на месте, когда предоставят весь комплекс документов, пакет документов социальной защиты, им пояснят, какое период времени они им предоставят.
4: Я не помню, не более 3 месяца,
5: да,
4: по-моему.
5: Поэтому, да, поэтому здесь все зависит от пакета документов, который предоставляет заказчик. То есть, если он какие-то пакеты документов не додал, то есть, чтобы наши заявители понимали, что вот они сегодня подали пакет документов, но какой-то из них забыли, то есть не додали. То есть, соответственно, соцзащита дает возможность, он устранил и додал. То есть докомплектовал.
4: Донести.
5: Докомплектовал и принес весь пакет документов уже, как бы, да, и оттуда уже исчисляйте сроки.
4: Но срок идет уже с момента принятия.
5: Да,
4: и когда вы сдаете документы, обязательно нужно взять бумажку о том, что ваши документы были приняты к рассмотрению.
5: Да,
4: это очень, кстати, важный момент, который многие упускают. Обязательно вам должны в соцзащите выдать документ, подтверждающий принятие на рассмотрение всего пакета документов.
5: Всё правильно.
4: С указанием срока сдачи и перечня.
5: И второй способ, это 95-е постановление, это здесь говорится о следующем. Газифицировать жилье и приобрести оборудование можно без финансового участия самого домовладельца. То есть потребитель может за него могут делать специализированные организации, то есть наша компания, грубо говоря. Да. Для этого что нужно? Заключить договор с газовой компанией на подводку газопровода уже внутри дома, предоставить договор, документы, подтверждающие, что льготный статус участника СВО, в органы соцзащиты, и соцзащита напрямую оплачивает его вот эти услуги уже в нашу компанию.
4: То есть это уже в этом случае...
5: То есть мы принимаем пакет документов от заявителя, то, что сейчас мы озвучили, сейчас мы продублируем еще раз. Мы уже сами обращаем всю защиту, они нам финансируют эту сумму для того, чтобы закрыть эту сумму для потребителей. То есть вот такая вот...
4: Это удобно для тех, у кого вот, ну, они не располагают, да, к примеру, такой, да, суммой, чтобы сейчас... Это же сумма до 100 тысяч, если не ошибаюсь.
5: Это, да, сумма до 100 тысяч. То есть вот два способа до 100 тысяч. Но у нас зачастую бывает, что абоненты используют первую часть, потому что они считают, что так быстрее они вернут деньги.
4: И плюс еще, как правило, кто-то хочет подороже что-то.
5: Да, они в любом случае, это приобретение газового оборудования, это все равно абонент сам выбирает. Мы не выбираем ему оборудование.
4: А во втором случае тоже он выбирает? Если...
5: Конечно, оборудование, газовое оборудование выбирает сам потребитель. Просто он предоставляет расходы, ну, какие расходы у него понеслись на газификацию дома.
4: Нет, во втором же случае, получается, он заключает договор с подрядной организацией на газификацию.
5: На газификацию, да, дома, да.
4: Но он ничего не оплачивает, уже соцзащита оплачивает.
5: Да,
4: и получается, и сама вот эта подрядная организация сама закупает необходимое оборудование.
5: Да.
4: И тут уже, тут как бы право выбора, тут не идет право красивее, а тут идет функционал.
5: Да. Ну, что бы мы ни говорили, допустим, да.
4: И нужно будет уже вложиться в ту сумму, которая одобрит соцзащита.
5: Здесь очень важно отметить, что и первый способ, и второй способ — это возврата денег, да, то, что мы, есть льготы, то, что нашим возвращают, да, достаточно в рамках социальной газификации. Здесь надо понимать нашим заявителям, чтобы они к этому вот по сбору документов относились чуть более серьезнее. Почему? Потому что бывают такие моменты, допустим, кто-то купил газовую плиту, грубо говоря, так вот самое, да, но при этом они где-то чек не взяли или потеряли. Но если намереваетесь
4: вернуть... Или взяли
5: вернуть...
4: чек, но к чеку еще должна же быть накладная.
5: Да,
4: или
5: накладная,
4: что-то,
5: да. Поэтому чуть повнимательнее. И именно пакет документов, если вот все-таки срок возврата денег, оказания каких-то услуг, это все-таки зависит комплекта, пакет документов, который предоставляете в те или иные органы.
4: Полный он или неполный.
5: Да. И здесь я вот даже вот при подаче документов на газификацию, вот стать участником данной программы, бывает, допустим, вот пришел абонент, заявитель, он подал заявление, допустим, указал номер телефона. Бывает так, что цифру или он невнятно написал, либо неправильно написал. Соответственно, нету обратной связи. Здесь тоже хочу обратить внимание, чтобы хотя бы указывали по два номера телефона. Всего того, что мы когда подгружаем материалы
4: в общую базу,
5: там они у нас еще висят как не приняты, в силу того, что там чего-то не хватает, документов там не хватает. И чтобы связаться с потребителем, заявителем, и вот эти моменты, именно то, что я озвучила, номер, то есть некорректно указано, либо один указан, второго нет, такие моменты тоже, чтобы исключать. То есть от начала подачи заявления до завершения выполнения работ необходимо, чтобы, ну, здесь я понимаю, что газораспределительная организация тоже должна за это как бы, да, контролировать, но тут заявитель тоже должен понимать, что как подаст пакет документов, насколько грамотно подаст пакет документов, чтобы не было тех моментов качель, да, там что-то нету, какой-то документ, они просто приостанавливаются, понимаете, мы даже их не можем занести в базу, потому что нету какого-то документа. Зеленка в народе говорят, да, правосудие документ. На дом есть, на участок не предоставили, обещали принести, нету. А номер, такая история, что там цифру... Я сейчас говорю из практики, то, что у нас было такое, да, мы не могли дозвониться до потребителя, нам пришлось поехать, выехать, найти соседа и таким вот образом доукомплектовать пакет документов. Что вот таких вот историй не было, это время.
4: Да, действительно, вообще очень много зависит, вообще очень советую нашим радиослушателям и вообще, в принципе, потребителям. При подаче документации выписывайте, просто напечатайте на отдельный листочек имя, фамилию, отчество. Сейчас это несложно.
5: Конечно.
4: Зайти в любой компьютерный, вот где есть у нас очень много сейчас вот этих вот пунктов, особенно сейчас это подойти, попросить, напечатайте мне на отдельном вордовском листе мои имя, фамилию, номер телефона, обязательно адрес. Постоянное место регистрации, ну, почтовый адрес, куда, на который могут, если вдруг пришли сообщения, и электронный. Потому что почерк — вещь очень сложная. Буквы могут смазаться, цифры могут быть неразборчивые. И это может усложнить в дальнейшем продвижение вашего заявления. Поэтому приложить вот этот листочек к своему заявлению, или бы просто держать его в нескольких вариантах, особенно вот люди старшего поколения, для них это не так сложно. Это занимает буквально минут 15-20, и зато у вас... Вы всегда можете быть уверенными, что ваши номера телефонов, электронка и имя, фамилия не перепутаны.
5: Все правильно. Сейчас тем более заявку на участие, стать участником газификации можно через прямую подать документы и у единого оператора газификации напрямую, там есть возможность такая, да?
4: Вот этот сайт
5: есть МФЦ, можно через госуслуги, то есть сейчас у всех есть техника, у всех есть компьютеры, ну, все продвинутые, да, будем так говорить.
4: Мы все все знаем, но при этом, когда начинается сталкиваться с определенной ситуацией, мы иногда не знаем простые вещи. Но о том, что именно мы еще должны знать, мы поговорим с вами буквально через минуту.
0: Реклама на Диалог ФМ.
6: А вы знаете, наш народ без чая не может.
7: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
8: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
6: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
8: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
9: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
10: Соки кикуни, очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один, ведь полный магазин.
11: Лучший сок душистых яблок.
12: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
13: Ты томатный, погоди, вперед тыквы не беги.
14: Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
15: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
16: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
17: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
18: Персик слаще из нектаров,
19: абрикос еще вкусней.
20: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
21: Слива с яблоком вкусней.
22: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
23: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купю все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
8: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
1: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
4: Итак, мы вновь в эфире. У нас сегодня в гостях и на вопросы радиослушателей, и на мои отвечает Хадижат Магомед Расулова, советник директора по связям с общественностью и СМИ «Газпром», газораспределение Махачкала. Да. Мы с вами до буквально паузы говорили о том, какие льготы и кто как ими воспользоваться. Вот до 100 тысяч, да? Вот если говорить о том, как попасть в вот эту программу социальной газификации, вот в пределах Махачкалы она еще действует, да? То есть вот дачные районы, Кривая Балка, эти районы у нас попадают
5: по газификации? Мы же понимаем, что до газификации домовладение СНТ тоже работает. Это в рамках проводимой работы, да, если СНТ газифицировано, то, соответственно, там уже тоже проводится газификация в рамках этой программы. Вот у нас уже вот в рамках этой программы газифицирован уже процесс газификации домов, пошло уже 12 СНТ. Могу перечислить. Вот это у нас Дагенерго, Ракета, Радуга-1, Коммунальник, Надежда,
4: так,
5: Роса.
4: Это надо...
5: То
4: это,
5: есть, да, есть у нас 12 СНТ, которые уже идет процесс газификации, и из этих СНТ уже 290 один домовладение принято в работу, то есть принято заявление на те домовладения, у которых есть весь пакет документов. А весь пакет документов – это право установить документ на земельный участок и на сам строение.
4: И тут мы переходим к самому важному вопросу, да, – вот. Отсутствие регистрации недвижимости.
5: Вот.
4: Как представитель Росреестра. Я могу сказать, что эта проблема, она особенно явно, вот, ну, скажем так, вышла на даже не региональный, а федеральный округ, этот
5: уровень
4: именно в связи вот с ситуацией в апреле, да, с паводком. Да. У нас люди откладывают все на потом. Отсутствие регистрации недвижимости, даже не земельного участка, хотя бы дома, потому что иногда вопрос стоит о том, что отсутствие, ну, вы либо тянут, либо имеют документы, которые были еще советских времен. Как один регистратор сказал, говорит, ко мне вместо пакета документов принесли альбом, показывая, что вот у меня еще прадедушка жил на этом месте. Но, к сожалению, это не является основанием для регистрации недвижимости. Ну, фактов очень много. Да. И поэтому очень важно своевременно подача документов на регистрацию. Тем более сейчас есть дачная амнистия, в рамках которой идет упрощенная регистрация. Но только после этого вы сможете газифицировать свой участок. И вот действительно отсутствие, насколько часто именно проблема отсутствия документов регистрационных становится основанием для отказа,
5: да,
4: в газификации. Ну вот на данный момент в Дагестане.
5: Махачкале,
4: ну, вот, если вот, конкретизировать.
5: Ну, давайте по республике, допустим, я сейчас скажу, что у нас сколько документов из 12 СНТ мы получили, да? 291 домовладение, да, грубо говоря, мы получили заявки на участие именно по СНТ. Из них заключены договора, 236 договора на оказание услуг. Исполнено до границ земельного участка 59 договоров, до границ построены трубы. И принято уже, да, пуск газа произведен только 18. То есть мы...
4: Из 100 с лишним.
5: Из 291 получается 59 исполнено до границ земельного участка, и 18 произведен пуск газа.
4: Здесь из 200, вопрос, подождите, из 200...
5: 291 по республике
4: 291,
5: в целом.
4: 291?
5: Да.
4: Но газ довели только...
5: Нет,
4: подключили
5: 59 мы подвели трубы уже до границ участков.
4: А, и только 18
5: пуска,
4: подключили.
5: Да. Почему? Потому что по проблеме того, что люди не обращаются, не оформляют документы, и мы не можем вот эти договора довершить. Ну, она увеличивает, эта цифра, она увеличивает.
4: То есть от вас прямо требует, чтобы газификация была?
5: То есть мы, строим газопроводы,
4: план.
5: Да, мы строим газопроводы до границ земельного участка.
4: То есть вы сначала строите до поселения, к примеру,
5: да? Да.
4: Ну, потом уже до границ земельного участка, если у данного земельного участка есть правоустанавливающие, ну, владельцы этого
5: в
4: участка.
5: В данном случае вот эти СНТ, которые сейчас озвучила, вот до границ СНТ газовая труба уже подведена, то есть обеспечена. Мы же понимаем, что программа газификации – это подведение газа до границ населенного пункта, а программа газификации – это подведение до границ уже домовладений. И внутри уже это вот по той проблеме, то, что мы сейчас озвучиваем, это подача документа на газификацию внутренних домовладений. То есть то, что от нас зависит, газификация до населенного пункта мы проводим, по заявлению газификацию до границ земельного участка тоже мы проводим, мы теперь ожидаем от потребителей, у кого уже имеется возможность подключиться к газу, чтобы подавали документы, пожалуйста, пусть подают документы, оформляют.
4: Ну да, но у людей, получается, документов нет.
5: Вот, допустим, мы сейчас проводили рядовые мероприятия в поселке Ленинкет, где мы выявили 25 самовольных подключений, поселок Шамхал и поселок Ленинкет.
4: То есть это людям довели газ до границ поселения?
5: То есть вот улица идет по улицам по обе стороны, у нас, получается, конечно, подвели газ, то есть у людей уже вот дом, у него называется нулевка, то есть у него даже нет протяженности, его задача максимально подать заявку и узаконить потребление газа и подвести внутри дома, да, как бы, да. Я уверена, там есть очень много льготников, я уверена, что там есть участники СВО. Вот им надо собрать документы, подать программу газификации, получить возможность возврата денег при наличии
4: льготников. Даже если
5: льготников.
4: Они не хотят возиться,
5: да,
4: там, с покупкой и так далее, заключением,
5: да,
4: договоров, они могут напрямую заключить с вами договор, и вы уже сами все,
5: да,
4: это делаете.
5: Да, поэтому просто им необходимо вот их домовладение узаконить, получить право собственности на земельные участки, на само строение, капитальное строение, подать документы. У них уже нулевка, то есть у них есть возможность подключиться к газу, уже труба вот по поворотам проходит.
4: Но для них проще получается просто сделать нелегальную врезку.
5: Ну, сейчас, конечно, нелегальная врезка тоже, вы сами понимаете, это, во-первых, небезопасно.
4: Но есть эти врезки.
5: Да, врезки есть, мы их выявляем и отключаем. Мы сейчас, вот как только закончится отопительный период, мы во время отопительного периода, в силу того, чтобы не допускать вот этих инцидентов, связанных со взрывом и хлопками, мы эту работу проводили, но сейчас, после отопительного периода, мы эту работу усилили еще 3 раза больше, потому что нам не нужны вот эти вот инциденты, связанные с газом.
4: Там есть еще такой момент, это в одном из тоже дачных районов Махачкалы, который сейчас уже стал практически Махачкалой, И мне вот жаловалась коллега, которая проживает там, что у них газ официально, но некоторые соседи подключили вот врезкой, да, и в итоге давление в трубе неравномерное. То есть, потому что там же есть вот этот газораспределительный
5: регулятор,
4: который исходит там, исходя из того, сколько потребить.
5: Допустим, при газификации, ну, давайте я приведу пример, грубо говоря, 10 домов. На газификацию вот этих 10 домов абоненты подают заявление и газифицируют. При заключении договора поставки газа учитывается газоиспользующее оборудование, то есть потребление газа. 2 куба, 3 куба, 15 куба, ну, в зависимости от газоиспользующего оборудования. И, соответственно, расчет делается на то оборудование, которое будет устанавливаться. То есть 10 домов, на 10 домов, допустим, 50 кубов, ну, газа поставляют. Если из этих 10 домов там где-то кто-то подключился к газу, то есть и тот объем газа, который был рассчитан на 10 домов, будет воровать 11-й, который самому подключился, конечно, у них не будет не хватить газ. Вы правильно отметили, что объем подачи газа делается только на 10 домов. И нехватка газа, соответственно, будет, потому что на этот дом этот газ не рассчитан. Плюс еще что делают. Я, честно, была в шоке, когда абоненты подключили дом газу, проведя 400 метров шланговых соединений.
4: Резиновые
5: водяные шланги, вот эти самые.
4: Но они были толстые, наверное. Это же они же разъедают. Все равно нужно понимать, что газ, он, ну, да, вот, получается, да, он инертный, но при...
5: 400 метров.
4: 400 метров.
5: Мы когда приехали в Ленинкент, это 7-й микрорайон.
4: 400 метров, полкилометра почти,
5: да. Мы поставили транспорт, технику. Мы нашли это самое.
4: А, он под землей был, да?
5: Да. Соответственно, когда утечка газа происходит, вы же знаете, что у газа нету ни запаха, ни цвета.
4: Не, ну там же добавляется сероводород.
5: Сейчас доскажу. Она добавляет одорант, есть такой специальный штук, который добавляете, чтобы был запах тухлого яйца, мы так называем ее в народе. То есть, вот. А когда газ уходит в земле, да, как бы,
4: под землю,
5: там перемешивается с землей, там, канализацией, она теряет этот запах, соответственно, люди уже перестают ощущать запах газа, она может попасть, то есть газ ищет выход всегда, везде. Вот.
4: То есть он там, земля очищается, он там фильтруется от сторонних запахов.
5: И она
4: запахов.
5: Может пойти там, где вот свободно проходит, это вот она вот ищет дорогу, она может вот даже вот, вот ты пользуешься законно газом, да, у тебя все же замечательно, все со всеми требованиями ты пользуешься газом, у тебя есть еще подвальное помещение, а я пользуюсь, допустим, вот шлангом, да. Со мной может ничего не произойти, но пострадать может
4: потому что... Но у меня в подвале случится взрыв, потому что ты, да, газ нашел выход туда,
5: выход, да.
4: В погреб, к примеру, да, вот, или в туалет
5: поэтому,
4: уличный.
5: Поэтому мы пришли, вот мы сейчас все на контроле, люди уже будут заканивать это все. Это опять-таки
4: 400
5: не...
4: метров резинового шланга.
5: Да.
4: Давайте мы еще раз поговорим о том, почему нельзя пользоваться... скажем так, услугами людей, которые... Да я у себя газ проводила, и было все нормально, тебе тоже сделаю как себе.
5: Да, как себе.
4: Как себе.
5: Да, как себе.
4: Почему это опасно? И почему у нас случаи, вот даже недавний случай, когда 2 детей едва не погибли, да, вот угарный газ. Вообще, в каких случаях стоит опасаться угарного газа?
5: В первую очередь, я очень люблю эту фразу говорить. Я не только вот здесь на передачах об этом говорю, я говорю в семье, там, где у нас большое количество семей собираемся, всегда говорю, соблюдайте элементарные правила использования газового быта. Что туда входит? Держите газовое оборудование в чистом состоянии, исправном состоянии. Что для этого нужно сделать? Пригласите специалиста. Ну, я когда начинаю, ну да, конечно, ты же переживаешь там, чтобы ты деньги заработал. Я говорю, нет. Есть специалисты, которые проводят техобслуживание этого газового оборудования. Он придет, откроет плиту, отревизирует краник, проверит прокладки, потому что они тоже сушатся. Вот сейчас отопительный сезон закончился, у нас опять-таки усиленно не только мы наружные газопроводы начали проводить техобслуживание, мы сейчас начали прямо вот массово и внутридомовые, и внутриквартирные газовые оборудования проводить проверки. Почему? Потому что за период эксплуатации газового оборудования те же шланговые соединения, которые допустимы к газовому газу, да, они тоже изнашиваются. Там бывают такие прокладки, когда соединения...
4: Да-да-да,
5: вот,
4: они высыхаются.
5: Они
4: да.
5: высыхают. Когда высыхают, соответственно, газ пропускает. То есть их надо держать исправное
4: состояние. Это касается
5: состояние.
4: Только вот частных домов или квартир тоже?
5: Это внутриквартирное газовое оборудование и внутридомовое газовое оборудование. Это касается всего, всей газовой... И коммерческих объектов, и населения, и вот...
4: Вот как часто нужно проводить такую инвентаризацию?
5: Ежегодно. Один раз в год.
4: Ну, хотя бы, да, в нашем случае, хотя бы раз в три года приглашайте мастера, да.
5: Допустим, я приведу свой пример моей квартиры. У меня, я ежегодно слежу за газовым оборудованием, да я реально вот слежу, и договор заключен, и слежу. У меня так получилось, что я почувствовала запах газа в квартире у себя. Я пригласила специалиста, я говорю, что случилось? Оказывается, когда мне вот установили вот эту вот новую плиту, тоже специалист поставил, но это не специально. И когда он установил плиту, там получается вот этот шланг, допустимый шланг, она чуть согнулась. Просто чуть-чуть согнулась сзади, вот где вот должно быть соединение.
4: Да, произошел сгиб. Ага.
5: И это был не желтый тот шланг, который я поменяла, это был черный, тоже как бы кислород, тоже газовый. Почему то убрали? Всего того, что я теперь поняла, почему. Потому что согнулась, там оказалась микротрещина. Вот, и оттуда вот эта мелкая вот точка газа происходила.
4: Вот смотрите, да, вот вы сейчас обратили внимание на соединение, шланги.
5: Да.
4: Вот эти шланги, которые соединяются, подсоединяются к газовому оборудованию, они...

0: не более 1,5 метра от краника основной трубы до газовой плиты. Угу. Не более, не 400 метров.
1: Ага. Не 10 метров, да. Не,
0: а именно 1,5-1,20 метра. Метра, 1,5 метра, вот, не более. Угу. То есть это вот-вот. А вот то, что случай, который вы обозначили, мы когда приехали проверять, обследовать дом, мы первый раз не попали.
1: Это где 400 метров?
0: Не-не-не, это вот тот случай, когда дети отравились.
1: А, когда дети отравились.
0: Ага. То, что 400 метров, это было самовольное подключение. Это с нарушением всех норм и правил в газовом хозяйстве. Вот данный абонент, который подключился к этому газовому оборудованию, он подвергал опасности не только себя, но и всех
1: да
0: вот
1: он
0: этих...
1: Он сахулит. А ему какое наказание за это?
0: Наказание за самовольное подключение идет по 7.19, это от 10 до 15 тысяч рублей. При повторном подключении... Статья 215, прим. 9, 3 Уголовного кодекса. Это
1: уже прям серьезно.
0: Это очень серьезно. Там лишение свободы до 5 лет. То есть, да.
1: Какое-то еще... резкое, да? До 10 тысяч штраф или 5 лет?
0: Нет, да, свободы, да. Там первый раз получается штраф по КОАП, и второе выявление, соответственно, получается уже уголовно наказуемое. А тот... Мы когда проехали, проверили газовое оборудование...
1: Вот когда вот этот случай, да, с двумя детьми, да?
0: У них был неисправен... газовая колонка, он не столько был неисправен, ее даже выкинут уже, как бы, да, то есть он, ее надо было демонтировать.
1: Она подлежала только утилизации.
0: Даже, да, ее надо было утилизировать, и еще у меня такая формулировка не вот этого абонента, а других, да мы же квартиранты. Я здесь хочу, что хочу сказать. Когда происходит несчастный случай,
1: то
0: они
1: это
0: спрашивают...
1: То есть они снимали эту квартиру, да. И в квартире уже были оборудования, да. Они считали, что... Ну да, и хозяин как бы не менял это оборудование.
0: И я хочу, оставлял, допустим, да. Ну, я сторонник того, что если ты какую-то денежку получаешь за то, что ты сдаешь квартиру, то ты должен обеспечить безопасность
1: граждан, которые там живут.
0: Вот, так как вы с этих людей берете деньги. Но если абонент заселился и видит, что там безобразно, то он тоже должен побеспокоиться и сказать: у меня такая история, я не собираюсь здесь жить. Потому что вот Всевышний сохранил вот этих детей, то, что отравились, mm-hmm. да, и так получилось, что они, слава богу, живы, здоровы, они дома уже, да?
1: Кстати, вот этот момент с колонками я бы очень советовала, из-за того, что у нас вот ситуация была с водой, вода была действительно очень плохого качества. И это привело к тому, что колонки забиваются.
0: Да.
1: Они же тоже,
0: да,
1: как
0: да.
1: водяные, вот эти фильтры.
0: Фильтры, да.
1: Все это забивается, это приводит к нарушению работы колонок. А у нас сейчас очень много квартир в городе строится со стационарным отоплением. Как правильно это сказать? То есть не центральное отопление,
0: да, индивидуальное,
1: а в каждой
0: индивидуальное отопление.
1: Значит, у вас у каждого стоит колонка. И поэтому, да, и это... Очень важно проверить, вот сейчас прям потратить деньги, да, но вам это...
0: Я, вот у нас, мы очень даже часто сталкиваемся, да, с тем моментом, вот мы проводили рейды, у нас буквально вчера вышел сюжет, я обещала этому абоненту не говорить, какая это улица, но мы все нарушения его устранили, то есть uh-huh. у него шланговое соединение было подключено к газовой плите, а вот тонкое иностранное происхождение, не буду говорить, как то производитель этого шланга. То есть он не только был треснутый, он еще был покрыт жиром. То есть там, видимо, готовили, соответственно, она покрылась жиром. Еще были трещины, грубо говоря. И он говорит: ну она же на улице. Я ему объясняю, что этот шланг проходил через стену, она потом только выходила на улицу. И именно утечка газа была именно там, где вот выход из стены. И самое страшное, за холодильником. Вы понимаете, когда реле холодильника срабатывает, и там есть утечка газа, почему правило расхода газа быта говорится? Почему
1: да?
0: говорят, если вы почувствуете запах газа, необходимо открыть окно, закрыть контрольный краник, открыть форточку, не включать, не выключать газ, свет, выйти на безопасное место и позвонить 104. Вот. Почему эти требования? Не включили его, чтобы искра не заработала.
1: Говорим мы сейчас уже о
0: безопасности
1: газа. Вот мы говорим о колонке, да, вот вы уже сказали, что действительно очень важно проверять в первую очередь соединение газового оборудования, этому уделять внимание, шлангам. Причем проверять, я думаю, что даже сам владелец, не приглашая специалиста, может хотя бы визуально сначала проверить, насколько целостность шланга. Даже...
0: Здесь...
1: Хорошие
0: да.
1: шланги тоже могут протекать, да?
0: Это конечно, это могут протекать. Я даже, может, рекомендую, потому что я так часто делаю. Опять пример. Я беру губку.

0: делаю вот эту
1: обычную жидкость, обычную губку,
0: да. Делаю густую пенку, угу. И преподношу на это.
1: Пройтись по всей трубе, да, вот так вот пену нанести.
0: Да, трубу, вот там, где соединение есть, и вот эта пенка, она выдает пузырьки.
1: Если пузырьки идут, значит газ выходит.
0: Да, газ выходит. Да, вот пузырек она выдает прямо мелкие утечки тоже. То есть если есть газоанализатор проверяет, да, там прикладывает, она тоже показывает. Ну, а вот пенка она прямо вот идеально все показывает. Я уже на это посадила всех своих родных, потому что я говорю, ну там договор заключили, техобслуживание провели, ну проверять надо. Разные бывают ситуации. А что касается фильтров, обязательно нужно установить сигнализатор загазованности. Обязательно.
1: Кстати, фильтры, да, это вот на колонках, которые забиваются, да.
0: Что автоматически, установить надо автоматику, что автоматом при запах газа отключался газ, закрывая краники,
1: клапаны. Кстати, после одного из ваших бесед с вами, я помню, что я тоже установила, купила эту коробочку, она стоила тогда рублей 200-250, подключалась она просто там вилка, то есть один шнурок колонки вот к этой трубе газовой.
0: Да.
1: А анализатор визжит как сумасшедший, но если меня нет дома и газ начинает выходить. Кстати, он реагирует даже на уличные запахи, если окно открыто.
0: Согласно правилам.
1: Он вырубает полностью газовую.
0: Она вырубает. И более того скажу, когда мы уходим, уезжаем на длинные длительные каникулы, там выходные, обязательно это обязательное условие, чтобы все краники перед газовым оборудованием были закрыты.
1: Да. Я сейчас, вот у нас была рекламная пауза, я рассказывала ситуацию, которая была у меня дома. То есть я от того, что это вот маленькая коробочка, визжала, из-за того, что на улице были запахи, я ее выключила и забыла включить. И оставила включенную конфорку. Я не знаю, по какой причине. Кофе сварила, сняла с плиты и забыла выключить конфорку. Меня не было дома сутки. Я прихожу. Mm-hmm. Запах... Скажем так, кислорода в моей квартире было очень-очень мало. Вот к чему может привести горящая... Вот нам кажется, что вот, газ, да, сам по себе опасен. Угу. Но опасен в том числе и продукты горения.
0: Горение, да. Для то чего, есть... допустим, мы часто обращаем внимание на вытяжки, на
1: угу. Чтобы была вентиляция в зоне, где у вас готовится всё еда.
0: Правильно.
1: Не для того, чтобы запахи ушли, а для того, чтобы ушли запахи
0: угари. И более того, вот представляете, люди, которые отапливают дома, включая духовки, вот вы забыли конфорку, а люди, когда в зимний период не совсем, которые несут... адекватно несут, к себе относятся, они включают духовки, обогревают дома в зимний период. Вот вы пришли домой, у вас уже дышать нечем было. А представьте, мы когда приходим, мы когда это выявляем, там не только дышать, то зайти невозможно бывает. Глаза шиплят, кислорода нет.
1: А люди привыкли и живут там.
0: Да, они еще идут так, держат голову, потому что у них голова начинает болеть. И мы когда объясняем, почему у них голова болит, они говорят, как это, чем это связано-то? Да,
1: потому всю жизнь-то грелись.
0: Да, всю жизнь-то грелись. Но всего того, что мозг сушится, во-первых, она вот кислород съедает. Как минимум вода, ведро воды где-то должно быть рядом стоять. Даже вот эти бывают сельские печки.
1: Угу.
0: Там, даже там при наличии даже автоматики всегда ставят ведра воды, чтобы вода была, да, грубо говоря, чтобы был пар какой-то, да, что-нибудь. Чтобы не сушился, чтобы вода. А тут вот видите, как получается. Нельзя. Надо выключать газовое оборудование, проверять краники, контрольные храники выключить и выходить из дома.
1: У нас передача подходит к концу, и мы еще раз напомним о том, что в Дагестане все еще действует и будет еще действовать, я думаю, что в ближайшее время программа социальной газификации, согласно которой до границ земельного участка, а, кстати, сейчас, по-моему, уже до границ всех участков газ уже подведен,
0: да.
1: Именно вот муниципалитетов, да, либо районов, там поселков, дачных участков. И далее газ доводится до границ вашего участка, но если у вас документы есть на этот участок. То есть это регистрация в Росреестре, если это касается, кстати, и сельских, и дачных. Там действует упрощенный формат, это дачная амнистия, под которую попадают в том числе и сельские дома.
0: Ну.
1: То есть в селе это тоже вы попадаете под дачную амнистию, где требуется буквально там пару документов, это в любом МФЦ вам подскажут, либо зайдите на госуслуги, там тоже есть регистрация недвижимости, где можно прикрепить. И еще один важный момент. Даже если вы относитесь к категории льготников, это многодетные семьи, семьи, где есть дети-инвалиды, где члены семьи, члены участников СВО, ВМИ и так далее, там есть достаточно длинный такой перечень льготных категорий, вы имеете право на компенсацию до 100 тысяч затрат по газификации. То есть либо вы сами сначала заключаете договор от границы участка в свой дом на установку газового оборудования, включая там колонку.
0: Внутриземельного участка, да.
1: Внутриземельного участка, то есть это провести вот этот... вот это все оборудование, все при условии, там есть чеки, все прочее, то есть это вот через соцзащиту вы получите спустя какое-то время, вы получите вот эти до 100 тысяч. Если вы свыше потратили, это уже ваше желание. Если меньше, то это вот вы очень экономный хозяин. Либо, если у вас нет возможности вот самому это все сделать, особенно если это речь идет об инвалидах, если вот о многодетных матерях одиночках, то вы просто заключаете договор с компанией
0: «Газпром». Да, все верно, да, «Газпром».
1: И вы уже, они уже сами закупают оборудование и все полностью. Правильно я говорю, да, все?
0: Все материалы, связанные по газификации внутриземельного участка, строите. Ну, оборудование, конечно, сам потребитель покупает на его усмотрение. Только в договоре эта сумма указывается, чтобы ему вернули эту сумму. То есть в рамках договора, заключенного с «Газпром» газораспределение, грубо говоря, да?
1: Эта «Газпром» сумма, газораспределение.
0: Да, эта сумма возвращается. Но в любом случае выбор за плитой, там колонкой остается за потребителем в марке всего этого, да?
1: А, да, то есть во втором случае, когда вот компания сама покупает все это, тем не менее там выбор тоже, он может выбрать, я хочу вот именно такой. Или...
0: Это называется комплексный договор.
1: Все, да. Да.
0: И здесь еще хочу добавить, стать участником на сегодняшний день тоже очень несложно. Это можно обратиться в газораспределительную организацию, подать документы, это копии паспорта, правосудие документы на земельный участок, на строение.
1: Это обязательно, да,
0: можно через МФЦ, можно через госуслуги и можно через единый оператор газификации. Очень важный момент. Если кто-то хочет узнать, подпадает ли он под эту программу, вот на сайте единого оператора газификации есть регион Республика Дагестан, они туда вбивают название своего населенного пункта, и там прям прописано, там...
1: То есть поисковики Яндекс, Гугл, неважно, да, Mozilla, вы пишете просто
0: «Единый оператор газификации».
1: И вам вылазит сразу первая же ссылка на сайт.
0: Там есть калькулятор, там есть условия, что нужно подавать, как подавать документы, там очень просто, вот честно просто. И потом, если просто кто-то хочет узнать, там есть узнать газификация, подведение до населенного пункта.
1: В том числе и о льготах,
0: да,
1: и обо всём.
0: Там все есть, в принципе, полная
1: единый
0: информация.
1: Единый оператор газификации. Угу.
0: И может узнать, находясь даже не в республике, узнать, кто-то, пусть в России, там где-то выехал, узнать, его дом подпадает под газификацию или нет. Если подпадает, то он может дистанционно подать заявление, и она примется в работу. Главное, чтобы все документы были поданы вовремя, чтобы все было четко, ясно, читабельно и все такое.
1: Да, и самое главное, чтобы была регистрация на недвижимость.
0: То есть
1: выписка из ЕГРН, которую, в принципе, можно получить либо через госуслуги, либо обратившись в МФЦ.
0: Ну, я думаю, и Росреестр, и газовый Газпром очень идут навстречу нашим заявителям по регистрации, по принятию документов, поэтому там проблем не должно быть.
1: Итак, я напомню, мы говорили сегодня о социальной газификации, и мы еще не раз об этом, я боюсь, что нам еще не раз придется об этом поговорить. И напомню, что у нас в гостях была Хадижат Магомедрасулова, директор по советник генерального директора по связям с общественностью «Газпром»,
0: газораспределение
1: «Махачкала». До новых встреч в эфире.
0: До свидания.
2: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
3: Реклама на Диалог ФМ.
4: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
5: Люблю сок. Сухарики кикуни очень вкусные они. Только есть одна беда. Сухов много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
6: Лучший сок душистых яблок.
7: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
8: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
9: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
10: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
11: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
12: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
13: Персик слаще из нектаров,
14: абрикос еще вкусней.
15: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
16: Слива с яблоком вкусней.
17: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
18: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Упью все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Марокко включает некоторые особенности, связанные с культурой страны, влиянием ислама и влиянием французского этикета. При первом знакомстве принято рукопожатие. Знакомые мужчины могут обменяться поцелуями поочередно в обе щеки. Представители противоположного пола так приветствовать не принято. Если женщина первой не протягивает руку, мужчине достаточно адресовать ей легкий поклон. Для обращения используют вежливые формы. Например, «уважаемый партнер», «уважаемые господа». Если в обращении несколько лиц разного пола, сначала упоминают мужчин, затем женщин. Это норма этикета. Переговоры проходят неспешно и могут занять много времени. Хороший тон – начать разговор с обсуждения нейтральных тем, таких как погода или спорт. Прямолинейность не приветствуется. Важно избегать резких формулировок и споров. В Марокко принято назначать встречи заранее и подтверждать их за несколько дней. При заключении сделок важно учитывать, что марокканцы стремятся к долгосрочным отношениям и могут долго торговаться. Перед едой нужно помыть руки, сказать «бисмилля» во имя Бога и пожелать приятного аппетита окружающим. Горячие блюда марокканцы часто едят руками с помощью хлеба из одной общей тарелки. Не принято брать пищу левой рукой, которая считается у мусульман нечистой. В деловой переписке с марокканскими партнерами важно быть кратким и вежливым. Например, использовать фразы «надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество». Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее. В конце письма важно поблагодарить партнера за уделенное время и выразить надежду на продолжение общения. Для международной переписки в Марокко часто используют французский язык, поэтому в деловых письмах адреса часто пишут на нем, указывая «Марокко» в заглавных буквах.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Ансыкульском районе Дагестана выявлены еще две незаконно работающие майнинг-фермы. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора ДГЭнерго Магомед Шапи Шапиев. В селе Ансыкуль в ходе проверки на одном из объектов обнаружены 22 устройства для добычи криптовалюты, а в селе Максум 15 аппаратов, из которых к сети были подключены только 9. К другим новостям. Сегодня более 38 тысяч выпускников Дагестана 9 классов сдают предметы по выбору. Об этом сообщает Миноборнауки Республики. ОГЭ проходит по таким предметам, как биология, информатика, литература, обществознание, химия, физика, история и английский язык, а также география. Для проведения испытаний в данный момент по всей республике задействовано 137 пунктов проведения экзаменов на базе образовательных организаций. Владимиру Путину доложили об открытом письме Владимира Зеленского. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он не стал уточнять, какой была реакция президента на эту информацию, передает Интерфакс. Представитель Кремля отметил, что не будет забегать вперед. По словам Пескова, по официальным каналам это письмо не поступало. Пресс-секретарь также отметил, что если украинский лидер хочет встретиться с президентом России, то может посетить для этого Москву. Я напомню, что ранее Зеленский написал открытое письмо Владимиру Путину, в котором предложил провести личную встречу и завершить военный конфликт. Ну и по итогам первого квартала этого года среднемесячная номинальная заработная плата в Дагестане, по данным Центробанка, составила 52 028 рублей. Об этом сообщает Дагестанстат. Это на 13,5% выше, чем за аналогичный период 2025 года. И напомню, что реальная заработная плата с учетом инфляции в нашей республике увеличилась на 8,5%. Но жители нашей республики в апреле увеличили свои банковские вклады на 6%, суммарно более чем на 10 миллиардов рублей. Общая сумма сбережений наших жителей составила 180 миллиардов рублей. Об этом сообщается в материалах Банка России. Абсолютным лидером среди регионов Северокавказского федерального округа по объему вкладов остается Ставропольский край. Ну и к новостям спорта. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдурашид Садулаев ответил согласием на вызов американца Кайла Снайдера. Он подтвердил готовность встречаться с соперником в Тбилиси, о чем ранее тот писал в своих соцсетях. Я напомню, что ранее Снайдер обратился к дагестанскому борцу с предложением провести поединок. Схватка Садулаева пройдет 11 июля в Тбилиси в рамках турнира американской бойцовской лиги. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева стала победительницей престижного женского турнира «Норвей Чесс» в Осло. Титул был обеспечен досрочно после ничьей с украинкой Анной Музычук в предпоследнем девятом туре. Ранее в ходе турнира Асаубаева нанесла поражение действующей чемпионке мира Цзюй Вэньцзюнь, переиграв ее в первом круге. 114-я ракетка мира Майя Хвалинская из Польши сенсационно вышла в финал Ролан-Гаррос в полуфинале в двух сетах, переиграв 23-ю ракетку Диану Шнайдер. Это девятая победа 24-летней теннисистки на парижском мейджоре, ведь свой путь здесь она начала с квалификации. Хвалинская стала первой в истории, кому такое удалось. Однако вообще на турнирах Большого Шлема уже случалось подобное 5 лет назад. Британка Эмма Радукану сенсационно выиграла US Open, начав свой путь с отборочного турнира. Теперь Хвалинская попробует это повторить в финале, который состоится 6 июня. Она встретится с 8-й ракеткой мира Мирой Андреевой, уверенно обыгравшей в полуфинале украинку Марту Костюк. Пресс-служба Ливерпуля официально объявила о назначении 43-летнего испанского специалиста Андони Ирайолы на пост главного тренера команды. Контракт рассчитан на 2 сезона. Мерсисайдцы приняли решение расстаться с прежним наставником Арне Слотом из-за неудовлетворительных результатов по итогам сезона. Команда финишировала на 5-м месте в чемпионате Англии, но благодаря дополнительной квоте для АПЛ сохранила право выступать в Лиге чемпионов. Ирайола ранее возглавлял Борнмут, который в прошедшем сезоне занял соседнее с Ливерпулем 6-е место в премьер-лиге, впервые в своей истории пробившись в Еврокубке. Вице-чемпионы мира французские футболисты неожиданно на своем поле проиграли команде Кот-д'Ивуара 1-2 в товарищеской встрече в преддверии нового розыгрыша Мундиаля. Французы забили под занавес первого тайма, однако во второй половине встречи после массовых замен пропустили 2 безответных гола и потерпели неприятное поражение. Не получилось одержать победу в контрольном матче и у действующего чемпиона Европы сборной Испании, которая дома сыграла в ничью 1-1 с командой Ирака. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
3: Ирганай. Село в Унцукульском районе Дагестана. Известно, что аул Ирганай был полностью разрушен землетрясением в 1970 году. А в 2008 году село попало в зону затопления Ирганайского водохранилища, а жители были переселены, образовав село Новый Ирганай. Крайне важно упомянуть имя одного из выдающихся муалимов-мударисов того времени – Хаджи Мухаммада Ирганайского. Хаджи Мухаммад из Ирганая был учителем имама Шамиля. Этот факт констатируется и в произведениях прошлого, и в работах нынешних ученых-историков. Почти всегда Хаджи Мухаммад упоминается лишь как учитель имама Шамиля. Но, к сожалению, не говорится о том, что он был учителем и других имамов. А между тем, в горах об этом говорили. Хаджи Мухаммад учил и Гази Мухаммада, и Гамзат Бека. Кстати, следует отметить, что село Ирганай следует считать одной из столиц имамата, а точнее третьей, так как все признаки государственности, успешно воплощенные Шамилем, были заложены уже при имаме Гази Мухаммаде, мудром и талантливом политическом и общественном деятеле своего времени. И справедливее будет считать имамат не только государством имама Шамиля, но и двух предыдущих. Население Ирганая составляет около 2000 человек, хотя это число может варьироваться. Основное население села – аварцы. Местные жители сохраняют традиционный уклад жизни, включая занятия сельским хозяйством, ремеслами и животноводством.
2: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной

0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
1: Сегодня особенный день в календаре экологических дат. 5 июня в России отмечается День эколога. Этот праздник был официально утвержден в 2007 году и приурочен к Всемирному дню окружающей среды, провозглашенному ООН еще в 1972 году после Стокгольмской конференции по проблемам окружающей среды. В этот день мы поздравляем всех, кто посвятил себя благородной миссии – защите природы, ученых-экологов, инспекторов-заповедников, сотрудников природоохранных организаций, экоактивистов и просветителей. Их труд помогает сохранять биоразнообразие, контролировать загрязнения и формировать экологическую культуру общества. Этот день напоминает: Земля – это наш общий дом, и ее будущее зависит от каждого из нас. Поздравляем всех экологов с праздником! Спасибо за вашу важную работу.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Каждый третий предприниматель совмещает бизнес с работой в найме. Это обеспечивает финансовую подушку и карьерный трек. А свое дело дает личную свободу и отсутствие жестких регламентов. Об этом аналитики рассказали газете.ру. Среди опрошенных 43% развивают исключительно собственный бизнес, а 26% ведут деятельность только в статусе самозанятых. При этом значительная доля респондентов, а их 31%, совмещает гибридный формат, продолжая совмещать свое дело с работой в найме. По данным исследования, 28% предпринимателей открыли свое дело из-за того, что хотели больше свободы, без контроля со стороны руководства и строгого графика. При этом желание больше зарабатывать мотивировало лишь пятую часть опрошенных, а еще 19% увидели в предпринимательстве возможность реализовывать и построить свою карьеру.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры? Реклама на Диалог ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкус на союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Введение в России 13-й пенсии может стать хорошей социальной поддержкой, сообщил РИА Новости первый зампред Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев. По мнению парламентария, эта мера наиболее важна для тех, у кого пенсия – единственный источник дохода. Например, для пожилых россиян, которых не поддерживают близкие, новая выплата может стать финансовой подушкой безопасности. Депутат добавил, что 13-я пенсия поможет гражданам почувствовать заботу государства, несмотря на то, что мера будет связана с дополнительными расходами бюджета, парламентарий считает, что эффект того стоит. Около 68% опрошенных женщин с детьми рассматривают возможность перехода на удаленный или гибридный формат занятости в ближайшие 2 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками коммуникационного агентства. Среди профессий, которые чаще всего рассматривают женщины для удаленной работы, лидируют контент-менеджеры и копирайтеры – 22%, SMM-специалисты – 18%, специалисты клиентской поддержки – 15%, онлайн-преподаватели – 11%, бухгалтеры – 8% и дизайнеры – 7%. Еще 7% интересуются профессиями в сфере пиар, маркетинга и управления проектами. Каждая четвертая женщина хотя бы раз за последний год искала удаленную работу на специализированных площадках по поиску вакансий. Среди матерей детей до 14 лет этот показатель достигает 41%. И в завершении выпуска. Если россияне заключили брак в другой стране по действующему в ней законодательству, то в России такой брак считается действительным и не требует повторной регистрации. Об этом в беседе с RT рассказал юрист Александр Хаминский. По его словам, данное право граждан России закреплено в статье 158 Семейного кодекса. Однако есть исключения, которые затрагивают ситуации, в которых брак противоречит действующим российским законам. Например, наличие другого зарегистрированного брака, близкого родство, недееспособность одного из супругов, пояснил юрист. Хаминский добавил, что обычно для подтверждения брака, заключенного за рубежом, россиян просят предоставить подтверждение подлинности выданных документов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.

0: Про економіку на Діалог FM.
1: Скоро снизятся цены на продукты. В России появились 3 разных доллара. Экономисты прогнозируют рост этого самого курса к рублю. Новая выплата семьям с детьми. Режим самозанятых просят продлить. Эти и другие экономические новости мы с вами обозреваем сегодня. Россия может сократить бюджетные расходы по всем статьям, кроме оборонных. Военные расходы, наоборот, на 2 триллиона рублей могут превысить заложенный в бюджете уровень, который сейчас 12,9 триллиона рублей, очень серьезная сумма. При этом доходы оказываются ниже запланированных, из-за чего дефицит бюджета растет, то есть... денег не хватает. В Крыму ввели талоны на бензин. Крым работает в режиме строгой экономии топлива. С 30 мая в республике режим нормирования. Не более 20 литров на один авто. 92-й можно купить. Запрещается заправка в канистры. Так у желающих путешествовать по Крыму этим летом на авто из достопримечательностей на фото будут в основном заправки, судя по всему. Между тем, власти предложили повысить стоимость топлива на 1,5 рубля за литр. Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго с другими ведомствами подготовить предложение по вопросу увеличения цен на бензин, дизель и авиационный керосин на 1,5 рубля за литр. Это пойдет на обеспечение безопасности НПЗ, логистической инфраструктуры, мест хранения топлива от дронов, которые довольно активно и все активнее атакуют эти самые места хранения и НПЗ, что приводит к серьезным потерям, дефициту топлива, и предлагается самим поднять цены, пока, собственно, они не выросли вследствие вот этих самых ударов. На эти цели необходимы в масштабах страны десятки миллиардов рублей только в течение ближайшего года. Ну и возвращаемся к идее, а какая у нас инфляция это будет, вот если цены на бензин так лихо растут и еще предлагают их поднять. В среднем цены на бензин за месяц выросли примерно на 1%. В Госдуме предложили продлить режим самозанятости россиянам до 2035 года. До этого обсуждали, что в 2027 году он заканчивается и все, хватит, но тут подумали и решили, что лучше бы их сохранить, по крайней мере, предлагая первый зам комитета Госдумы по контролю продлить этот режим, поскольку он позволит поддержать доходы граждан и укрепить доверие к специальным налоговым режимам. Ну, вот последние шаги в сторону малого бизнеса, которые были в конце прошлого года, когда резко снизили пороги по применению этих специальных режимов упрощенной системы налогообложения, после чего малый бизнес стал вынужден работать с НДС, конечно, это доверие серьезно пошатнуло. Насколько оно восстановится, вопрос, но режим самозанятых – это, безусловно, удобная вещь. Малый бизнес попросил Путина не снижать порог доходов для перехода на НДС. Ну вот, собственно, вот эта самая ситуация, когда у малого бизнеса немалые проблемы сегодня. Организации предлагают сохранить хотя бы действующий порог. Он раньше был 60 миллионов рублей в год, снизили до 20, а дальше хотят в следующем году до 15 снизить, а затем до 10 миллионов рублей. После чего придется работать с НДС, но, повторюсь, работа с НДС – это как минимум специальный отдельный бухгалтер, ну, зависит, конечно, от объема операций, но в целом. И гораздо сложнее в целом бухгалтерия, расходы на бухгалтерию и сам налог, который фактически удваивается для упрощенной системы налогообложения. Так платили 6% с оборота, а тут 6% плюс еще 5% НДС сверху. США сняли блокаду с Ормузского пролива, по крайней мере, Трамп сообщил об этом. Корабли, оказавшиеся, цитирую Трампа, в проливе из-за нашей удивительной и беспрецедентной военно-морской блокады, которая теперь будет снята, могут начать процесс возвращения домой, написал Трамп. Однако Иран свою блокаду при этом не снял. США ранее дополнительно блокировал, как вы помните, пролив вместе с Ираном, помогая ему в этой нелегкой миссии. Но цены на нефть пока не снижаются, продолжают быть на высоких уровнях около $100.

0: достаточно будет всего лишь 12 миллионов на счетах. Ну или иметь в течение последних двух лет ежегодный доход не менее 6 миллионов рублей. Евротранс с задержкой, но все-таки провел выплаты по облигациям, по народным облигациям, по которым ранее у них был дефолт, но вроде как со скрипом, но начали выплачивать. Прирост запасов золота и серебра в России опережает добычу. Геологи-разведка обладает все более и более совершенным инструментарием и находит новые запасы, так что золото вроде как не заканчивается особо у нас. Не просто добрые гномы золотую руду досыпают в шахты, а Минприроды начинает находить все больше и больше запасов. Россияне будут доплачивать за отсутствие счетчика холодной воды. Управляющие компании начали применять тройной коэффициент при оплате холодной воды без счетчика там, где его можно было установить, но не установили. Проверьте, вдруг у вас это так, и на пустом месте вас будут ого-го как дополнительно тарифицировать. Аэрофлот возобновил перелеты в Дубай. Теперь главное, чтобы Иран не возобновил свои перелеты в Дубай ракеты беспилотников, но тем не менее уже можно в те края лететь, кому актуально. Поощрять некурящих россиян предложили в Госдуме через дополнительные оплачиваемые дни на диспансеризацию, скидку в санатории и налоговые льготы, чтобы люди активнее бросали курить и вели здоровый образ жизни. Как сторонник такого образа жизни, поддерживаю. Давайте стимулировать тех, кто не курит и не пьет и ведет здоровый образ жизни. Кстати, Россия утратила лидерские позиции в мире по потреблению алкоголя. Оно сократилось на 10% за последние 2 года. Страна опустилась на 29 место в мировом рейтинге. Ранее были 5 в мире. Положительная новость, хотя, наверное, каждый из нас все еще знает товарищей, которые активно стремятся вернуть стране лидерские позиции, не жалея печени. Новая выплата семьям с детьми с 1 июня 2026 года. Соцфонд начнет прием заявок на получение новой ежегодной семейной выплаты для работающих родителей с двумя и более детьми, но, правда, чей доход ниже 1,5 регионального прожиточного минимума. Но если вдруг про вас, то учтите и постарайтесь получить. И в завершение приятная новость. Средняя продолжительность жизни в России выросла на 8 лет за последние 25 лет с 65 до 74 лет. Связано это с улучшением здоровья людей старшего возраста. Позитивная новость для всех, кроме, конечно, пенсионного фонда. Желаю вам крепкого здоровья, сил, энергии и финансового благополучия.
1: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова 55 и в торговом центре Седьмой континент на проспекте Яракского 30. Попробуйте кикуни, глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни, а ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Если вы сдаете недвижимость, я расскажу вам неприятную вещь. В 2026 году владеть недвижимостью в России станет дороже на сотни тысяч рублей в год. Я разберу с вами, как государство усилит контроль, что даже легализация и оплата налогов не помогает. Сначала зафиксируем главное. Почему государство взялось за недвижимость именно сейчас? Когда экономика замедляется и государству нужны деньги, оно идет за теми источниками, которые невозможно спрятать. Бизнес может уйти в тень, доходы граждан могут уменьшиться, но квартира в собственности остается на одном месте, в Росреестре, на ваше имя. Это самый прозрачный, самый учтенный, самый легко контролируемый актив из всех существующих в стране. И когда вокруг этого актива выстраивается цифровая инфраструктура, банки, операторы связи, мессенджеры, налоговая, Росреестр, собственник недвижимости становится самым удобным объектом для пополнения бюджета. А потенциал там огромен. По данным статистики, только 10% арендодателей работают в белую. В перспективе пополнение бюджета от налоговых поступлений может составить до 200 миллиардов рублей в год. Это лакомый кусок для властей. А с 1 сентября начинает работать система, которая увеличит эффективность поиска нарушителей в десятки, а может быть сотни раз. Это просто новая реальность, в которой вы, как владелец недвижимости, должны принимать решения с другим уровнем осведомленности, чем 3 года назад. Первая мера самая коварная, потому что ее маскируют под помощь. Государство уже несколько лет уговаривает арендодателей легализоваться. Придумали патент: плати 40 тысяч рублей в год и сдавай недвижимость сколько хочешь. К сожалению, не сильно помогло. Потом создали институт самозанятости со ставкой 4%. Заходите, регистрируйтесь, платите копейки и спите спокойно. И многие на это смотрят и думают: звучит логично, чего я как дурак рискую. И вот тут начинается самое интересное. Самозанятость — это не статичный режим, это режим с лимитом. Лимит 2,4 миллиона рублей дохода в год. Если вы в Москве сдаете двушку за 80 тысяч и однушку за 60, это уже 1 680 000 еще в лимите. Добавили третий объект, повысили арендную ставку на инфляцию, вылетели из лимита. И в момент превышения вы автоматически становитесь обязаны платить либо НДФЛ 13% со всей суммы, либо переходить на ИП. Дальше. Налог на самозанятых пересматривается практически каждые 2 года. Сегодня 4%, завтра обсуждают повышение до 6%, потом до 8%. И главное, отыграть назад уже невозможно. Один раз засветили адрес квартиры в системе самозанятости, она навсегда в базе как объект коммерческого использования. Государство теперь знает, что вы здесь зарабатываете, и забыть этого уже не сможет. И вот это ключевой момент, который большинство арендодателей не учитывает. Вы соглашаетесь на сегодняшние 4%, но привязываете себя к любым налоговым изменениям, которые произойдут в следующие 10-20 лет. А они произойдут, потому что государству нужны деньги, и оно эти ставки точно будет двигать вверх. Те, кто сейчас перешел на самозанятость от страха, через 3-5 лет могут оказаться в ситуации, где платят 10-12% с тех же сумм и уйти из этого режима уже не могут, потому что вся история деклараций как на ладони. Это удар по доходности вашего капитала на длинной дистанции. Не один год минус 4%, а 20 лет постепенно растущей налоговой ставки, от которой вы не сможете уклониться. Вторая мера. Сейчас будет неприятно тем, кто сдает квартиру десятилетием по проверенной схеме. Большинство арендодателей в России работает по одной и той же модели. Заключают договор аренды на 11 месяцев. Не на год, не на два, а именно на 11. Логика простая. По Гражданскому кодексу договор аренды дольше года обязательно регистрируется в Росреестре, а договор до года нет. И вот эта схема 11 месяцев и пересоздаем десятилетиями была золотым стандартом серых арендодателей. Вы не светите квартиру в Росреестре как сданную, налоговая официально не видит факт аренды. Все чисто. В 2026 году эта схема перестает работать. И вот почему. Налоговой больше не нужен зарегистрированный договор. Ей вообще не нужен никакой договор. У нее есть три вещи. Первое. Данные банков о ежемесячных одинаковых поступлениях на ваш счет. Второе, данные Росреестра о вашей собственности и о том, что вы там не прописаны или не проживаете фактически. Третье, данные операторов о геолокации, которые подтверждают, что вы живете в другом месте. Этого достаточно для возбуждения проверки. Договор на 11 месяцев или на 365 дней не дает вам никакой защиты, потому что налоговая сегодня работает не по договорам, она работает по денежным потокам. И вот тут самый болезненный момент. Если вы много лет сдавали по схеме 11 месяцев серую, у налоговой могут быть к вам претензии за весь срок, который они смогут доказать. По общему правилу, это 3 года назад. 3 года ежемесячных поступлений по 60 тысяч рублей – это 2 миллиона 160 тысяч дохода. Налог 13% – 280 тысяч, плюс пени, плюс штраф 40% от неуплаченного налога – еще 112 тысяч. Итого претензия на 400-450 тысяч за то, что вы делали как все. И в этом самая неприятная особенность данного удара. Он бьет ретроспективно. Не с этого момента платите, а за все, что вы делали раньше, заплатите. И еще один важный момент, о котором я обязан вас предупредить. Если вы думали, что у налоговой просто не хватит ресурсов проверить каждого гражданина по банковским переводам, у меня для вас плохая новость. С 1 сентября 2026 года налоговая запускает систему на базе искусственного интеллекта, которая будет автоматически мониторить операции каждого человека в режиме реального времени. Эффективность такой проверки вырастет в десятки, а по некоторым операциям и в сотни раз. То, что раньше требовало от инспектора недели ручной работы, ИИ делает за секунды. Поэтому моя рекомендация одна – работать сугубо в правовом поле. Избежать выявления нарушений в этой системе будет практически невозможно. И теперь самая болезненная, третья мера. Это та ловушка, в которую попадают именно правильные арендодатели. Те, кто все легализовал, все оформил, все платит. Объясню. По обычным правилам, если вы владели квартирой больше 5 лет, продаете ее без налога вообще. Если получили в наследство или дарение, больше 3 лет. Это базовое правило, которое спасает большинство собственников. Купили квартиру в 2017 году за 8 миллионов, продаете в 2026 за 14 миллионов, никакого налога на 6 миллионов прибыли. Льгота, заработанная сроком владения. Но если налоговая признает, что квартира использовалась в предпринимательской деятельности, а сдача через ИП или превышение лимита самозанятости – это и есть предпринимательская деятельность по умолчанию, правило сроков владения для вас не работает вообще. Вы продаете квартиру за 14 миллионов и обязаны заплатить налог. Не с прибыли, не с разницы, не с 6 миллионов, а со всех 14. Если у вас упрощенка 6%, это 840 тысяч рублей. Если упрощенка 15%, это 2 миллиона 100 тысяч. С квартиры, которой вы владели 8 лет и которая по обычным правилам продавалась бы вообще без налога. И самое неприятное, большинство ИПшников об этом узнает только в момент продажи, когда уже ничего не сделать. Зашел в режим, вышел из льготы по сроку владения. Точка. Я лично знаю несколько кейсов, когда люди легализовались на самозанятости несколько лет назад, чтобы спать спокойно. А сейчас при продаже узнают, что налоговая считает их квартиру коммерческим объектом и хочет налог со всей суммы. И вот теперь главный вопрос инвестиционной стратегии. Что для вас выгоднее? Платить 13% как физическое лицо, иметь больше расходов сейчас, но сохранить льготу по сроку владения при продаже? Или платить 4-6% сейчас, экономить на текущих платежах, но потерять миллионы при выходе из актива? Это считается индивидуально по вашей ситуации, по сроку владения, по планируемой цене продажи, по количеству объектов. Универсального ответа нет. Зависит от ваших цифр. Но факт в том, что в 2026 году выбор схемы легализации – это не формальность, это инвестиционное решение, которое влияет на ваш капитал на годы вперед. И большинство арендодателей принимают это решение по совету бухгалтера или по аналогии с соседом, а это самые дорогие способы выбора стратегии в недвижимости. Соберем все три момента в одну экономику. Первое. Если вы сдаете квартиру, посчитайте полную экономику легализации именно под вашу ситуацию на горизонте всего срока владения. Не принимайте решение по принципу «у соседа самозанятость, и я оформлю». Считайте, сколько вы заработаете на аренде, минус налоги, минус потенциальный налог при продаже. Часто оказывается, что физическое лицо с 13% выгоднее ИП с 6% на дистанции, а часто и наоборот. Зависит от ваших цифр. Второе. Если вы планируете покупку квартиры в 2026 году специально для сдачи, на этапе покупки решайте, на кого оформлять. На физическое лицо, на ИП или на компанию. Это разные налоговые режимы и разные последствия при продаже. Изменить это потом сложно, иногда невозможно. Третье. Если вы планируете продажу квартиры, которой владеете больше 5 лет, и сдавали ее, проверьте свой налоговый статус минимум за 3 года до сделки. Возможно, нужно сменить режим заранее, чтобы при продаже сохранить льготу. И четвертое. Раньше недвижимость считалась ленивым активом. Купил, сдал, забыл. Сейчас это не так. В 2026 году владение недвижимостью требует осознанной налоговой стратегии. Иначе ваш капитал будет терять доходность каждый год, и вы этого даже не заметите. Подведу главную мысль. Государство в 2026 году не идет за вами лично. Она решает свою системную задачу. И недвижимость для него самая логичная цель, потому что объект нельзя спрятать, а денежные потоки вокруг него теперь прозрачны. Это неплохо и нехорошо. Это новая реальность. Вопрос не в том, как избежать налогов. Этого варианта в 2026 году у вас уже нет. Вопрос в том, как сохранить максимум доходности своего капитала в этих новых условиях. Это уже инвестиционная задача. И она решается индивидуально для каждой ситуации.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Диалог FM. Все внятно. Все понятно.

0: Казахстане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Махачкалинский порт и казахстанский порт Курык договорились о сотрудничестве на территории Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил гендиректор Махачкалинского морского торгового порта Джамал Алиев. Речь идет о переключении теперь транспорта грузопотоков с направления Китая, Средняя Азия, Западный берег Каспия на маршрут через Махачкалу и порт Курык. Ну а дом журналиста в Махачкале возобновил работу после эвакуации. Я напомню, что она сегодня утром произошла. Проверка здания завершена, угроза не подтвердилась. Почти к 11 часам людей запустили опять в здание. Под руководством временно исполняющего министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шамиля Рамазанова прошло заседание оперативного штаба по развитию АПК республики. В обсуждении актуальных вопросов в отрасли в формате видеоконференции участвовали профильные заместители глав районов и руководители аграрных управлений. Управление административно-технической инспекции и муниципального контроля Махачкалы демонтировало конструкцию автозаправочной станции на улице Камаева, 103Б. Объект был размещен на муниципальной территории с нарушением законодательства. Собственниками АЗС провели разъяснительную работу о необходимости освободить участок и соблюдать требования закона. После этого незаконные конструкции были убраны, территория приведена сейчас в порядок. В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Махачкале отремонтируют 14 участков улично-дорожной сети общей протяженностью 12 километров и площадью более 523 тысячи квадратных метров. Как сообщает пресс-служба мэрии Махачкалы, ремонт улиц синхронно проведут в поселках Ленинкент, Семендер, Новый Хушет и микрорайоны Эльтав. В план вошли 12 объектов капитального ремонта и 2 объекта текущего. Капитальный ремонт включает полную замену асфальтобетонного покрытия, установку нового бордюрного камня и выравнивание люков коммуникаций до уровня проекта. Ну а Дагестан сохраняет 83-е место в рейтинге регионов по кассовому освоению бюджетных средств третий месяц подряд. По состоянию на 1 июня республика освоила 32% бюджета, это 78 миллиардов рублей. Такие данные приводит газета «Новое дело» после анализа информации казначейства России об освоении бюджетов за регионами. За май, я напомню, что Дагестан потратил около 16 миллиардов рублей, в апреле было освоено 21 миллиард рублей. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Дорожные новости.
1: В России могут полностью запретить экспорт дизельного топлива. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Крыму ввели ограничения на продажу бензина. Если планируете поездку, отслеживайте актуальную ситуацию. По сообщениям СМИ, на ряде заправок в регионе 95-й бензин продают по талонам только спецслужбам и местным жителям. 92-й купить можно, но выделяют не больше 20 литров на машину. При этом в правительстве Крыма опровергли сообщение, что поставки топлива полностью остановлены. Бензин привозят, по заправкам его распределяют. В ближайшее время его можно будет найти с помощью интерактивной карты. В России могут полностью запретить экспорт дизельного топлива. По данным Интерфакса, сейчас этот вопрос обсуждается, но окончательное решение пока не принято. Напомним, правила экспорта разных видов топлива сейчас различаются. Продажа автомобильного бензина за границу до 31 июля запрещена полностью. Ограничения для дизеля пока менее жесткие. У производителей есть возможность зарабатывать на зарубежных покупателях, но если ситуация изменится, правила ужесточат. Получить выплату по ОСАГО свыше 400 тысяч рублей больше не получится. Конституционный суд поставил точку в ряде подобных дел. Напомним, лимит выплат по ОСАГО сейчас 400 тысяч рублей. Если сумма ремонта выше, пострадавшие обращались в суд. И суды периодически занимали их сторону. Теперь по страховке можно получить максимум 400 тысяч. Сумму ремонта свыше взыскивать с виновника. А для большей уверенности владельцам дорогих в ремонте машин стоит дополнительно страховать их по КАСКО. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Каладжух – селение Ахтынского района Дагестана. Оно расположено на вершине невысокой горы Агах, со всех сторон окруженное мощными крепостными стенами. Кала означает крепость, а жик – селение. Согласно преданиям, в период расселения по Кавказу армянских колонистов на противоположном берегу реки Усухчай был основан город Микрах. Микрах и Каладжух враждовали между собой из-за земель. Микрахцы много раз пытались ворваться в крепость и истребить каладжухцев. Наконец, им удалось взять селение с помощью хитрости. Многие жители были уничтожены, оставшиеся в живых разбежались по разным селам. Одни из них основали селение Кала на территории нынешнего Рутула. Другие ушли в Кюра и основали селение под таким же названием. Другая часть жителей ушла в селение Каракюре. В разрушенном селении остался только один тухум – Мезинфар. Со временем сюда стали переселяться люди из Микраха и других сел, и постепенно селение переместилось в низовье, где оно расположено ныне. Примерно 200 лет назад из-за земельных неурядиц от Каладжуха откололось 60 семейств, которые, расчистив леса в Нухинском уезде или Советопольской губернии Азербайджана, основали там селение под этим же названием. Каладжух находился под влиянием администрации Микраха и Каракюре. Во взаимодействиях Микраха и Ахты каладжухцы стояли на стороне первого. Основным занятием жителей было животноводство. Из зерновых в основном сеяли ячмень, рожь, пшеницу и горох. В крепости жило большое количество людей. Достоверность утверждения подтверждает тот проект, что неподалеку от крепости, в урочище Регверач и гора Лаякв, находятся обширные кладбища.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Значимо,
1: важно.
0: Диалог FM. Это день в истории.
2: Сегодня особенный день в календаре экологических дат. 5 июня в России отмечается День эколога. Этот праздник был официально утвержден в 2007 году и приурочен к Всемирному дню окружающей среды, провозглашенному ООН еще в 1972 году после Стокгольмской конференции по проблемам окружающей среды. В этот день мы поздравляем всех, кто посвятил себя благородной миссии – защите природы, ученых-экологов, инспекторов-заповедников, сотрудников природоохранных организаций, экоактивистов и просветителей. Их труд помогает сохранять биоразнообразие, контролировать загрязнения и формировать экологическую культуру общества. Этот день напоминает: Земля – это наш общий дом, и ее будущее зависит от каждого из нас. Поздравляем всех экологов с праздником! Спасибо за вашу важную работу.
0: Значимо,
1: важно.
0: Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог FM.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: К 2030 году тарифы ОСАГО в России могут стать значительно более персонализированными. Как выяснил ТАСС, соответствующий план уже утвержден правительством России. Согласно документу, Банку России, МВД и Минпромторгу совместно со страховым сообществом предстоит разработать механизм расчета стоимости полиса в зависимости от реальных рисков автомобиля. Структуры должны будут проработать вопрос и индивидуализировать тарифы в зависимости от уровня рисков безопасности дорожного движения, степень которых определяется характеристиками транспортного средства. Учитывать предлагается оснащенность системами безопасности, срок эксплуатации, единый национальный рейтинг, независимой оценки безопасности транспортных средств. Основой для новых тарифов станет детальная статистика по ДТП. Ипотечные ставки в России могут снизиться до 10% ближе к 2029 году. Для этого ключевая ставка должна составлять около 7-8%, что, возможно, ближе к концу 2028 или к 2029 году. Об этом «Москве-24» рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота. По его словам, в этом случае допустимо психологическое оживление спроса на ипотеку и ипотечный бум. При этом эксперт напомнил, что в этом вопросе важна не только ставка, но и стоимость жилья, которая может подскочить на фоне оживленного спроса. Он добавил, что недвижимость может упасть в цене, если строительная отрасль будет находиться в кризисе. Тогда продажи упадут по всем программам и начнется распродажа жилья со скидкой. И в завершении выпуска. Продолжительная магнитная буря начнется на Земле вечером 5 июня. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук. По данным ученых, на Земле ожидается магнитная буря уровня G3. Причиной станет прибытие к планете сразу нескольких облаков плазмы, выброшенных Солнцем после серии мощных вспышек. В лаборатории отметили, что между первым и последним выбросом прошло почти 10 часов, однако геомагнитное возмущение, вероятно, будет непрерывным. Согласно расчетам, более поздние выбросы догонят ранее выброшенные облака плазмы и сформируют единую структуру. По оценке специалистов, размер образовавшегося облака может достигнуть около 200 миллионов километров. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП, или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий антиэйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.

0: самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Делегация Дагестана во главе с временно исполняющим главы региона Федором Щукиным принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, где представлен инвестиционный туристический потенциал республики. Стенд Дагестана объединяет культурное наследие с современными технологиями. Центральная композиция в виде орлиных крыльев символизирует единство народов Дагестана. В экспозиции представлены зеленая энергетика, туризм, промышленность и прорывные проекты. Стекольный, плодоовощной, каспийский транспортно-логистический кластеры, Новолакская ВЭС, склад Озон, а также макет Лазурного берега, спортивные достижения и серебряные изделия Кубачинского комбината. Завершает композицию подвесной арт-объект в форме облаков, символ мира и духовности. Делегация проводит деловые встречи и подпишет соглашение о товарно-экономическом и научно-техническом культурном наследии. Особое внимание уделяется транспортной инфраструктуре, цифровизации и экспорту. Ожидается, что по итогам форума будут достигнуты новые договоренности по инфраструктурным, промышленным, образовательным и цифровым проектам.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров.
12: Абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
14: Слива с яблоком вкусней.
15: Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
16: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Выпью все любого вкуса. Кикуни сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8.
2: Диалог ФМ. Это этикет.
17: В картинной галерее, музее фривольных аксессуаров и мемориале действуют те же правила поведения, что и в других общественных местах. Соблюдать тишину. Экспозицию обсуждают негромко, телефон выключают, аудиогида слушает в наушниках. Беречь экспонаты. В некоторых музеях их можно трогать, но делать это в любом случае нужно аккуратно. Не загораживать выставку. Не задерживаться у экспонатов, особенно если сзади очередь. Одеться так, чтобы не выглядеть еще одним экспонатом. Люди идут в музей смотреть на выставку, а не друг на друга. Smart Casual – лучший выбор.
2: Диалог FM. Это этикет.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Рост реальных зарплат в России в марте замедлился до 8,1% в годовом выражении. По итогам первого квартала рост составил 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата. Реальная заработная плата, средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций до вычета налогов и включая премии в марте выросла на 14,4% до 112 600 рублей. По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в Российской Федерации в реальном выражении по итогам 2026 года вырастут на 2,2%.
0: Закрома Родины.
1: Продажи новых транспортных средств всех типов в России по итогам января-мая 2026 года выросли на 9% в годовом выражении и составили 552 тысячи единиц, сообщил Минпромторг России со ссылкой на данные аналитической компании ППК. Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. В январе-мае 2026 года в Российской Федерации реализовано 552 214 новых автомобилей до 3 лет, что на 9% больше показателей января-мая прошлого года – 506 278 штук, говорится в сообщении министерства. Отмечается, что рынок автомобилей отечественного производства за 5 месяцев составил более 348 тысяч единиц, что на 26% больше показателей января-мая 2025 года.
0: Что нам стоит дом построить?
1: На месте бывшего следственного изолятора «Кресты» на Арсенальной набережной в центре Санкт-Петербурга появится многофункциональный комплекс, в составе которого будут две гостиницы, сообщил «Коммерсант», совладелец и гендиректор девелоперской группы КВС Сергей Ярошенко. Он оценивает общие инвестиции в весь проект по приспособлению «Крестов» в 15 миллиардов рублей. По словам бизнесмена, один объект будет уровня 4 звезды, другой 5 звезд. Общий номер номерной фонд составит 262 комнаты, и гостиничная часть будет располагаться в двух крестообразных корпусах бывшей тюрьмы, являющихся памятником архитектуры. Площадь каждого исторического корпуса в форме креста составляет примерно 12 тысяч квадратных метров. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
3: Вы владелец онлайн-школы и нанимаете преподавателей как самозанятых. В итоге делите выручки между разными ИПшками, чтобы избежать НДС, и платите этим самозанятым за работу, ну, как вознаграждение. Осторожно, налоговая пристально смотрит на этот сектор. Типичная схема. Есть ООшка, допустим, которая обучает, находится на упрощенной системе налогообложения, которая продает курсы. Чтобы не выйти за лимит по упрощенке и не платить в итоге повышенный НДС, владельцы регистрируют еще несколько ИПшек на жену, на друга и так далее. Часть платежей за курсы идет прямо на их счета, вроде как партнеры. А преподаватели вообще не оформляют в штат и делают каждого самозанятым. Ну, там на секундочку 4 либо 6% вместо 30% страховых взносов. На бумаге все выглядит красиво, но налоговая видит вообще иную картину. Смотрите, это является дроблением выручки. Банк замечает массовые однотипные платежи от физлиц на счета нескольких ИПшек, и для ФНС эта информация в итоге является признаком единой продажи курсов, просто раздробленная ради сохранение лимита. Что касается самозанятых вместо сотрудников, ну, прежде всего, преподаватели, конечно, работают по графику школы. Они используют ее методики, значит, фактически это сотрудники, то есть у них есть признак того, что они являются штатными работниками. ФНС может переквалифицировать их в наемный персонал. И, конечно, до начисления НДФЛ и страховых взносов. И было уже куча случаев, когда онлайн-школы просто насчитали им миллионы налогов за дробление между ИП и этот вот серый фонд оплата труда. Онлайн-школы сейчас на самом деле под особым прицелом. Если инспекторы докажут фиктивное дробление выручки и прятание сотрудников под самозанятых, то ждите, во-первых, проверки, то есть сдача декларации, на секундочку, вот март-апрель, и потом ждите в течение 90 дней как минимум камеральные проверки. А там может быть что? И начисления, и пени, и штрафы, ну и, конечно же, потеря в тех льготах, которые вы применяете. На что я ваше внимание обращаю? Научитесь смотреть на доказательства самостоятельности. Если вы работаете с самозанятыми, пускай у них, у каждого свой какой-то будет график. Если вы все-таки как самозанятыми с ними работаете, они пускай сами ищут своих клиентов, они зависят полностью от вашей школы. То есть у них должны быть еще и другие заказчики, кроме вас. Избегайте формального дробления, потому что деление выручки между несколькими ИП-шками для обхода лимита по упрощенке и выхода от НДС, оно заметно сразу, и лучше выбирать сразу прозрачную модель. И подумайте все-таки о риск-менеджменте. То есть легче, проще, поверьте, дешевле доплатить налоги сейчас, чем в один момент однажды получить проверку, нервотрепку, до начисления, ну, и там уже вы знаете, о чем речь можно вести.
2: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мы привыкли задавать себе сложные вопросы. Как заработать много денег, рентабельно ли получать высшее образование, как понравиться другим людям. Но все эти вопросы бесполезны, поскольку являются следствиями простых. И пока мы не ответим на простые вопросы, нет смысла пыжиться над этими. Среди базовых, первостепенных вопросов есть особый, уникальный вопрос, который я задаю себе каждый день. Звучит он просто. Зачем? Это один из главных жизненных вопросов. И чем чаще он будет звучать, тем понятней и проще будет жизнь. Это фундаментальный вопрос понимания себя. Он чрезвычайно прост даже для моего канала. Но не обманывайтесь, ответить на него будет нелегко. Есть одно волшебное правило. Всегда уходи на 7 слоев вниз. Приведу пример. Предположим, я хочу заработать много денег. Я спрашиваю себя, зачем? После некоторых раздумий приходит очевидный ответ. Хочу быть успешным и иметь много вещей, гаджетов и автомобиль. На этом моменте уже можно сделать вывод. Мне нужны не деньги, а то, что они дают. Но я не останавливаюсь на том, что мне нужно много успеха и вещей, а иду глубже и спрашиваю себя, зачем мне все эти вещи? Разум отвечает, хочу, чтобы меня уважали и хочу быть авторитетным человеком. Вот я еще только на втором уровне, но уже понятно, что мне нужны не деньги и не успех с кучей дорогих вещей, а авторитет и уважение. Но идем дальше, на третий уровень. Зачем мне нужны авторитет и уважение? Чтобы привлекать важных людей в мою жизнь, чтобы меня любили и чтобы я мог проявлять свою любовь. Вот от денег я прошел долгий путь до простой нужды в важных и близких людях, в их любви ко мне и моей любви к ним. Чем глубже по уровням я спускаюсь в свое сознание, тем лучше я начинаю понимать себя. Шелуха навязанных ценностей опадает, а истина открывается. Чтобы быть счастливым, мне всего-навсего нужно быть полезным. И только лишь покореженное сознание общества сумело меня убедить, будто я должен всю жизнь посвящать заработку, словно это мой бог. Но отгадайте что, я и на этом не остановлюсь. Я буду и дальше задавать себе эти вопросы, и в конечном счете приду к тому, ради чего мне стоит жить. И когда я это пойму, все встанет на свои места. Однако это вовсе не значит, что я не буду зарабатывать деньги. Просто у этого появится более глубокая мотивация. Расскажу притчу. Три человека ворочили камни. Одного из них спросили, что ты делаешь? Он вытер пот со лба и ответил, горбачусь. Подошли ко второму и спросили, а ты что делаешь? Он закатал рукава и деловито сказал, деньги зарабатываю. Спросили у третьего, а что делаешь ты? Он посмотрел наверх и сказал, храм строю. Вы можете всю жизнь перекладывать одни и те же бумажки с места на место, но если вы научились задавать себе правильные вопросы, вы строите храм. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 15 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Анцикольском районе Дагестана выявлены еще две незаконно работающие майнинг-фермы. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора ДГЭнерго Магомед Шапи Шапиев. В селе Анцикуль в ходе проверки на одном из объектов обнаружены 22 устройства для добычи криптовалюты, а в селе Максом 15 аппаратов, из которых к сети были подключены только 9. К другим новостям. Сегодня более 38 тысяч выпускников Дагестана 9 классов сдают предметы по выбору. Об этом сообщает Миноборнауки Республики. ОГЭ проходит по таким предметам, как биология, информатика, литература, обществознание, химия, физика, история и английский язык, а также география. Для проведения испытаний в данный момент по всей республике задействовано 137 пунктов проведения экзаменов на базе образовательных организаций. Владимиру Путину доложили об открытом письме Владимира Зеленского. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он не стал уточнять, какой была реакция президента на эту информацию, передает Интерфакс. Представитель Кремля отметил, что не будет забегать вперед. По словам Пескова, по официальным каналам это письмо не поступало. Пресс-секретарь также отметил, что если украинский лидер хочет встретиться с президентом России, то может посетить для этого Москву. Я напомню, что ранее Зеленский написал открытое письмо Владимиру Путину, в котором предложил провести личную встречу и завершить военный конфликт. Ну и по итогам первого квартала этого года среднемесячная номинальная заработная плата в Дагестане, по данным Центробанка, составила 52 028 рублей. Об этом сообщает Дагестанстат. Это на 13,5% выше, чем за аналогичный период 2025 года. И напомню, что реальная заработная плата с учетом инфляции в нашей республике увеличилась на 8,5%. Но жители нашей республики в апреле увеличили свои банковские вклады на 6%, суммарно более чем на 10 миллиардов рублей. Общая сумма сбережений наших жителей составила 180 миллиардов рублей. Об этом сообщается в материалах Банка России. Абсолютным лидером среди регионов Северокавказского федерального округа по объему вкладов остается Ставропольский край. Ну и к новостям спорта. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдурашид Садулаев ответил согласием на вызов американца Кайла Снайдера. Он подтвердил готовность встречаться с соперником в Тбилиси, о чем ранее тот писал в своих соцсетях. Я напомню, что ранее Снайдер обратился к дагестанскому борцу с предложением провести поединок. Схватка Садулаева пройдет 11 июля в Тбилиси в рамках турнира американской бойцовской лиги. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
3: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Баскетболисты ЦСКА дома одержали победу над Униксом во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ 102-89. Армейцы упрочили лидерство в противостоянии до 4 побед 2-0. А в этом матче столичный коллектив установил рекорд по количеству точных трехочковых плей-офф, 20 раз попав из-за дуги. Хозяева паркета реализовали почти половину дальних бросков, при этом у Уникса этот показатель почти идентичный. Третий матч состоится 8 июня в Казани. Восьмая ракетка мира Мира Андреева впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема», разгромив украинку Марту Костюк в полуфинале «Ролан-Гаррос» 6-1, 6-3. 19-летняя россиянка прервала 17-матчевую победную серию соперницы. Для нее эта победа стала первой в трех очных встречах с Костюк в текущем сезоне. Ранее украинка выиграла у нее в четвертьфинале турнира в Брисбене и в финале «Мастерса» в Мадриде. За титул Андреева поспорит с польской спортсменкой Майей Хвалинской, отобравшийся на Ролан-Гаррос через квалификацию. Теннисистка из второй сотни мирового рейтинга в 1/2 финала в двух партиях обыграла подругу Андреева и Диану Шнайдер. Вместе российские теннисистки 2 года назад на тех же парижских кортах становились серебряными медалистками Олимпиады в парном разряде. Футболисты «Ухты» на выезде разгромили «Тюмень» в 4-м матче финальной серии Суперлиги по футзалу 6-2 и во второй раз подряд стали чемпионами России, выиграв противостояние в сухую 4-0. В очередной раз героем встречи стал бразильский легионер Филиппе, оформивший хэт-трик во 2-м матче финальной серии подряд, а в первой игре с «Тюменью» он отметился покером. Бразилец завершил плей-офф с феноменальными 20 голами и уже второй сезон подряд признан лучшим игроком лиги. Бронзовый играл столичный КПРФ, который в серии за третье место одолел Норильский Никель 3-0, выиграв в решающем матче на выезде 3-1. Петербургский «Зенит» официально объявил о включении 8-кратного чемпиона России Михаила Кержакова в тренерский штаб основной команды на должность тренера вратарей. 39-летний специалист приступил к работе в структуре клуба сразу после завершения игровой карьеры по окончании этого сезона. За основу сине-бело-голубых Кержаков провел 138 матчей, 51 из которых отыграл на 0. Помимо 8 чемпионских титулов, в активе голкипера 3 Кубка России и 7 национальных суперкубков. На этом посту он сменил Юрия Живнова, с которым ранее клуб расторг контракт. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: С января этого года отделение Социального фонда России по Дагестану представило различные меры социальной поддержки родителям более 670 тысяч детей. Семьи получат помощь на каждом этапе воспитания ребенка. При рождении государство беззаявительно оформляет сертификат на материнский капитал и выплачивает единовременное пособие в размере 28 450 рублей. Родители также могут получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Это 40% от среднего заработка за последние два предшествующих года. Семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины вправе претендовать на единое пособие. Его размер составит до 100% прожиточного минимума в зависимости от доходов и имущественного положения семьи. Отдельные выплаты предусмотрены для семей военнослужащих. Беременные жены призывников получат разовую выплату в размере 45 тысяч рублей. На каждого ребенка военного ежемесячно также выплачивается около 19 300 рублей. Я напомню, что с 1 июня Дагестанское отделение Социального фонда России начало прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату для работающих родителей двух и более детей. Условием получения является уплата НДФЛ за предыдущий год.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Пользователи айфонов не получат 5G в России. Владельцы айфонов в России останутся без доступа к сетям пятого поколения даже после их запуска отечественными операторами. Как сообщается, проблема связана с политикой Apple и отсутствием взаимодействия компании с российскими операторами после ухода с рынка РФ. По словам экспертов, современные модели iPhone технически способны работать на частотах, которые планируется использовать для развертывания 5G сетей в России. Однако доступ к технологии контролируется на уровне ПО устройства. Для активации поддержки 5G Apple требует подтверждения от операторов связи о корректной работе сети, после чего компания вносит соответствующие настройки в прошивку смартфонов. Сейчас такой сценарий маловероятен. После ухода Apple фактически прекратила контакты с местными операторами связи. В результате процедура сертификации и настройки устройств под российские сети пятого поколения оказалась заблокирована. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что вероятность появления полноценной поддержки 5G на российских айфонах близка к нулю. По его словам, компания уже несколько лет не открывает для пользователей в России некоторые сетевые функции, включая технологию Voice over Wi-Fi. При этом запуск 5G в стране постепенно приближается. Как ранее сообщалось, уже в конце июня государственная компания по радиочастотам может выделить некоторым операторам связи диапазон для развертывания сетей нового поколения. Согласно проекту, услуги связи стандарта 5G должны появиться во всех российских городах с населением больше 1 000 000 человек не позднее конца 2027 года. На этом пока все. Услышимся!

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
3: Ипотечные ставки в России могут снизиться до 10% ближе к 2029 году. Для этого ключевая ставка должна составлять около 7-8%, что, возможно, ближе к концу 2028 или к 2029 году. Об этом «Москве-24» рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота. По его словам, в этом случае допустимо психологическое оживление спроса на ипотеку и ипотечный бум. При этом эксперт напомнил, что в этом вопросе важна не только ставка, но и стоимость жилья, которая может подскочить на фоне оживления. Оживленного спроса. Он добавил, что недвижимость может упасть в цене, если строительная отрасль будет находиться в кризисе. Тогда продажи упадут по всем программам и начнется распродажа жилья со скидкой. Автопроизводители из Китайской Народной Республики готовы заменить в России ушедшие западные бренды. Об этом заявил председатель Союза китайских предпринимателей в Российской Федерации Джоу Лицюнь на полях Петербургского международного экономического форума, сообщает РИА Новости. По его словам, китайские компании осуществляют локализацию, эффективно используют существующее оборудование, включая предприятия, которые работали в рамках сотрудничества России и Запада, такие как «Москвич», «Волга», «Лада», «КамАЗ» и другие. Джоу Лицюнь подчеркнул, что у китайских автопроизводителей есть желание участвовать в таком сотрудничестве при условии соответствующей государственной политики и создания необходимых условий. И в завершении выпуска. Некоторые базовые знания старших поколений отсутствуют у молодежи. Одно из них – способность определять время по циферблату часов. Более половины, 54% представителей поколения зумеров и альфы заявили, что не умеют этого делать. Почти каждый второй, 49%, также не знает, как вкрутить лампочку. При этом интерес молодежи к часам как к аксессуару сохраняется. Они становятся элементом стиля, а практическая функция отходит на второй план. По словам родителей, набор базовых знаний современных подростков заметно отличается от того, что считалось нормой еще десятилетия назад. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов, но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.
1: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог ФМ.
1: Урожай зерна в России будет высоким. Цены на картофель демотивируют, а цены на молоко могут привести к банкротству малых ферм. Это обзор самых интересных сельскохозяйственных новостей за неделю. Россию ждет очередной могучий урожай зерна. Такой вывод можно сделать из майского прогноза аналитической компании «Прозерно». 137 миллионов 383 тысячи зерновых и зернобобовых культур намолотят аграрии в этом году, полагают эксперты. За месяц прогноз «Прозерно» был повышен довольно значительно – на 2,6 миллиона тонн. В первую очередь это связано с более высоким прогнозом по урожайности зерна. Глава «Прозерно» Владимир Петриченко оценивает среднюю по стране урожайность в 31,8 центнера с гектара, что можно считать очень высоким показателем. Валовой сбор пшеницы составит 89 миллионов тонн без учета новых территорий, добавляют в «Прозерно». Урожай ячменя повторит прошлогодний показатель – 19 миллионов 250 тысяч тонн. Съев ячменя несколько вырос в связи с более благоприятной, чем по пшенице, ценовой конъюнктурой. При этом из-за долгой посевной может сократиться сев яровой пшеницы. По оценке Совэкона, культура займет 10,5 миллиона гектаров, что примерно на 200 тысяч гектаров ниже ожиданий. Однако благодаря хорошим осадкам суммарный урожай яровой и озимой пшеницы достигнет 90 миллионов 300 тысяч тонн, так полагают в Совэконе. Весна была необычно прохладной и влажной, что первоначально выглядело угрозой для нового урожая. Однако пока это сыграло на руку аграриям. Не было разрушительных заморозков, а обильная влага улучшила перспективы урожайности, прокомментировал глава компании Андрей Сизов. Он добавил, что если урожай на юге страны восстановится после двух провальных лет, это будет важным медвежьим сигналом для рынка. Озимая пшеница на юге страны, правда, выглядит шикарно. Аграрии буквально на таланте исхитрились посеять, вырастить и защитить растения. Но теперь возникает еще одна проблема – убрать урожай, потому что топливо становится труднодоступным и по цене, и физически. По оценке Ассоциации «Народный фермер», за последние два месяца топливо для аграриев подорожало примерно на 35%. В центре и Поволжье цены начинаются от 87 рублей за литр. На Кубани и в Ставрополье, в Белгородской и Брянской областях цена превышает 90 рублей за литр. Биржевой индекс летнего дизельного топлива держится на значительно более низких уровнях, но и он в конце мая продемонстрировал резкий взлет в Ростовской области и в Краснодарском крае. Зампред Комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич объяснил российской газете, что все происходящее – результат сочетания нескольких факторов. Это сезонное повышение спроса на топливо из-за весенних полевых работ, проблемы с логистикой и непрерывные атаки на нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы и топливные хранилища. РБК выяснил, что правительство России для стабилизации ситуации планирует ввести временный запрет на экспорт дизтоплива. Ограничения, как предполагается, должны продлиться в течение 1-2 месяцев. Однако этот вопрос, согласно источникам в отрасли, обсуждался на совещании у вице-премьера Александра Новака 26 мая. Пока окончательное решение не принято. Инициативу должно согласовать Минэкономразвитие. Падение цен на сырое молоко может привести к банкротству малых хозяйств. По данным СМИ, средневзвешенная стоимость сырого молока с жиром 3,4% и белком 3% опустилась до 38 рублей 12 копеек за килограмм без НДС. Это более чем на 6 рублей ниже, чем в июле прошлого года, минус 14% год к году. Генеральный директор Южного молочного союза Константин Синецкий объяснил, спрос на отечественную молочную продукцию снизился, а российский внутренний рынок переживает экспансию импортного сливочного масла и сухого молока, а также молочных компонентов. В связи с этим на складах накопилось чрезмерное количество продукции. Такие кризисы случаются в молочной отрасли довольно регулярно. Переработчики сокращают закупку сырого молока, цена на него падает, а хозяйства начинают сокращать поголовье. Профессор финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук Сергей Толкачев, предупредил, что в данной ситуации небольшие фермы, возможно, будут вынуждены уйти с рынка. Стоимость овощей борщевого набора за год снизилась на 24,8%. Об этом в преддверии Петербургского международного экономического форума рассказал исполнительный директор Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Свекла подешевела на треть, лук на 34,3%, капуста на 37,3%, картофель на 38,7%. Правда, производители картофеля говорят о том, что за год цены упали на 60%. Такие данные привел директор Картофельного союза России Алексей Красильников. По его словам, единственная культура борщевого набора, которая в этом году выстрелила, это морковь. За месяц, кстати, она подорожала на 7%. Рынок овощей характеризуется высокой волатильностью, напомнила в интервью журналу «Агроинвестор» руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина. Если в прошлом сезоне производители имели возможность заработать, то в текущем только теряют. Такая нестабильность демотивирует картофелеводов, заметила Губина. На этом все на сегодня.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог FM.

Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог FM».

0: чирвал мухман, акул есия. Знание гость, ум хозяин. Чирвал мухман, акул есия. И чикапуни гзафван. Пустая посуда громче звенит. И чикапуни гзафван. Фиқи не кайхаит анижеда. И тим хунух герек. Каждый может стать мулой, но не каждый мужчиной. Фиқи не кайхаит анижеда. И тим хунух герек.
1: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог-ФМ».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Так, братцы, сестры, я очень давно ждал этот разговор. Евгений, привет.
2: Оскар, привет.
1: Это Брокаст, мы здесь даем Брофист. Евгений — основатель компании Сплат. Ну, скажи коротко для тех, кто тебя не знает, кто ты, что ты делаешь.
2: Да, привет еще раз, спасибо, что пригласил. Я сооснователь компании вместе с моей женой, с моим другом и еще с несколькими людьми. Мы 24 года назад основали Сплат. Сейчас Сплат известен тем, что он занимает четверть рынка России СНГ в средствах гигиены полости рта. У нас несколько еще замечательных брендов, таких как Биомио, Биомед. И мы наши продукты продаем в 60+ странах мира.
1: Что еще делаешь, кроме работы?
2: Слушай, мне очень важно развиваться самому, поэтому я много учусь, много читаю, каждый день стараюсь заниматься спортом, поэтому очень все интересно.
1: Какая у тебя сейчас мечта главная?
2: Ты знаешь, у меня главная моя сейчас мечта быть в таком состоянии...
1: Чтобы это продолжалось вечно.
2: Чтобы мне самому нравилось, потому что когда... Ты устал или раздражен, или злой, я не верю, что у тебя получится.
1: У тебя мечта, чтобы тебе самому нравилось?
2: У меня мечта, чтобы я был в таком состоянии классном, из которого получаются крутые результаты, из которого людям рядом тепло, из которого ты можешь ставить большие цели.
1: А ты сейчас не находишься в таком состоянии? Почему это мечта?
2: Ну, не всегда, потому что мы люди. Я вчера, знаешь, сидел вечером в отличном настроении, получил там 11:30 какой-то отчет, посмотрел на него, понял, что я расстраиваюсь. Не буду сейчас писать письмо обратно, пойду просто спать и утром в хорошем настроении напишу.
1: Да, сдержался, короче. Mm-hmm. Да. А если так в будущее смотреть, есть какие-то еще мечты, какие-то вещи, которые у тебя остались? Я знаю, ты много уже достигнул, если от сегодняшнего дня вперед.
2: Смотри, конечно, есть цели оцифрованные, потому что я очень люблю их ставить и по SMART, чтобы они были достижимы, и всех учу. И я с тобой согласен, что они должны быть пугающими, они должны быть интересными, вдохновляющими, пугающими, иначе это не цель, а ну, просто какой-то следующий шаг твоего развития. У меня есть крутые цели для компании. Мы должны вырасти в несколько раз там, за следующие 3 года, запустить 2 сумасшедших мировых инновации, которые вообще поменяют категорию oral care. На IPO, скорее всего. Но это такое, знаешь, наверное, не в цели.
1: Не хочешь там колокольчик.
2: Разумный ход. Вот если это, знаешь, IPO в Гонконге будет, это будет прикольно. Вот, может быть, вот это вдохновляет.
1: Какая доля выручки должна быть международная, чтобы это сделать?
2: Ну, сейчас у нас около 30%. Я думаю, что должна быть 50+, тогда ты можешь спокойно
1: говорить.
2: Да, что
1: это уже типа международная компания.
2: Да, что у тебя большая часть международная. Вот, поэтому...
1: Ну, 30% это уже неплохо.
2: Неплохо, да. Я очень хочу, знаешь, продолжать каждый год побивать свои рекорды так же, как и ты в физической форме. Меня это очень мотивирует и вдохновляет. И мне очень хочется, чтобы рядом люди были сильнее, чем я, потому что круто, когда ты как лидер можешь воспитывать или привлекать, или растить, или вдохновлять других лидеров.
1: Я помню, ты мне звонил, приглашал меня в совет директоров.
2: Да. Это, кстати, предложение открыто. Если ты готов, мы с радостью.
1: Прямо здесь и сейчас. Потому что я только что вышел из совета директоров компании «Самолет», и у меня есть слот.
2: Ну вот, видишь, уже не зря собрались.
1: Давай. Бум! Вот. Вот так ребята входят в совет директоров великих компаний. Ну, мне нравится, знаешь, мне нравятся компании, которые строят бренды.
2: У нас точно много интересного, потом тебе расскажу. Я думаю, что ты удивишься и вдохновишься одновременно. Будет круто.
1: Прикольно. Ну вот ты создавал совет директоров как раз с целью, чтобы у тебя были в окружении люди,
2: которые могут быть там масштабнее, интереснее, больше, чем ты, которые не стесняются дать тебе прямую обратную связь, которые не засут сказать тебе «нет» и остановить твое решение какое-то. И это очень отрезвляет, потому что ты становишься более адекватным.
1: Ты можешь назвать Сплат делом своей жизни?
2: Да.
1: 22 года вы уже строите.
2: Чуть больше, 24, поэтому точно, да, это больше половины жизни, но очевидно, что так. Мне кажется, я сделал делом своей жизни вот раскрытие потенциала своего, людей.
1: Да.
2: Значит, ребята все в команде знают, я им часто привожу такой пример. Мы же не знаем себя до конца, это все равно, как, знаешь, купить суперкар какой-то мощный и ездить на нем, там, не знаю, 30 км в час. Разве не хочется проверить, сколько он может рвануть и там хотя бы понять, какая мощность вообще у этого движка. Потому что мы точно все можем, там, не знаю, в разы больше, чем мы делаем. Если убрать страхи, если убрать какие-то опасения, там, шаблоны, еще что-то, и вот сделать этот шаг. Поэтому моя задача, наверное, знаешь, показать какую-то интересную, полезную, такую большую мечту, создать относительно безопасное пространство, чтобы хотелось туда идти и пробовать. Чтобы люди пробовали и ошибались.
1: Да.
2: И поддержать в моменты тяжелые, в моменты неудач. Потому что моменты успехов мы и так отпразднуем.
1: Только мечту я до сих пор не прочувствовал. Что тебе вот реально вставляет?
2: Слушай, меня вставляют большие цели.
1: Это для тебя вот сейчас самая большая цель какая?
2: Ну, например, смотри, мы делаем продукты для 200 миллионов человек в год. Я хочу, чтобы мы касались минимум миллиарда человек в год. И это круто, потому что тебе столько людей доверяют свое здоровье. Я очень хочу, чтобы мы сделали революцию в отрасли. Чтобы та довольно консервативная категория основная, ну, где, знаешь, за последние там, 50-60 лет ничего по-хорошему интересного не происходило. Те же щеточки, те же тюбики, как, в общем, и 60 лет назад. Вот мы сейчас придумали очень крутую бомбическую вещь, которую там, мы зарелизим в следующем феврале или марте. Она точно поменяет правила игры в категории. И мне очень важно показывать, что мы здесь, вот мы находимся с тобой в Москве, в России, что мы можем делать классные, крутые штуки, конкурентоспособные, которые вполне релевантны там во всем мире и могут быть, лидировать в своих категориях.
1: Как только у тебя большая мечта, вот ты начинаешь думать креативно. Вот ты на китайский рынок, например, вышел.
2: Угу.
1: Хотя все говорят, китайский рынок – это кладбище международных компаний, которые...
2: И я с ними готов согласиться, это кладбище. И мы там чуть не померли тоже, знаешь, не стали очередной могилкой на кладбище. Знаешь, что я думаю? Ты очень правильную вещь сказал про AI, про то, что если ты делаешь какие-то банальные, ординарные вещи, у тебя ноль шансов вообще на успех. Чем бы ты ни занимался. Потому что он это делает уже сейчас лучше, чем ты. В музыке, в, не знаю, искусстве... Ну, может быть, только в спорте. Не бегает еще пока быстрее человека, но скоро начнет антропоморфный какой-нибудь робот. Поэтому, на мой взгляд, это очень важная штука про то, чтобы не только чего добиться, но и как добиться. И вот здесь человек пока еще может совмещать какие-то совершенно невероятные подходы к этому, там, да, используя, там, смешивая разные области вообще, там, историю, искусство, бизнес, медицину, науку, астрофизику, и на стыке этого рождать какую-то безумную идею, там. И вот эту безумную идею надо тестировать, потому что мир становится все более и более, видишь, таким фрагментарным, потому что миллионы новых идей появляются. Люди привыкают к этому безумному разнообразию. И AI это будет поддерживать. Если ты говоришь, ну, моя цель сделать просто неплохое кафе в Воронеже, то можно это сразу не делать, потому что оно точно там, ну, ноль.
1: Это займет столько же усилий. Я вот сейчас говорил с предпринимателем, который открыл кафе на Бали.
2: Угу.
1: И он уже положил 4 года своей жизни 100 часов в неделю вот на это маленькое кафе.
2: Угу.
1: Это безумное усилие, безумное просто, ну, которое он вложил уже. И это, возможно, если бы у него была мечта сделать сеть, он просто первую ячейку сделать, но он тогда будет думать по-другому. Ну, вот если он в итоге сделает только это кафе, мне кажется, это будет жалко.
2: Ну, я согласен. У меня, знаешь, есть такой прием. Я когда решаю какую-то задачу, ну, например, не знаю, там, достичь там, чего-то там, 300, и у меня не получается. Я просто поднимаю планку. Я говорю, хорошо, надо не 300, а 1000. Тогда тебе 300, это как бы ты сквозь нее вообще проходишь.
1: Да.
2: Когда тебе нужно открыть 100 кафе в Юго-Восточной Азии, ты говоришь, так, моя задача за 3 года открыть 100 кафе там везде, от Индонезии до Филиппин. Ты первое на Бали даже не заметишь, как откроешь, потому что ты сквозь него пойдешь. Как, знаешь, когда твоя задача подняться на вершину, ты пройдешь через кусты, через ручей, через ледник, и через
1: Хочешь
2: все на
1: свете. Хочешь миллион подписчиков на Ютубе? Ставь цель 5.
2: Да, да. Я с тобой согласен. Я когда думаю об этом, еще раз, что какая-то задача недостижима, просто подними калибр. Ноль перепиши справа, и у тебя по-другому начнет мышление.
1: Как это помогает? Вот интересно. Я с тобой согласен 100%.
2: Это делает вчерашние проблемы вообще не актуальными. Ты начинаешь сталкиваться другие совершенно вопросы. С другими драконами, понимаешь?
1: И ты задаешь другие вопросы.
2: Другие вопросы. Тебе нужно встретить других людей, тебе нужно прочитать какие-то другие книги. У тебя вообще мозг просто перестает сопротивляться вот той первоначальной задаче, потому что он шокирован вот этой масштабной целью, и это очень круто. И знаешь, он нам всегда помогает. Ему нужно просто правильно, ну, как задачу, ТЗ поставить. Что ты поставил маленькую задачу, я согласен, что энергии ты потратишь столько, сколько и, ну, примерно на большую, мыслительной энергии. Понятно, что добиться будет сложнее. Но если ты ставишь цель больше, то мозг говорит, ну, хорошо, если мне там, хозяин ставит такую задачу, да, я разворачиваю там все свои возможности.
1: Давай, ну, ты вообще топишь за мечты, и чтобы не сдаваться, да, чтобы да. все-таки... Знаешь, есть еще такое упражнение — вспомнить, чем ты занимался в детстве,
3: угу.
1: когда у тебя просто было полностью свободное время.
3: Угу.
1: Вот, образ говоря, родители уехали, или как, вот, чем ты занимался? 6, 7, 8 лет, 9 лет, 10 лет.
2: Я, кстати, помню.
1: Чем ты занимался?
2: Я что-то все время мастерил в сарае. Какие-то ружья делал, там какие-то воздушки, какие-то там луки, стрелы, что-то расплавлял свинец. То есть у меня какая-то лаборатория там была алхимическая вообще. Кто-то порох поджигал.
1: Я 100%, у меня такой же, у меня был подвал такой убитый. Я там тоже делал вот чаки там вот эти там всякие тоже. Тогда Брус Ли был популярный.
2: Но это крутая штука. А я еще к ней, знаешь, какую добавляю? Смотри, вспомни, что ты делал в детстве, а потом, например, представить, что у тебя там, не знаю, тетя в Канаде сегодня умерла, которую ты не знал, и оставила тебе там 10 миллиардов долларов.
1: У тебя какие следующие действия?
2: У меня очень классные. Во-первых, я это все буду использовать как ресурс. Ну, во-первых, смотри, важный вопрос, ты будешь заниматься тем, чем ты занимаешься, да. или нет? То есть фактор денег, когда ты выключаешь, вот 90% людей говорят, да я не буду больше быть тем юристом, не знаю, бухгалтером, да. еще кем-то.
1: Кстати, есть статистика победителей лотерей, и они перестают заниматься тем, чем занимаются,
3: угу.
1: но потом ничего нового придумать не могут.
2: Да, вот это проблема.
1: Это, кстати, и потом это кончается тем, что там алкоголизм... Правда,
2: деньги закончились, и какой-то плохой конец там. Я читал, что парень, который выиграл джекпот, там чуть ли не 100 миллионов, он за 18 месяцев потратил все эти деньги и оказался там вообще банкрот.
1: Там очень плохая статистика. У победителей лотереи прям супер плохая статистика.
2: Ну, потому что мы понимаем, чего мы не хотим, да, продолжать работать на нелюбимой работе, но до сих пор не поняли, а что мы хотим. Это про то, что ресурс без идеи мощной и без понятия, как ты туда хочешь прийти, он ничто сам по себе. Очень часто предприниматели, думаю, тебе говорят, я бы сделал крутой проект, у меня нету денег. А мы с тобой думаем по-другому. Сначала задача, под нее ресурс. Я хочу зайти на Эверест или на соседний холм. От этого будет зависеть, как я тренируюсь, какое снаряжение, сколько я еды беру. Да? То есть ресурс всегда под цель, а не наоборот.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Махачкалинский порт и казахстанский порт Курык договорились о сотрудничестве на территории Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил гендиректор Махачкалинского морского торгового порта Джамал Алиев. Речь идет о переключении теперь транспорта грузопотоков с направления Китая и Средняя Азия, западный берег Каспия на маршрут через Махачкалу и порт Курык. Ну а дом журналиста в Махачкале возобновил работу после эвакуации. Я напомню, что она сегодня утром произошла. Проверка здания завершена, угроза не подтвердилась. Почти к 11 часам людей запустили опять в здание. Под руководством временно исполняющего министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шамиля Рамазанова прошло заседание оперативного штаба по развитию ОПК республики. В обсуждении актуальных вопросов в отрасли в формате видеоконференции участвовали профильные заместители глав районов и руководители аграрных управлений. Управление административно-технической инспекции и муниципального контроля Махачкалы демонтировало конструкцию автозаправочной станции на улице Камаева, 103Б. Объект был размещен на муниципальной территории с нарушением законодательства. Собственниками АЗС провели разъяснительную работу о необходимости освободить участок и соблюдать требования закона. После этого незаконные конструкции были убраны, территория приведена сейчас в порядок. В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Махачкале отремонтируют 14 участков улично-дорожной сети общей протяженностью 12 километров и площадью более 523 тысячи квадратных метров. Как сообщает пресс-служба мэрии Махачкалы, ремонт улиц синхронно проведут в поселках Ленинкент, Семендер, Новый Хушет и микрорайоны Эльтав. В план вошли 12 объектов капитального ремонта и 2 объекта текущего. Капитальный ремонт включает полную замену асфальтобетонного покрытия, установку нового бордюрного камня и выравнивание люков коммуникации до уровня проекта. Части. Ну а Дагестан сохраняет 83-е место в рейтинге регионов по кассовому освоению бюджетных средств 3-й месяц подряд. По состоянию на 1 июня республика освоила 32% бюджета, это 78 миллиардов рублей. Такие данные приводит газета «Новое дело» после анализа информации казначейства России об освоении бюджетов за регионами. За май, я напомню, что Дагестан потратил около 16 миллиардов рублей, в апреле было освоено 21 миллиард рублей. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элка и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элка. Надежный интернет для вашей жизни.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Быстрое старение, когда кожа не по годам теряет упругость, становится сухой, тусклой, чаще всего связано с кишечником, который работает на износ, выразила уверенность гастроэнтеролог Диляра Лебедева. Считается, что нехватка воды в рационе блокирует работу кишечника, и он не может эффективно выводить токсины из организма. По словам врача, употребление горячей воды утром натощак является профилактикой заболеваний кишечника, связанных с нарушением стула. Если годами игнорировать эту проблему, что, к сожалению, встречается, то ухудшается микробиота, а это прямая связь с иммунитетом и работой мозга. Горячая вода утром стимулирует желчь, положительно влияет на работу стенок кишечника. Сама по себе жидкость стимулирует перистальтику. Также вода утром препятствует обезвоживанию, отметила врач в Телеграм. Кроме того, вода способна ускорить метаболизм, а это усиливает сжигание лишнего жира. Самое главное – не путать горячую воду с кипятком. Увы, 90% людей пьют воду утром неправильно, считает врач. Жидкость должна быть комфортной температуры. Это примерно 40-50 градусов. Рекомендуется пить воду за 15-20 минут до еды, либо в промежутках между приемами пищи. Жидкость натощак помогает запустить важные пищеварительные процессы и улучшить усвоение нутриентов. Горячая вода также эффективна в борьбе с голодом в течение дня, если человек склонен к перееданию, отметила гастроэнтеролог.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ириб – село в центре Черединского района Республики Дагестан. Этот аул расположен в горном ущелье на левом берегу речки Тлен-Серух у слияния ее с речкой Дарган. Существует несколько версий происхождения названия этого аула. В литературе по топонимии Аварии приводится версия. Название села произошло от слова «гор», что на аварском означает «река», то есть «у реки». Вторая версия исходит от слова «гири». С кисерского диалекта аварского языка это слово переводится как «надгробная плита», которую, если верить местным преданиям, добывали в месте, где расположено село. Сохранившиеся в ауле старинные могильники, четыре крепостные, сторожевые, сигнальные и оборонительные башни с подземными сообщениями также говорят о древности поселения. Вплоть до вхождения в северокавказский имамат здесь действовали свои писанные законы. Так, если одно село нападет на другое, то с него взыскивались 30 овец. С человека, укравшего с пастбища что-либо, независимо от цели, 5 овец и возвращение украденного. За разжигание вражды предусматривался штраф в размере 100 овец. То есть основным видом наказания был штраф, который применялся с целью компенсации причиненного ущерба и дальнейшего недопущения правонарушения. В годы Кавказской войны жители села приняли активное участие в деятельности трех имамов. В 1844 году Ириб стал резиденцией наместника Шамиля в Южном Аваристане Даниялбека Илисуйского. Почти одновременно здесь было построено сильное укрепление и размещен крупный воинский гарнизон, который, по признаниям современников, составлял лучшее войско Шамиля.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: Сегодня особенный день в календаре экологических дат. 5 июня в России отмечается День эколога. Этот праздник был официально утвержден в 2007 году и приурочен к Всемирному дню окружающей среды, провозглашенному ООН еще в 1972 году после Стокгольмской конференции по проблемам окружающей среды. В этот день мы поздравляем всех, кто посвятил себя благородной миссии – защите природы, ученых-экологов, инспекторов-заповедников, сотрудников природоохранных организаций, экоактивистов и просветителей. И их труд помогает сохранять биоразнообразие, контролировать загрязнения и формировать экологическую культуру общества. Этот день напоминает: Земля – это наш общий дом, и ее будущее зависит от каждого из нас. Поздравляем всех экологов с праздником! Спасибо за вашу важную работу.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Автопроизводители из Китайской Народной Республики готовы заменить в России ушедшие западные бренды. Об этом заявил председатель Союза китайских предпринимателей в Российской Федерации Чжоу Лицюнь на полях Петербургского международного экономического форума, сообщает РИА Новости. По его словам, китайские компании осуществляют локализацию, эффективно используют существующее оборудование, включая предприятия, которые работали в рамках сотрудничества России и Запада, такие как «Москвич», «Волга», «Лада», «КамАЗ» и другие. Чжоу Лицюнь подчеркнул, что у китайских автопроизводителей есть желание участвовать в таком сотрудничестве при условии соответствующей государственной политики и создания необходимых условий. В российском бюджете на поддержку семьи и материнства заложили более 3 триллионов рублей. Это важная часть политики, так как только у многодетной нации есть будущее, убеждена вице-спикер Госдумы и мама 7 детей Анна Кузнецова. Одной из причин роста разводов она, выступая на полях Петербургского форума, назвала негативный имидж семьи, формируемый медиа и кино. По ее мнению, важно транслировать в медиа как можно больше позитива, связанного с материнством и многодетными семьями, в том числе снимать сериалы на эту тематику. Положительной тенденцией Кузнецова назвала тот факт, что сегодня порядка 41% глав российских регионов имеют многодетные семьи и демонстрируют положительный пример. Депутат подчеркнула, что сегодня решение о пополнении семьи зависит как от условий проживания, так и от формируемых ценностей. И в завершении выпуска. Некоторые базовые знания старших поколений отсутствуют у молодежи. Одно из них – способность определять время по циферблату часов. Более половины, 54% представителей поколения зумеров и альфы заявили, что не умеют этого делать. Почти каждый второй, 49%, также не знает, как вкрутить лампочку. При этом интерес молодежи к часам как к аксессуару сохраняется. Они становятся элементом стиля, а практическая функция отходит на второй план. По словам родителей, набор базовых знаний современных подростков заметно отличается от того, что считалось нормой еще десятилетия назад. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от «Кикуни» заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта – 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит, стадия обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!

0: Про економіку на Діалог FM.
1: Скоро снизятся цены на продукты. В России появились три разных доллара. Экономисты прогнозируют рост этого самого курса к рублю. Новая выплата семьям с детьми. Режим самозанятых просят продлить. Эти и другие экономические новости мы с вами обозреваем сегодня. Россия может сократить бюджетные расходы по всем статьям, кроме оборонных. Военные расходы, наоборот, на 2 триллиона рублей могут превысить заложенный в бюджете уровень, который сейчас 12,9 триллиона рублей, очень серьезная сумма. При этом доходы оказываются ниже запланированных, из-за чего дефицит бюджета растет, то есть денег не хватает. В Крыму ввели талоны на бензин. Крым работает в режиме строгой экономии топлива. С 30 мая в республике режим нормирования. Не более 20 литров на один авто. 92-й можно купить. Запрещается заправка в канистры. Так у желающих путешествовать по Крыму этим летом на авто из достопримечательностей на фото будут в основном заправки, судя по всему. Между тем, власти предложили повысить стоимость топлива на 1,5 рубля за литр. Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго с другими ведомствами подготовить предложение по вопросу увеличения цен на бензин, дизель и авиационный керосин на 1,5 рубля за литр. Это пойдет на обеспечение безопасности НПЗ, логистической инфраструктуры, мест хранения топлива от дронов, которые довольно активно и все активнее атакуют эти самые места хранения и НПЗ, что приводит к серьезным потерям, дефициту топлива, и предлагается самим поднять цены, пока, собственно, они не выросли вследствие вот этих самых ударов. На эти цели необходимы в масштабах страны десятки миллиардов рублей только в течение ближайшего года. Ну и возвращаемся к идее, а какая у нас инфляция это будет, вот если цены на бензин так лихо растут и еще предлагают их поднять. В среднем цены на бензин за месяц выросли примерно на 1%. В Госдуме предложили продлить режим самозанятости россиянам до 2035 года. До этого обсуждали, что в 2027 году он заканчивается и все, хватит, но тут подумали и решили, что лучше бы их сохранить, по крайней мере, предлагая первый зам комитета Госдумы по контролю продлить этот режим, поскольку он позволит поддержать доходы граждан и укрепить доверие к специальным налоговым режимам. Ну, вот последние шаги в сторону малого бизнеса, которые были в конце прошлого года, когда резко снизили пороги по применению этих специальных режимов упрощенной системы налогообложения, после чего малый бизнес стал вынужден работать с НДС, конечно, это доверие серьезно пошатнуло. Насколько оно восстановится, вопрос, но режим самозанятых – это, безусловно, удобная вещь. Малый бизнес попросил Путина не снижать порог доходов для перехода на НДС. Ну вот, собственно, вот эта самая ситуация, когда у малого бизнеса немалые проблемы сегодня. Организации предлагают сохранить хотя бы действующий порог. Он раньше был 60 миллионов рублей в год, снизили до 20, а дальше хотят в следующем году до 15 снизить, а затем до 10 миллионов рублей. После чего придется работать с НДС, но, повторюсь, работа с НДС – это как минимум специальный отдельный бухгалтер, ну, зависит, конечно, от объема операций, но в целом. И гораздо сложнее в целом бухгалтерия, расходы на бухгалтерию и сам налог, который фактически удваивается для упрощенной системы налогообложения. Так платили 6% с оборота, а тут 6% плюс еще 5% НДС сверху. США сняли блокаду с Ормузского пролива, по крайней мере, Трамп сообщил об этом. Корабли, оказавшиеся, цитирую Трампа, в проливе из-за нашей удивительной и беспрецедентной военно-морской блокады, которая теперь будет снята, могут начать процесс возвращения домой, написал Трамп. Однако Иран свою блокаду при этом не снял. США ранее дополнительно блокировал, как вы помните, пролив вместе с Ираном, помогая ему в этой нелегкой миссии. Но цены на нефть пока не снижаются, продолжают быть на высоких уровнях, около 100 долларов. Богатейшие семьи мира сокращают долю доллара в портфелях. 65% семейных офисов ожидают ослабления доверия к статусу доллара в качестве резервной валюты, и многие из них пересматривают свои позиции по долларовым активам в пользу акции развивающихся рынков и альтернативных активов, таких как золото, крипта и что-то иное. ЦБ ослабит требования к статусу квалифицированных инвесторов для ряда инвесторов, которые пройдут тестирование на знание паев интервальных инвестиционных фондов, закрытых фондов, а также некоторых специфических облигаций. Тогда вместо активов на 24 миллиона, которыми надо владеть сегодня, чтобы быть квалифицированным, достаточно будет всего лишь 12 миллионов на счетах. Ну или иметь в течение последних двух лет ежегодный доход не менее 6 миллионов рублей. Евротранс с задержкой, но все-таки провел выплаты по облигациям, по народным облигациям, по которым ранее у них был дефолт, но вроде как со скрипом, но начали выплачивать. Прирост запасов золота и серебра в России опережает добычу. Геологи разведка обладает все более и более совершенным инструментарием и находит новые запасы, так что золото вроде как не заканчивается особо у нас. Не просто добрые гномы золотую руду досыпают в шахты, а Минприроды начинает находить все больше и больше запасов. Россияне будут доплачивать за отсутствие счетчика холодной воды. Управляющие компании начали применять тройной коэффициент при оплате холодной воды без счетчика там, где его можно было установить, но не установили. Проверьте, вдруг у вас это так, и на пустом месте вас будут ого-го как дополнительно тарифицировать. Аэрофлот возобновил перелеты в Дубай. Теперь главное, чтобы Иран не возобновил свои перелеты в Дубай ракеты беспилотников, но тем не менее уже можно в те края лететь, кому актуально. Поощрять некурящих россиян предложили

0: на получение новой ежегодной семейной выплаты для работающих родителей с двумя и более детьми, но, правда, чей доход ниже 1,5 регионального прожиточного минимума. Но если вдруг про вас, то учтите и постарайтесь получить. И в завершении приятная новость. Средняя продолжительность жизни в России выросла на 8 лет за последние 25 лет, с 65 до 74 лет. Связано это с улучшением здоровья людей старшего возраста. Позитивная новость для всех, кроме, конечно, пенсионного фонда. Желаю вам крепкого здоровья, сил, энергии и финансового благополучия.
1: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
4: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
5: Лучший сок душистых яблок.
6: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
7: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
8: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
9: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
10: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
11: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
12: Персик слаще из нектаров,
13: абрикос еще вкусней.
14: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
17: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все любого вкуса. Кикуни сок для меня.
18: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Дорожные новости.
1: В России могут полностью запретить экспорт дизельного топлива. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Крыму ввели ограничения на продажу бензина. Если планируете поездку, отслеживайте актуальную ситуацию. По сообщениям СМИ, на ряде заправок в регионе 95-й бензин продают по талонам только спецслужбам и местным жителям. 92-й купить можно, но выделяют не больше 20 литров на машину. При этом в правительстве Крыма опровергли сообщение, что поставки топлива полностью остановлены. Бензин привозят, по заправкам его распределяют.

ближайшее время его можно будет найти с помощью интерактивной карты. В России могут полностью запретить экспорт дизельного топлива. По данным Интерфакса, сейчас этот вопрос обсуждается. Но окончательное решение пока не принято. Напомним, правила экспорта разных видов топлива сейчас различаются. Продажа автомобильного бензина за границу до 31 июля запрещена полностью. Ограничения для дизеля пока менее жесткие. У производителей есть возможность зарабатывать на зарубежных покупателях. Но если ситуация изменится, правила ужесточат. Получить выплату по ОСАГО свыше 400 тысяч рублей больше не получится. Конституционный суд поставил точку в ряде подобных дел. Напомним, лимит выплат по ОСАГО сейчас 400 тысяч рублей. Если сумма ремонта выше, пострадавшие обращались в суд. И суды периодически занимали их сторону. Теперь по страховке можно получить максимум 400 тысяч. Сумму ремонта свыше взыскивать с виновника. А для большей уверенности владельцам дорогих в ремонте машин стоит дополнительно страховать их по КАСКО. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Знаете ли вы, что Уоррен Баффет, один из богатейших людей мира, начал свой путь к обогащению в очень раннем возрасте 6 лет, продавая баночки Кока-Колы сверстникам, а более половины своего нынешнего состояния в 117 миллиардов долларов он заработал после 50 лет. Такой, на первый взгляд, короткий и очень лаконичный факт доказывает невероятную широту человеческих возможностей, вне зависимости от возраста. И сейчас, благодаря 7 выдающимся советам Уоррена Баффета, вы узнаете, как в корне изменить свою жизнь и финансовое состояние к лучшему, несмотря на то, сколько вам лет – 20, 35 или 50. Будьте осторожны, некоторые советы могут вас даже шокировать и заставят действовать немедленно, как это произошло со мной. Уоррен Баффет однажды сказал: «Вам нужно делать лишь несколько вещей правильно в своей жизни, если вы не делаете слишком много вещей неправильно». Суть цитаты такова: каждый день нужно делать правильный и разумный выбор. Только благодаря ежедневным верным решениям человек может кардинально изменить свою жизнь в лучшую сторону. И какие решения стоит принять прямо сегодня, об этом далее. Определите успех по вашей внутренней системе показателей. Ставя перед собой цели, не попадитесь в ловушку, оценивая их с точки зрения других людей. А оценивайте себя, используя вашу внутреннюю систему показателей. Именно ту, которой всегда пользовался Уоррен Баффет. То есть, по сути, делайте не то, что правильно для общества, а делайте то, что будет правильно для вас. Внутренняя система показателей определяет ваши собственные стандарты, а не то, что мир навязывает вам. Данному принципу Баффет научился у своего отца. Мы часто попадаем в ловушку чужого мнения и от этого строим свои дальнейшие шаги. Используйте свое видение ситуации и мира в целом на основе ваших ценностей и убеждений. Это, по мнению Баффета, истинный путь, благодаря которому можно прийти к успеху. Устанавливая себе ту или иную цель, внимательно оцените ее для себя. Подумайте, что вы получите от ее выполнения, насколько сильно вы будете удовлетворены, когда добьетесь намеченных установок. Если к вам в голову начнут приходить мысли о том, как оценят ваши планы и действия другие люди, что они будут говорить и как реагировать, немедленно избавляйтесь от данных мыслей, ведь они будут вас стопорить на пути к абсолютному богатству. Окружите себя наставниками. Уоррен Баффет постоянно отмечает важность менторства в карьерном развитии. Так, во время учебы в Колумбийском университете его учителем и наставником был экономист и выдающийся эксперт 20-го столетия в области инвестиций Бенджамин Грэм. Даже предисловие книги Баффета «Security Analysis» звучит так: «Грэм изменил мою жизнь». Успех зависит от окружения себя правильными людьми. Уоррен рекомендует выбирать коллег и друзей, чье поведение лучше вашего. Так вы будете стараться улучшить себя, оглядываясь на тех, кто рядом с вами. Общайтесь с теми, кто потенциально может помочь вам узнать что-то новое, расти и продвигаться по карьерной лестнице. Вторая половинка – ключ к успешной карьере. По сути, этот совет дополняет предыдущий, но более точно описывает, что нужно делать в области отношений. Исследования подтверждают, что люди с относительно рассудительными и надежными партнерами, как правило, более успешны в карьере, зарабатывают больше денег и чувствуют себя более удовлетворенными своей работой. Безусловно, это не значит, что прямо сейчас вам нужно искать подходящего спутника жизни или бросить того человека, который, возможно, где-то тянет вас назад. Но внимательно взгляните вокруг себя, подумайте, что может демотивировать вас в отношениях и как это сказывается на ваших профессиональных успехах. Возможно, именно вы можете помочь близкому человеку стать лучше, и таким образом вся ваша деятельность, как рабочая, так и домашняя, пойдут в сторону улучшений. Не зря Уоррен Баффет рекомендует заключать брак с правильным человеком. Общайтесь с той личностью, которой вы бы хотели быть. Миллиардер уверяет, это многое изменит в вашей жизни. Защищайте репутацию любой ценой. Требуется 20 лет, чтобы создать репутацию, и 5 минут, чтобы ее разрушить, говорит Уоррен Баффет. Он считает, что если думать о своих действиях именно в этом ключе, тогда они обретут совсем другие формы и смыслы. По мнению миллиардера, каждому, кто стремится обрести финансовую свободу, необходимо оставаться верным своим ценностям, даже когда наступают самые сложные и стрессовые ситуации. Баффет рекомендует людям оценивать каждый свой шаг, который они делают. Таким образом, вы будете контролировать свои действия, свою репутацию и наверняка сможете удержаться в рамках того, чтобы остаться уважаемым человеком, бизнес-партнером или коллегой. Иногда стоит подождать. Еще один отличный совет, который дополняет тему защиты репутации. Более 40 лет назад Уоррену Баффету дал совет бывший глава медиакомпании Capital Cities Том Мёрфи. По словам миллиардера, спустя долгое время он считает его одним из лучших советов, которые получал в своей жизни и делится им с другими. Вот что сказал Мёрфи Баффету. «Уоррен, ты всегда можешь послать его к черту завтра». Часто в напряженных ситуациях самое разумное, что вы можете сделать, это промолчать. Если вы не сдержитесь, выйдете из себя, то, скорее всего, сделаете то, о чем впоследствии очень пожалеете. А слова, увы, забрать обратно уже не выйдет. Миллиардер говорит, что не стоит думать о том, что вы могли таким образом упустить какую-то возможность. Просто забудьте о ситуации буквально на день. Однако, если на следующее утро почувствуете то же самое, тогда говорите прямо. Не стоит идти на поводу гнева, рекомендует Баффет. Миллиардер не говорит, что не нужно выражать эмоции. Наоборот, Баффет советует сделать паузу и разобраться в чувствах. Поступая так, вы освободите время и пространство для размышлений, что позволит принять более взвешенные и правильные решения. Напишите свой некролог. Довольно неприятное занятие, согласитесь, но Уоррен Баффет уверен, что это моментально подстегнет вас к действиям. Напишите текст, посвященный самому себе после смерти. Как вы хотите, чтобы он вас охарактеризовал? Что будет написано о вашей деятельности? Подумайте внимательно о том, какой будет ваш, буквально-таки, финальный текст жизни. И вот теперь самое время начать жить в соответствии со своим некрологом. Баффет напоминает, что у нас очень мало времени, это наш главный ресурс, который никоим образом не восполним. Периодически открывайте свой некролог и оценивайте свою жизнь. Если понимаете, что повернули не туда, возвращайтесь на ту дорогу, которая описана в тексте. Миллиардер убежден, это откроет вам глаза на многие вещи. Найдите смысл. Как-то Баффет сказал, в мире бизнеса наибольшего успеха добиваются те, кто занимается любимым делом. Поставьте цель найти свое любимое дело, ремесло, которое вы будете отдаваться целиком и полностью. Любимое дело дает человеку цель, которая подпитывает его стремление вставать по утрам. Найдите смысл в том, чем вы занимаетесь, или начните искать дело, где отыщете все тот же смысл. Для того, чтобы быть полностью вовлеченными и счастливыми, вы должны чувствовать, что ваша работа имеет значение, и что ваш вклад помогает достичь чего-то важного. Баффет говорил, «Я знаю многих людей, у которых много денег, они устраивают большие званые ужины, и в их честь названо отделение в больницах. Но правда в том, что их никто в мире не любит. Это главный тест на то, как вы прожили свою жизнь. Чем больше вы отдаете любви, тем больше вы ее получаете». Найдите любимое дело, которым будете гореть. Окружите себя лучшими из лучших как на работе, так и дома. Цените каждую вашу секунду жизни и достигайте новых вершин.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Диалог ФМ. Все время по делу.

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Более 300 пострадавших от паводков семей в Дагестане получили выплаты от фонда «Надежда». Я, в свою очередь, напомню, что в начале мая сбор в 1 миллиард рублей на помощь пострадавшим от наводнения был закрыт в приложении «Туба», став рекордным в истории благотворительности России. Из этой суммы 72,5 миллиона рублей уже напрямую распределены в виде материальной помощи. Я напомню, что по данным фонда «Надежда», поддержка оказана 308 семьям. Размер выплаты на одно домохозяйство составляет от 150 до 250 тысяч рублей. Помощь, напомню, что предоставляется в том числе пострадавшим, у которых отсутствует полный пакет документов на жилье. Об этом нам сообщил фонд «Надежда». Ну и на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение об управлении апарт-отелем на побережье Каспия. Депутат Народного собрания Дагестана Марат Алияров сообщил о подписании соглашения между «Космос-отель Групп». Речь идет о управлении апарт-отелем на побережье Каспийского моря. Комплекс практически готов, запуск запланирован на следующий год. В нем будет более 900 номеров. Отель, я напомню, что на побережье Каспия позиционируется как круглогодичный, помимо пляжа. Там будут бассейны и оздоровительные программы. Ну и до 15 июля Министерство культуры Дагестана принимает заявки на программу «Земский работник культуры 2026», которая предусматривает единовременную выплату 1 миллион рублей для специалистов, которые трудоустраиваются в учреждениях культуры сельских поселений и малых городов. Всего открыто 16 вакансий должностей: артисты, хореографы, преподаватели, сотрудники музеев. Ознакомиться с этим можно на сайте Минкульта Республики Дагестан. Ну и Федор Щукин сегодня поздравил ветерана Великой Отечественной войны Мусу Мусаевича Багаудинова со 102-летием, назвав его «Жизнь истории мужества, чести и беззаветной преданности нашей Родине». Щукин отметил, что ветеран доблестно прошел Великую Отечественную войну, вынес тяжелейшие испытания, вместе с другими защитниками добился долгожданной победы. Руководитель нашей республики выразил благодарность за личное знакомство и пожелал ветерану здоровья, благополучия и всего самого наилучшего. Ну и российский автопром к 2035 году планирует выйти на выпуск 2,5 миллионов машин в год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Альберта Каримова. По его словам, цель заложена в стратегию развития отрасли. В правительстве России рассматривали разные сценарии и в итоге остановились на этом показателе. К тому же срок у отечественной машины должен занять большую часть нашего российского рынка. Ну и генпрокурор Александр Гуцан рассказал, что в России приступили к разработке системы единого учета неналоговых платежей. Глава ведомства России уточнил, что это решение направлено на помощь бизнесу, который сталкивается с дополнительной финансовой нагрузкой при обязательных взносах. Новая система позволит получить информацию, о которой не всегда удается вовремя узнать, отметил генпрокурор. Гуцан также анонсировал, что Генеральная прокуратура России намерена усиливать борьбу с чиновниками, которые используют служебное положение для личного обогащения. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Авторская программа Аймисея Мировой «Очаг горянки».
1: Приветствую, друзья! Вы слушаете партнерский с фондом «Чистое сердце» эфир. Рубрика «Голос добра». Она задумана, чтобы озвучивать проекты, нацеленные и оказывающие реальную помощь дагестанцам. Центр управления регионом координирует работу по мониторингу и обработке обращений. Обращения, которые мы, дагестанцы, направляем в адрес органов власти и учреждений. И это не просто агрегатор жалоб. Центр работает в контакте с региональными властями, ищет проблемные места и дает рекомендации по их устранению. Гость сегодняшнего эфира – руководитель Центра управления регионом Исрафил Исрафилов. Здравствуйте.
2: Ассаламу алейкум, добрый день.
1: Исрафил, спасибо, что вы, будучи в отпуске, сегодня к нам приехали, нашли нас. Я думаю, что слушатели это обязательно оценят. И такой первый вопрос. Интернет – это такая огромная история, огромное пространство. Каким образом вам и вашей команде получается находить заявления от граждан и реагировать на них?
2: Мы каждый день популяризируем площадку Центра управления регионом, чтобы все обращения, жалобы, которые есть в Республике Дагестан, они поступали к нам. Потому что, поступая в Центр управления регионом, вопрос будет решаться положительно. Мы сразу здесь должны обозначить, есть быстро решаемые вопросы, есть долго решаемые вопросы. Такое, как у нас есть же проблема в Махачкале, да, и в других городах, ямы. После стихии образовалось огромное количество ям, и зима была она холодная. Такие вопросы они быстро решаем. Любой горожанин может сфоткать яму, отправить в Центр управления регионом или на платформе города, в телеграм-канале, ВКонтакте. Мы видим это обращение, сразу оно к нам поступает. Мы добиваемся того, чтобы эту проблему устраняли. Помимо этого, есть очень много частных, общественно-политических телеграм-каналов, СМИ, где публикуются жалобы и проблемы, которые есть в республике. Мы это фиксируем и добиваемся решения этого вопроса.
1: Вы пошли коротким путем, то есть вы не стали фильтровать, раскидывать какие-то сети, а вы создали свой ресурс, куда как в воронку заходят все обращения от наших земляков.
2: Все правильно.
1: Угу. Насколько серьезно органы власти относятся к сообщениям из соцсетей, которые им присылает Центр управления регионом?
2: Максимально серьезно, потому что те обращения, которые остаются без ответа, выносятся на оперативный штаб главы Республики Дагестан. Мы обозначаем, что данное министерство или данный муниципалитет не ответил гражданину. Есть платформа «Инцидент менеджмент», есть платформа обратной связи. На платформе обратной связи им дается определенное время, установленное законом Российской Федерации. Если они отвечают, дело включается уже прокуратура. Уже и перед ними надо будет отвечать серьезно. Но несмотря на это, жителю надо отвечать оперативно, качественно и со всей душой. Нельзя давать жителям республики сухие ответы. Нужно дать такие ответы, чтобы житель понимал, что их вопрос решится, а не на скоряк, да, скажем так. Поэтому мы добиваемся, чтобы ответы были качественными, и еще добиваемся того, чтобы реагирование оно было качественным. Написал горожанин, что у него во дворе не горит свет, сгорела лампочка, чтобы через день уже эту лампочку поменяли. Либо же есть аварийное дерево, которое надо срубить, либо подпилить ветки. Надо этот вопрос решать моментально, а не через неделю или месяц. Много таких ситуаций бывает, когда, например, на платформе обратной связи пишут Министерство энергетики и говорят о том, что у нас нет света, когда дадут свет. И через 29 дней ему отвечают, по нашей информации, свет в вашем доме восстановлен. Это ненормальное отношение к заявителю. Человек хочет получить ответ в ту же секунду, когда у него нет дома света.
1: Вне зависимости, через сколько дней свет появится, ответить нужно сразу и хотя бы озвучить, через сколько,
2: да,
1: какой
2: период. Да, а не через 29 дней. Ну, а на платформе «Инцидент», может быть, это в социальных сетях, да, жители получают оперативный ответ. Почему нет воды? Почему нет света? Почему отключили газ? Как раз-таки ЦУР создан для того, чтобы была оперативная реакция. Чтобы человек не гадал, когда же ему дадут свет, когда ему принимать гостей, когда ему ехать ли домой или остаться в городе прогуляться, пока дадут свет. Поэтому здесь мы работаем эффективно, четко и слаженно. Мы даем оперативные ответы. Мы благодарим здесь наших коллег из Министерства энергетики, из единого оператора «Межрегионгаз» и «Дагэнерго», которые в этих ключевых направлениях работают.
1: мощный рычаг мгновенного реагирования, который позволяет быстро исправить ситуацию.
2: Да, да.
1: А получается, вы стали руководителем этого ресурса с самого начала его создания в Дагестане?
2: Нет, нет, нет. Я только год руковожу Центром управления регионом. А, до этого там работал Ислам Мусаев, сейчас он перешел в администрацию главы. Султан Абдуралимов, он сейчас работает в агентстве печати информации. До этого работал Владимир Деревянко. Вот он с момента создания был там. Каждый из них внес свою лепту в развитие Центра управления регионом. Потому что в начале своего становления ЦУР был непонятен так и для населения, так и для чиновников. Мы не региональная организация, мы федеральная организация. Поэтому наша задача, чтобы диалог между населением и властью он состоялся. Буквально на днях в телеграм-каналах шли дискуссии о том, что власть закрыта. Я не согласен с этим мнением. До власти можно достучаться. Министры, главы районов, они читают телеграм-каналы, они читают комментарии. Лично я о проблемных зонах в республике каждому из них лично сообщаю. До руководителя региона мы еженедельно готовим отчет, даже ежедневно готовим отчет о проблемных точках в республике.
1: Получается?
2: То есть контакт есть, они знают о проблемах, как раз таки то, о чем я говорил в начале нашего эфира. Есть быстро решаемые вопросы, есть долго решаемые вопросы. Специалист обратной связи в самих структурах ведомств, он должен иметь особую роль. Не просто там принял обращение, с ним он должен быть на ранге советника, руководителя. Потому что обращение граждан – это некий клад для принятия управленческих решений. Одно из таких наших ключевых решений – то, что вот, в течение всего прошлого года и до этого житель Дагестана жаловался, что он приходилось ехать в Махачкалу, чтобы получить справку от нарколога, психиатра, а затем… Для получения прав. И мы эту проблему долго собирали, готовили решения и предложения, и добились. Теперь в 4 муниципальных районах Республики Дагестан есть кабинеты психиатра и нарколога. Это, я считаю, одним из лучших достижений прошлого года.
1: Да, действительно, я буквально недавно эту очередь пережила.
2: Да, поэтому вы же сами видели, сколько там людей находится. Поэтому мы изучаем эти проблемы и сообщаем об этом тем людям, которые должны принимать решения.
1: Вы сказали, что это федеральная история, то есть в других регионах нашей страны есть подобные службы.
2: В каждом регионе Российской Федерации есть Центр управления регионом. Центр управления регионом – это большая помощь для региональных властей, потому что мы даем им объективную картину того, что происходит в республике. Буквально, опять-таки, были дискуссии в телеграм-каналах о том, что от руководства региона скрывают информацию. Ну, я не согласен, потому что мы без цензуры даже отправляем информацию руководителя региона.
1: Если говорить о самых актуальных темах, о чем пишут наши земляки, есть какой-то топ-5 обращений, что чаще всего озвучено?
2: Вот вчера мои коллеги опубликовали статистику за прошедшую неделю. Там в топе отключение электричества, перебои с водой. Я буквально, чтобы не ошибиться, пролистаю телеграм-канал. Вот. Содержание, ремонт образовательных организаций. 174 обращения по итогам ушедшей недели. Содержание, строительство или отсутствие контейнерных площадок, некачественный ремонт и реконструкция дорог, некачественное покрытие асфальтовых дорог и отсутствие холодно-горячей воды. На первом месте, конечно же, отключение электричества. Также в топе тем, в связи с актуальной темой из-за чрезвычайной ситуации, отказ в получении выплат.
1: Угу. Вот. Ну да, эта тема сейчас злободневна. А какой период эти темы звучат среди заявлений наших земляков? Как вот. Давно? И что меняется? Я понимаю, что за короткое время очень сложно изменить ситуацию, и, наверное, большой пласт работы проделан, но если, допустим, заявления по-прежнему об отключениях, о дорогах, о воде...
2: Стабильно отключение электричества находится на первом месте.
1: Угу.
2: Здесь нет положительной динамики, но вот отключение воды, оно...
1: Меняется в лучшую сторону.
2: вот по итогам прошедшей недели он на 5-м месте. Обычно у нас электричество, вода и газ были в тройке. А практически нет топ-жалоб отключения газа.
1: Угу.
2: Вот. Сейчас вот у нас в топе то, что я определил. Здесь нужно отметить, что площадка Цуран тоже, скажем, у нее становится популярнее. По итогам марта рекордное количество за все время существования ЦУР поступило в марте. 15 тысяч обращений. А в апреле 17 тысяч обращений. Это говорит не о том, что у нас жалоб становится много. Это говорит о том, что площадка ЦУР становится популярнее.
1: Больше людей узнают о вас.
2: Больше людей узнают, они видят эффект от поступления жалоб в ЦУР, и они решаются. Поэтому я здесь, говоря с вашей площадкой об этом, беру на себя большую ответственность, что призываю их писать.
1: Конечно.
2: И не дай бог завтра чья-то проблема не решится, этот человек будет говорить, они мою проблему не решили. И такие ситуации тоже бывают. Потому что возьмем так называемым в народе лежачки.
1: Угу.
2: Одни жители пишут, чтобы их установили на их улице. Установили его согласно ГОСТу.
1: Угу.
2: Через неделю пишут его соседи. Уберите его.
1: Угу. Не угодишь.
2: Да. Или же то же самое. Убрали, пишут жалобу. Вот я живу в городе Каспийск.
1: Угу.
2: 3 месяца назад я практически из дома выхожу в 8 утра, прихожу в ночное время, выбрасываю мусор, а дома занимаюсь не я.
1: Угу.
2: Для этого есть супруга, которая этим занимается. Я не знал, что у нас по постановлению, по требованию прокуратуры, жители дома лишились мусорных контейнеров. Потому что это кто-то из жителей пожаловался, что эти мусорные контейнеры им мешают. И они были, потом выяснилось, что они были не установлены по санпину.
1: Угу.
2: Теперь в доме живут свыше 1000 людей. 50% за, чтобы там установили, 50% против. Теперь на чью сторону мы должны стать? Мы здесь ни на чью сторону не встаем. Есть администрация Каспийска, есть другие ответственные службы, которые должны определить в рамках закона, где эти мусорные контейнеры должны стоять. Не было вовремя реакции со стороны администрации города. В итоге мы столкнулись с тем, что жители этих близлежащих домов начали выбрасывать мусор прямо на тротуаре. Дополнительно горячая точка для нас. Теперь еженедельно там выбрасывают мусор. Несмотря на то, что установили новые контейнерные площадки.
1: А впереди лето?
2: Впереди лето. Но их тоже установили. Не назовешь их полноценным мусорной площадкой. Поэтому нам приходится вот так работать. Мы не надзорный орган. Мы не можем контролировать, как исправили эту ситуацию. Поэтому здесь обращение граждан нам помогает, чтобы они нам сообщали. Часто вот я когда вижу сам в социальных сетях, есть различные активные блогеры, которые вот показывают проблемы с ямами. Я как только вижу, беру это в работу, лично скидываю заместителю мэра, который курирует это направление. Я пишу в комментариях, спасибо за сигнал, взяли в работу, в ближайшее время эта яма будет устранена. И там обязательно в комментариях, вы что, слепые, вы что, в город не выходите, почему мы должны вам сообщать? Я считаю, что должны сообщать. Это гражданское общество. Ответственный гражданин, он должен сообщать о проблемах. Не хочешь – не сообщай. Если ты любишь свой город – сообщай. Но при этом сотрудник ЦУР не выезжает с инспекцией. Ям в городе 1000, а нас ограниченное количество сотрудников. То же самое и в администрациях. Есть инспектора, которые выезжают, но у них тоже не хватает сил. Поэтому, уважаемые жители городов наших, сообщайте об этих ямах в ЦУР, и мы будем совместно с вами улучшать дорожную инфраструктуру. И это хорошая история, потому что кто, если не мы? Это же наш город.
1: Я поняла, что у ЦУРа нет необходимости самостоятельно инспектировать ЦУР, задача Центра управления регионом, реагировать и помогать контролировать решение задач, решение этих вопросов. То есть получается, что ответственность остается за нами, за гражданами, реагировать и сообщать ЦУРу о той или иной ситуации.
2: Это добровольная миссия на горожанине или на гражданине. Потому что хотите вы, чтобы свет был у вас во дворе и сгоревшую лампочку заменили? Ну, управляющей компании это не надо. Зачем ей лишние проблемы? Ну зачем мне лишняя проблема? Давайте говорить об этом откровенно. Поэтому мы должны заявлять. Иногда мы сталкиваемся часто вопросами от жителей домов. Я говорю, а вы в управляющую компанию обращались? А у нас что, УК есть? Угу. Вот понимаете, и мы поэтому еще одно наше крутое решение совместно с Арсеном Гаджиевым, Государственной жилищной инспекцией, мы с ними придумали рейтинг оценки деятельности управляющих компаний. Теперь каждый житель может поставить оценку своей управляющей компании.
1: Это по всей республике?
2: По всей республике, да. По всей республике мы провели большое социологическое исследование о том, как жители оценивают деятельность своей управляющей компании. И мы выявили все красные зоны. Угу. Поверьте мне, давайте, если вот так вывести инфографику, да, примерно, там все горит красным.
1: Настолько?
2: Все горит красным. Только зеленое – это те дома, где только введено в эксплуатацию. Поэтому жители должны сообщать о своих проблемах.
1: Если они хотят решить если эти они хотят проблемы. Решить.
2: Потому что цифровизация идет, интернет – это часть нашей жизни. Вот у нас часто возникает перебой с интернетом, и когда перебой с интернетом, мы чувствуем себя
1: как без
2: несчастными.
1: Рук.
2: Я чувствую себя несчастным. Поэтому, потому что это моя работа. Я каждый день должен иметь доступ в интернет. Что происходит там? То же самое после чрезвычайной стихии. Угу. Мы через интернет узнали о том, что люди тонут. Я оперативно связался с главой региона, бывшим главой региона Сергеем Алимовичем Меликовым и руководителем главного управления МЧС. Людей унесло водой на том мосту между поселком Мамедкала и Гечух, где были погибшие. И благодаря как раз-таки сигналам жителей, которые сообщили, что там тонут люди, людей воду унесло, мы оперативно связали, потому что оттуда не могли никто дозвониться, потому что снесло вышки, связи не было. У кого был доступ в интернет, они об этом нам сказали. Благодаря вот этому сигналу удалось спасти около 10 жизней. И там 3 человека, кажется, погибли, или 2, не помню уже. Поэтому такие сигналы важны. Или же в прошлом году в одном из районов, Цахурская долина, кажется, Рутульский район, жители сообщили в ЦУР о том, что пожар угрожает их
1: домам
2: и населенному пункту. Мы связывались с МЧС, у нас, говорит, не было звонка, от жителей. Но от вас сигнал поступил. И благодаря этому оперативному сигналу населенный пункт удалось спасти от огня.
1: Необходимое связующее звено между дагестанцами и организациями. Как тот же МФЦ, принцип одного окна. Люди не запоминают кучу номеров, они запоминают...
2: Обязательно. Вы помните, какой шум был, когда МФЦ
1: ресурс?
2: Открывали?
1: Да.
2: Многие возмущались.
1: И не понимали.
2: Многие возмущались, для чего это надо, зачем.
1: А сейчас посмотрите,
2: как это удобно.
1: А теперь
2: я иду в МФЦ, все они мои вопросы решают. Мне не надо идти в несколько организаций. Прихожу туда, и я получаю несколько услуг.
1: И
2: тратят на это час.
1: А есть у ЦУРа еще какая-то идеологическая нагрузка? Нужно ли ЦУРу там пытаться пиарить какую-то организацию или какой-то район?
2: Мы не занимаемся пиаром чиновников,
1: а наоборот,
2: организации,
1: да?
2: И так далее. Если есть хорошие идеи и начинания, вы к нам, Аймисей, проходили с предложением сотрудничества с социальным такси.
1: Да.
2: Мы увидели в этом проекте пользу для республики, и мы поддержали со своей стороны. Если проект несет пользу для республики, мы с удовольствием будем работать. И таких проектов взаимодействий с различными организациями у нас есть. Мы за здоровый образ жизни. Мы за правильное воспитание. Мы за духовное процветание. Мы такие вещи, конечно же, это наша идеология. Помогать людям, защищать людей от зла и любить, творить добро. Очень много канонических ценностей в структуре
1: вшито
2: в ЦУР. То есть мне этим нравится работа в ЦУР, потому что каждый день нахождения на работе это 1, 2, 3, 4, 5 полезных дел. Потому что ты не уходишь с работы, пока не поможешь людям. Всевышний дает такую возможность всем сотрудникам каждый день помогать людям. Каждого из нас, не у каждого дагестанца, как бы он ни хотел, нет возможности помогать. А нам вот Всевышний предопределил нам это место. И когда мне предложили работать там, я сказал, я с удовольствием буду здесь работать. До этого я никак не был связан с госработой. Да, взаимодействовал с СМИ, готовил для них материалы, но вот чтобы я где-то работал, у меня такого не было. И каждую планерку, каждое совещание с сотрудником я говорю, у нас уникальная возможность быть полезным в своей республике. Не уходите домой, пока вы не решите одну-две проблемы. И они это делают с удовольствием. И как раз-таки я думаю, что наши действия тоже не остались без внимания. Мы стали лучшими по стране по отработке обращений граждан и информационных рисков.
1: Поздравляю.
2: Наш учредитель «Диалог регионы» вручил нам эту награду.
1: За 2026?
2: Лучше, за 2025-2026 год, да, там промежуток. Лучшая отработка информационных рисков и обращения граждан. Вот я считаю, что мы заслужили. Я человек скромный, но когда мы заслужим, я говорю,
1: почему
2: мы это заслужили.
1: Почему бы об этом не поговорить?
2: Да, поэтому это мотивирует. Всегда нужно людей поблагодарить и похвалить за их хорошую работу. Поругать все нас успеют. Поэтому это вот за нашу бескорыстную самоотдачу.
1: Мы можем сейчас вот максимально простым языком объяснить тем, кто не знает, как работает структура Центра управления регионом, по поводу обращений. То есть офлайн обращений нет какой-то нет. конторы, куда можно прийти обратиться, а есть другая схема.
2: Мы занимаемся онлайн. Но если к нам придет человек, так бывает 3-4 случая в день, мы не закрываем свои двери, они открыты. Приглашаем, обсудим, и дальше возьмет ему обращение в работу. Но если мы этим будем заниматься, мы будем забирать на себя функции других органов. Для этого есть отделы обращения граждан в министерствах, при администрации главы правительства. Наша задача в уставе нашей организации, что мы работаем с обращением в онлайн. Мы курируем работу платформы обратной связи. Это официальная платформа, где жители могут оставить официальное обращение, где они должны получить ответ. Помимо этого, мы фиксируем все обращения, которые поступают в социальных сетях. Есть специальные наши программы, о которых я сейчас не буду говорить. Это ничего не даст, ничего не даст зрителю. Но как только обращение публикуется где-то, он сразу поступает в ЦУР. Помимо этого, у нас есть ручной мониторинг всех телеграм-каналов Республики Дагестан. Наши сотрудники каждую букву, каждое предложение читают. Если там есть касаемо нашего профиля, мы берем работу, это отправим. То же самое на днях выходила публикация на телеканале «Известия» и распространена в телеграм-каналах Мурада Магомедова о том, что социальное такси может остаться без финансирования. Мы передали эту информацию и в правительство, и в Министерство труда сейчас этим вопросом занимаются. Если будет возможность, правительство это поддержит, потому что проект хороший, надо искать для него финансирование.
1: Расскажите, пожалуйста, про вашу команду. Кто работает в Центре управления регионом в Дагестане? Кто эти воины?
2: Очень много представителей медиасферы. Я сказал бы, знаете, как есть Реал Мадрид. Вы разбираетесь в футболе?
1: Поверхностно.
2: Да, вот есть Реал Мадрид, есть Динамо Махачкала.
1: Угу.
2: Мы Динамо Махачкала. Или же, если вот так, кто хорошо разбирается в футболе, есть такой футбольный клуб голландский Аякс. Угу. Мы взращиваем своих воспитанников и потом продаем их дальше.
1: Серьезно?
2: Да. Мы не Реал Мадрид. Мы не можем купить дорогого футболиста. Мы вот приглашаем молодых специалистов. Если это отдел по медийке наш, да,
1: угу.
2: это журналист, выпускники отделения журналистики или студент. Мы их взращиваем. Когда они набирают большой опыт и становятся крутыми профессионалами, их сразу забирают. Мы их отпускаем. Ребята, вы заслужили, надо расти. И наши бывшие сотрудники сейчас работают в разных личных отраслях. По стране назначаются вице-премьерами, руководителями администрации, министрами, приглашаются работать в федеральные структуры. У нас недавно два сотрудника перешли в администрацию главы правительства.
1: Есть чем гордиться.
2: Есть чем, они тоже воспитанники нашего ЦУРа. Мы их воспитали. Мой подход такой же. Искать молодых ребят, которые готовы расти. Мы вкладываем в них 2-3 года. Дальше мы не препятствуем их уходу. Если человек растет, мы только рады.
1: А что... где же вот это ревностное?
2: Никакой ревности, потому что мы не родственники, мы не муж и жена друг другу, а мы все друг другу партнеры и коллеги. И наша задача, пользуясь возможностью, укреплять друг друга, поддерживать. Мы должны помогать друг другу развиваться. Главным своим достижением я считаю, что у меня ни одного конфликта на работе не было. Это мое главное достижение, потому что период работы журналистом все меня считали конфликтным, скандальным. Я говорю, это деятельность такая, потому что мы отстаиваем интересы наших жителей. И, конечно же, сегодня слово журналиста может вам понравиться, а послезавтра вам не понравится. То есть я сегодня могу сказать, IMC крутой специалист, и завтра мне что-то в ее деятельности не понравится, сказать, она здесь что-то плохо отработала. Конечно же, мое мнение ей не понравится. Да? Это примерно так. Я говорю, поэтому такая история. Это...
1: Не пятитысячная купюра, да, всем не нравится. Да, да.
2: Поэтому в ЦУРе работают трезвые силы Дагестана, которые хотят, чтобы республика жила в хороших условиях. Большие энтузиасты своего дела, любящие свою работу. Я очень доволен своей командой. Точнее, команда, которая меня приняла.
1: А вы, кстати, часто им об этом говорите?
2: На каждой планерке практически. У нас раз в месяц бывает планерка со всем коллективом. Я выбрал позицию... Руководитель дружит со всеми. Угу. Вот там рилса выходит там, постоянно, да, там руководитель не должен чай пить, вранье, да, там. Я считаю, что мы должны быть максимально простыми и оказывать поддержку. Потому что когда у нас будет еще возможность работать с этими людьми?
1: Работать с удовольствием. Работать и приносить пользу, да, обществу.
2: Поэтому у меня такой подход. Быть максимально простым, дружелюбным и понимающим. И не нужно там быть абьюзером, да, популярное слово. Не надо быть тираном. Мне доводилось работать
1: с разными
2: руководителями, с разными лидерами. И у меня есть пример, как не нужно работать и как нужно работать. Поэтому я всегда говорил, как же он себя неправильно ведет, да? И говорил всегда: Всевышний, убереги меня от его методов. И я всегда говорю, если вот так сделал, они что же будут про меня так говорить, как они, да? Но поэтому в целом прекрасный коллектив, и нам нравится работать вместе.
1: Если вернуться к вашей деятельности, есть ли у ЦУРа какие-то темы, которые вы стараетесь не озвучивать, обходить стороной, или такого нет?
2: Нет таких жалоб, которые невозможно не реагировать. То есть там протекает канализация, понятно, это противно, но мы реагируем. Сергей Алимович Меликов на последнем прямой линии, он сказал, иногда ЦУР мне отправляет такие отчеты, там, что там без цензуры все написано. И мы сейчас это налаживаем взаимодействие с новым руководителем региона, Федором Вячеславовичем Шокиным, и с председателем правительства. Они знакомы с нашей работой. Отвечая на ваш вопрос, нет таких жалоб, которого бы мы игнорировали. Все жалобы берутся в работу. Даже те телеграм-каналы пишут, что ЦУР игнорирует. Нет, они прекрасно знают, что мы беремся в работу. Потому что они же тоже не хотят нас пиарить, что ЦУР решил этот вопрос. Они скажут, после нашей публикации, да, потому что они останутся тоже без трафика жалоб. А самое интересное, на каналах, помните, еще со времен... популярности газет, и там была рубрика «Глаз народа», «Голос народа». И в первую очередь, что мы читали, не обложку.
1: Самая популярная рубрика.
2: Да, «Глаз народа». И с удовольствием я покупал эту газету, чтобы понять, о чем же пишут люди. И поэтому их жалобы тоже мы берем в работу. Мои коллеги СУРа связываются с админами этих телеграм-каналов. Конечно же, бывают сложные вопросы, которые очень сложно решить, которые находятся в ведении федеральных органов. Или же там считают родственники, что неправильное судебное решение по тому или иному вопросу. Угу. Вот это одна из самых сложных тем, потому что это не наша компетенция. Есть вопросы, которые надо уже подавать апелляцию. То есть вот, или же задержали какой-то там человек, и нам говорят, его неправильно задержали. То есть у них свое мнение, правоохранители в свое решение. Поэтому вот эти вопросы, они для нас тяжелые. Но не сказать, что мы оставляем без внимания. Я вот буквально, да, там вот, чтобы не подумали вдруг, что я лукавлю, вот у нас здесь чат. Это вот по линии, вот здесь сидят представители различных правоохранительных органов. Если мы видим то или иное правонарушение, мы сразу всех уведомляем. Кстати, чат у нас в Максе.
1: Будем иметь в виду. А прежде чем продолжим наше общение, давайте еще раз напомним слушателям, зачем создан Центр управления регионом.
2: Чтобы помогать дагестанцам. Чтобы жизнь их становилась комфортнее и лучше. Но я хочу напомнить, что я не баллотируюсь в депутаты. Это наш девиз по жизни. Помогать дагестанцам.
1: Задача Центра управления регионом – построить коммуникацию граждан с органами власти так, чтобы проблемы по всем социально значимым направлениям решались оперативно и системно. Как быстро вам удается этого добиваться?
2: У нас была проблема с единым оператором по водоснабжению, по водоотведению. Их специалисты по обратной связи очень долго отвечали жителям республики, особенно когда в начале января 10 дней определенные улицы Каспийска остались без воды. А до этого была авария на Коре, если помните, да? И люди не получали вовремя ответ. В выходные все, специалисты отдыхают.
1: А как важно общаться с людьми?
2: И, АМС, вы сказали, системно решает эти вопросы. После долгих переговоров с администрацией главы правительства, Министерством строительства и единым оператором нам удалось отдельного специалиста прикомандировать из ЕОРД в Центр управления регионом. И мы заметили, что качество реагирования и скорость ответа, оно улучшилось.
1: Их сотрудник сидит в вашей команде и реагирует на этот вопрос.
2: Да, потому что это правильно. Не просто отвечает, но оперативно устраняет проблему. То есть мы улучшили качество ответов и улучшили реагирование. Протекает канализация. Вот недавно рядом с центральной площадью протекала канализация. Нам сообщили, мы передали информацию, и через 15 минут занимались устранением этой утечки. Вот так мы получаем. Если мы видим проблемные точки, у нас была проблема по линии Министерства культуры. И самое обидное, мы публикуем раз в месяц рейтинг министерств, как они отвечают. А с министром культуры я очень хорошо общаюсь и дружу. Она в студенческие годы меня поддерживала, мои проекты. И я вот как раз листаю телеграм-канал ЦУР, и я смотрю, там Министерство культуры в красной зоне. И я думаю, ну, стыдно мне должно быть, что министр, с которым я дружу, находится в красной зоне. И я связался с Заримой Ажуиной. Я говорю: Зарима Ажуина, вот такая ситуация. Она тоже

0: журналистской деятельностью занимаюсь. И пользуюсь случаем, я на любом мероприятии сразу же включаю камеру, беру какие-то интересные кадры.
1: А мне кажется, даже помогает.
0: Да, да.
1: Это получается, что свой корреспондент находится в эпицентре событий. Да, да.
0: Поэтому есть, конечно же, ностальгия. Иногда становится скучно, но сейчас мой род деятельности он другой. Я не имею права акцентировать внимание на личных проектах, потому что у меня есть рабочий график. Государство дало мне возможность. Эту возможность надо использовать. Потому что личный проект – это личный. Помните, как один из халифов во время приемов, когда проходили по рабочим вопросам, он использовал государственную свечу, а когда по личным вопросам, он использовал личную свечу, чтобы общаться со своими прихожанами, друзьями и так далее. Как раз им задали вопрос: «А почему ты тушишь эту свечку и зажигаешь другую? Потому что эта свечка моя, а это государственная». Примерно мой подход такой же. Я хочу в рабочее время, я стараюсь решать рабочий вопрос. Но не в рабочее время, это уже идет в пользу рабочих вопросов. Я и друзьям, и семье сказал, работа на первом месте для мужчины должна быть. Если мы, сейчас зритель скажет, а религия? А религия, он, у него нет места, он всегда
1: на первом.
0: Выше первого места.
1: Да.
0: Поэтому я дома тоже сказал, работа на первом месте. Друзьям сказал, если я мог с вами год назад позволить выйти прогуляться в обед, пить кофе из кофейни в кофейню, вести хабар, это тоже не получится. Это не значит, что я изменился или я стал каким-то другим. Я такой же, просто ответственность сейчас у меня совсем другая. И я пытаюсь эту философию укрепить в головах моих друзей или с кругом общения, потому что мы можем простить ошибку обычному человеку. А если вот у нас, я люблю спортом заниматься, как наступила чрезвычайная ситуация, даже после рабочего дня я не мог позволить себе пойти в спортивный зал, чтобы потом мне не сказали, а что ты там в спортивном зале, когда республика под водой, да? То есть вот такие моменты мы должны быть ответственными. И я считаю, что это правильно. По-другому никак нельзя. Еще раз, как сказал в начале эфира, Всевышний дал нам возможность. Если мы не будем использовать эту возможность, потом что мы скажем? А что, Всевышний, ты же не дал мне возможность. Как я не дал? Я тебе дал такую дозу, что помогает, а ты его не использовал, да?
1: Подводя итоги нашей беседы, а что бы вы хотели пожелать своим землякам?
0: Ну, пожелания всегда хорошие. Защищали свою республику в первую очередь. Воспитывали детей в правильном русле, учитывая, какое сложное время, чтобы детей воспитывали не соцсети, а мы, родители. Любили свою республику. Видел вчера видеоролик, как молодой человек выбрасывал мусор на дорогу, при этом, когда два пустых контейнера пустовали. Он не закинул туда мусор, а целую гору мусора просто выкинул на асфальт. И потом жители в комментариях будут писать, куда смотрит Салавов, куда смотрит Сур. Поэтому берегли свою республику. Не только на словах, но и на действиях. Стараться, когда идет по дороге, поднимать бумажку. Это большой вклад будет в развитие республики. Это не просто красивые слова из моих уст, это философия моей жизни. Хочу окружать себя именно такими людьми, которые на нас влияют позитивно. Как в той пословице «Скажи мне, кто твой друг», я скажу, кто ты. Потому что сегодня АМСА должна мне пример показывать, и чтобы этот пример стал для меня тоже таким ориентиром. Да? То же самое я должен показывать хорошие примеры, чтобы мы были добрым примером друг для друга. И опережали, как в эти все два месяца, в хороших делах. Мы совершили сильнейшую гонку, собрали 1 миллиард только на платформе Туба. Там больше 100 миллионов собрал Инсан. Чистое сердце внес свою лепту. Мы же соревновались в добрых делах. Мы с друзьями соревновались, кто из нас больше привлечет на платформе Туба денег. Там как раз есть соревновательный рейтинг. Да? И я рад, что мои ссылки...

0: привлекли больше миллиона рублей на платформу Туба для помощи. Другие, там я знаю круг людей, которые соревновались, кто больше из них пожертвует. Что вот такие соревнования между нами были. Не на дорогах, да, чтобы потом насмерть разбиться. Вот. Берегите себя, любите родителей, любите детей и защищайте наше общество от всего плохого.
1: Связующее звено между населением и органами власти. Эффективный инструмент в мониторинге и решении проблем, которые возникают у жителей. Цель создания ведомства в построении адекватной оперативной системы обратной связи от населения к руководству региона. Я благодарю, Исрафил, вас за это интересное, искреннее интервью.
0: Вам спасибо, Эмисей. Приглашайте почаще.
1: Да, с удовольствием ждем вас снова. Еще раз напомню о главных задачах команды ЦУРа. Мы поговорили с ее руководителем, гостем нашего партнерского с фондом «Чистое сердце» эфира. Был руководитель Центра управления регионом Исрафил Исрафилов. Благодарю всех за эфир и до новых встреч.
0: Пока-пока.
2: Авторская программа Аймисея Мировой «Очаг Горянки».
3: Реклама на Диалог ФМ.
4: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
5: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
6: Депутаты предложили ввести единый механизм возврата денег за авиабилеты при болезни, включая невозвратные тарифы, об этом сообщила РИА Новости. Как уточнили парламентарии, практика должна быть понятна как пассажирам, так и авиакомпаниям. По этой причине она будет применяться одинаково, независимо от перевозчика. По их мнению, это поможет защитить права добросовестных пассажиров, снизить количество споров с авиакомпаниями и сделать правила возврата более ясными. Кроме того, авторы инициативы предложили ввести единый порядок уведомления перевозчика в случае вынужденного возврата билета пассажирам. По словам депутатов, пассажир должен иметь возможность сообщить об отказе с подтверждением факта обращения до окончания регистрации на рейс через сайт, мобильное приложение, контактный центр или электронную почту. Работающие россияне от 25 до 45 лет больше предпочитают отдых в глуши, но с интернетом. Об этом сообщила глава Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе в беседе с РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума. Она отметила, что в основном такой вид отдыха предпочитают люди работающие и обеспеченные. При этом спрос на досуг без интернета и связи не может быть массовым. По ее мнению, если раньше такие туристы уезжали, например, на Мальдивы и отключали телефон, то сейчас же путешественникам важна постоянная связь. И в завершении выпуска. Комедия стала самым популярным жанром для расслабления после учебы и работы среди россиян. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе одного из онлайн-кинотеатров со ссылкой на опрос «Суперджоп». «Детектив» оказался на втором месте по популярности среди жанров, которые помогают отвлечься после окончания рабочего дня. На третьем месте оказались фантастика и фэнтези. Наименее востребованными оказались мультсериалы, мелодрамы, боевики, военное кино, криминал и драма. По данным онлайн-кинотеатра, в будние дни после после работы с 19.00 до полуночи зрители чаще всего выбирают детективы, комедии и триллеры. Эти жанры возглавляют общий рейтинг просмотров за период с 20 мая 2025 года по 20 мая 2026. В десятку также входят мелодрамы, фэнтези, драмы, боевики, военные фильмы, романтические комедии и криминал. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: В группе компаний есть одна такая денежная компания, которая оплачивает за всех и офис, и рекламу, и интернет, и телефонию, за всех своих собратьев. Остальные компании группы показывают минимум расходов. Конечно, налоговая замечает такой дисбаланс и превращает это в обвинение. Посмотрите это внимательно, потому что это выдает как общий бизнес, который попал под дробление. Идеально, когда у каждой компании есть и свои доходы, расходы, но при схемах обычно делают иначе. Какая-нибудь компания, которая находится на общей системе налогообложения, ну, компания А, покупает и аренду офиса за всех, и интернет, и рекламу, и закупки, а в компаниях Б, В и так далее как бы не несут вообще затраты, они находятся на упрощенках, и а зачем там показывать расходы? Поэтому обычно все вешают на какую-нибудь компанию, которая эти расходы может приложить себе в затраты. Ну, соответственно, заплатить опять же с этого налоги. И получается, что те остальные спецрежимники, упрощенцы, либо патентщики, на них не вешают затраты, а вешают только на какую-то одну компанию. Объединяет ли их всех? Конечно, сразу объединяет, поэтому это нужно учесть. Идеально, когда у каждой компании есть свои расходы. Поэтому как бы видимость высокой прибыли на упрощенке не имеет смысла демонстрировать, потому что если у вас все-таки расходов нет, это говорит о том, что, скорее всего, бизнес не ведется реально по этим компаниям. Налоговая, конечно, анализируя такие движения денежных средств, видит, что плательщик за аренду, за связь, за охрану один и тот же, а остальные компании официально вообще ничего не платят, ни копейки, хотя используют те же самые помещения и те же самые услуги. Явная улика общего центра финансов, а значит, конечно, единого бизнеса. Допустим, ситуация, компания А, назовем ее, на общей системе налогообложения оплачивает аренду, рекламу, коммуналку. Компании Б и В на упрощенках сидят себе в том же офисе, но в их отчетности нет ни расходов на аренду, от чего бы у них красиво бы, конечно, росла прибыль. Налоговая выяснила, что реально все работают вместе. Получился такой, вы знаете, объединенный бизнес, для начисления налогов, ну, конечно же, пени, штрафы и так далее. По статистике, на что мы обратили внимание, что примерно четверть всех схем дробления подтверждается с помощью этих вот схем дробления через анализ платежей. Если, допустим, плательщик закрывает общие счета, ну, серьезный аргумент про эффективное разделение. Если налоговая видит, что одна компания оплачивает все счета, там, содержание бизнеса, я считаю, это такие деловые необходимые затраты, за всю группу, она делает вывод о том, что это централизованное управление. Впоследствии что? Для начисления налогов, даже в рамках камералках, в рамках предпроверочного анализа все сразу превращается в формирование цифр и, конечно же, на комиссии по понуждению к оплате налогов, приведению в соответствие, конечно же, оплата будет требоваться от вас. На что нужно обратить внимание? Каждая фирма должна сама оплачивать аренду. Вы это знаете, я напоминаю. Рекламу, техподдержку, если она реально независима. Если вы проводите какие-то взаиморасчеты, если, допустим, ваша компания А что-то купила для компании Б, оформляйте договоры, компенсируйте расходы законно, не молочком, не ждите чего-то там. Если вы сейчас этот вопрос оставили на потом, это не сделается никогда. И в итоге проверка это все найдет. Не создавайте одну денежную компанию, одну денежную кассу. Наличие такого типа кошелька, который оплачивает все и за всех, это такой прямо реальный, верный признак единого управления.
0: Юридическая рубрика

0: Дагестане 18 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Мэр Каспийска Борис Гонцов сообщил об отставке. О своем уходе Борис Гонцов заявил сегодня на аппаратном совещании. Об этом стало известно сотрудникам РИА Дагестан. Им сообщили несколько источников в администрации городского округа Каспийск. Я напомню, что на посту мэра Каспийска Борис Гонцов был назначен в конце ноября 2020 года. В Дагестане продолжается реализация мер социальной поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей. На сегодняшний день участникам СВО уже предоставили 3589 земельных участков, собственность или в праве аренды в соответствии с поступившими заявлениями. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений республики. Как отметили в ведомстве, работа по обеспечению участников специальной военной операции земельными участками находится на постоянном контроле Минимущества Дагестана. Региональное отделение Народного фронта в Дагестане закупило 500 метров водопроводной трубы диаметром 110 миллиметров для восстановления водоснабжения в селе Аркани Унцукульского района Дагестана. Я напомню, что из-за проливных дождей и оползней система водоснабжения населенного пункта вышла из строя. Без воды оставались около 2000 жителей села. Средства на трубы поступили из благотворительного сбора «Дагестан, мы с тобой». Ну а на портале госуслуги планируют ввести красную кнопку для защиты от мошенников. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. Новая функция должна помочь человеку быстро сообщить, что его обманули или пытаются обмануть. После такого сигнала информация будет направляться банкам, операторам связи и правоохранительным органам. Это позволит переостановить отдельные услуги и не дать мошенникам продолжить схему. В правительстве считают, что такой механизм будет востребован у граждан России. Ну и Россия и Украина сегодня провели обмен пленными по формуле 185 на 185. Об этом сообщили в Минобороне России. По данным ведомства, вернувшиеся российские военнослужащие сейчас находятся на территории Беларуси. Среди них четверо дагестанцев. Там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. После этого военных доставят в Россию. Вице-премьер России Дмитрий Григоренко заявил о вероятности компенсации потерь жертвами кибермошенников. По его словам, ущерб будет полностью возмещать банки и операторы связи при выполнении требований по противодействию подобным преступлениям. Если организация игнорирует эти положения, клиент получает право на возмещение. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Молдавии. При приветствии используют обычное рукопожатие. При представлении – полное имя, что создает ясное представление о личности и статусе в компании. Вежливость и формальность считаются важными аспектами. Легкие комплименты могут внести позитивный настрой в беседу. Обмен визитными карточками в начале встречи. Носить подходящую одежду на рабочем месте рассматривается как проявление уважения к себе, коллегам и к деловым партнерам. Внимание к деталям. Этот аспект отражает уровень ответственности, внимательность к деталям и заботу о качестве в деловой деятельности. Фокус на доверии и личных отношениях. Развитие доверия создает благоприятное окружение для более эффективного сотрудничества и партнерства. В Молдавии репутация компании имеет особое значение, и нарушение правил этикета может негативно сказаться на ее общем восприятии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Муги – село в Акушинском районе Дагестана. Оно расположено в 7 километрах к северо-востоку от села Акуша. Касательно основания аула существуют две версии одного распространенного предания. После какого-то военного бедствия уцелевшие жители местного плато стекались у возвышенности Элладубура, где было основано Бекши. По какой-то причине жители покинули его. Выходцы основали Губден и еще 9 горных джаматов. Оставленные земли были признаны общими для 10 образовавшихся сел. Их было решено не дробить, а использовать поочередно. Согласно другой версии, исконное селение находилось на горе Шамхал в урочище Шибарк. Но после войны уцелело лишь 12 мужчин с семьями. Село было разрушено. Тогда они решили расселиться. Трое основали Губден, а остальные – другие 9 крупных горных сел. Согласно эпиграфическим данным, примерно в 1380 году в этом ауле была построена боевая башня. Село было разорено во время похода Тимура в Дагестан в 1395 году. Во время земляных работ на территории сражения находят останки умерших в этой битве мугинцев. После разгрома завоеватели ворвались в селение и разрушили его. Попавшие в руки завоевателей старики, женщины и дети были растоптаны вражеской конницей.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной».

0: Значимо.
1: Важно.
0: Диалог FM. Это день в истории.
2: Сегодня особенный день в календаре экологических дат. 5 июня в России отмечается День эколога. Этот праздник был официально утвержден в 2007 году и приурочен к Всемирному дню окружающей среды, провозглашенному ООН еще в 1972 году после Стокгольмской конференции по проблемам окружающей среды. В этот день мы поздравляем всех, кто посвятил себя благородной миссии – защите природы, ученых-экологов, инспекторов-заповедников, сотрудников природоохранных организаций, экоактивистов и просветителей. Их труд помогает сохранять биоразнообразие, контролировать загрязнения и формировать экологическую культуру общества. Этот день напоминает: Земля – это наш общий дом, и ее будущее зависит от каждого из нас. Поздравляем всех экологов с праздником! Спасибо за вашу важную работу.
0: Значимо.
1: Важно.
0: Диалог FM. Это день в истории.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Чаретл да чветцов. На чужбине человек слепой. Чаретл да чветцов. Бектатлге урцкун а, урукхиги хекун а. И на свадьбу ситхим ходи, и крики напившись ходи. Бектатлге урцкун а, урукхиги хекун а. Дуцегуц ичеб туманк вахуге. Из ружья тобой не заряженного не стреляй. Дуцегуц ичеб туманк вахуге. Хрин тлохи куй бети заан. Холчин тлапе беки заан. Стреляй из ружья, пока дым не загустится. Роби шашкой, пока не сломается. Хрин тлохи куй бети заан. Холчин тлапе беки заан. Рук шечугу хитара куге. Не снимай башмаки, пока не зашел в реку. Рук шечугу хитара куге.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
3: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
5: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
6: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
7: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
8: Лучший сок душистых яблок.
9: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
10: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
11: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
12: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
13: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
14: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
15: Персик слаще из нектаров.
16: Абрикос еще вкусней.
17: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
18: Слива с яблоком вкусней.
19: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
20: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Упью все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
5: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Введение в России 13-й пенсии может стать хорошей социальной поддержкой, сообщил РИА Новости первый зампред Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев. По мнению парламентария, эта мера наиболее важна для тех, у кого пенсия – единственный источник дохода. Например, для пожилых россиян, которых не поддерживают близкие, новая выплата может стать финансовой подушкой безопасности. Депутат добавил, что 13-я пенсия поможет гражданам почувствовать заботу государства. Несмотря на то, что мера будет связана с дополнительными расходами бюджета, парламентарий считает, что эффект того стоит. Около 68% опрошенных женщин с детьми рассматривают возможность перехода на удаленный или гибридный формат занятости в ближайшие 2 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками коммуникационного агентства. Среди профессий, которые чаще всего рассматривают женщины для удаленной работы, лидируют контент-менеджеры и копирайтеры – 22%, SMM-специалисты – 18%, специалисты клиентской поддержки – 15%, онлайн-преподаватели – 11%, бухгалтеры – 8% и дизайнеры – 7%. Еще 7% интересуются профессиями в сфере пиар, маркетинга и управления проектами. Каждая четвертая женщина хотя бы раз за последний год искала удаленную работу на специализированных площадках по поиску вакансий. Среди матерей детей до 14 лет этот показатель достигает 41%. И в завершении выпуска. Если россияне заключили брак в другой стране по действующему в ней законодательству, то в России такой брак считается действительным и не требует повторной регистрации. Об этом в беседе с RT рассказал юрист Александр Хаминский. По его словам, данное право граждан России закреплено в статье 158 Семейного кодекса. Однако есть исключения, которые затрагивают ситуации, в которых брак противоречит действующим российским законам. Например, наличие другого зарегистрированного брака, близкого, родство, недееспособность одного из супругов, пояснил юрист. Хаминский добавил, что обычно для подтверждения брака, заключенного за рубежом, россиян просят предоставить подтверждение подлинности выданных документов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: С января этого года отделение Социального фонда России по Дагестану представило различные меры социальной поддержки родителям более 670 тысяч детей. Семьи получат помощь на каждом этапе воспитания ребенка. При рождении государство беззаявительно оформляет сертификат на материнский капитал и выплачивает единовременное пособие в размере 28 450 рублей. Родители также могут получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Это 40% от среднего заработка за последние два предшествующих года. Семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины вправе претендовать на единое пособие. Его размер составит до 100% прожиточного минимума в зависимости от доходов и имущественного положения семьи. Отдельные выплаты предусмотрены для семей военнослужащих. Беременные жены призывников получат разовую выплату в размере 45 тысяч рублей. На каждого ребенка военного ежемесячно также выплачивается около 19 300 рублей. Я напомню, что с 1 июня Дагестанское отделение Социального фонда России начало прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату для работающих родителей двух и более детей. Условием получения является уплата НДФЛ за предыдущий год.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог.ФМ.
1: Урожай зерна в России будет высоким. Цены на картофель демотивируют, а цены на молоко могут привести к банкротству малых ферм. Это обзор самых интересных сельскохозяйственных новостей за неделю. Россию ждет очередной могучий урожай зерна. Такой вывод можно сделать из майского прогноза аналитической компании «Прозерно». 137 миллионов 383 тысячи зерновых и зернобобовых культур намолотят аграрии в этом году, полагают эксперты. За месяц прогноз «Прозерно» был повышен довольно значительно – на 2,6 миллиона тонн. В первую очередь это связано с более высоким прогнозом по урожайности зерна. Глава «Прозерно» Владимир Петриченко оценивает среднюю по стране урожайность в 31,8 центнера с гектара, что можно считать очень высоким показателем. Валовой сбор пшеницы составит 89 миллионов тонн без учета новых территорий, добавляют в «Прозерно». Урожай ячменя повторит прошлогодний показатель – 19 миллионов 250 тысяч тонн. Сев ячменя несколько вырос в связи с более благоприятной, чем по пшенице, ценовой конъюнктурой. При этом из-за долгой посевной может сократиться сев яровой пшеницы. По оценке Совэкона, культура займет 10,5 миллиона гектаров, что примерно на 200 тысяч гектаров ниже ожиданий. Однако благодаря хорошим осадкам суммарный урожай яровой и озимой пшеницы достигнет 90 миллионов 300 тысяч тонн, так полагают в Совэконе. Весна была необычно прохладной и влажной, что первоначально выглядело угрозой для нового урожая. Однако пока это сыграло на руку аграриям. Не было разрушительных заморозков, а обильная влага улучшила перспективы урожайности, прокомментировал глава компании Андрей Сизов. Он добавил, что если урожай на юге страны восстановится после двух провальных лет, это будет важным медвежьим сигналом для рынка. Озимая пшеница на юге страны, правда, выглядит шикарно. Аграрии буквально на таланте исхитрились посеять, вырастить и защитить растения. Но теперь возникает еще одна проблема – убрать урожай, потому что топливо становится труднодоступным и по цене, и физически. По оценке Ассоциации «Народный фермер», за последние два месяца топливо для аграриев подорожало примерно на 35%. В центре и Поволжье цены начинаются от 87 рублей за литр. На Кубани и в Ставрополье, Белгородской и Брянской областях цена превышает 90 рублей за литр. Биржевой индекс летнего дизельного топлива держится на значительно более низких уровнях, но и он в конце мая продемонстрировал резкий взлет в Ростовской области и в Краснодарском крае. Зампред Комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич объяснил российской газете, что все происходящее – результат сочетания нескольких факторов. Это сезонное повышение спроса на топливо из-за весенних полевых работ, проблемы с логистикой и непрерывные атаки на нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы и топливные хранилища. РБК выяснил, что правительство России для стабилизации ситуации планирует ввести временный запрет на экспорт дизтоплива. Ограничения, как предполагается, должны продлиться в течение 1-2 месяцев. Однако этот вопрос, согласно источникам в отрасли, обсуждался на совещании у вице-премьера Александра Новака 26 мая. Пока окончательное решение не принято. Инициативу должно согласовать Минэкономразвития. Падение цен на сырое молоко может привести к банкротству малых хозяйств. По данным СМИ, средневзвешенная стоимость сырого молока с жиром 3,4% и белком 3% опустилась до 38 рублей 12 копеек за килограмм без НДС. Это более чем на 6 рублей ниже, чем в июле прошлого года, минус 14% год к году. Генеральный директор Южного молочного союза Константин Синецкий объяснил, спрос на отечественную молочную продукцию снизился, а российский внутренний рынок переживает экспансию импортного сливочного масла и сухого молока, а также молочных компонентов. В связи с этим на складах накопилось чрезмерное количество продукции. Такие кризисы случаются в молочной отрасли довольно регулярно. Переработчики сокращают закупку сырого молока, цена на него падает, а хозяйства начинают сокращать поголовье. Профессор финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук Сергей Толкачев, предупредил, что в данной ситуации небольшие фермы, возможно, будут вынуждены уйти с рынка. Стоимость овощей борщевого набора за год снизилась на 24,8%. Об этом в преддверии Петербургского международного экономического форума рассказал исполнительный директор Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

0: Такая нестабильность демотивирует картофелеводов, заметила Губина. На этом все на сегодня.
1: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
4: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
5: Лучший сок душистых яблок.
6: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
7: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
8: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
9: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
10: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
11: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
12: Персик слаще из нектаров.
13: Абрикос еще вкусней.
14: Винограда и граната всех насыщенней вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
17: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Упью все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
3: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
1: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Что съесть поздно вечером, если вы не успели поужинать, объяснила врач Лиза Афинская. Полезный перекус поможет снять напряжение, улучшить сон и здоровье в целом. Хорошим вариантом специалист по питанию считает йогурт или творог без добавленного сахара. С нарезанным фруктом или ягодами можно посыпать еду молотой корицей, уточнила врач. По ее словам, научные исследования подтвердили, что употребление киви и ананаса способно повышать мелатонин. Это помогает уснуть. Второй вариант позднего перекуса также включает продукты с полезными жирами. Подойдет горсть несоленых орехов или семечек. Например, миндаль или тыквенные семечки, богатые магнием. Можно незадолго до сна ограничиться одним фруктом,

0: или горстью орехов, пишет Лиза Афинская в своем телеграм-канале. Есть еще одно важное правило, считает она. Суть в том, что вечером не стоит пить кофе, а также энергетические напитки, черный и зеленый чаи. Помешать крепкому, хорошему сну может и шоколад. Кстати, орехи, если их есть регулярно в небольшом количестве, полезны для сердца, так как в том числе снижают холестерин. Также плохой холестерин можно снизить, включив в рацион продукты, обогащенные растительными стиролами и эстанолами. А также добавки, препятствующие усвоению холестерина, можно встретить в некоторых йогуртах.
1: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси, и сегодня я хотел бы поделиться с вами семью составляющими своей формулы достижения финансовой свободы. Общая цель многих из нас — желание зарабатывать больше денег. Однако лишь немногие действительно достигают желанной финансовой свободы. Мы все хотим иметь столько денег, чтобы никогда больше о них не беспокоиться. Вопрос только, лично вы готовы к этому или нет? Хорошая новость в том, что в наши дни финансовой свободы можно добиться гораздо большему количеству людей и быстрее, чем когда-либо в истории. Грамотно обращаясь с финансами и ставя правильные финансовые цели, вы тоже можете преуспеть. Итак, вот формула из 7 пунктов, с помощью которой вы сможете саккумулировать богатство, стать счастливее и достичь финансовой свободы на много лет быстрее, чем вам представляется. Пункт первый. Думайте о деньгах позитивно. Неотъемлемое условие для достижения богатства — это положительное отношение к деньгам. Негативное отношение к деньгам — это эмоциональная преграда, которую необходимо устранить, чтобы достичь финансовой свободы и независимости. Нужно избавиться от избитых стереотипов, что деньги — это зло, или «за деньги счастья не купишь». Когда вы начнете позитивно думать о деньгах, вы заметите больше возможностей и откроете больше дверей, чем вам представлялось раньше. Переписывайте свои цели для достижения финансовой свободы. Чтобы достичь успеха, нужно поставить перед собой финансовые цели. Само по себе это не произойдет. Переписывайте и просматривайте свои цели на бумаге каждый день. Размышляйте, как их можно достичь. Каждый день на это будет уходить всего 5-10 минут. Только тот факт, что вы записываете и перечитываете свои цели, размышляете над ними каждое утро, повышает ваши шансы их достичь в 5-10 раз, или даже больше. Третье. Планируйте каждый день заранее. Лучше всего это делать накануне вечером. Сам процесс предварительного планирования каждого дня, каждой недели и каждого месяца сделает вас намного эффективнее и точнее во всем, что вы делаете. Следуя пунктам из вашего списка, вы будете меньше отвлекаться, у вас будет чувство контроля и уверенности в своих силах. Заранее планируя каждый день, вы сможете лучше контролировать и свои расходы. У вас будет понимание, сколько вы тратите в неделю, в месяц, в год, и заодно решить, где можно сэкономить. Четвертый пункт. Каждый день и каждый час фокусируйтесь на самом важном. Принцип собранности крайне важен для достижения финансовой свободы. Во всем, что вы делаете для достижения финансовой свободы, необходимо выбрать одну или две наиболее важные задачи, на которых вам нужно сконцентрироваться сильнее всего остального. Привычка фокусироваться на наиболее значимых задачах принесет вам больше пользы для достижения финансовой независимости, чем любой другой навык или умение. То, чем вы занимаетесь большую часть дня и на что тратите больше всего времени, должно быть напрямую связано с вашими финансовыми целями. Тратьте свое время на то, что принесет вам больше денег. Пятое. Инвестируйте в себя. Слушайте аудиокурсы и книги в машине. В среднем люди проводят за рулем от 500 до 1000 часов ежегодно. Превратите свою машину в университет на колесах, в передвижную аудиторию, и вы сможете стать одним из самых компетентных и самых квалифицированных специалистов в своей профессии. Изучайте курсы об управлении деньгами, читайте книги о личных финансах, ищите статьи о деньгах в интернете. И очень скоро ваши знания о финансах вырастут настолько, что за советом будут обращаться к вам. Шестое. Задавайте себе два волшебных вопроса после каждой встречи, каждого значимого события в жизни. Первый вопрос. Что я сделал правильно? И второй вопрос. Что бы я сделал по-другому в следующий раз? Анализ ваших действий после каждой встречи, звонка по продажам или презентации поможет вашему развитию больше и быстрее, чем вы можете себе представить. Ответы на оба этих вопроса будут положительными. Фокусируясь на том, что получилось хорошо и что в следующий раз можно сделать еще лучше, вы программируете в своем сознании предустановку к еще большему успеху в следующий раз. Потратьте всего несколько минут сразу после звонка, переговоров или встречи и запишите, что у вас получилось хорошо и что можно сделать по-другому. Это в 2-3 раза ускорит ваш прогресс, обучение и профессиональный рост. Совершенствуя себя и повышая качество работы, вы напрямую влияете на количество зарабатываемых денег. 7. Будьте щедрыми по отношению к другим. Конечная цель — научиться относиться ко всем в жизни так, будто это клиент на миллион. Как дома, так и на работе относитесь к каждому человеку так, будто это самый важный человек в мире. Поскольку каждый считает себя самым важным человеком в мире, когда вы своим отношением подтверждаете эту идею, люди оценят это признание выше, чем вы можете себе представить. Это доказанный факт, что щедрость и признательность к другим притягивает еще больше богатства и делает вас счастливее. Вы часто слышали, что за деньги счастья не купишь. На самом деле деньги необходимы для счастья. Материальное положение определяет удовлетворенность жизнью, и зачастую, чем выше экономический статус, тем выше удовлетворение от жизни. С ростом доходов увеличивается не только уровень счастья, но и ощущение благополучия и удовольствия от жизни. Итак, концентрируясь на мотивирующих вас финансовых целях, а также развивая позитивное отношение к деньгам, к себе и к жизни в целом, вы сможете стать и богаче, и счастливее. Став богатыми и счастливыми, используйте деньги не скупясь, и это сделает вас еще счастливее и богаче. Это доказанный факт. Перед тем, как мы попрощаемся, попробуйте сами и расскажите о моей идее друзьям и подписчикам. Сформулируйте свое финансовое будущее по всем параметрам, а затем составьте план по его достижению. Буду рад, если вы поделитесь своим мнением в комментариях. И вот мой вопрос. Какое самое большое препятствие сегодня стоит между вами и финансовой свободой? Оставляйте ваши комментарии под видео и подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр, и помните, если хотите изменить свое будущее, действуйте, и действуйте, не откладывая.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Мэр Каспийска Борис Гонцов сообщил об отставке. О своем уходе Борис Гонцов заявил сегодня на аппаратном совещании. Об этом стало известно сотрудникам РИА Дагестан. Им сообщили несколько источников в администрации городского округа Каспийск. Я напомню, что на посту мэра Каспийска Борис Гонцов был назначен в конце ноября 2020 года. В Дагестане продолжается реализация мер социальной поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей. На сегодняшний день участникам СВО уже предоставили 3589 земельных участков, собственность или в праве аренды в соответствии с поступившими заявлениями. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений республики. Как отметили в ведомстве, работа по обеспечению участников специальной военной операции земельными участками находится на постоянном контроле Минимущества Дагестана. Региональное отделение Народного фронта в Дагестане закупило 500 метров водопроводной трубы диаметром 110 мм для восстановления водоснабжения в селе Аркани Унцукульского района Дагестана. Я напомню, что из-за проливных дождей и оползней система водоснабжения населенного пункта вышла из строя. Без воды оставались около 2000 жителей села. Средства на трубы поступили из благотворительного сбора «Дагестан, мы с тобой». Ну а на портале госуслуги планируют ввести красную кнопку для защиты от мошенников. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. Новая функция должна помочь человеку быстро сообщить, что его обманули или пытаются обмануть. После такого сигнала информация будет направляться банкам, операторам связи и правоохранительным органам. Это позволит приостановить отдельные услуги и не дать мошенникам продолжить схему. В правительстве считают, что такой механизм будет востребован у граждан России. Вице-премьер России Дмитрий Григоренко заявил о вероятности компенсации потерь жертвами кибермошенников. По его словам, ущерб будет полностью возмещать банки и операторы связи при выполнении требований по противодействию подобным преступлениям. Если организация игнорирует эти положения, клиент получает право на возмещение. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Пользователи айфонов не получат 5G в России. Владельцы айфонов в России останутся без доступа к сетям пятого поколения даже после их запуска отечественными операторами. Как сообщается, проблема связана с политикой Apple и отсутствием взаимодействия компании с российскими операторами после ухода с рынка РФ. По словам экспертов, современные модели iPhone технически способны работать на частотах, которые планируются использовать для развертывания 5G сетей в России. Однако доступ к технологии контролируется на уровне ПО устройства. Для активации поддержки 5G Apple требует подтверждения от операторов связи о корректной работе сети, после чего компания вносит соответствующие настройки в прошивку смартфонов. Сейчас такой сценарий маловероятен. После ухода Apple фактически прекратила контакты с местными операторами связи. В результате процедура сертификации и настройки устройств под российские сети пятого поколения оказалась заблокирована. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что вероятность появления полноценной поддержки 5G на российских айфонах близка к нулю. По его словам, компания уже несколько лет не открывает для пользователей в России некоторые сетевые функции, включая технологию Voice over Wi-Fi. При этом запуск 5G в стране постепенно приближается. Как ранее сообщалось, уже в конце июня государственная компания по радиочастотам может выделить некоторым операторам связи диапазон для развертывания сетей нового поколения. Согласно проекту, услуги связи стандарта 5G должны появиться во всех российских городах с населением больше миллиона человек не позднее конца 2027 года. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Каждый третий предприниматель совмещает бизнес с работой в найме. Это обеспечивает финансовую подушку и карьерный трек, а свое дело дает личную свободу и отсутствие жестких регламентов. Об этом аналитики рассказали газете.ру. Среди опрошенных 43% развивают исключительно собственный бизнес, а 26% ведут деятельность только в статусе самозанятых. При этом значительная доля респондентов, а их 31%, совмещает гибридный формат, продолжая совмещать свое дело с работой в найме. По данным исследования, 28% предпринимателей открыли свое дело из-за того, что хотели больше свободы, без контроля со стороны руководства и строгого графика. При этом желание больше зарабатывать мотивировало лишь пятую часть опрошенных, а еще 19% увидели в предпринимательстве возможность реализовывать и построить свою карьеру.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Личный коуч.
1: Если кто-то пригласил вас на ужин, то вам непременно захочется отблагодарить этого человека и угостить его в следующий раз. В ответ на чью-то помощь вы тоже хотите помочь. А в ответ на подарок вам также хочется сделать человеку приятный сюрприз. Принцип взаимности побуждает нас возвращать долги. Когда официантка вкладывала в счет мятную конфетку, посетители оставляли на 3% больше чаевых. Если она вкладывала 2 конфетки, то размер чаевых повышался до 14%. Но это еще не все. Если она приносила счет с одной конфеткой, а потом вдруг оборачивалась и говорила: «Вы мне особенно понравились, поэтому вот вам еще одна конфетка», размер чаевых составлял в среднем на 20% больше. Покупатели чувствовали себя особенными и хотели отплатить официантке тем же, поэтому оставляли высокие чаевые. На самом деле принцип взаимности заложен в наших генах, и нам просто необходимо отплатить другому человеку. Услуга за услугу. Иногда мы получаем гораздо больше, чем отдаем. В ответ на комплимент или небольшой подарок благодарность возвращается с тройной отдачей. Принцип взаимности состоит из трех ключевых элементов. Первый. Получатель должен быть действительно заинтересован в подарке или услуге. Часто компании раздают покупателям подарки с брендовым логотипом и названием организации. Такие мелочи приятны, но не произведут особого впечатления. Ручка с гравировкой компании вряд ли произведет большое впечатление. Другое дело, если ручка будет именная. Она обретает новую ценность, и обладатель будет беречь ее, показывать другим и вспоминать компанию добрым словом. Понимаете? Но ведь если говорить об организации, то изготовить индивидуальные подарки для сотни, тысячи покупателей будет весьма затруднительно. В этом случае можно сделать персональные подарки самым значимым клиентам. Составьте список VIP-покупателей. Для авиакомпаний — это пассажиры бизнес-класса, для ресторанов — постоянные посетители, для отелей — постояльцы самых дорогих номеров. Окажите VIP-обслуживание вашим VIP-клиентам. Подготовьте для них приятные сюрпризы. Наверняка таких клиентов немного, однако они приносят большую прибыль. Второй элемент. Пусть ваш презент будет неожиданным. Например, посетители ресторана не ожидали получить от официантки комплимент и вторую конфетку. Третий элемент. Подарок должен быть значимым для получателя. Допустим, ваш клиент всегда оплачивает счета с опозданием. Со следующим счетом постарайтесь приложить какой-нибудь небольшой, но значимый подарок. Может, клиент увлекается искусством, тогда отправьте ему соответствующий сувенир, не обязательно дорогой. Принцип взаимности очень помогает в развитии бизнеса. На начальных этапах, неважно, в какой сфере вы работаете, вам потребуется помощь опытных специалистов. Однако, когда человек уже поднаторел и добился успеха, до него трудно достучаться. Да из чего бы вообще помогать новичку? Чтобы создавать себе конкуренцию? Попробуйте составить список 10 подходящих специалистов. Возможно, кто-то из них согласится вам помочь по доброте душевной, но в большинстве случаев это так не работает. Особенно если у человека выше статус, выше доход, а с ними репутация и аудитория. Как же достучаться до такого человека? Здесь поможет принцип взаимности. Во-первых, подумайте, как вы можете помочь этому человеку. Как мы уже знаем, за услугу свойственно платить услугой. Поэтому, глядя на список, не спрашивайте себя, кто из этих людей сможет помочь вам. Спрашивайте, кому из них можете помочь вы. Что вы можете сделать, чтобы человек захотел вас отблагодарить? Попробуйте определить слабые места и подумать, какую помощь вы можете предложить. Если попадете в точку, то шансы на то, что принцип взаимности сработает, очень высоки.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог FM.
2: самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: К 2030 году тарифы ОСАГО в России могут стать значительно более персонализированными. Как выяснил ТАСС, соответствующий план уже утвержден правительством России. Согласно документу, Банку России, МВД и Минпромторгу совместно со страховым сообществом предстоит разработать механизм расчета стоимости полиса в зависимости от реальных рисков автомобиля. Структуры должны будут проработать вопрос и индивидуализировать тарифы в зависимости от уровня рисков безопасности дорожного движения, степень которых определяется характеристиками транспортного средства. Учитывать предлагается оснащенность системами безопасности, срок эксплуатации, единый национальный рейтинг, независимой оценки безопасности транспортных средств. Основой для новых тарифов станет детальная статистика по ДТП. Ипотечные ставки в России могут снизиться до 10% ближе к 2029 году. Для этого ключевая ставка должна составлять около 7-8%, что, возможно, ближе к концу 2028 или к 2029 году. Об этом «Москве-24» рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота. По его словам, в этом случае допустимо психологическое оживление спроса на ипотеку и ипотечный бум. При этом эксперт напомнил, что в этом вопросе важна не только ставка, но и стоимость жилья, которая может подскочить на фоне оживленного спроса. Он добавил, что недвижимость может упасть в цене, если строительная отрасль будет находиться в кризисе. Тогда продажи упадут по всем программам и начнется распродажа жилья со скидкой. И в завершении выпуска. Продолжительная магнитная буря начнется на Земле вечером 5 июня. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук. По данным ученых, на Земле ожидается магнитная буря уровня G3. Причиной станет прибытие к планете сразу нескольких облаков плазмы, выброшенных Солнцем после серии мощных вспышек. В лаборатории отметили, что между первым и последним выбросом прошло почти 10 часов, однако геомагнитное возмущение, вероятно, будет непрерывным. Согласно расчетам, более поздние выбросы догонят ранее выброшенные облака плазмы и сформируют единую структуру. По оценке специалистов, размер образовавшегося облака может достигнуть около 200 миллионов километров. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сельбеси». Яблоко богато кверцетином, это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт, знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!
1: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Разные мысли.
1: В любом риске спрятано зерно большой возможности. Те, кто готов меняться, уже сидят на своих рабочих местах. Дайте им шанс. Чувство безотлагательности перемен – краеугольный камень всех начинаний. Воодушевляйте персонал возможностями, а не запугивайте рисками. Не управляйте, а побуждайте. Маленькие победы порождают большую уверенность. Фокусируйте энергию перемен. Чем конкретнее цель компании, тем быстрее она будет достигнута. Позвольте сотрудникам быть инициативными. Поощряйте самые странные таланты. Держите сотрудников в курсе дел. Каждый из них должен понимать, на какую цель работает и каковы риски. Если вы задумались о том, пришло ли время измениться, значит, оно уже пришло.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог ФМ.
3: Здравствуйте. Мы начинаем представлять для вас новости, которые собрали из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий. Знаете, когда я просматривала наши материалы к этому эфиру, мне пришла в голову такая визуализация. Представьте себе новейший высокоскоростной экспресс, который... мчится в темноте.
4: Да, именно.
3: Летит с оглушительным ревом. И пассажиры в салоне буквально дерутся за билеты, выкупают их по каким-то абсолютным рекордным ценам, лишь бы не остаться на перроне. И тут вдруг двери кабины открываются, выходят инженеры и так растерянно спрашивают, а кто-нибудь вообще знает, где здесь тормоза?
4: Угу. Идеальная метафора для того, что сейчас творится.
3: Вот это в точности то, как выглядит сегодня глобальная индустрия искусственного интеллекта. Цифры из отчетов, они просто бросают вызов здравому смыслу. Вот возьмем SpaceX. Они сейчас готовятся к крупнейшему в истории IPO. Оценка компании достигла, вы только вдумайтесь, $1.78 триллиона.
4: Триллиона, да, это немыслимо. Они хотят привлечь 75 миллиардов.
3: Угу. Причем аналитики Goldman Sachs открыто говорят, что главный драйвер тут это не ракеты, а их ИИ-подразделения

0: 16,1 миллиарда долларов. И знаете, что они делают? Они не выплачивают это в виде дивидендов, они сразу же вкачивают эти деньги в Point, в строительство собственных гигантских дата-центров.
1: Серверы и алгоритмы — вот главное оружие. Но тут же есть одно фундаментальное противоречие.
0: Вот. Про тормоза.
1: Точно. Сама компания Anthropic, которая только что собрала эти миллиарды, она же официально призывает к глобальной паузе в разработке ИИ.
0: Да, они предупреждают об этом риске рекурсивного самосовершенствования. Для тех, кто, ну, не глубоко в теме, поясню. Это такой гипотетический момент, когда искусственный интеллект начинает сам писать код. Без людей.
1: Абсолютно черный ящик.
0: Да. Создает новые версии себя, а инженеры просто не понимают, как это работает. И если сами создатели кричат: «Ребята, остановитесь! Почему Уолл-стрит продолжает маниакально заливать этот костер деньгами?»
1: Ну, вы тут ищете рациональность, а ее там нет. Сейчас правит психология. Журнал The Economist очень метко назвал это...
0: Апокалиптический капитализм, да.
1: Да-да-да, апокалиптический капитализм. В бизнесе воцарилось миллинеристическое мышление. Это ожидание неизбежного радикального слома всего. Инвесторами сейчас движет дикий ФОМО, страх упущенной выгоды. Логика Уолл-стрит такая: если ИИ разрушит старую экономику и создаст новую, мы просто обязаны владеть в ней долей.
0: Иначе останешься ни с чем.
1: Вот именно. Страх остаться за бортом перевешивает страх перед самим сингулярным скачком.
0: И этот страх, он же перекидывается с Уолл-стрит на правительственный уровень. В Великобритании министр Даррен Джонс выступил с очень пугающим предупреждением. Он говорит, что AI может спровоцировать полный крах системы социального обеспечения.
1: Угу. Из-за безработицы.
0: Да. Глава Anthropic Дарио Амадеи прогнозирует потенциальную безработицу в 10-20%. И Джонс просто посчитал, если каждый пятый налогоплательщик в Британии останется без работы и пойдет за пособием, бюджет рухнет. Коллапс пенсий, коллапс медицины, образования.
1: Отсюда и вся эта политическая нервозность. Институты просто, ну, не успевают адаптироваться. Когда премьер-министр Великобритании Кир Стармер публично критикует Илона Маска.
0: Обвиняя его в попытках разжечь разногласия, да.
1: Да, это же не личный конфликт. Это значит, что Запад увяз в этих политических и этических спорах. Технологии развиваются быстрее, чем пишутся законы.
0: А пока Запад рефлексирует, на Востоке все совсем иначе. Там нет этого паралича от страха. Вот мы видим в нашем обзоре, как в Китае технологии превращают просто в абсолютный инструмент контроля. Прямо сейчас там идут гао-као.
1: Вступительные экзамены.
0: Да, важнейшие экзамены. Судьба 12 900 000 студентов решается. И чтобы они не списывали, там развернули невероятную высокотехнологичную сеть, радиочастотные сканеры, алгоритмы анализа поведения.
1: На базе нейросетей. Угу.
0: Чтобы ловить абитуриентов, которые используют микроскопические AI-очки.
1: Китайцы очень прагматичны. Они технологии не боятся, они их интегрируют. И часто действуют на опережение. Пекин вот недавно одобрил применение первого в мире инвазивного чипа для нейроинтерфейса от компании Neuracle.
0: То есть пока на Западе спорят о биоэтике, они уже это коммерциализируют.
1: Да. И это везде. В транспорте, например, компания Navi выводит на рынок потребительский летающий гидроцикл Viceroy. Это экраноплан, который летит над волнами на воздушной подушке.
0: Ничего себе! Но у меня, знаете, что больше всего поражает? Как они эти инновации защищают на уровне государства. Китай строит настоящую экономическую крепость. Пекин ввел новые жесткие правила для зарубежных инвестиций, официально для защиты национальной безопасности.
1: Угу. А по факту?
0: А по факту открыто угрожают ответными мерами странам, которые дискриминируют китайские компании. И эта крепость уже бьет по западным институтам.
1: Абсолютно. Эта их крепость — это такой гигантский клапан. Ресурсы внутрь идут, а наружу — блок. Они начали жесткую борьбу с выводом капитала. Ограничили для граждан материкового Китая открытие счетов в Гонконге. И что в итоге?
0: Акции британских банков рухнули.
1: Да, HCB, Standard Chartered, Prudential. Они исторически жили за счет этой ликвидности. Теперь азиатский капитал — это нелегкая добыча.
0: А тех, кто внутри крепости нарушает правила, наказывают крайне показательно. Вот ситуация с международным аудитором PwC.
1: Из-за скандала со застройщиком Evergrande.
0: Точно. Правитель

0: Правительство их не просто оштрафовало, их лишили партнерских выплат и просто методично отрезают от национальных клиентов.
1: Иммунитет западных корпораций там закончился.
0: Но объясните мне, разве можно построить такую стену от глобального рынка и остаться технологическим лидером?
1: А фокус в том, что Пекин изолируется выборочно. Их стратегия — это диктовать условия. Вот отчет OECD показывает, что китайские гиганты, вроде производителя аккумуляторов KETL, получают субсидии от государства в 8 раз больше, чем их западные конкуренты. И государство приказало всем госкомпаниям удвоить бюджеты на фундаментальные исследования. Они хотят полностью свой суверенный технологический стек.
0: Но при этом они поразительно гибкие, когда им это выгодно. Это прям парадокс. США под предлогом нацбезопасности вычищают китайское телеком-оборудование, а Пекин делает ход конем. Они берут и открывают свой внутренний телеком-рынок для пилотных проектов иностранных гигантов Siemens и Airbus. Зачем?
1: Это прагматичный обмен. Мы вам доступ к нашему колоссальному рынку, вы нам трансфер компетенций. Плюс это вбивает клин между Европой и США. Китай показывает, мы готовы работать с теми, кто не поддерживает санкции.
2: Да, солнечная энергетика – яркий пример.
0: Кризис перепроизводства. Они наштамповали столько панелей, что обрушили мировые цены. Теперь вся отрасль в панике переключается на производство батарей, чтобы просто выжить. Но их амбиции никуда не делись. Они создали альянс по развитию космической энергетики – Space Energy Development Alliance. Хотят строить на орбите солнечные электростанции и передавать энергию на Землю микроволнами. Звучит как фантастика.
2: Звучит, да. Но их экспансия продолжается. Посмотрите на Индию. Дели внёс жесточайшие ограничения на прямые инвестиции из Китая. Но индийские гиганты Tata и JSW делают свои электромобили и вынуждены полностью полагаться на технологии китайских конкурентов Шери и Сайк.
0: Просто нет альтернатив такого уровня.
2: Именно. А мощь Китая уже видна и из космоса. Недавно их коммерческий спутник Джилин-1 выложил в открытый доступ снимки штаб-квартир NVIDIA и Apple.
0: В Калифорнии?
2: Да. Детализация пугающая. Это прямая демонстрация их мощи в сфере наблюдения. Особенно если вспомнить, что США вводили санкции против этих китайских компаний за помощь Ирану.
0: Знаете, от всего этого геополитического напряжения хочется переключиться на что-то, ну, что объединяет нас. И тут в наших материалах отличные новости из сферы биотехнологии.
2: О, да. Новости, которые возвращают веру в науку. Ученые из Кембриджа завершили первый этап клинических испытаний на добровольцах. Это уникальная вакцина. Суперантиген. И вся суть в том, что ее молекулярная структура была полностью спроектирована искусственным интеллектом.
0: Вообще без вмешательства человека.
2: Да.
0: И как это работает? Вместо того, чтобы реагировать на какой-то один штамм, и проанализировал паттерны, мутации и создал универсальную мишень, чтобы защищать от всех видов коронавирусов и предотвращать пандемии до того, как они начнутся.
2: Триумф науки, да?
0: Абсолютно. Но наука постоянно сталкивается с человеческим фактором, с политикой, с бюрократией.
2: Ну, политика — это всегда компромиссы. Вот, кстати, новости из США. Там удивительный пример двухпартийного консенсуса, рожденного из недоверия. Четверо республиканцев — Масси, Барретт, Дэвидсон и Фицпатрик — проголосовали вместе с демократами за резолюцию.
0: Да-да.
2: Она блокирует возможность президента США наносить дальнейшие военные удары по Ирану без официального одобрения Конгресса.
0: Это показывает, насколько политическое равновесие хрупкое, и когда оно рушится, страдают реальные люди. Вот в нашем анализе новостей есть расследование Associated Press. Тяжелая тема. Выяснилось, что десятки детей мигрантов, которых разлучили с семьями во время первого срока президента США, сейчас вновь подвергаются разделению. И это несмотря на судебное урегулирование, которое вроде бы должно было их защитить.
2: Да, и вот эта непредсказуемость от судов до геополитики на Ближнем Востоке, она заставляет капитал сильно нервничать. Для рынка финансов неопределенность хуже плохих новостей. Инвесторы в тумане инстинктивно пытаются выйти в кэш. Но инвестиционные фонды не могут себе позволить такую утечку.
0: Уже ограничили вывод средств для состоятельных клиентов. А хедж-фонд DE Shaw пошел еще дальше. Они увеличили период блокировки, локап-период, до 4 лет.
2: Беспрецедентно.
0: Это как погружение на подводной лодке. Вы отдаете деньги, люк закрывают, и что бы там ни было на поверхности, война, кризис, паника, вы 4 года этот люк не откроете. Фонды делают так, потому что активы неликвидны. Если все побегут снимать деньги, придется продавать за бесценок, и лодка утонет.
2: Точная метафора. Капитал запирают ради его же спасения. И в этот шторм меняются требования к капитанам бизнеса. Аналитики сейчас обсуждают кадровые решения BP. Они наняли Альберта Манифолда, бывшего руководителя CRH.
0: У него репутация предельно жесткого менеджера.
3: Да, жесткого и с колоссальными зарплатными ожиданиями. И возникает вопрос, не проигнорировали ли они тревожные сигналы, ведь такой стиль может разрушить внутреннюю культуру.
0: Видимо, совет директоров решил, что в идеальный шторм им нужен не дипломат, а кризис-менеджер с железной хваткой. За любые деньги. Потому что миром сейчас управляет экономика войны. Вот я смотрю на материалы. Неужели любой конфликт – это золотая жила для трейдеров?
3: Увы. Сырьевой трейдер Трафигура отчитался о полугодовой прибыли в 4,1 миллиарда долларов. Заработали на волатильности из-за перебоев в Ормузском проливе.
0: Ближний Восток.
3: Да. Ситуация очень циничная. Американо-иранские переговоры зашли в тупик после того, как Хизбалла отвергла перемирие, а нефтяные спекулянты используют малейшие слухи о мире, чтобы раскачивать цены.
0: И война же физически меняет карту мира. Страны залива, ОАЭ, Саудовская Аравия, они понимают уязвимость Ормузского пролива и вливают миллиарды в строительство новых трубопроводов и железных дорог в обход.
3: Пока государство строит трубы, люди спасают сбережения. В Тегеране, например, золото теряет привлекательность. Все скупают столичную недвижимость. Это защита от военной инфляции.
0: А на поле боя технологии обнуляют старые системы защиты. Сообщается, что Хизбалла использует беспилотники с оптоволокном и обычными сим-картами.
3: Угу. Сотовых сетей?
0: Да. Механика гениально проста. ПВО Израиля ищет военные радиосигналы, а дрон с сим-картой цепляется к гражданской вышке. И на радаре выглядит так, будто человек едет в машине и смотрит видео в интернете. Эксперты говорят, это та же тактика, что используется в Украине.
2: И из-за этой демократизации оружия все экстренно наращивают свои мощности. ОАР развивают свой конгломерат Edge Group. Доходы уже 5 миллиардов долларов. Их системы радиоэлектронной борьбы успешно посадили иранские беспилотники. Оборона больше не монополия Запада.
0: А Запад тем временем спотыкается о бюрократию. Из-за Брексита британские оборонные предприятия формально отрезаны от структуры НАТО DSRB. Журналисты называют это «банк-бомб».
2: Резерв на 100 миллиардов фунтов.
0: Да. И пока политики распутывают этот узел, частный капитал перехватывает инициативу. JP Morgan продвигает свою инициативу по европейской безопасности на 1,5 триллиона долларов. Частные банки заменяют Министерство обороны.
2: Государства неповоротливы. Турция на саммите НАТО все еще ждет одобрения на закупку американских F-35. А вся эта милитаризация, ИИ, дата-центры – это требует море энергии.
0: И тут всплывает парадокс. Китай, лидер по зеленым мощностям, сейчас просто выбрасывает в мусор огромные объемы энергии ветра и солнца.
2: Из-за базовой нагрузки.
0: Точно. Сеть завязана на уголь. Солнце и ветер нестабильны, а угольный котел нельзя просто выключить по щелчку, на запуск уходят дни. И чтобы сеть не сгорела, диспетчеры отключают ветряки. Инфраструктура прошлого душит будущее.
2: Знаете, чтобы осмыслить масштабы этих сдвигов, полезно заглянуть в прошлое. В наших материалах есть эссе о дневнике Сергея Витте за 1905 год.
0: Когда он приехал в США подписывать Портсмутский мир с Японией?
2: Да. Взгляд человека из консервативной империи на новую систему. Его поразили масштабы. Он писал, как чувствовал, что 37-й этаж небоскреба качается от ветра.
0: Но еще больше его удивила социальная структура. Студенты престижных вузов работали официантами. И этот их эгалитаризм. Труд требовал уважения.
2: Но там же он столкнулся с холодной прагматичностью капитала. История с Джоном Пирпонтом Морганом – это шедевр.
0: О да, когда Витте предложил ему оплатить операцию в Берлине, чтобы исправить его дефект носа. Современники писали, что нос был как огромная красная свекла, а Морган отказался.
2: Он сказал, каждый мальчишка в Нью-Йорке будет смеяться надо мной. Он уже тогда понимал, что этот страшный нос – часть его бренда. И, кстати, кредит России он так и не дал.
0: Главный вывод Витте тогда – Америка – это могучий локомотив, несущийся по рельсам истории.
2: Угу.
0: И это подводит нас к финальной мысли сегодняшнего погружения. ИИ, перекраивание торговых путей, миллиардные IPO, наш 2026 год. Это такой же локомотив. У меня вопрос. Что напишет историк через 100 лет? Когда корпорации стали стоить дороже государств, а алгоритмы начали писать сами себя? Были ли мы в этот момент машинистами этого локомотива или просто пассажирами, которые не знают конечной станции? Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Хорошего дня всем.
4: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог FM.

0: В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Более 300 пострадавших от паводков семей в Дагестане получили выплаты от фонда «Надежда». Я, в свою очередь, напомню, что в начале мая сбор в 1 миллиард рублей на помощь пострадавшим от наводнения был закрыт в приложении «Туба», став рекордным в истории благотворительности России. Из этой суммы 72,5 миллиона рублей уже напрямую распределены в виде материальной помощи. Я напомню, что по данным фонда «Надежда», поддержка оказана 308 семьям. Размер выплаты на одно домохозяйство составляет от 150 до 250 тысяч рублей. Помощь, напомню, что предоставляется в том числе пострадавшим, у которых отсутствует полный пакет документов на жилье. Об этом нам сообщил фонд «Надежда». Ну и на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение об управлении апарт-отелем на побережье Каспия. Депутат Народного собрания Дагестана Марат Алияров сообщил о подписании соглашения между «Космос-отель Групп». Речь идет о управлении апарт-отелем на побережье Каспийского моря. Комплекс практически готов, запуск запланирован на следующий год. В нем будет более 900 номеров. Отель, я напомню, что на побережье Каспия позиционируется как круглогодичный, помимо пляжа. Там будут бассейны и оздоровительные программы. Ну и до 15 июля Министерство культуры Дагестана принимает заявки на программу «Земский работник культуры 2026», которая предусматривает единовременную выплату 1 миллион рублей для специалистов, которые трудоустраиваются в учреждениях культуры сельских поселений и малых городов. Всего открыто 16 вакансий должностей, артисты, хореографы, преподаватели, сотрудники музеев. Ознакомиться с этим можно на сайте Минкульта Республики Дагестан. Ну и Федор Щукин сегодня поздравил ветерана Великой Отечественной войны Мусу Мусаевича Багаудинова со 102-летием, назвав его «Жизнь, истории мужества, чести и беззаветной преданности нашей Родине». Щукин отметил, что ветеран доблестно прошел Великую Отечественную войну, вынес тяжелейшие испытания, вместе с другими защитниками добился долгожданной победы. Руководитель нашей республики выразил благодарность за личное знакомство и пожелал ветерану здоровья, благополучия и всего самого наилучшего. Ну и российский автопром к 2035 году планирует выйти на выпуск 2,5 миллионов машин в год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Альберта Каримова. По его словам, цель заложена в стратегию развития отрасли. В правительстве России рассматривали разные сценарии и в итоге остановились на этом показателе. К тому же сроку отечественные машины должны занять большую часть нашего российского рынка. Ну и генпрокурор Александр Гусан рассказал, что в России приступили к разработке системы единого учета неналоговых платежей. Глава ведомства России уточнил, что это решение направлено на помощь бизнесу, который сталкивается с дополнительной финансовой нагрузкой при обязательных взносах. Новая система позволит получить информацию, о которой не всегда удается вовремя узнать, отметил генпрокурор. Гусан также анонсировал, что Генеральная прокуратура России намерена усиливать борьбу с чиновниками, которые используют служебное положение для личного обогащения. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Пакистане. Принятой формой приветствия в деловой среде Пакистана является рукопожатие. Рукопожатие обязательно сопровождается устным приветствием. «Ассаламу алейкум», что означает «мир вам». В ответ нужно произнести «у алейкум ассалам», что значит «и вам мир». При обращении к партнеру, особенно в ходе первых встреч или в ситуациях официального общения, сначала называют должность, звание или степень, и только после этого фамилию партнера. В деловой практике Пакистана обмен визитками происходит, как правило, в начале встречи. Визитные карточки должны содержать всю необходимую стандартную информацию, включая фамилию и имя, должность, название компании, актуальные контактные данные. В пакистанской культуре общения личные темы не являются темами табу. Могут спросить о том, женат ли собеседник, сколько у него детей, какое у него образование и даже поинтересоваться насчет того, какие религии приняты в культуре собеседника и какую религию он исповедует. На начальном этапе развития деловых отношений пакистанцы, как правило, ведут себя несколько формально и довольно сдержанно, считая, что проявление эмоций, в том числе громкая речь и экспрессивное поведение, являются свидетельством незрелости и отсутствия опыта. В пакистанском обществе, безусловно, акцент сделан на отношениях между людьми, и для их поддержания важно быть тактичным, уходить от резких суждений и вообще не выражать свои мысли слишком прямолинейно.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Иштибури расположен у подножия горы Арахмер в 25 километрах от райцентра Унцукуль. О его древних корнях свидетельствует кладбище с языческими, христианскими и мусульманскими захоронениями и множество прорытых вручную террас в окрестностях. Жили здесь люди охотой в ближних лесах и доходами от полеводства и скотоводства. Выращивали пшеницу, картофель, кукурузу, держали коров, овец и коз. Предание гласит, что в глубокой древности аул был захвачен Суракат-ханом из хунзахского Тануси, после чего прислали 8 семей стражников, старший из которых, Бури, поселился в сторожевой башне на окраине. О бунте в ауле или о приближении к нему врага Бури сообщал свистом на сторожевую башню соседнего аула, и тогда оперативно прибывала помощь от хана. В 1936 году бедняки и средняки аула Иштибури объединились в колхоз имени Молотова под руководством Гулдача Магомедова, Гусейна Гаджимурадова и других. Хозяйство крепко встало на ноги, благодаря чему в домах колхозников прижилось благополучие. Качественно улучшили жилища и появились даже не снившиеся удобства быта. Позже, во времена Великой Отечественной войны, около 30 иштибуринцев ушло на фронт. Потом началась трагедия длиною в 13 долгих лет. Иштибуринцы не согласились добровольно отселиться в Чечню. Власть была неумолима. Очевидцы тех событий рассказывают, что жители села погнали пешком в сторону Харибского перевала. Они добрели до ножа Юртовского района Чечни. Засеять поля на новом месте не успели. Начался голод. Только на третий год они научились обрабатывать землю на новом месте и смогли досыта наесться хлебом. Через 13 лет тех иштибуринцев, что пожелали возвратиться на дедовскую землю, довезли на автомашинах до села. В ауле не нашли ни одного целого дома. Но в наше время Иштибури уже живет спокойной, размеренной жизнью. От года к году расширяется площадь пашни, во многих дворах содержит десятки голов крупного скота.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: Сегодня особенный день в календаре экологических дат. 5 июня в России отмечается День эколога. Этот праздник был официально утвержден в 2007 году и приурочен к Всемирному дню окружающей среды, провозглашенному ООН еще в 1972 году после Стокгольмской конференции по проблемам окружающей среды. В этот день мы поздравляем всех, кто посвятил себя благородной миссии – защите природы, ученых-экологов, инспекторов-заповедников, сотрудников природоохранных организаций, экоактивистов и просветителей. Их труд помогает сохранять биоразнообразие, контролировать загрязнения и формировать экологическую культуру общества. Этот день напоминает: Земля – это наш общий дом, и ее будущее зависит от каждого из нас. Поздравляем всех экологов с праздником! Спасибо за вашу важную работу.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там как будто с нашего сада. Персик как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.
6: Бедный папа Роберта Киосаки всегда твердил своему сыну: «Ходи в школу и получишь высокооплачиваемую работу». «Но ведь это не богатство. Это просто работа», — говорит инвестор. «В любой момент вы можете быть уволены». А вот богатый папа миллионера, человек, с которого Киосаки решил брать пример во всем, всегда говорил: «Работай на активы». Существует в основном 4 класса активов, которые могут сделать человека богатым. Безусловно, есть еще много других субпозиций, но сегодня мы рассмотрим именно эти 4. Первый класс активов – бизнес. Самые богатые молодые люди сегодня открывают компании, такие как Facebook, Google, Apple и тому подобное. Каждая из таких компаний старается удовлетворить потребности потребителя для того, чтобы оставаться на вершине. Как мы знаем, не всегда у всех это получается, но они определенно пытаются. Второй класс активов – недвижимость. Богатый папа Киосаки учил сочетать предпринимательство в бизнесе и предпринимательство в сфере недвижимости. Именно благодаря этим комбинациям миллионер не платит налоги и зарабатывает много денег. На своих встречах Роберт всегда спрашивает у ребят, которые владеют бизнесом, какое количество недвижимости они имеют. Часто у них ее нет, и именно без недвижимости они платят налоги. В этом и проблема, говорит миллионер. Третий класс активов – бумажные. Это акции, облигации и сбережения. «Это те вещи, которые должны иметь большинство людей», — говорит Киосаки. «Причина, почему вы должны владеть этим, заключается в том, что сбережения, золото, бумаги типа акций, облигаций являются ликвидными. Если вы делаете ошибку, вы можете действительно очень быстро войти и выйти», — говорит Киосаки. «Это и называется ликвидность». Проблема первых двух активов в том, что если вы делаете ошибку, вы находитесь там навсегда. Вы не можете войти и выйти, поэтому вы должны быть очень умными, прежде чем начнете заниматься бизнесом и недвижимостью, отмечает миллионер. И последний, 4-й класс активов – это сырьевые товары. Вот почему Киосаки владеет нефтью. Когда цена на нефть идет вниз, люди говорят: «Роберт теряет деньги». А он отвечает, что не теряет их, потому что в США, если вы занимаетесь нефтью, вы получаете налоговые льготы. Киосаки инвестирует $1 миллион в нефть и получает 800 тысяч назад, то есть получает обратно 80%. Поэтому для миллионера нефть – это очень прибыльно. Но вот маленькая деталь. Роберт ни в коем случае не инвестирует в нефтяные акции. Основными товарами являются нефть, золото, соевые бобы и ряд металлов, в частности цинк. Поэтому, если вы хотите заняться этим классом активов, вам стоит обратить внимание на товары, указанные выше. Эти 4 класса активов смогут сделать вас действительно богатыми людьми. Необходимо лишь иметь финансовое образование, о чем Киосаки всегда напоминает. Для составления портфеля подробным образом изучается долгосрочная доходность каждого класса активов, его риск и взаимодействие с другими активами. Таким образом, оцениваются преимущества и недостатки включения в портфель того или иного актива. А грамотно составленный инвестиционный портфель включает в себя несколько разных классов активов. Это снижает риск и улучшает результат на длительном сроке.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Ипотечные ставки в России могут снизиться до 10% ближе к 2029 году. Для этого ключевая ставка должна составлять около 7-8%, что, возможно, ближе к концу 2028 или к 2029 году. Об этом «Москве-24» рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота. По его словам, в этом случае допустимо психологическое оживление спроса на ипотеку и ипотечный бум. При этом эксперт напомнил, что в этом вопросе важна не только ставка, но и стоимость жилья, которая может подскочить на фоне оживленного спроса. Он добавил, что недвижимость может упасть в цене, если строительная отрасль будет находиться в кризисе. Тогда продажи упадут по всем программам и начнется распродажа жилья со скидкой. Автопроизводители из Китайской Народной Республики готовы заменить в России ушедшие западные бренды. Об этом заявил председатель Союза китайских предпринимателей в Российской Федерации Джоу Лицюнь на полях Петербургского международного экономического форума, сообщает РИА Новости. По его словам, китайские компании осуществляют локализацию, эффективно используют существующее оборудование, включая предприятия, которые работали в рамках сотрудничества России и Запада, такие как «Москвич», «Волга», «Лада», «КамАЗ» и другие. Джоу Лицюнь подчеркнул, что у китайских автопроизводителей есть желание участвовать в таком сотрудничестве при условии соответствующей государственной политики и создания необходимых условий. И в завершении выпуска. Некоторые базовые знания старших поколений отсутствуют у молодежи. Одно из них – способность определять время по циферблату часов. Более половины, 54% представителей поколения зумеров и альфы заявили, что не умеют этого делать. Почти каждый второй, 49%, также не знает, как вкрутить лампочку. При этом интерес молодежи к часам как к аксессуару сохраняется. Они становятся элементом стиля, а практическая функция отходит на второй план. По словам родителей, набор базовых знаний современных подростков заметно отличается от того, что считалось нормой еще десятилетия назад. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Про економіку на Діалог FM.
1: Скоро снизятся цены на продукты. В России появились 3 разных доллара. Экономисты прогнозируют рост этого самого курса к рублю. Новая выплата семьям с детьми. Режим самозанятых просят продлить. Эти и другие экономические новости мы с вами обозреваем сегодня. Россия может сократить бюджетные расходы по всем статьям, кроме оборонных. Военные расходы, наоборот, на 2 триллиона рублей могут превысить заложенный в бюджете уровень, который сейчас 12,9 триллиона рублей, очень серьезная сумма. При этом доходы оказываются ниже запланированных, из-за чего дефицит бюджета растет, то есть денег не хватает. В Крыму ввели талоны на бензин. Крым работает в режиме строгой экономии топлива. С 30 мая в республике режим нормирования. Не более 20 литров на один авто. 92-й можно купить. Запрещается заправка в канистры. Так у желающих путешествовать по Крыму этим летом на авто из достопримечательностей на фото будут в основном заправки, судя по всему. Между тем, власти предложили повысить стоимость топлива на 1,5 рубля за литр. Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго с другими ведомствами подготовить предложение по вопросу увеличения цен на бензин, дизель и авиационный керосин на 1,5 рубля за литр. Это пойдет на обеспечение безопасности НПЗ, логистической инфраструктуры, мест хранения топлива от дронов, которые довольно активно и все активнее атакуют эти самые места хранения и НПЗ, что приводит к серьезным потерям, дефициту топлива, и предлагается самим поднять цены, пока, собственно, они не выросли вследствие вот этих самых ударов. На эти цели необходимы в масштабах страны десятки миллиардов рублей только в течение ближайшего года. Ну и возвращаемся к идее, а какая у нас инфляция это будет, вот если цены на бензин так лихо растут и еще предлагают их поднять. В среднем цены на бензин за месяц выросли примерно на 1%. В Госдуме предложили продлить режим самозанятости россиянам до 2035 года. До этого обсуждали, что в 27-м году он заканчивается и все, хватит, но тут подумали и решили, что лучше бы их сохранить, по крайней мере, предлагая первый зам комитета Госдумы по контролю продлить этот режим, поскольку он позволит поддержать доходы граждан и укрепить доверие к специальным налоговым режимам. Ну, вот последние шаги в сторону малого бизнеса, которые были в конце прошлого года, когда резко снизили пороги по применению этих специальных режимов упрощенной системы налогообложения, после чего малый бизнес стал вынужден работать с НДС, конечно, это доверие серьезно пошатнуло. Насколько оно восстановится, вопрос, но режим самозанятых – это, безусловно, удобная вещь. Малый бизнес попросил Путина не снижать порог доходов для перехода на НДС. Ну вот, собственно, вот эта самая ситуация, когда у малого бизнеса немалые проблемы сегодня. Организации предлагают сохранить хотя бы действующий порог. Он раньше был 60 миллионов рублей в год, снизили до 20, а дальше хотят в следующем году до 15 снизить, а затем до 10 миллионов рублей. После чего придется работать с НДС, но, повторюсь, работа с НДС – это как минимум специальный отдельный бухгалтер, ну, зависит, конечно, от объема операций, но в целом. И гораздо сложнее в целом бухгалтерия, расходы на бухгалтерию и сам налог, который фактически удваивается для упрощенной системы налогообложения. Так платили 6% с оборота, а тут 6% плюс еще 5% НДС сверху. США сняли блокаду с Ормузского пролива, по крайней мере, Трамп сообщил об этом. Корабли, оказавшиеся, цитирую Трампа, в проливе из-за нашей удивительной и беспрецедентной военно-морской блокады, которая теперь будет снята, могут начать процесс возвращения домой, написал Трамп. Однако Иран свою блокаду при этом не снял. США ранее дополнительно блокировал, как вы помните, пролив вместе с Ираном, помогая ему в этой нелегкой миссии. Но цены на нефть пока не снижаются, продолжают быть на высоких уровнях, около 100 долларов. Богатейшие семьи мира сокращают долю доллара в портфелях. 65% семейных офисов ожидают ослабления доверия к статусу доллара в качестве резервной валюты, и многие из них пересматривают свои позиции по долларовым активам в пользу акции развивающихся рынков и альтернативных активов, таких как золото, крипта и что-то иное. ЦБ ослабит требования к статусу квалифицированных инвесторов для ряда инвесторов, которые пройдут тестирование на знание паёв интервальных инвестиционных фондов, закрытых фондов, а также некоторых специфических облигаций. Тогда вместо активов на 24 миллиона, которыми надо владеть сегодня, чтобы быть квалифицированным, достаточно будет всего лишь 12 миллионов на счетах. Ну или иметь в течение последних 2 лет ежегодный доход не менее 6 миллионов рублей. Евротранс с задержкой, но все-таки провел выплаты по облигациям, по народным облигациям, по которым ранее у них был дефолт, но вроде как со скрипом, но начали выплачивать. Прирост запасов золота и серебра в России опережает добычу. Геологи и разведка обладают все более и более совершенным инструментарием и находят новые запасы, так что золото вроде как не заканчивается особо у нас. Не просто добрые гномы золотую руду досыпают в шахты, а Минприроды начинает находить все больше и больше запасов. Россияне будут доплачивать за отсутствие счетчика холодной воды. Управляющие компании начали применять тройной коэффициент при оплате холодной воды без счетчика там, где его можно было установить, но не установили. Проверьте, вдруг у вас это так, и на пустом месте вас будут ого-го как дополнительно тарифицировать. Аэрофлот возобновил перелеты в Дубай. Теперь главное, чтобы Иран не возобновил свои перелеты в Дубай ракеты беспилотников, но тем не менее уже можно в те края лететь, кому актуально. Поощрять некурящих россиян предложили в Госдуме через дополнительные оплачиваемые дни на диспансеризацию, скидку в санатории и налоговые льготы, чтобы люди активнее бросали курить и вели здоровый образ жизни. Как сторонник такого образа жизни, поддерживаю. Давайте стимулировать тех, кто не курит и не пьет, и ведет здоровый образ жизни. Кстати, Россия утратила лидерские позиции в мире по потреблению алкоголя. Оно сократилось на 10% за последние 2 года. Страна опустилась на 29 место в мировом рейтинге. Ранее были 5 в мире. Положительная новость, хотя, наверное, каждый из нас все еще знает товарищей, которые активно стремятся вернуть стране лидерские позиции, не жалея печени. Новые выплаты семьям с детьми с 1 июня 2026 года. Соцфонд начнет прием заявок на получение новой ежегодной семейной выплаты для работающих родителей с 2 и более детьми, но, правда, чей доход ниже 1,5 регионального прожиточного минимума. Но если вдруг про вас, то учтите и постарайтесь получить. И в завершение приятная новость. Средняя продолжительность жизни в России выросла на 8 лет за последние 25 лет с 65 до 74 лет. Связано это с улучшением здоровья людей старшего возраста. Позитивная новость для всех, кроме, конечно, пенсионного фонда. Желаю вам крепкого здоровья, сил, энергии и финансового благополучия.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, привет! Сегодня на канале номер один про бизнес и деньги. Визионер индустрии красоты, человек, который был первопроходцем, вообще говоря, этого нелегкого дела, как заставить всех людей ходить в салоны. Не только женщин, кстати, и мужчин. Основатель сети имидж лаборатории «Персона», президент ассоциации предприятий индустрии красоты Игорь Стоянов у нас в студии. Привет. Ты 30 лет назад открыл салон в Москве, да, насколько я помню?
2: Первый, да.
1: Первый. Как ты думаешь, сейчас вот на рынок сложнее выйти с какими-то услугами? Бьюти, там, барбершоп, там, парикмахерская? Или тогда было сложнее?
2: Ну, слушай, как и у любой монеты, есть две стороны. С одной стороны, легче, потому что есть накопленный опыт, знания, готовый потребитель, ну, которого не было в 94-м году еще, это хорошие новости, но плохие. Бренд сделать сложнее, хотя легче сделать свой личный бренд. Для этого есть все предпосылки. Серьезный дефицит кадров. Прям серьезнейший, и мы с тобой понимаем, что дальше будет сложнее. Курс поднялся, все наши соседи, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, все вернулись домой. Работать не особо есть кому. Государство поддерживает самозанятых, и классическая схема салонов красоты просто к ядрене фене сломалась. Есть две враждующих стороны – классические салоны красоты, работающие на трудовых отношениях, и самозанятые, которые едят свободу ложкой, ну и которых пока все пересчитывают, но по классам отличить друг от друга не могут. Поэтому открываться надо. В тяжелые стыковые времена это лучшие возможности. Открывать надо что-то простое, например, до 2-3 миллионов. Это какую-то моностудию, салон красоты простой, парикмахерскую тестировать. Ну, а если у тебя есть деньги, открывай тогда проверенный бренд, ищи свое сообщество, кто тебе близок по идеологии, иди открываться, ну, то, что называется под франшизой, но я бы называл, что франшиза уже это мертвая лошадь, и такое есть понимание у меня как-то пришло, фракталинг, это повторение себе подобного. Чем отличается от франшизы? Во франшизе должны быть жесткие стандарты, государство должно

0: регулировать франчайзинг, кредитовать. Этого у нас нет, поэтому мне показалось, что фракталинг, новое слово, такое может быть. Я открываю себе подобное со своим характером, но беру лучшее от старших товарищей, кто прошел там 30-летний жизненный путь.
1: Я часто удивляюсь, когда люди берут франшизу. Сейчас только, ну, давай так, 95, наверное, мошеннических франшиз, это, грубо говоря, когда продают тебе такого, ну,
0: типа упаковка.
1: Типа упаковка, да. Хотя там внутри, ну, ничего нет, да, пустота. И потом человек все равно окунается в это все сам, ну, и обычно бросает, потому что у него вначале были ожидания, ожидания сложились, потом вот это вот гидроудар, значит, встреча с реальностью, его раздавливает, расплющивает. Это. И ты сейчас, разворачивая ответ, фактически привел другой способ, который базируется на своих людях, где в основе поддержка и способность вдохновляться, обучаться друг у друга и так далее. Мне кажется, сейчас вот грядет просто бум таких сетей. Это бизнес-сообщество фактически. Ты вообще помнишь, когда ты вот начинал, что тобой двигало, какие эмоции были?
0: Я скажу непопулярную историю, может, ты ее поймешь. Обычно ее скрывают. Страх.
1: Подавляющий или...
0: Вот. Да. Давай сейчас или... доберемся. Да. Смотри, в страхе можно подавиться или утонуть. И эта яма мне тоже знакома. Когда у меня был рейдерский захват, я почти 10 лет пребывал в этом страхе. А потом я научился конструктивно с ним работать. И ты понимаешь, это большое мастерство. И сейчас я научился либо от страха отталкиваться, либо на него опираться. Это про конструктивное. Я приведу один пример. Когда мне было страшно, что от меня уйдут мастера, а это один из самых больших страхов в индустрии. Представляешь, ты вложил, и вот у тебя там, я не знаю, выручка там 5 миллионов в месяц, и вдруг тебе подходит мастер и говорит: Игорь, слушай, это в лучшем случае. Спасибо
1: вот
0: тебе.
1: Вот ты сейчас сказал, Игорь, я же вздрогнул.
0: Да, спасибо тебе. Мы вот...
1: мы пошли.
0: Мы решили открыть через дорогу. И это прям у меня... Вот до сих пор это меня обдает холодным потом. Я подумал, слушай, что я могу сделать такого, чтобы от меня мастера не уходили?
1: Так.
0: Что они могут делать? Учить либо учиться. Я открыл школу стилистов. Они могут работать в салоне. Я понимал, что мне придется строить сеть, потому что в одну я всех не умещу. И третье, они могут работать на выезде. И мы сделали имидж агентства. К 2000 году персона делала все телевидение России 100%. MTV, Муз-ТВ, ТВ-6, РТР, Вести, Культура, Первый. Мы переодели в 2000-х вот это старое советское телевидение вот в Япи. И это было удивительно, потому что мастер получил все возможности в рамках, ну, вот этой первого вот этого треугольника.
1: Когда вот так же, столкнувшись с тем, что мой сотрудник или целый отдел продаж вдруг вставал и говорит: мы пошли, вот ты описал этот холодный пот, дрожь такая. Каждый предприниматель, наверное, кто испытывал это, тот сразу узнал это состояние.
0: Страх, да? Этот не перепутаешь.
1: Да. И однажды мой учитель, когда я ему рассказывал вот про это, он сказал такое: вот представь себе, клетка отпочковалась, а ты протестуешь против того, что клетка делится. Они не отделившиеся, они спродуцированы тобой, потому что это твои ученики, и ты не начинаешь называть своих учеников вдруг подлецами, предателями. Ты говоришь: в добрый путь. И тут же на уровне ассоциация или некий другой уровень они входят теперь в мягкую форму взаимодействия, а ты в этой ассоциации тоже, ну, давай так, основатель или имеешь статус определенный. Через 5 лет после этого разговора практически во всех моих бизнесах был X10. Рост выручки. Вообще все выросло. Потому как фактически я стал применять это. Вот я вот смотрю твою карточку там по описаниям. У тебя тоже там ассоциация и так далее. Мне кажется, ты владеешь этим. Что скажешь?
0: Мы с партнером читали книгу «Титан» про Рокфеллера. И Рокфеллер в свое время, в те смутные нефтяные времена, много делал ассоциаций, объединений. Они очень тяжело живут, потому что там нужна энергия. И, ну, я смотрю, как и ты, и мы выстраиваем. Они в идеале, конечно, должны быть самоподдерживающие. Но нет энергии, ну, нет ассоциации. Рокфеллер делал их искусственными. Наша родилась в 19-м в ковид. Просто вот со звонка я позвонил Нине Литвиновой, коллега, и говорю: «Нин, надо объединяться». И мы собрали всех конкурентов, которые были, 7 нас было человек, и мы просто поддерживали вот эти 3,5 месяца, мы были закрыты индустрию. Наша индустрия не регулируется. И в этом есть огромный плюс и минус. Нерегулируемая общественная организация живут сложно. Ими прям, ну, туда надо качать.
1: Бьюти-сфера — это в основном продажа мечты. И вот сейчас, вот в эти непростые времена, такие турбулентные очень, да, вот как обстоят дела с бизнесом именно сейчас?
0: Давай я прям обопрусь на исследования. Мы работаем сейчас с Московским институтом психоанализа. Мы провели исследование вообще, чего хочет сейчас клиент. 5 вещей. Первое. Давай так. Он не хочет ничего профессионального. Он считает, что профессионально и гигиенически мы должны сделать все на 5 баллов. Этого даже нет ни в одном ответе клиента. То есть, это уже само собой. Okay. Но чего он хочет? Он хочет атмосферы. Прям первое стоит. Он хочет прийти в салон, и чтобы там не пахло скандалом и мутными отношениями в коллективе. Первое. Второе. Он хочет бизнеса от сердца. Это про ожидание. Он хочет, чтобы мы его с тобой обняли. Угу. Третье. Он хочет, чтобы его мастер и его салон были одинаково известны. Он хочет, чтобы он понимал: ага, Николай, призер чемпионатов, он хочет про него все знать, чтобы мастер был идентифицирован. Четвертое, слушай, вот это удивительно. Клиент хочет, чтобы работали с его выгоранием. Он прям хочет превзойти ожидания, чтобы ему помыли голову.
1: Слушай, ты прям во внутреннюю красоту пошел, человек.
0: Мы туда ходили и идем, но сейчас клиент требует этого.
1: Я тебя не зря про мечту спросил. Ведь мечта есть сформулированная, а есть, которая существует...
0: Внутренняя.
1: Да, внутри, и она вот, ну, рвется наружу, но не выходит. И вдруг ты говоришь про атмосферу, да, и вот человек приходит и приоткрывается, или вот это случается. Вот ты сейчас прям вот... Как будто описываешь.
0: Спасибо тебе за вопрос. В 98-м году, когда появилась первая Persona Lab, я на зеркале писал: ты видишь персону с большой буквы. Я тебе скажу, я знаю кучу историй, когда человек садился у зеркала, читал: ты видишь персону, он видел себя. У него случались сатори просто от того, что он, бедолага, работающий в офисе, к нему прикасались не только руки там чудесной девы, которая умеет стричь, и ласкали его голову на мойке, а это немаловажный фактор, но еще его стрижка могла получить комплимент, и он женился потом. Я помню историю, иду на какое-то мероприятие.
1: На ней женился или вообще?
0: Я сейчас тебе расскажу. Два жлоба меня встречают, огромные.
1: А, так все-таки...
0: сейчас близко к челке, да. Но тонкое мастерство. Они говорят: вы Игорь? Я говорю: да. Стоянов, да. Мы по поводу своих жен. У меня пролетела жизнь перед глазами. Они говорят: хотели поблагодарить. Мы с Семеном женаты на ваших стилистках. И хотели поблагодарить за фантастическое воспитание девчонок. Ты понимаешь? Ну, потому что я...
1: Раньше были женские школы, сейчас у тебя...
0: Слушай, они так и есть. Но я, например, мужскую стрижку сделать сложнее, чем женскую. И когда девчонка приходила и говорила мотивированно: Игорь, я буду работать 24/7, я хочу выйти замуж, я понимал, что она всегда будет выглядеть безупречно, она будет работать... пока не выйдет замуж бесконечно, и она будет такой аккуратной.
1: Так вот в чем секрет-то.
0: Это один из. И я тебе скажу, что моя задача, это, наверное, от мамы, от отца, сделать было в персоне и в салонах не то, что по-домашнему, вот все на тонкого, чтобы человек, когда приходил... У меня нет повторяющихся дизайнов. Я считаю, что каждый владелец салона не может делать стандартные франшизные гребаные дизайны. Он должен проявиться через свой интерьер. Он должен вложить туда или свой вкус, или даже свою безвкусицу, которую нельзя, ну, стесняться. Пусть она лучше...
1: Ну, пусть станет проявлением.
0: Абсолютно, да. И поэтому лучшие франчайзи персона – это пара. Угу. Он умница, она красавица. И вот когда он для нее открывает, но он дает ей спину, страховку, деньги, поддержку, это лучшие наши партнеры.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ». Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.

0: В Дагестане 21 час. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Махачкалинский порт и казахстанский порт Курык договорились о сотрудничестве на территории Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил гендиректор Махачкалинского морского торгового порта Джамал Алиев. Речь идет о переключении теперь транспорта грузопотоков с направления Китая, Средняя Азия, западный берег Каспия на маршрут через Махачкалу и порт Курык. Ну а дом журналиста в Махачкале возобновил работу после эвакуации. Я напомню, что она сегодня утром произошла. Проверка здания завершена, угроза не подтвердилась. Почти к 11 часам людей запустили опять в здание. Под руководством временно исполняющего министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шамиля Рамазанова прошло заседание оперативного штаба по развитию АПК республики. В обсуждении актуальных вопросов в отрасли в формате видеоконференции участвовали профильные заместители глав районов и руководители аграрных управлений. Управление административно-технической инспекции и муниципального контроля Махачкалы демонтировало конструкцию автозаправочной станции на улице Камаева, 103Б. Объект был размещен на муниципальной территории с нарушением законодательства. Собственниками АЗС провели разъяснительную работу о необходимости освободить участок и соблюдать требования закона. После этого незаконные конструкции были убраны, территория приведена сейчас в порядок. В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Махачкале отремонтируют 14 участков улично-дорожной сети общей протяженностью 12 километров и площадью более 523 тысячи квадратных метров. Как сообщает пресс-служба мэрии Махачкалы, ремонт улиц синхронно проведут в поселках Ленинкент, Семендер, Новый Хушет и микрорайоны Эльтав. В план вошли 12 объектов капитального ремонта и 2 объекта текущего. Капитальный ремонт включает полную замену асфальтобетонного покрытия, установку нового бордюрного камня и выравнивание люков коммуникаций до уровня проекта. Части. Ну а Дагестан сохраняет 83-е место в рейтинге регионов по кассовому освоению бюджетных средств третий месяц подряд. По состоянию на 1 июня республика освоила 32% бюджета, это 78 миллиардов рублей. Такие данные приводит газета «Новое дело» после анализа информации казначейства России об освоении бюджетов за регионами. За май, я напомню, что Дагестан потратил около 16 миллиардов рублей, в апреле было освоено 21 миллиард рублей. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания «Элко».
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Баскетболисты ЦСКА дома одержали победу над Униксом во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ 102-89. Армейцы упрочили лидерство в противостоянии до 4 побед 2-0. А в этом матче столичный коллектив установил рекорд по количеству точных трехочковых плей-офф, 20 раз попав из-за дуги. Хозяева паркета реализовали почти половину дальних бросков, при этом у Уникса этот показатель почти идентичный. Третий матч состоится 8 июня в Казани. Восьмая ракетка мира Мира Андреева впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема», разгромив украинку Марту Костюк в полуфинале «Ролан-Гаррос» 6-1, 6-3. 19-летняя россиянка прервала 17-матчевую победную серию соперницы. Для нее эта победа стала первой в трех очных встречах с Костюк в текущем сезоне. Ранее украинка выиграла у нее в четвертьфинале турнира в Брисбене и в финале «Мастерса» в Мадриде. За титул Андреева поспорит с польской спортсменкой Майей Хвалинской, отобравшийся на Ролан-Гаррос через квалификацию. Теннисистка из второй сотни мирового рейтинга в 1/2 финала в двух партиях обыграла подругу Андреева и Диану Шнайдер. Вместе российские теннисистки 2 года назад на тех же парижских кортах становились серебряными медалистками Олимпиады в парном разряде. Футболисты «Ухты» на выезде разгромили «Тюмень» в 4-м матче финальной серии Суперлиги по футзалу 6-2 и во второй раз подряд стали чемпионами России, выиграв противостояние в сухую 4-0. В очередной раз героем встречи стал бразильский легионер Филиппе, оформивший хэт-трик во втором матче финальной серии подряд, а в первой игре с «Тюменью» он отметился покером. Бразилец завершил плей-офф с феноменальными 20 голами и уже второй сезон подряд признан лучшим игроком лиги. Бронзовый выиграл столичный КПРФ, который в серии за третье место одолел Норильский никель 3-0, выиграв в решающем матче на выезде 3-1. Петербургский «Зенит» официально объявил о включении 8-кратного чемпиона России Михаила Кержакова в тренерский штаб основной команды на должность тренера вратарей. 39-летний специалист приступил к работе в структуре клуба сразу после завершения игровой карьеры по окончании этого сезона. За основу сине-бело-голубых Кержаков провел 138 матчей, 51 из которых отыграл на ноль. Помимо 8 чемпионских титулов, в активе голкипера 3 Кубка России и 7 национальных суперкубков. На этом посту он сменил Юрия Живнова, с которым ранее клуб расторг контракт. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Одним из перспективных рынков для экспорта российских продовольственных товаров является Азербайджан. В Азербайджане доминирует корпоративная управленческая культура с иерархией семейного типа. С учетом этого, рекомендуется договариваться о переговорах с руководителем компании и отправлять на них лиц высокого ранга. Назначать встречу нужно примерно за 2 недели до ее проведения. Ближе к назначенному времени следует письменно или по телефону подтвердить свой визит, а за день до согласованной даты связаться с азербайджанской стороной еще раз. В Азербайджане широко распространен русский язык. Многие предприниматели также владеют английским. Однако большинство встреч проводится на государственном языке. Обязательно узнайте у азербайджанского партнера, на каком языке ему удобнее вести переговоры. Традиционное приветствие – крепкое рукопожатие с прямым зрительным контактом. При встрече мужчины и женщины первую руку должна протянуть женщина. Если она этого не делает, мужчине будет достаточно кивнуть ей и слегка поклониться. При обращении к мужчине произносите после его имени уважительное «бей», «господин», а после имени женщины «ханум», «госпожа». К старшим и уважаемым людям, а также к мужчинам, чья работа связана с интеллектуальной или образовательной сферами, обращаются «муалим», «учитель». Обсуждению деловых вопросов всегда предшествует светская беседа. Приветствуются вопросы о семье партнера, спорте, культуре и кухне. Избегайте разговоров о политике, религии, этнических конфликтах. Азербайджанцы известны как жесткие переговорщики. Ожидайте долгого и упорного торга. Будьте готовы провести несколько встреч, пока будут достигнуты какие-либо договоренности. В Азербайджане считается вежливым отказаться пару раз, прежде чем согласиться на что-либо. На первой деловой встрече подарки вручать не принято. Это допустимо при более близком знакомстве.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Знаете ли вы, что Ротшильды считаются одним из самых богатых и влиятельных семейств в истории человечества, а их финансовые правила, заложенные основателем Майером Амшелем Ротшильдом, до сих пор используются практически всеми современными миллиардерами? Представьте, что вам тоже посчастливилось бы следовать этим золотым принципам и встать на путь богатства и успеха в кратчайшие сроки. И именно в этом видео мы поговорим о тех самых эталонных советах Ротшильдов. Некоторые из них могут удивить и даже шокировать, но если правильно воспринять их слова, финансовый успех гарантирован. История семьи Ротшильдов началась с еврейского мальчика Майера Амшеля из Франкфурта, который сначала открыл антикварную лавку, где продавал монеты, найденные на свалке, а потом сумел построить крупный банковский бизнес и создать собственную империю. Его дело продолжили 5 сыновей. К концу своей жизни Майер Амшель создал ряд правил, которыми Ротшильды руководствуются и по сей день, и это позволяет им оставаться одним из самых влиятельных людей на планете. Уже более 200 лет семейство Ротшильдов соблюдает заветы основателя рода. На протяжении веков члены семьи занимались сделками поистине исторического масштаба. Образ всемогущих кукловодов, которые действуют за кулисами, формировался под впечатлением от их деятельности. Так, конспирологи были уверены, что знаменитая семья, деятельность которой не ограничивалась какой-то отдельной территорией, контролирует мировые финансы с помощью Федеральной резервной системы и создает целые пандемии. А это значит одно. Если вокруг семейства Ротшильдов настолько много интриг и тайн, значит они действительно знают, как добиться успеха. Об их правилах поговорим прямо сейчас. Правило первое. Финансы только для семьи. Майер Ротшильд говорил, что все важные посты в бизнесе должны занимать только члены семьи, а не наемные работники. Все финансовые вопросы должны полагаться на членов семьи мужского рода. Мужчины семейства должны жениться на своих двоюродных и троюродных сестрах, чтобы накопленное имущество оставалось внутри рода и служило общему делу. Дочери должны выходить замуж за аристократов, сохраняя свою веру. В каких бы ситуациях ни оказалась семья, несмотря ни на что, ее имущество не должно подвергаться описи, размер состояния не должен оглашаться, даже в завещании. Споры и возникшие конфликты между членами семьи должны быть разрешены внутри семьи, сохраняя единство и непоколебимость дома. Информация о всех фирмах, предприятиях и банках, принадлежащих семье, должна быть строго конфиденциальной. Более того, Майер Ротшильд указывал на важность того, что принимать участие в делах могут только потомки мужского пола, а наследовать только прямые наследники. Наследники мужского пола. Майер предписал, что главой семьи должен становиться старший сын, если братья единодушно не признали иное. Если упустить гендерный вопрос, который в современном мире может оказаться излишне диковинным, на семейный аспект стоит обратить внимание. Ныне живущие богатейшие люди нашей планеты также продолжают следовать данному правилу. Так, сыновья Уоррена Баффета в свое время были директорами и членами правления компании своего отца, а дети богатейшего человека Европы Бернара Арно до сих пор занимают те или иные должности в семейном деле. Возможно, это правило Ротшильдов связано с какими-либо предрассудками их родоначальника, но все-таки подобный совет не стоит упускать из виду. Правило номер два. Прибыль превыше всего. В уставе семейства Ротшильдов есть важные слова. Все должно приносить прибыль, даже хобби. В 1853-м один из потомков Ротшильдов, Натаниэль, приобрел за фантастическую по тем временам сумму в более чем 1 миллион франков винодельческое хозяйство Бранмутон. Тогда все сочли это сумасбродством молодого богача, но все было продумано. Покупка стала началом нового и весьма прибыльного направления в бизнесе семьи виноделия. Попробуйте подумать о своих умениях, привычках и хобби со стороны дохода. Возможно, вы даже не догадываетесь, что ваши увлечения могут приносить деньги, и даже немалые. Поразмыслите о том, какие из ваших любимых занятий могут стать стартовой площадкой для обогащения. И что самое важное, если вы увидели хотя бы малейший намек на перспективу, начинайте действовать. Не зря Генри Форд говорил: «Лучшая работа – это высокооплачиваемое хобби». Правило номер три. Помните о мире. Семья Ротшильдов знала, что не стоит гнаться за непомерной прибылью и ограждала себя от любых случайностей. Каждый потомок должен был знать во всем меру и никогда не терять цель из виду. Следуя этому правилу, сыновья Майера Ротшильда так и делали, стараясь вкладываться только в продуманные и солидные долгосрочные проекты. Да, иногда некоторые члены семьи могли соблазниться на быстрый заработок, однако в своей основе они всегда держали фокус на конкретной, проверенной и надежной цели. Часто нам могут вскружить голову быстрые успехи и взлеты. Однако обычно за таким резким поднятием в гору всегда идет и такой же резкий спуск вниз. Погоня за быстрыми деньгами может привести к катастрофическим последствиям. Человек либо теряет все эти деньги и идет на дно, либо, приобретая большой капитал, теряет репутацию. Определив свою цель, следуйте за ней до конца, не дав внешним факторам изменить вашу траекторию. Четвертое правило – скромность равно богатство. Майер Ротшильд был убежден, что скромность ведет к баснословному богатству. До сих пор совокупное состояние Ротшильдов по самым скромным оценкам варьируется от 2 до 4 триллионов долларов. Семейство очень тщательно скрывает свои доходы и имеющийся контролируемый капитал. А теперь взгляните на действительно богатых людей современности. Скромно одетые, не выпячивающие свои особняки, яхты и другое дорогостоящее имущество, жертвующие колоссальные деньги на благотворительность. Вот так себя ведут действительно богатые люди, без лишнего пафоса и ненужного внимания к их жизни. Не мудрено, что и Ротшильды делали особый акцент на скромности. Правило номер 5. Информация – ключ к успеху. Знаете ли вы, что знаменитая фраза «Кто владеет информацией, тот владеет миром» принадлежит именно Ротшильдам, а конкретнее основателю английской ветви династии Натану? В 19 веке именно своевременное знание информации помогло всему семейству сделать самое крупное состояние на тот момент. Вся суть заключалась в том, что именно Ротшильды первыми узнали о поражении Наполеона в битве с англичанами при Ватерлоо. В тот момент, когда все были в неведении о том, кто победил в решающей битве, Натан Ротшильд немедленно приступил к массовой продаже своих акций. Все остальные биржевики сразу же последовали его примеру, так как решили, что сражение проиграли англичане. Поднялась паника. Английские, австрийские и прусские ценные бумаги дешевели с каждой минутой. Лондонская биржа буквально ломилась от обесцененных акций. В этот же момент их тайно и спешно скупали подставные агенты Ротшильда. О том, что Наполеон проиграл битву, на бирже узнали лишь через сутки. Тогда Ротшильд за один день заработал 40 миллионов фунтов стерлингов и овладел большой долей британской экономики. Такую же операцию на парижской бирже осуществил брат Натана, Якоб Ротшильд. Семейство прекрасно ориентировалось в информационных потоках. Они подготовили все, чтобы информация попадала в первую очередь к ним. Подобный пример является ярким определением того, как информация, актуальная, свежая и проверенная, может значительно повлиять на успех. Обеспечьте себя знаниями и данными, которые вы сможете использовать себе во благо. Интересуйтесь новыми технологиями, способами заработков и всем тем, что сегодня может казаться нереальным, но уже завтра, вполне вероятно, сможет вывести ваши финансы на новый уровень. Один из главных принципов, которых придерживались все Ротшильды, как минимум до начала 20 века, не бояться рисковать, вкладывая деньги в новые проекты и идеи. Вслед за ним идет второй, не менее важный постулат – деньги должны работать. Это факт давно известный, а открыли его далеко не Ротшильды. Однако именно они возвели простую истину чуть ли не в ранг идеологии. Интересно, что представители Ротшильдов никогда не попадали в топ-списки Forbes. Между тем, аналитики считают, что семейство контролирует до половины денежных оборотов в мире.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Во времена пророка, мир ему и благословение, жил слепой нищий еврей. Он не любил пророка, мир ему и благословение, и постоянно злословил, клеветал на него, сидя целыми днями на рынке. И каждый день к нищему приходил какой-то незнакомец и кормил его с руки, за что слепой был ему очень благодарен. Так продолжалось долгое время. Настал день, когда слепому еврею сообщили, что пророк покинул этот мир, чему старик обрадовался. Однако с тех пор его кормили не так, как раньше. Старик спросил своего кормильца: «Где мой прежний кормилец? Раньше меня кормили с нежностью, давали измельченную еду, а сейчас нет». На что Абубакар Сиддик ответил: «Раньше тебя кормил пророк, мир ему и благословение. После того, как он покинул этот мир, тебя кормлю я». Старик удивился и заплакал, представив благой нрав пророка, мир ему и благословение, и тут же принял ислам.
1: Притчи народов мира.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: С января этого года отделение Социального фонда России по Дагестану представило различные меры социальной поддержки родителям более 670 тысяч детей. Семьи получат помощь на каждом этапе воспитания ребенка. При рождении государство беззаявительно оформляет сертификат на материнский капитал и выплачивает единовременное пособие в размере 28 450 рублей. Родители также могут получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Это 40% от среднего заработка за последние два предшествующих года. Семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины вправе претендовать на единое пособие. Его размер составит до 100% прожиточного минимума в зависимости от доходов и имущественного положения семьи. Отдельные выплаты предусмотрены для семей военнослужащих. Беременные жены призывников получат разовую выплату в размере 45 тысяч рублей. На каждого ребенка военного ежемесячно также выплачивается около 19 300 рублей. Я напомню, что с 1 июня Дагестанское отделение Социального фонда России начало прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату для работающих родителей двух и более детей. Условием получения является уплата НДФЛ за предыдущий год.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Гулица цучичпала, мацица нускучичпала. Пуля убивает одного, язык сотню. Гулица цучичпала, мацица нускучичпала. Холчада гурхельхич эбк.

0: وقن الجناس والدسة عرض قن جوجحة وثيك
1: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Радио «Диалог ФМ». Послушал, подумал, принял решение. Личный коуч.
3: Думайте о людях правильно. Относитесь к ним по-человечески. Существует одно правило, без соблюдения которого успех невозможен. Выучите его наизусть. Успех зависит от поддержки окружающих. Руководитель отдела зависит от служащих, выполняющих его указания. Если этого не происходит, глава фирмы уволит не служащих, а руководителя. Каждый день в тысячах разных мест одновременно происходит одна и та же сцена. На заседании решается, кто получит повышение по службе, новую работу, награду, кто станет членом клуба, новым президентом компании, начальником отдела, торговым менеджером. Исключительно важное наблюдение. В 9 случаях из 10 в первую очередь упоминаются личностные качества, а именно, ладит ли кандидат с людьми. Как правило, этот фактор имеет больший вес, чем технические показатели. Свойства характера зачастую оказываются ценнее профессионализма. На более высокий уровень выдвигают нас те, кому мы нравимся, кто видит в нас привлекательную и представительную личность. Каждый новый сторонник, каждый новый друг – это маленький шаг наверх. Преуспевающие люди целенаправленно выказывают симпатию к другим. Те, кто достигли вершин успеха, не склонны обсуждать свою технику правильного отношения к людям. Вы, наверное, удивитесь, но у многих из них существует четкий, детально разработанный, даже письменно изложенный план, согласно которому они строят свои отношения с людьми. Умейте относиться к людям по-человечески. Проявляйте инициативу. Вы обращали внимание, как люди ожидают лифта? Они стоят, не говоря друг другу ни слова, если только они не стоят вместе со знакомыми. В наши дни многие считают, что это не очень вежливо – заводить разговор с незнакомыми, но, тем не менее, большинству людей это нравится. К тому же это полезно и для вас, и для собеседника. Когда вы говорите незнакомому человеку что-нибудь приятное, у него улучшается настроение и самочувствие, отчего вы тоже начинаете чувствовать себя лучше, напряженность исчезает. Сказать другому что-нибудь приятное – все равно, что сказать это себе. Доброе слово возмещается сторицей. Важно брать на себя инициативу при знакомстве. Вот 4 способа это сделать. Первый. Используйте каждую возможность представиться. На собраниях, вечеринках, в самолете и поезде, на работе, словом, везде и всюду. Второй. Убедитесь, что тот, кому вы представились, правильно услышал и имя, и фамилию. Произносите имя и фамилию человека именно так, как он произносит их сам. Так вы проявите уважение и заинтересованность в собеседнике. Записывая имя собеседника, убедитесь, что делаете это правильно. Люди болезненно относятся к ошибкам в написании их имен и фамилий. Способ третий. Если чувствуете, что вам следует познакомиться с человеком поближе, напишите ему личное письмо или позвоните. Четвертый. Говорите незнакомым людям добрые слова. Это улучшит ваше настроение и поможет в предстоящем деле.
2: Личный

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Муса Манаров – первый дагестанский космонавт, который летал в космос дважды. Свой первый полет в 1987 году он установил мировой рекорд продолжительности непрерывного пребывания в космосе – 365 суток и 22 часа. С тех пор этот рекорд был побит только один раз. На целый год орбитальная станция «Мир» стала для Мусы Манарова вторым домом. А какой же дом без своих традиций и праздников? Праздники на «Мире» были довольно скучны, особенно для граждан официально атеистического СССР. На Новый год экипажу разрешалось нарядить небольшую елку, которая не слишком поднимала настроение в замкнутом пространстве станции. Чтобы его улучшить, космонавты брали имевшийся на станции пылесос и, оседлав его, объезжали вокруг елки. Быть может, Карл Маркс был против празднования Рождества, но о дне дурака он ничего не говорил. 1 апреля 1988 года один из старейших журналистов, писавших о космонавтике, Владимир Безяев, проводил для слушателей радиостанции «Маяк» прямой эфир с космонавтами. Муса Манаров, который уже пятый месяц подряд скучал на околоземной орбите, решил разыграть радиослушателей. Он сообщил, что к станции пристыковался грузовик, и когда он с Владимиром Титовым открыли переходные люки, выяснилось, что номер на транспортном корабле оказался каким-то странным, незаводским. «Наблюдаю неизвестный натуральный ряд чисел», – доложил Манаров. Руководитель Центра управления полетами, видимо, тоже слушал передачу, но не с самого начала. В ЦУПе начался переполох. К станции пристыковался неизвестный объект. Земля тут же потребовала снова выйти в космос и сфотографировать странный номер. В общем, все забыли про дату передачи и приняли сказанное за чистую монету. Об этом курьезе пошли слухи, и теперь имя Мусы Манарова до сих пор не сходит со страниц уфологических изданий. А иностранцы в одно время были всерьез уверены, что космонавта, вошедшего в контакт с инопланетянами, коварные большевики спрятали в Сибири.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Мы когда выходили на американский рынок в 2011 году, нас говорили, ну там такая конкуренция. Я себе думал, что такое вот эта конкуренция? Вот как она выглядит? А потом я понял. Это когда все твои конкуренты очень сильные. Сильная конкуренция, это когда очень сильные конкуренты. Так вот, в Америке очень сильная конкуренция. У тебя очень сильные конкуренты.
3: Умные.
2: С хорошими деньгами, битые. И когда ты влазишь на рынок, тебе очень тяжело стартовать. Многие, когда говорят, в этой стране легко начать бизнес, потому что тут легко зарегистрировать ИП. Идиоты. Если здесь очень тяжело зарегистрировать ИП, это лучшее место, чтобы делать бизнес. Потому что никто не открывает ИП. Здесь будет мало конкурентов. Какая халява. Если в этой стране легко регистрировать ИП, здесь тяжело делать бизнес, потому что все регистрируют ИП и начинают. Намного критичнее для старта бизнеса цена ставок в Яндекс.Директ. Сколько стоит клик? Это в 1000 раз важнее для старта бизнеса. Сколько здесь твоих конкурентов? Это в 1000 раз важнее для старта бизнеса. Насколько здесь избалованный потребитель? Это в 1000 раз важнее для старта бизнеса, чем сколько здесь стоит зарегистрировать ИП. Когда мы говорим про развитые насыщенные рынки, это означает, что весь спрос нам уже удовлетворен. Конкуренты есть, цена клика огромная, и стартовать очень тяжело. Ну, потому что все придумано для себя, потребители, это не... потребители консервативные, все сложнее. В России намного легче стартовать, в 1000 раз легче начать бизнес, в 1000 раз легче заработать первые деньги, потому что меньше конкуренции. Но, как только ты смог это преодолеть и заработать свои 100 миллионов долларов, не знаю, в России все становится очень тяжело. Ты становишься заметным игроком, на которого обращают внимание государство. Вообще становится тяжело и вязко. Не потому, что конкуренция усиливается, а просто рынка нет, политики появляется много. Представляешь, у тебя миллиард компания стоит. Ну все, как бы, ты уже должен по этим кабинетам ходить, ты уже заметный игрок. В Америке тебе очень тяжело оторваться. Но если ты все-таки нашел свою эту дырку, все-таки каким-то чудом пролез, тебе очень легко сделать этот миллиард, потому что рынок большой. Что такое контора там с миллиардным оборотом, да? Подумаешь, малый бизнес. Как-то я заполнил анкету в Bank of America, и там было малый бизнес, оборот до 3,5 миллиардов. Такая, знаешь, анкета унижения. Знаешь, там средний бизнес, там 3,5 миллиарда, там 10, что-то такое было. Я как-то в Фейсбуке постил. Самая большая проблема в России на больших числах – это емкость. Маленький рынок, маленький. Он не такой маленький, как остальные. Тут еще есть важная мысль. Там многие говорят, мы пойдем на Запад. Ты говоришь, хорошо, куда? В Дубай. Ты говоришь, у тебя есть 5-я экономика мира, и ты идешь в 25-ю. И вообще, что это за идея уходить с большого рынка в маленький?
0: Мысли вслух.
4: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: В Дагестане 22 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Мэр Каспийска Борис Гонцов сообщил об отставке. О своем уходе Борис Гонцов заявил сегодня на аппаратном совещании. Об этом стало известно сотрудникам РИА Дагестан. Им сообщили несколько источников в администрации городского округа Каспийск. Я напомню, что на посту мэра Каспийска Борис Гонцов был назначен в конце ноября 2020 года. В Дагестане продолжается реализация мер социальной поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей. На сегодняшний день участникам СВО уже предоставили 3589 земельных участков, собственность или в праве аренды в соответствии с поступившими заявлениями. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений республики. Как отметили в ведомстве, работа по обеспечению участников специальной военной операции земельными участками находится на постоянном контроле Минимущества Дагестана. Региональное отделение Народного фронта в Дагестане закупило 500 метров водопроводной трубы диаметром 110 мм для восстановления водоснабжения в селе Аркани Унцукульского района Дагестана. Я напомню, что из-за проливных дождей и оползней система водоснабжения населенного пункта вышла из строя. Без воды оставались около 2000 жителей села. Средства на трубы поступили из благотворительного сбора «Дагестан, мы с тобой». Ну а на портале госуслуги планируют ввести красную кнопку для защиты от мошенников. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. Новая функция должна помочь человеку быстро сообщить, что его обманули или пытаются обмануть. После такого сигнала информация будет направляться банкам, операторам связи и правоохранительным органам. Это позволит приостановить отдельные услуги и не дать мошенникам продолжить схему. В правительстве считают, что такой механизм будет востребован у граждан России. Ну и Россия и Украина сегодня провели обмен пленными по формуле 185 на 185. Об этом сообщили в Минобороне России. По данным ведомства, вернувшиеся российские военнослужащие сейчас находятся на территории Беларуси. Среди них четверо дагестанцев. Там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. После этого военных доставят в Россию. Вице-премьер России Дмитрий Григоренко заявил о вероятности компенсации потерь жертвами кибермошенников. По его словам, ущерб будет полностью возмещать банки и операторы связи при выполнении требований по противодействию подобным преступлениям. Если организация игнорирует эти положения, клиент получает право на возмещение. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования, хронические респираторные заболевания и сахарный диабет являются причинами свыше 80% смертей в России. Такие статистические данные озвучил глава Офиса Всемирной организации здравоохранения в Москве Батыр Бердыклычев. В частности, глава офиса ВОЗ в Москве привел статистические данные, согласно которым основное бремя заболеваний в Российской Федерации обусловлено прежде всего неинфекционными хроническими заболеваниями. Это в первую очередь болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования, хронические респираторные заболевания и сахарный диабет. Также он указал на факторы риска развития этих заболеваний, в числе которых злоупотребление алкоголем, табакокурение, а также повышенное артериальное давление, высокий уровень потребления соли, нездоровое питание и загрязнение воздуха. Отметим, что ранее Батыр Бердыклычев заявлял, что уже совсем скоро люди на Земле будут жить более 100 лет.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Хорошо. Были моменты, когда ты хотел все-таки все бросить, все сказать, вот как помнишь, там барбершоп.
2: Да, да.
1: Ничего не получилось, катись оно все. Может быть, ты расскажешь о моментах конфликтах с партнерами, я знаю, у тебя были разные события. Может быть, помнишь, когда мы с тобой познакомились,
2: да.
1: И я увидел компанию твою, которая была явно вот, ну, где-то в кризисе, там, помнишь, Кипр, там деньги какие-то зависли. То есть вот расскажи о кризисах. Они зачастую являются не то, что нас убивает. Расскажи об этом. Вот о том, что является драйверами изменений.
2: Да, вообще кризисом именно надо быть благодарным, потому что любой кризис, он сделан для тебя. Mm. Если ты его переживешь, он такой, что ты его можешь пережить. Да, только надо в адеквате быть, там, с эго своим работать, сфокусированно на него смотреть. То ты потом поймешь, что, слава богу, что все это произошло, и насколько он сделал тебя сильнее. Вот. Если говорить там про кризис отношений, вот мы с партнером, с Сашей, мы уже 30 лет вместе. Вот. Мы создали бизнес вдвоем с Николаем Гудовских.
1: Был Гудовский с партнером.
2: Да, Коля.
1: Так.
2: Вот. И Саша, он практически сразу там присоединился к нам с небольшим запозданием. Коля позже вышел из бизнеса, да, а мы с Сашей, соответственно, остались.
1: То есть было три изначально партнера,
2: да.
1: Один
2: вышел. Было два, потом три, потом снова два.
1: Вот.
2: Соответственно, у нас с точки зрения, вот, знаешь, как мы с Александром 7 лет знакомы.
1: Угу.
2: Вот. Моя мама, она была концертмейстер для него, когда он в музыкальной школе на саксофоне играл.
1: Да, вот. Такие семейные даже пересечения, там, музыкально-семейные.
2: Тогда еще не общались, потом уже начали общаться, когда Саша тоже на физтех поступал. И, соответственно, он у меня жил.
1: Все трое физтехи, да?
2: Да, да, все трое
1: физтехи. Окей.
2: Вот. Соответственно, у нас много конфликтов было таких бытовых, то есть там разный взгляд на какие-то процессы, на стратегию, причем по молодости, да, сейчас уже вот уровень взаимопонимания, он совсем там на 10 порядков выше.
1: Mm-hmm.
2: Вот. Но при этом мы всегда понимали и знали, что в базе, в ценностной, мы полностью совпадаем.
1: Mm-hmm.
2: Когда у тебя есть взаимное доверие, взаимное уважение, и ты знаешь, что я хочу сделать действительно что-то великое, хорошее, что я буду принимать справедливые решения, что у меня нет задачи там тебя обскакать или там что-то у тебя забрать. И в любом случае, если я что-то буду делать, это будет честно. А я то же самое знаю про тебя,
1: да,
2: то в итоге что происходит? Ну, мы с тобой там можем не договориться, ты говоришь, нужно там деньги вкладывать в ассортимент, а я говорю, надо открывать магазины. Можем с тобой спорить, ругаться, там, особенно по молодости.
1: Жестко, да?
2: Вспоминаешь. Но потом ты же уходишь, я же ухожу, и как бы это тихнет, а в ценности, в базе своей, я помню, что я могу Саше доверять полностью. Да, и я знаю, что он хочет, он из хорошего идет. И у меня здравый смысл включается. А надо все-таки его услышать.
1: Возникает синтез.
2: Да, а что все-таки, а почему он так говорит? А какие, соответственно, он видит белые пятна, которые я не вижу? Ну и понятно, что там это все
1: по молодости. Сперва надо устать. Сперва надо устать.
2: Да. Сейчас
1: устать.
2: Мне кажется, к текущему возрасту мы гораздо более слышим, гораздо больше открыто. Я часто, и я понимаю, что я делаю много ошибок, поэтому я не претендую в свое мнение на первенство, да, хотя обязательно хочу услышать конструктивную критику или конструктивное обсуждение. Да, вот. Ну, то есть сейчас в этом плане уже синхрон совсем другой.
1: У тебя было точка, место, событие, разговор, где вот произошло вот это вот такое принятие, которое ты написал. Вот я тебе сейчас расскажу на примере наших взаимоотношений с Сергеем. Мы жили вместе, мы были рука об руку, мы в одной комнате. Мы ее обустроили, мы даже телефон провели к себе. Ну, мы там все подчинили, значит. Это потом все было. А вначале, когда мы получали первый заказ, я пришел, я его получил, первый заказ, и говорю: Серег, вот у меня есть заказ, давай сделаем его вместе, значит, тебе 20%, а мне 80%. Да? Серега такой говорит, давай, говорит, делать вместе, и тогда по 50 на 50. Я такой, я же принес заказ, типа, я такой вышел, прошелся по первому этажу общаги, прихожу, говорю, давай. И был такой элемент, знаешь, вот, ну, как рождение. Вот родилась фирма «Технониколь», компания «Технониколь», как вот там 50 на 50. Это был момент, когда и мы стали вот партнерами, соединенными на некой глубине ценностей, а не вот это деление, какой у тебя там вклад, какой у меня. Я сейчас рассказываю это на фоне того, что я много вижу предпринимателей, которые партнеры, которые постоянно оценивают, кто что вложил, кто сколько времени просидел в офисе, а кто меньше, а кто больше. И через какое-то время это скапливается и возникает драма для этого бизнеса. Интересно, может быть, да, у тебя было что-то такое, может, ты что-то вспомнишь. Расскажи об этом. Потому что это критически важная вещь, да, когда рождается взаимопроявляющее партнерство, а не партнерство, так сказать, по расчету.
2: Я расскажу такое немножко свое видение, да, детали того, что происходило внутри. Как буду рассказывать так, чтобы это было уважительно ко всем, да, сам понимаешь.
1: Естественно, это такой вот, глубинный момент.
2: Да, когда нас было трое, три партнера, соответственно, каждый делал там какой-то вклад, и понятно, что этот вклад отличался. То есть кто-то делал, там, скажем, X10, а кто-то делал X. И, соответственно, как я всегда к этому относился? Я всегда к этому относился так, что смотри, есть таблетка. Да, у таблетки есть разные вещества, химия, из которой она состоит. Там, может, один ингредиент стоит одну копейку, а еще там несколько ингредиентов разные стоят там, по миллиону рублей. Но если ты не возьмешь этот ингредиент, который стоит одну копейку, то у тебя таблетка не будет иметь то свойство, которое она должна иметь. Поэтому не нужно рассуждать, там, сколько я вложил, сколько ты вложил, сколько кто. Вот компания — это таблетка. Все. Соответственно, она работает как единый организм. Дальше ты делаешь максимум, ты вкладываешься, и каждый делает столько, сколько он готов и сколько он считает нужно. Да? Ну и каждый закрывает какие-то свои области. Каждый делает свою работу так, как он считает профессионально и хорошо. Если это не удается, со временем все равно поправится. Ну то есть жизнь, она расставит все на свои места.
1: Перенастроится, перепроявится.
2: Да, да. Поэтому вот эта история, когда ты начинаешь делить, начинаешь там, думать над тем, что у меня больше, у тебя меньше, я там больше делаю, ты меньше делаешь и так далее. Она убивает в зачатке компанию. И что важно, да? То, что там какие-то внутренние вещи не буду рассказывать. Да,
1: а но... вот хотелось бы. Ты представляешь, сколько людей не попадут в драматические, я бы не сказал драматические, трагедийные события, просто если ты скажешь, ребят, ну вот, вот так было. И...
2: Вот у нас сейчас с партнером, да, с Сашей, мы полностью 50 на 50. Mm. Да, и почему это важно? Это, кстати, не так давно стало. У меня всегда... Я поделюсь хорошо, открою какую-то информацию. Да, это я надеюсь, что это будет идти, думаю, это будет этично. У меня всегда была большая доля. То есть я как основатель и с самого начала, как с первого ступенька, у меня всегда была большая доля. Вот. Соответственно, мы сделали совместно цели и договорились, что как только мы эти цели достигаем, мы делаем полное партнерство 50 на 50. Да? И почему это важно? Потому что тогда я чувствую, что партнер на 100%, ну, он чувствует справедливое отношение, и я чувствую справедливое отношение. То есть есть равноправие. Нет того, что кто-то важнее, кто-то, соответственно, там не такой важный. И я понимаю, что для того, чтобы я раскрывался и партнер раскрывался, им это равноправие важно. Да? Но это уже вот там, мы достигли не так давно. И я думаю, что благодаря также, благодаря тому, что эта договоренность была, и благодаря тому, что это вот равноправие было, мы и достигли тех целей, которые поставили, и дальше там двигаемся, и дальше себе цели ставим. Понимаешь?
1: Понимаю, да. И очень спасибо тебе за этот разворот. Когда мы с Колесником Сергеем делали 50 на 50 компанию всю жизнь, всю дорогу мы получали отзыв с рынка, Это невозможно. Это долго не протянет. Это так не бывает. Но Технониколь одна из самых успешных компаний в мире. И она проходит через очень серьезные кризисы, раз за разом демонстрируя. Слушай, я очень рад, что на физтехе не просто появилась, а уже эволюционно, да, проявилась компания «Все инструменты», которая тоже через 50 на 50 партнерство действует. Сразу ли это было, или оно пришло к этому, да? Это очень важно, на мой взгляд, то, что сейчас раскрыл. Так называемое полное партнерство, ну, это как символ того, что как только перестает быть вот это учет вкладов, вот это, да, это, да, то возникает другая
2: энергия.
1: И это другая, даже не синергия, да, это иной расклад. Иное, когда ты перестаешь думать о том, из чего вы сложены, проявляется истинный феномен. Ведь феномен, если его разобрать по косточкам и пытаться понять, почему феномен проявляется, все ученые говорят, так вообще непонятно, почему он проявляется. Почему сложение вот этих ингредиентов дает ту алхимию? Поэтому никто феномен не разбирает. Он говорит, слушайте, давайте вот этот феномен будет полный. А представляешь, что такое начать феномен делить? Кстати, у нас был такой период с Сергеем Колесниковым.
2: Когда
1: мы начали рубиться. Я тебе о нем в самолете рассказывал.
2: Тогда, да.
1: И потом этот опять кризис привел к тому, что мы перешли в акционерную больше позицию, и опять перестав пытаться этот феномен подвергать анализу, признали, что феномен такой существует. Слушай, и что случилось? И этот феномен стал раскрываться дальше. Причем с такой умопомрачительной скоростью, если сейчас... Мы же тоже не публичные компании Технониколь, но если сейчас посмотреть на темпы и скорость развития компании, то...
2: Какая у вас выручка по прошлому году?
1: Ответочку, да? Прошлый год 220.
2: 220.
1: Ну, и бедовый бизнес.
2: То, что я тебе сказал, да, у вас EBITDA 40 миллиардов. Вот это, конечно.
1: Слушай, у вас все будет, дождитесь.
2: Даст Бог. Вот это вот как раз основа, что... Ты можешь там 5 копеек на старте пытаться отжать, да, и тем самым в основу, в фундамент заложить какую-то червоточину. Либо ты делаешь полное партнерство, и тогда вот эти 5 копеек, они там не сыграют для тебя никакой роли, если ты создашь огромный бизнес. То же самое вот с партнерами, с командой руководителей, я всегда говорю. Не жалко заплатить много, отдать лишние акции, не жалко абсолютно вообще. Жалко, если из-за того, что мы этого не сделаем, мы потом не сделаем рывок вперед или потеряем того командного игрока, который мог бы совместно иметь ключевое значение в этом рывке. Да. То есть вот, никогда не жалко там отдать несколько процентов, да, но зато ты, если ты хочешь стать миллиардером, рядом с тобой должны быть миллионеры. Другого не бывает. А 100%. Лучше, если рядом с тобой миллиардеры, тогда у тебя есть шанс стать не просто миллиардером, а дальше двигаться.
1: И к 2030 году, конечно, и университет, и эндаумент в твоей школе, много чего, и детские сады, и школы. Потому что при жизни формировать наследие, ведь след, который мы создадим при жизни, он переживет нас. Возможно, это не бизнес-компания, а бизнес-компания же инструмент диалога с реальностью на равных. А вот то, что останется после нас, это может быть медицина, может быть школы, может быть что-то, может быть boarding school, может быть интернат для ребятишек, которые в деревнях сейчас, очень пытливые, юные, способные, но им нету шанса оказаться,
2: да,
1: на физтехе.
2: Пока еще нет вот единого стандарта такого, да, хорошей школы. Да. То есть школа Летова, например, да, она уникальная, да? Я,
1: да,
2: кстати, удивлен, что ты много тоже школ прошел. Был в Доброграде, в школе «Мир». А мне, я тоже изучаю школу, мне не очень нравится. Мне говорят, вот Игорь 3 дня назад у нас был, говорит, бегал тут все это,
1: да,
2: самое.
1: Да. Я сейчас создаю boarding school тоже.
2: Да, не перебиваю.
1: Да, все. Поэтому мы еще на эту тему специально сделаем чуть позже выпуск. Давай сейчас пойдем по такому.
2: У нас, кстати, есть тоже 2 школы в Коврове-Владимире. Но они такие, это не школа общеобразовательная, это дополнительное образование.
1: А, ДПО. Угу.
2: Да, там ментальная арифметика, угу, скорочтение,
1: которые ты
2: подготовка к школе.
1: Да?
2: Ну, поддерживаем.
1: Поддерживаешь.
2: Да. Ну, и...
1: Когда я профессор практики, и когда я вроде бы пришел учить, но когда оказываясь со студентами, и тем более отвечая на их вопросы какие-то, размышляя с ними, я вижу, что я учусь очень многим проявлениям. Да, и вроде я пришел учить, но я вдруг попадаю в какое-то поле, пространство, где я актуализируюсь. Может, у тебя были какие-то свои ощущения? Поделись, пожалуйста. Вот.
2: Я в целом люблю делиться, тоже люблю быть полезным. Да, особенно ценно, когда ты слышишь обратную связь и понимаешь, что то, что ты даешь, оно нужно. Да? Мы, кстати, очень часто серьезно недооцениваем то, что мы знаем, то, что мы умеем. Нам кажется, что это как бы окей, все и так это могут, а вот человек, который что-то уникальное делает, вот он-то вот как бы такой. Поэтому, когда я рассказываю там свой опыт, рассказываю свой взгляд на менеджмент, безусловно, это структурирует меня. То есть ты его сам еще лучше понимаешь. Mm-hmm. Да, вот. Во-вторых,
1: ты разглядываешь себя,
2: да, через, да, рефлексируешь
1: через кого-то.
2: Особенно,
1: да,
2: тоже вот вопросы очень хорошо идут. Плюс ты же, когда выступаешь, ты в определенном таком ярком эмоциональном состоянии, ты как-то вот синхронизируешься энергией с группой, с командой, и у тебя другой уровень, скорость мышления. Я не знаю, что, как это работает, но чуткость и скорость, она прям становится x10. Соответственно, ты можешь гораздо больше...
1: Ты прям не просто профессор практики, а ты x10 профессор.
2: X10. Вот, поэтому, если говорить про выступление, ну, да, про, да, когда ты делишься, безусловно, это полезно и для тебя, и круто, когда ты слышишь обратную связь. Вот, сегодня мы, когда к тебе приехали, меня паренек встретил Тихон.
1: Тихо.
2: Да, который как раз был на выступлении, он говорит: вот вы представляете, вы мне тогда сказали про B2B, B2C маркетинг, что надо там их отделять, я сделал, у меня через неделю сразу все поперло. А, ну, приятно же, да?
1: Ну, ты стал причиной, да, проявленности человека.
2: Да, да, или когда...
1: Прилив сил, да?
2: Да, то есть у тебя что-то получилось, у тебя раз, у тебя плюс один в твою карму, в, да, то, что есть смысл.
1: Прилив,
2: да,
1: сил. Да.
2: Прилив, ну, прилив,
1: но сил. Я это называю, да, такое, ты испытываешь. Вот, вот, кстати, нечто божественное такое.
2: Да, и здесь, кстати, вот внутри же всегда много стимулов. То есть нет такого, что у тебя только один какой-то стимул работает, а все остальное не так. И там несколько. Есть стимул собственной пользы, признания. Да. Есть стимул какого-то вау, я вот как бы уважаем. Есть стимул, ну,
1: нужности.
2: Нужности, такой, да, да, да, да, да. Вот. То есть есть стимул роль, саморазвития.
1: Роль, да. Роль, статус,
2: ты
1: признание.
2: Ты ученик, да, в это время.
1: Принадлежность.
2: Принадлежность, да.
1: Ощущение такой автономности, ну, ты деятельный. Ну, в общем, ты прям, ты как будто бы природный носитель учения актуальности. Вот, здорово.
2: Вот для меня основа и что меня реально драйвит, это то, что я могу приносить пользу, и я вижу, как растут люди, я вижу, как растет компания, структура, там, физика, склады. Вот, это серьезно вдохновляет. Я вижу, какую пользу мы несем с точки зрения там, благодарности, которую мы получаем ежедневно, там. Наша база там 700 тысяч юридических лиц, 10 миллионов физиков, это наши клиенты, которые уважают нас и доверяют. Вот это, оно вдохновляет. Но больше всего, да, больше всего меня вдохновляет, когда растут люди. Когда растут люди, когда ты видишь, как рядом с тобой идет развитие, идет драйв, и ты понимаешь, что там есть твоя толика, и ты к этому прикоснулся, да, и там есть твоя ДНК. Вот это прям супер, это то, что заряжает и дает энергию. Деньги, они как мотиватор, я думаю, они очень серьезная проблема, потому что в какой-то момент ты точно их достигнешь, и вот когда ты их заработаешь, это болезнь предпринимателя, который работал ради денег, и все, дальше он фрустрирован, он уже ничего не хочет, ничего не может, потому что у него финансы-то появились, а он не понимал, что он на самом деле-то хочет. Финансы есть, а желаний-то нету никаких. Да, и мало
1: того, в запределе он не пошел.
2: И в запределе не пошел, да.
1: А вот все.
2: То есть вообще, чтобы быть счастливым, что внутри должно быть? Что такое счастье? Это я немножко... Тут я не профессионал, но я немножко поделюсь своим рассуждением.
1: Ты делись своей бизнес-практикой. Да. Это очень важно, что ты бизнес-практик, и ты профессор бизнес-практики. Поэтому, пожалуйста, кого ты где называешь еще профессионалами в бизнес-практике? Ты наивысший профессионал бизнес-практики. Поэтому, пожалуйста, не...
2: Мы учимся друг у друга.
1: Да, не соотноси себя с теми, кто книги пишет, пожалуйста.
2: Для того, чтобы быть счастливым, что такое счастье? Счастье — это состояние. Да, а состояние, оно подразумевает внутри ощущения, да. Счастье — это ощущение доброе, это ощущение какой-то любви, ощущение теплоты, заботы, радости. Это все положительные, яркие, греющие эмоции. Поэтому ты не можешь чувствовать счастье, если ты вовне делаешь негативные вещи. Да, то есть если ты там рубишь, режешь, отнимаешь и так далее, у тебя внутри не будет этого, понимаешь? Вот это вроде простая вещь, то есть для того, чтобы ты был счастливым, внутри должна быть любовь. А для того, чтобы внутри должна была любовь, тебе нужно вовне, в первую очередь с кем? С людьми, да, выстраивать отношения, выстраивать окружение, выстраивать люди, вот эту людей, теплоту, развитие, доверие, людей. Развитие, да, развитие как основную базу. И без этого у тебя внутри будет что? Будет черство.
1: Комок.
2: Комок. Будет
1: функция.
2: Не дерево даже, а какой-нибудь металл. Да, ну и, соответственно...
1: Камень.
2: Да.
1: Скала.
2: Да, достигаторство и вот фокусировка и битие. Нужно ли оно? Ну, на раннем этапе, ну и вообще, конечно, нужно. Оно позволяет быстрее достигать к цели. Да, другой вопрос, что ты же вот как раз переходишь от достигаторства к
1: сотворению.
2: К сотворению. Да, потому что если только достигаторство, то ты дойдешь до какой-то цифры, и все, и дальше будешь фрустрирован. А если ты в сотворении, то тогда у тебя вот это достигаторство, оно будет переходить дальше, и дальше, и дальше. И, соответственно, у тебя уровень энергии будет другим. То есть ты как бы переходишь от денег... то, что там в основном молодежь видит как главное, к ощущению счастья. Да.
1: От метрик,
2: да,
1: к внутреннему.
2: Но я еще раз скажу, я пока только над этим размышляю. Да.
1: Раз размышляешь, смотри, мысль и протаптывает дорогу,
2: да,
1: твоему, ну, не знаю, будущему, ты формируешь. Размышляя, формируешь будущее. Поэтому, может, ты уже там. Просто так получается, что глубинная память...
2: Спасибо тебе, Игорь, за поддержку.
1: Да, глубинная память еще содержит много паттернов прошлого, но то, что ты накапливаешь в этих беседах вот и здесь, так это и протаптывает дорогу в желаемое будущее, вот эти размышления. Хорошо, смотри, значит, русский Forbes живет под эгидой «деньги имеют значение». Я хочу на рынке бывшего Советского Союза установить новые правила, не то что вместо Форбса, журнала Forbes, а которые мне более близки, возможно, тебе они покажутся близки. Деньги имеют значение, окей, но люди имеют значение для меня больше. Ты сейчас вот об этом говорил, о развитии людей. Я бы сказал, innovation, когда я говорю о инновациях, я говорю innovation people. То есть люди имеют значение, люди имеют критически более важное значение. То есть деньги и все остальное, материальное следствие того, как люди развиваются, как люди процветают. Ты знаешь, можно страну с невероятными природными богатствами сделать очень бедной. Но для меня сейчас деньги имеют значение? Имеют. Но люди имеют большее значение. Поэтому слоган Рыбаков, журнал Рыбаков «Новый русский Forbes», так и звучит. Люди имеют значение. И я его противопоставляю, все еще, видишь, противопоставляю журналу Forbes, который говорит, деньги имеют значение. И я приглашаю всех людей, которые чувствуют, что люди имеют значение, стать героями нового журнала Рыбаков, новый русский Forbes, и тебя...
2: Ой, я с удовольствием.
1: Да, приглашаю, потому что слушай.
2: То, что ты говоришь, люди имеют значение, да, это то, что я вот прям разделяю на 200%.
1: Супер. Итак, финализирую. Экспресс-вопрос, экспресс-ответ. Очень быстро, коротко, как на духу, на лету. Итак, что делает тебя счастливым?
2: Семья, вызовы, результаты, сложности, развитие, обучение.
1: Ты считаешь себя везучим человеком?
2: Очень, очень.
1: Lucky man.
2: Супер.
1: Так, какой будет твоя компания через 10 лет?
2: Я думаю, будет 9 стран, команда тысяч 80, выручка порядка 15 миллиардов. Главное будет прибыльность.
1: 15 миллиардов долларов.
2: Долларов, да. Mm. Прибыльность должна быть 12%. Mm. Мы же большие, но пока по прибыли только растем.
1: Понятно. С нами был Виктор Кузнецов. Значит, феноменальный человек. Напомню, с физтеха. Напомню, профессор бизнес-практики ШИР МФТИ. Спасибо, Виктор. Мне кажется, это была феноменальная беседа, которая раскрывает вот эти все особенности человеческого мироздания. Спасибо тебе большое.
2: Спасибо, Игорь. Да. Да.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кикуни. В расположенном на окруженном с трех сторон водой пятачке, вблизи которого воды Казикумухского Кайсу раскрывают объятия водам Аварского и Каракайсу, расположен один из самых древних гергебельских аулов – Кикуни. Аул красивый, много современной застройки домов, воздвигнута красивая удобная мечеть, заасфальтирована главная улица, до сих пор сохранили величие развалины древнего аула Хула, заложены и плодоносят роскошные сады. Жителей аула Кикуни во все времена отличала трезвая рассудительность. Тому есть и примеры. Войско, распространявшего ислам в горах Абу-Муслим-Шейха, как гласит одно из преданий, продолжительное время осаждало аул Хула. Жители его соглашались принять ислам, но просили шейха обождать до той поры, пока не съедят припасенную на зиму сушеную кабанину. На одних из происходящих в ауле Кикуни переговоров хунзахский хан за золотую стрелу уступил мехтулинскому хану группу убежавших от него к соседу подданных. Но, став хозяином перебежчиков, мехтулинский хан первонаперво убил всех мужчин и мальчиков, а женщин и девочек увел с собой, поскольку кикунинцы не согласились принять их в качестве рабов. На протяжении многовековой истории аула Кикуни не было случая, чтобы в пору, когда возникла необходимость защищать родину, кто-либо струсил или испугался смерти. Сохранились легенды об активном участии кикунинцев в отражении нашествий Тамерлана и Надиршаха, а в летопись многолетней Кавказской войны мюриды из Кикуни вписали немало примеров безответной отваги и мужества. Один из прославивших аул в период имама Шамиля в ходе восстания горцев 1877 года житель Кикуни Мухаммед Хаджи был арестован царскими властями и сослан в Саратовскую губернию. Он не только сумел убежать, пройти тайком через половину России, но и достичь высот богословной науки и получить на новой родине, в Турции, имя Мадани Устара. Честь создания на турецкой земле двух поселений беженцев с Кавказа тоже принадлежит ему и его племяннику Шарабудин Устару. Последний прославился в частности и тем, что привозил в Дагестан волос пророка, а в пору гражданской войны предупредил имама Нажмудина о том, что его затея приведет к бесполезному кровопролитию. Еще один житель принес известность Кикуни благодаря своему росту и силе. Осман Абдурахманов родился в 1912 или 1913 году. Его рост составлял 207 сантиметров, вес 150 килограмм. Он был великаном, борцом, артистом цирка и актером. Прославился Осман, когда начал выступать в тбилисском цирке. 1936 год ознаменовался получением титула чемпиона по классической борьбе в Москве. Многим современникам он запомнился со своим зрелищным и смертельно опасным состязанием, в котором соперником силача был удав. Это было настолько поразительно, что спустя много лет в Кикуни был установлен памятник, изображающий мужчину, вокруг которого обвивается огромный удав. За свою жизнь Осман провел больше 1000 схваток. Его соперниками были знаменитые борцы. Помериться силами удалось с подобным и пустынником. Также силач подрабатывал на студии Мосфильм, где редко, но снимался в кино. Его фактура привлекала режиссеров. Неписанный закон аула Кикуни в том, что каждый человек, каких бы высот он ни достиг, стремится оставить в историю аула добрый след.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
3: Было как-то уголовное дело. Завод большой, оконный. Развивается, растет, тут рейдеры подъехали и говорят: слушайте, завод у вас хороший, вы еще одно здание построили, отдайте нам вот половину завода, как раз вот это новое здание, а вы и на старом заработаете, у вас хорошо получается. Парень отказывается, через выходные приезжает, у него линия электропередач, все, ее нету, ее просто смотали. А чтобы ее восстановить, это денег много нужно и разрешение надо получить. Разрешение он не может получить, соответственно, у него заказы есть, а производство стоит. Потом находятся возмущенные физические лица, которые говорят, слушайте, деньги заплатили, а товар не поставлен, и пишут заявление пачкой. Его в отношении него возбуждают уголовное дело, все, мошенничество. Банк обращается за просрочкой кредита, взыскивает деньги по кредиту, потом обращается с заявлением о банкротстве, и все, товарищ осужден, бизнеса нет, субсидиарная ответственность. Есть такое у нас понятие интересное стало, как объективное вменение. То есть, ну, по факту же, денег нет, товара нет. Значит, точно умысел был. И никто не доказывает, был умысел или нет. Так что так. Я судьей тогда был. 8 лет дал. Ну, что делать? Ну, серьезно, что делать? Как адвокат доказывал бы, что не было умысла, и что это злодеяние третьих лиц.

0: со сроками что-то произошло, вот тебе и мошенничество. Потому что деньги вывел, денег нет, а здесь продукция не была изготовлена или услуги там не оказаны. Вот уже один из фактов мошенничества. Либо, допустим, деньги есть в компании, надо тоже куда-то перекредитоваться, перекинуть, поддержать свою. Просто забрал деньги, под отчет можно даже сказать. А потом что-то произошло, случилось расторжение контракта и так далее. Какой-нибудь аудит, выявляется, что растрата была. Если говорить о кредитовании и возвратах внутрихолдинговых, когда есть материнская компания, дочерняя компания, займы между собой, отсутствие отчетности и так далее, а собственники могут меняться, приходить, делать аудит и тоже выявляться растраты и так далее. Ну, то есть надо понимать, что деньги компании – это прям не твои деньги, это два разных кармана. Вот твои деньги и деньги компании. Даже если ты генеральный директор, даже если ты собственник. Интересная ситуация. Я как-то разговаривал даже с руководителем адвокатского бюро и говорю: слушай, а как ты вот деньги, гонорары там забираешь из бюро? Он говорит: так как? Ну, я же учредитель, я просто взял и все. Я говорю: ты чего? Ну, это же хищение. Как так? Там же должно оформляться соглашение партнеров. Там. Нет, это просто мои деньги. Я говорю: ну, это прямо до поры до времени. Так что аккуратней.
1: Как не превратить проблему бизнеса в уголовное дело?
0: Все случаи разные, всех под одну гребенку равнять не стоит, потому что где-то, возможно, кредитные средства, где-то не было кредитных средств и так далее. Но в разных случаях нужно и поступать по-разному. Где-то, может быть, договориться с контрагентом и попросить отсрочку. Где-то, может быть, с заказчиками договориться и попросить тоже отсрочку поставки либо выполнение работ. А где-то, может быть, с банком договориться об отсрочке платежа, либо, может быть, реструктуризировать долг. А может быть, и подать заявление о банкротстве, потому что если ты сам не подашь, кто-то подаст, и тогда в отношении тебя и субсидиарная ответственность, а может быть, и уголовная будет. Но какое решение принять в той или иной ситуации, необходимо, конечно, проконсультироваться с соответствующим адвокатом. Прийти, разложить всю ситуацию, посмотреть, что будет выгодней с точки зрения бизнеса, с точки зрения его лично, с точки зрения контрагентов, подрядчиков, банков, и найти оптимальное решение, да.
2: Юридическая рубрика

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Когда ты говоришь про малый бизнес, это же удивительно, но малый бизнес делают очень глупые люди. Это очень глупая затея. Но очень амбициозные, очень тщеславные. Была такая поговорка, которая меня когда-то очень сильно порадовала. Чем мельче контора, тем генеральный директор. Я решил, что я буду производить зеленые пончики. Никто меня с этого не собьет. И он долбит эти зеленые пончики. Все говорит, что не надо больше продолжать. Но вдруг одному из 100 удается пробить эту стену. Потом мы перед ним преклоняемся и говорим, вот его настойчивость, упертость. Мы не видим остальных 99, которые сдохли в своем упорстве. И это, кстати, самый большой вопрос в бизнесе. Где проявлять упорство, а где сдаться? И это, может быть, и есть главный навык успешных предпринимателей в какой-то момент сдаться, а в какой-то момент проявить упорство. И вот какая должна быть такая чуйка, где стоит рубиться, а где стоит отпустить. Откуда идет эта упертость? От самомнения. Я гений, я решил, что зеленые пончики победят. Я не могу ошибаться. Ну, то есть мне все говорят, что ты не прав. Нет, я прав. И вот это качество в предпринимателях во всех ты обязательно встретишь. А второе, что нужно для успеха, это наглость. Это то, что я подмечаю, когда говорю со всеми успешными ребятами. Всегда. Вот ты меня спросишь, что их объединяет, это наглость. Они очень наглые. По-хорошему наглые такие вот. А что, а можно? И вот эта наглость какая-то в каком-то смысле, куда-то пойти, пролезть, с кем-то поговорить, она тоже очень важна. Наглость, упорство, самомнение, тщеславие. Вот качества, которые присущи предпринимателю.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В современном мире идет ожесточенная война. Нет, не та старомодная война с бомбами и стрельбой, и даже не трендовая гибридная война. Сегодня мы поговорим о борьбе за наши умы, об информационной войне. В этой бойне участвуют тысячи группировок, каждая из которых отстаивает свои личные интересы. В таких условиях мы обязаны уметь отличать правду от лжи и добрые намерения друга от хитрой манипуляции врага. Например, в начале прошлого века врачи в один голос кричали, что курение полезно для здоровья. Курили все – врачи, больные и здоровые. До тех пор, пока не оказалось, что все эти слова были проплачены табачной индустрией. Так как устоять в этой войне и не остаться в дураках? Наше главное оружие – критическое мышление. Критическое мышление – это способность взять любую мысль и разложить ее по полочкам, после чего честно сказать, соответствует ли она истине. Но есть очень большая проблема. На самом деле мы не хотим знать истину. Мы хотим оказаться правыми. Мы перепутали критическое мышление и удобное мышление. Нет смысла пыхтеть, стараясь критически мыслить о курении, если у вас в зубах сигарета. Поэтому шаг первый. Полностью отвергните на время свою точку зрения. Мы привыкли применять критическое мышление только когда нам это удобно. Например, в детстве нам сказали, что если знать меру, то можно есть любую пищу без вреда для здоровья. Но вдруг какой-то наглец говорит, что тортики и колбаса вызывают рак в любом количестве. И мы резко начинаем смотреть на это скептически. Почему? Только потому, что у нас уже есть удобное нам мнение. Так что первая составляющая критического мышления – это искреннее любопытство. Шаг второй. Соберите информацию со всех сторон. Найдите все факты, приятные вам и неприятные, удобные вам и неудобные, те, к которым вы привыкли, и новые. Выйдите из зоны комфорта. Например, с теми же продуктами питания. Если бы каждый из нас пытался найти истину, то 99% современных продуктов были бы запрещены. Но мы слишком заняты поиском удобной нам информации. Шаг третий. Сомневайтесь в каждом факте. Манипуляторы часто давят на эмоции и рассказывают то, что вы хотите слышать. А мы любим слушать хорошие новости о наших плохих привычках. Например, производители тортиков и колбасы не стесняются вкладывать миллионы долларов на обман покупателей. И куда только девается наше критическое мышление? Вторая часть критического мышления – это сомнение. Шаг четвертый. Подведите итог и сделайте вывод. Но перед этим ответьте себе на следующий вопрос. Какова цена ошибки? Одна американская поговорка звучит так. Неважно, что вам говорят неправду. Неважно, о чем вам говорят, речь идет о деньгах. Критическое мышление – это умение быть внимательным к себе. А для современного человека это вопрос жизни и смерти. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 23 часа. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Более 300 пострадавших от паводков семей в Дагестане получили выплаты от фонда «Надежда». Я, в свою очередь, напомню, что в начале мая сбор в 1 миллиард рублей на помощь пострадавшим от наводнения был закрыт в приложении «Туба», став рекордным в истории благотворительности России. Из этой суммы 72,5 миллиона рублей уже напрямую распределены в виде материальной помощи. Я напомню, что по данным фонда «Надежда», поддержка оказана 308 семьям. Размер выплаты на одно домохозяйство составляет от 150 до 250 тысяч рублей. Помощь, напомню, что предоставляется в том числе пострадавшим, у которых отсутствует полный пакет документов на жилье. Об этом нам сообщил фонд «Надежда». Ну и на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение об управлении апарт-отелем на побережье Каспия. Депутат Народного собрания Дагестана Марат Алияров сообщил о подписании соглашения между «Космос-отель Групп». Речь идет о управлении апарт-отелем на побережье Каспийского моря. Комплекс практически готов, запуск запланирован на следующий год. В нем будет более 900 номеров. Отель, я напомню, что на побережье Каспия позиционируется как круглогодичный, помимо пляжа там будут бассейны и оздоровительные программы. Ну и до 15 июля Министерство культуры Дагестана принимает заявки на программу «Земский работник культуры 2026», которая предусматривает единовременную выплату 1 миллион рублей для специалистов, которые трудоустраиваются в учреждениях культуры сельских поселений и малых городов. Всего открыто 16 вакансий должностей: артисты, хореографы, преподаватели и сотрудники музеев. Ознакомиться с этим можно на сайте Минкульта Республики Дагестан. Ну и Федор Щукин сегодня поздравил ветерана Великой Отечественной войны Мусу Мусаевича Багаудинова со 102-летием, назвав его «Жизнь истории мужества, чести и беззаветной преданности нашей Родине». Щукин отметил, что ветеран доблестно прошел Великую Отечественную войну, вынес тяжелейшие испытания, вместе с другими защитниками добился долгожданной победы. Руководитель нашей республики выразил благодарность за личное знакомство и пожелал ветерану здоровья, благополучия и всего самого наилучшего. Ну и российский автопром к 2035 году планирует выйти на выпуск 2,5 миллионов машин в год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Альберта Каримова. По его словам, цель заложена в стратегию развития отрасли. Правительство России рассматривали разные сценарии и в итоге остановились на этом показателе. К тому же сроку отечественные машины должны занять большую часть нашего российского рынка. Ну и генпрокурор Александр Гуцан рассказал, что в России приступили к разработке системы единого учета неналоговых платежей. Глава ведомства России уточнил, что это решение направлено на помощь бизнесу, который сталкивается с дополнительной финансовой нагрузкой при обязательных взносах. Новая система позволит получить информацию, о которой не всегда удается вовремя узнать, отметил генпрокурор. Гуцан также анонсировал, что Генеральная прокуратура России намерена усиливать борьбу с чиновниками, которые используют служебное положение для личного обогащения. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».

0: Новости спорта.
1: Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева стала победительницей престижного женского турнира «Норвей Чесс» в Осло. Титул был обеспечен досрочно после ничьей с украинкой Анной Музычук в предпоследнем 9-м туре. Ранее в ходе турнира Асаубаева нанесла поражение действующей чемпионке мира Цзюй Вэньцзюнь, переиграв ее в первом круге. 114-я ракетка мира Майя Хвалинская из Польши сенсационно вышла в финал Ролан-Гаррос в полуфинале в двух сетах, переиграв 23-ю ракетку Диану Шнайдер. Это 9-я победа 24-летней теннисистки на парижском мейджоре, ведь свой путь здесь она начала с квалификации. Хвалинская стала первой в истории, кому такое удалось. Однако вообще на турнирах Большого Шлема уже случалось подобное 5 лет назад. Британка Эмма Радукану сенсационно выиграла US Open, начав свой путь с отборочного турнира. Теперь Хвалинская попробует это повторить в финале, который состоится 6 июня. Она встретится с 8-й ракеткой мира Мирой Андреевой, уверенно обыгравшей в полуфинале украинку Марту Костюк. Пресс-служба Ливерпуля официально объявила о назначении 43-летнего испанского специалиста Андони Ирайолы на пост главного тренера команды. Контракт рассчитан на 2 сезона. Мерсисайдцы приняли решение расстаться с прежним наставником Арне Слотом из-за неудовлетворительных результатов по итогам сезона. Команда финишировала на 5-м месте в чемпионате Англии, но благодаря дополнительной квоте для АПЛ сохранила право выступать в Лиге чемпионов. Ирайола ранее возглавлял Борнмут, который в прошедшем сезоне занял соседнее с Ливерпулем 6-е место в премьер-лиге, впервые в своей истории пробившись в Еврокубке. Вице-чемпионы мира французские футболисты неожиданно на своем поле проиграли команде Кот-д'Ивуара 1-2 в товарищеской встрече в преддверии нового розыгрыша Мундиаля. Французы забили под занавес первого тайма, однако во второй половине встречи после массовых замен пропустили 2 безответных гола и потерпели неприятное поражение. Не получилось одержать победу в контрольном матче и у действующего чемпиона Европы сборной Испании, которая дома сыграла в ничью 1-1 с командой Ирака. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Армении общепринято, что принимающий человек представляется первым, а потом гость. Для приветствия армяне используют долгое и крепкое рукопожатие. При этом расстояние между людьми может быть меньше, чем обычно. Армяне очень ценят личное общение и уделяют большое внимание установлению тесных дружественных контактов между деловыми партнерами. Деловые переговоры стоит планировать заранее и стараться не опаздывать на встречу, даже если ваши партнеры из Армении не столь пунктуальны. Во время самих переговоров не стоит проявлять бурных эмоций. Это может подпортить вашу репутацию. Вы можете торговаться с армянскими партнерами, хотя это и не всегда желательно. Стоит действовать по ситуации. Также не стоит быть слишком прямолинейным во время переговоров. Армяне болезненно воспринимают прямой отказ. В Армении не принято принимать быстрые решения, поэтому процесс подписания контракта может затянуться. В общении армяне очень дружелюбны и будут вам очень признательны, если вы дадите им возможность начать и завершить разговор. В перерывах между рассмотрением деловых тем вы можете обсудить с вашими армянскими партнерами вопросы национальной кухни, спорта, погоды и истории, избегая личных тем и вопросов религии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси, и сегодня я хотел бы поделиться с вами семью составляющими своей формулы достижения финансовой свободы. Общая цель многих из нас — желание зарабатывать больше денег. Однако лишь немногие действительно достигают желанной финансовой свободы. Мы все хотим иметь столько денег, чтобы никогда больше о них не беспокоиться. Вопрос только, лично вы готовы к этому или нет? Хорошая новость в том, что в наши дни финансовой свободы можно добиться гораздо большему количеству людей и быстрее, чем когда-либо в истории. Грамотно обращаясь с финансами и ставя правильные финансовые цели, вы тоже можете преуспеть. Итак, вот формула из 7 пунктов, с помощью которой вы сможете саккумулировать богатство, стать счастливее и достичь финансовой свободы на много лет быстрее, чем вам представляется. Пункт первый. Думайте о деньгах позитивно. Неотъемлемое условие для достижения богатства — это положительное отношение к деньгам. Негативное отношение к деньгам — это эмоциональная преграда, которую необходимо устранить, чтобы достичь финансовой свободы и независимости. Нужно избавиться от избитых стереотипов, что деньги — это зло, или «за деньги счастья не купишь». Когда вы начнете позитивно думать о деньгах, вы заметите больше возможностей и откроете больше дверей, чем вам представлялось раньше. Переписывайте свои цели для достижения финансовой свободы. Чтобы достичь успеха, нужно поставить перед собой финансовые цели. Само по себе это не произойдет. Переписывайте и просматривайте свои цели на бумаге каждый день. Размышляйте, как их можно достичь. Каждый день на это будет уходить всего 5-10 минут. Только тот факт, что вы записываете и перечитываете свои цели, размышляете над ними каждое утро, повышает ваши шансы их достичь в 5-10 раз или даже больше. Третье. Планируйте каждый день заранее. Лучше всего это делать накануне вечером. Сам процесс предварительного планирования каждого дня, каждой недели и каждого месяца сделает вас намного эффективнее и точнее во всем, что вы делаете. Следуя пунктам из вашего списка, вы будете меньше отвлекаться, у вас будет чувство контроля и уверенности в своих силах. Заранее планируя каждый день, вы сможете лучше контролировать и свои расходы. У вас будет понимание, сколько вы тратите в неделю, в месяц, в год, и заодно решить, где можно сэкономить. Четвертый пункт. Каждый день и каждый час фокусируйтесь на самом важном. Принцип собранности крайне важен для достижения финансовой свободы. Во всем, что вы делаете для достижения финансовой свободы, необходимо выбрать одну или две наиболее важные задачи, на которых вам нужно сконцентрироваться сильнее всего остального. Привычка фокусироваться на наиболее значимых задачах принесет вам больше пользы для достижения финансовой независимости, чем любой другой навык или умение. То, чем вы занимаетесь большую часть дня и на что тратите больше всего времени, должно быть напрямую связано с вашими финансовыми целями. Тратьте свое время на то, что принесет вам больше денег. Пятое. Инвестируйте в себя. Слушайте аудиокурсы и книги в машине. В среднем люди проводят за рулем от 500 до 1000 часов ежегодно. Превратите свою машину в университет на колесах, в передвижную аудиторию, и вы сможете стать одним из самых компетентных и самых квалифицированных специалистов своей профессии. Изучайте курсы об управлении деньгами, читайте книги о личных финансах, ищите статьи о деньгах в интернете. И очень скоро ваши знания о финансах вырастут настолько, что за советом будут обращаться к вам. Шестое. Задавайте себе два волшебных вопроса. Задавайте себе два волшебных вопроса после каждой встречи, каждого значимого события в жизни. Первый вопрос. Что я сделал правильно? И второй вопрос. Что бы я сделал по-другому в следующий раз? Анализ ваших действий после каждой встречи, звонка по продажам или презентации поможет вашему развитию больше и быстрее, чем вы можете себе представить. Ответы на оба этих вопроса будут положительными. Фокусируясь на том, что получилось хорошо и что в следующий раз можно сделать еще лучше, вы программируете в своем сознании предустановку к еще большему успеху в следующий раз. Потратьте всего несколько минут сразу после звонка, переговоров или встречи и запишите, что у вас получилось хорошо и что можно сделать по-другому. Это в 2-3 раза ускорит ваш прогресс, обучение и профессиональный рост. Совершенствуя себя и повышая качество работы, вы напрямую влияете на количество зарабатываемых денег. 7. Будьте щедрыми по отношению к другим. Конечная цель — научиться относиться ко всем в жизни так, будто это клиент на миллион. Как дома, так и на работе относитесь к каждому человеку так, будто это самый важный человек в мире. Поскольку каждый считает себя самым важным человеком в мире, когда вы своим отношением подтверждаете эту идею, люди оценят это признание выше, чем вы можете себе представить. Это доказанный факт, что щедрость и признательность к другим притягивает еще больше богатства и делает вас счастливее. Вы часто слышали, что за деньги счастья не купишь. На самом деле деньги необходимы для счастья. Материальное положение определяет удовлетворенность жизнью, и зачастую, чем выше экономический статус, тем выше удовлетворение от жизни. С ростом доходов увеличивается не только уровень счастья, но и ощущение благополучия и удовольствия от жизни. Итак, концентрируясь на мотивирующих вас финансовых целях, а также развивая позитивное отношение к деньгам, к себе и к жизни в целом, вы сможете стать и богаче, и счастливее. Став богатыми и счастливыми, используйте деньги не скупясь, и это сделает вас еще счастливее и богаче. Это доказанный факт. Перед тем, как мы попрощаемся, попробуйте сами и расскажите о моей идее друзьям и подписчикам. Сформулируйте свое финансовое будущее по всем параметрам, а затем составьте план по его достижению. Буду рад, если вы поделитесь своим мнением в комментариях. И вот мой вопрос. Какое самое большое препятствие сегодня стоит между вами и финансовой свободой? Оставляйте ваши комментарии под видео и подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр, и помните, если хотите изменить свое будущее, действуйте, и действуйте, не откладывая.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: притчи народов мира.
1: У суфии однажды спросили: «Кто направил тебя на путь?» Он ответил: «Пес». Как-то раз я увидел пса. Его мучила жажда, он стоял у воды, но всякий раз, наклоняясь к ней, видел свое отражение, пугался и отскакивал. Он думал, что там другая собака. Но когда жажда стала нестерпимой, пес отбросил страх и прыгнул в воду. Отражение исчезло. Пес обнаружил, что препятствие, которым был он сам, между ним и тем, что он искал, исчезло.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: В выпечку лучше всего добавлять стевию, триголозу или клетчатку. Об этом рассказал врач-диетолог, нутрициолог Лариса Габдулхакова. Она дала советы, как сбалансировать потребление сладкого, а также во сколько обойдется домашнее приготовление полезного десерта – вафель. Повышенное желание сладкого часто связано с дефицитом магния, белка, железа и хрома, объясняет диетолог. Чтобы уменьшить тягу к сладостям, врач рекомендует пересмотреть и сбалансировать свой рацион. Возможно, в нем не хватает белков, полезных жиров и клетчатки. Если у вас хорошее состояние здоровья, полностью отказываться от сладкого не имеет смысла. Главное – это чувство меры, подчеркивает Габдулхакова. Если хочется сладкого, диетолог рекомендует приготовить на завтрак трендовый десерт – вафля. При этом сделать их полезнее с помощью сахарозаменителей – стевии, монгфрукта или триголозы. Также вместо сахара можно использовать клетчатку. В свою очередь, аналитики сервиса доставки посчитали, что домашний вариант приготовления таких вафель на две порции обойдется в 548 рублей. Для блюда потребуются овсяные хлопья, яйца, молоко, любой сахарозаменитель, корица, соль, льняное семя, греческий йогурт и ягоды для украшения. Также на выбор можно добавить творог, кокосовую стружку или шпинат. Эти ингредиенты разнообразят вкус десерта и рацион в целом.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Акулавайкил хазиная. Умная голова – сокровищница. Акулавайкил хазиная. Акулгечкеда – фаткфида. Ум поздно приходит, рано уходит. Акулгечкеда – фаткфида. Акул кюридан мез ярыгежеда. У кого короток ум, язык длинный. Акул кюридан мез ярыгежеда. Акул масака чужедайта, ахмакрин кадар тимиль жедай. Если можно было бы купить ум, глупцов стало бы меньше. Акул масака чужедайта, ахмакрин кадар тимиль жедай. Акул ди пулида, пулуни ахмак. Ум делает деньги, а деньги оглупляют. Акул ди пулида, пулуни ахмак.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов,

0: выработки гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!
1: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Личный коуч.
2: Три фактора неудач.
3: Что делает неудачу такими опасными, частыми, непредсказуемыми? Три фактора. Система, часть которых – все мы. Контекст, в котором следует оценивать неудачу. Мы сами. Первый фактор – я и неудачи.
2: Предвзятость подтверждения.
3: Вспомните свои самые любимые, самые крепкие убеждения о семье, политике, деньгах. Теперь спросите себя, почему вы думаете о них именно так, а не иначе? Что влияет на вашу точку зрения? Все мы предвзяты. Каждый судит, исходя из имеющихся сведений. Но далеко не каждый в этом признается. Вот почему доктор психологии Даниэль Канеман называл предвзятость подтверждения матерью ментальных ошибок. Он предупреждал, предвзятая оценка, первое, что выдает наш мозг, это режим по умолчанию. Если бы мы постоянно во всем сомневались, то шагу бы не сделали. Но помимо быстрого мышления, нам свойственно и медленное. Я знаю, как обстоят дела. Это голос быстрого мышления. С чего я решил, что все именно так? Это переспрашивает медленное. Чтобы его услышать, нужно просто взять крошечную паузу.
2: Рефрейминг.
3: Однако разглядеть, осознать неудачу – полдела. Нужно в ней признаться, себе и другим. Только в этом случае можно быть уверенным, что неудача станет уроком. Но сделать это непросто, ведь слишком многие неудачи вызывают чувство жгучего стыда. Психологи утверждают, что оно куда пагубнее для психики, чем чувство вины. И неудивительно. Вина касается только наших действий. Я был резок с ней, теперь раскаиваюсь. Стыд касается самой нашей сути. Я был резок с ней, я ужасный человек. Как с этим быть? Любое суждение о ситуации не окончательно, его можно переформулировать. Сделав паузу и спросив себя, а как на самом деле, вы запускаете рефрейминг. На самом деле это не конец карьеры, я просто застрял в пробке по дороге на совещание. На самом деле экономику страны не поразил масштабный кризис. Я просто поверил самоуверенному блогеру. После этого остается лишь спросить себя, так как же мне стоит поступить на самом деле?
2: Мышление роста или фиксированное мышление?
3: Отношение к неудачам многое говорит о базовых настройках мировоззрения. Когда мы меняемся, то неизбежно имеем дело с новым, а значит, что-то неизбежно пойдет не так. Страх неудач, их отрицание – признак фиксированного мышления. Принятие неудач – признак мышления роста. В конечном счете все сводится к одному принципу. Всегда будьте готовы скорректировать свой взгляд на вещи. Учитесь, а не утверждайте. Психолог Адам Грант называет это силой знания о незнании. Это больше, чем сила. Это наша суперспособность.
2: Второй фактор. Контекст и виды неудач.
3: Никакое событие не происходит само по себе. Вот почему тип неудачи зависит от контекста. Одно дело – неудача в последовательном, постоянном контексте, когда алгоритм действий заранее известен. Следуйте рецепту, и пирог не будет испорчен. Следуйте инструкции к лекарству, и осложнений удастся избежать. В последовательном контексте чаще всего имеют место простые неудачи. Другое дело – неудача в новом контексте, когда ситуация уникальна, непредсказуема. Эксперименты в ходе создания нового лекарства обычно сопровождаются неудачами, однако они дают ученым новую информацию. Писатель, сочиняя роман, вычеркивает целые страницы. Однако в результате книга становится лучше. Знать, чего больше не стоит делать, не менее важно. В новом контексте распространены разумные неудачи. Бывают еще и переменные контексты, когда мы имеем представление о ситуации в целом, но, в частности, непредсказуемы. Урок идет по заранее известному плану, но в незнакомом классе. Самолет летит по известному маршруту. Принципы его управления пилоты знают на зубок, но вот лайнер попадает

0: попадают в зону турбулентности. Или полеты отменяются из-за непогоды. Сотни пассажиров остаются в аэропортах. Их планы рушатся. Все это переменные контексты. Хорошая почва для комплексных неудач. Эдмондсон уточняет. Контекст и тип неудачи не совпадают на 100%. В лаборатории может случиться и обычная неудача, если ученый по ошибке использует неправильный химикат. На сборочном конвейере возможна разумная неудача, если рационализаторское предложение не работает так, как ожидалось. Как же не запутаться в контекстах? Задать себе всего два вопроса. Какова степень неопределенности? Высоки ли ставки?
1: Степень неопределенности.
0: В последовательном контексте неопределенность низкая. Вы заранее знаете результат. В новом – высокая. Исход не ясен. Одно дело – испечь американское печенье по бабушкиному рецепту. Другое дело – придумать новый вид печенья.
1: Ставки.
0: Некоторые неудачи обходятся слишком дорого. Скажем, вы отправились в поход, но сбились с маршрута. Или вы гениальный ученый, сегодня утром создавший вакцину от нового вируса, и тут же решивший протестировать ее на себе. Проблема в том, что порой мы назначаем ставкам не ту цену. Допустим, вы решили освоить китайский язык. Вы всячески стремитесь избегать ошибок. Настолько, что предпочитаете промолчать, уйти от любого диалога на иностранном языке. Но чем на самом деле грозит ошибка? Тюремным заключением? Арестом имущества? Всеобщим позором? Так ли высоки ставки? Максимально безопасны постоянные контексты с низкими ставками. Пересоленное блюдо не катастрофа. Речевая ошибка не приговор. Максимально продуктивны новые контексты с низкими ставками. Хотел изобрести новый десерт? Изобрел? Прославился. Не вышло? Ну и ладно. Ошибаться меньше помогут два правила.
1: Не принимайте переменные контексты за постоянные.
0: Фактор переменности часто умаляют маркетологи, а компании теряют на этом миллионы. Газировку Пепси пьют во всем мире. Однако это не гарантия того, что прозрачная Crystal Pepsi тоже завоюет рынок. Она и не завоевала.
1: Не умаляйте фактор новизны.
0: Создание стандартного веб-сайта и национальной онлайн-платформы, делающие медицинское обслуживание доступней, не одно и то же.
1: Третий фактор. Системы, в которых мы обитаем.
0: Наша семья, корпорация, в которой мы трудимся, город, в котором живем, климат в этом городе – все это примеры систем. Любая система зависит от связи между ее элементами. И именно об этом мы задумываемся реже всего. Продолжая покупать и тут же выбрасывать тонны пластика, хотя это губительно для природы. Выбирая на ужин фастфуд, а не овощной салат, хотя это чревато диабетом. У каждого сегодняшнего решения есть завтрашняя цена. И каждое решение на что-то влияет. Хотите мыслить системно? Задайте себе один вопрос. Каковы последствия для меня, семейных отношений, природы? Не желая видеть системные связи, мы увеличиваем вероятность комплексных неудач. То, что хорошо для каждого сотрудника компании или жителя страны по отдельности, нехорошо для компании, общества в целом. Экономисты называют эту закономерность трагедией общин. В развивающихся странах применение антибиотиков в течение 20 лет удваивается. Их вводят животным на фермах, чтобы те тучнели. Но если так пойдет и дальше, антибиотики станут попросту неэффективны и в лечении болезней. К 2050 году это может стать причиной смерти около 10 миллионов человек в год. Как не стать заложником своего эго здесь и сейчас? Возьмитесь за правильный рычаг. Некоторые системы, например, климат вашей страны, возникли без вашего участия. Некоторые, например, политика вашей компании, только благодаря ему. Однако мы всегда можем влиять на системы, в которых обитаем. Определите приоритеты своей семьи, компании. Это поможет не терять общего взгляда на происходящее, не тонуть в постоянных корректировках планов. Если этот приоритет – инновации, поощряйте эксперименты, отводите им специальное время. Как Apple, чьи инженеры могут часть рабочего времени тратить на альтернативные проекты. Воспринимайте разумные неудачи сотрудников как часть развития проекта. Если этот приоритет – качество, минимизируйте число простых неудач. Вспомните про Андон Шнур на заводах Toyota. Еще одна важная идея японских менеджеров – производство точно в срок, без накопления товара на складах. Кстати, принимая новых сотрудников на работу, руководство Toyota спрашивает их не о прошлых заслугах, а о том, какие проблемы мешают им развиваться. Суть в том, чтобы поддержать сотрудника и помочь ему стать еще эффективнее. Сложнее справляться с проблемами в переменном контексте. Таков режим работы пилотов, врачей, учителей. Руководство лучших клиник и авиакомпаний, чей опыт изучала Эми Эдмондсон, приучает сотрудников к идее, что их рабочая среда по определению чревата ошибками. Дело не в том, чтобы винить себя за эти ошибки, а в том, чтобы не умалчивать о них, пока все не стало еще хуже. В этих клиниках врачей на планерках спрашивают, все ли в вашем отделении идет так, как надо. А если нет, что с этим можно сделать? Такая система более эффективна, если ее дополняет политика ненаказуемого информирования, в том числе анонимного. Ведь исследование причин ошибки, которая позволит не допустить ее впредь, важнее, чем обнародование фамилии виновного. Правила конфиденциальности в таких исследованиях прорабатываются заранее.
1: Слабость становится силой.
0: Человеку свойственно ошибаться. Эти слова сказаны 2000 лет назад римским мудрецом Сенекой. Давным-давно нет Сенеки, сама латынь успела стать мертвым языком, а изречение живет. Мы люди несовершенны, и мы всегда знали об этом. Жизнь неотделима от иллюзий по ее поводу. Но Эдмондсон не унывает. Чтобы действительно преуспеть, мы, как всего лишь люди, должны научиться терпеть неудачу. Предотвращать как можно больше простых неудач. Предвидеть комплексные неудачи, чтобы предотвращать или смягчать их. Стремиться чаще переживать разумные неудачи. Переживание неудач всегда сопровождается досадой, сожалениями. Психолог Дэниел Пинк задался целью узнать, о чем люди сожалеют больше всего. Он опросил более 15 тысяч человек из разных стран. Оказалось, больше всего люди жалеют не о том, что у них не получилось даже в случае крупных потерь, а о том, на что они не решились. Осторожность обходится нам дороже всего. Хорошая новость в том, что смелость можно прокачивать как еще один навык. Заведите новое хобби. Ставки невысоки, так что промахи в вышивании крестиком не будут держать вас в болезненном напряжении. В то же время очевидные успехи будут питать самооценку. Трактуйте неудачу как перемены к лучшему. Поворотные пункты на пути к будущему успеху. Теперь я знаю, как не надо, и попробую вот этот более жизнеспособный вариант. Это взгляд вперед, а не назад. Цените мастерство, а не совершенство. Будьте в чем-то хороши, а не идеальны. Станьте в чем-то более умелыми, чем были вчера. Личный код.

0: Дагестане полночь.
1: Время Диалог ФМ. Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании «Амусирэм».
2: Да там все было. Там были компьютеры, перепродавал, чинил. Были попытки заниматься тюнингом автомобильным, автозвуком, шумоизоляцией какой-то. Пытался заниматься фотоуслугами, сайты опять делал. Короче, было много-много разных начинаний. И все это, конечно, был позор, провал, катастрофа. А потом я случайно оказался директором сети видеопрокатов. Так бывает, что ты случайно можешь оказаться. Там был конфликт акционеров, они делили контору, а мы на тот момент подписались писать им автоматизацию. И так получилось, что когда ты автоматизируешь бизнес, ты в него погружаешься. Я вроде как получился на стороне победившего акционера, единственный человек, который знал, как эта контора работает. И меня поставили временно последить за кассой, пока наймут нормального директора. Но директора не нашли, и я так, в общем, пару лет порулил этими прокатами. Это тоже очень интересный экспириенс работать на умирающем рынке. И вообще это очень интересно было. Вот сейчас отсюда ты понимаешь, почему видеопрокат умер, а оттуда было непонятно. Но самое главное не это. Там был этот акционер-владелец, который учил меня. Ну, ему было важно меня научить управлять его конторой, потому что я же косячил. Я же в итоге сеть-то угробил своим чудо-управлением. Но он со мной возился. И учил меня вот этому навыку, которому нигде не учат, ни в одной школе. Менеджмент. Прикол в том, что самый высокооплачиваемый навык на Земле – это навык управления людьми. И ему не учат ни в одном институте. Это такой, знаешь, секретный грааль властных элит. Фигня, которую тебе нигде, никто, никогда за деньги не научит управлять людьми. Ты можешь научиться управлять людьми, только если кто-то решил тебя научить управлять людьми. Почему-то решил с тобой возиться. Это могут научить в армии. Может быть, можно научиться, если строишь карьеру где-то менеджерскую. Но вот этот навык умения управлять людьми, он на самом деле суперважный и самый высокооплачиваемый в мире. Самое главное, это со мной возился опытный менеджер и учил меня управлять людьми. И все. А потом, когда видеопрокаты окончательно развалились, я нормально ушел, передал дела, но все равно меня был потом обижен. Но я встал и ушел, и вот после этого уже все было успешно, по сути.
0: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: У нас сегодня в гостях Игорь Рыбаков, самый медийный предприниматель, долларовый миллиардер, человек, который одновременно и бизнесмен, и филантроп, и блогер, и певец, и писатель. Вот все вот это собрано в одном человеке. Привет.
2: Здорово.
1: Игорь, ну, во-первых, знаешь, я когда думал тебя представлять, я так понимаю, что ты, во-первых, один из самых разносторонних людей, которых я когда-нибудь знал в своей жизни. Но для меня главное, что ты мой друг и выпускник моей альма-матер того самого легендарного физтеха.
2: Физтех рулит.
1: Да, физтех рулит. Я в нашем выпуске хотел бы много вопросов к тебе, на самом деле, и это следствие твоей разносторонности. Но вначале давай мы поговорим о том, что сделало тебя миллиардером, о компании «Технониколь». Как вообще возникла идея первого бизнеса? Какие вот самые такие первые шаги?
2: В 15 лет я оказался в стройотряде. Я умел штукатурить, плотничать и так далее. А в стройотряде никто это не умел. Поэтому я начал учить студентов. И так я понял, что достигать свои цели с помощью других — это, ну, более изящный способ, чем упахиваться самому. Это была такая первая прививка. Дальше, оказавшись на физтехе, ты знаешь, там все либо крыли крыши летом, потому что денег-то не было, хотелось там и гульнуть, там, и девчонок.
1: Такая первая подработка.
2: Пригласить, да. И поэтому стройотряд, я первое, что стал интересоваться после первого курса, куда мы поедем бабки зарабатывать, где, что. И мне сказали, вот, крыши крыли. Но все стройотряды развалились, и поэтому в 90-е годы, значит, блин, мы так страдали от того, что они типа развалились. Это был 91-й год.
1: 91-й год.
2: Да. Мы такие очень расстроились, разъехались, а потом к концу лета нам уже сообщили, что там собирается какая-то бригада, и мы быстро вернулись, пошли, значит, вышли на крышу, начали вот, значит, учиться, как это, крыть крыши. Вот. И, ты знаешь, заработали уже первые деньги, причем, ну, мы же хорошо работали, мы же, в отличие от других, могли прочитать инструкцию, как технологию соблюдать, да, нас так любили те, кто нас нанимал, потому что мы делали все быстро, качественно и очень по технологии. Ну, а дальше, смотри, произошло вот что. На следующий год мы вернулись на крышу уже матерыми кровельщиками, и тут происходит событие, нам не привозят кровельный материал. Мы сидим неделю на крыше, и нам никто не платит за простой, и мы такие сидим с Серегой, типа, блин, а почему не привозят? Потому что, говорят, материала нет, что-то там, мы не знаем, что там, почему нет, но мы такие, так, ну, материала нет, значит, как бы, ну, надо его производить, что ли, значит, чтобы у всех кровельщиков мира, значит, было. И мы такие мечтаем об этом. А ты знаешь, что такое мечты? Это желание, намерение, и вот. Ну и, конечно, какие-то разговоры туда-сюда, мы стали искать и так далее. И в очередной раз, когда нас уже позвали переделывать чужую кровлю, чужой брак, мы брали тройной ценник за переделку чужого брака, вдруг появлялась возможность, смотри, предложить, чтобы мы уже не от имени компании сделали это, как кровельщики, а я сам ворвался в кабинет директрисы этой обувной фабрики и говорю, слушайте, давайте мы вам сделаем эту кровлю сами, вы нам предоплату кинете, а мы сделаем вам в два раза дешевле. И ты знаешь, она поверила. Я говорю Сереге Колесникову, Серег, это шанс. Я, конечно, дрожал, как банный лист. Серега меня ждал на крыше, и она вдруг сказала, хорошо. И вот я врываюсь на крышу, говорю, Серега, мы теперь не кровельщики, мы теперь владельцы, да, кровельной компании. Уже через неделю мы привезли на эту крышу физтехов, которые стали кровельщиками, а мы, стало быть, с Серегой стали владельцами компании и быстро поняли, что это жесть, потому что мы попали вот в этот малый бизнес, в котором очень большая неустойчивость, большая нервозность, но это была открывашка для того, что случилось потом.
1: Супер. Тебе было 18 лет, правильно, в этот момент?
2: 19.
1: 19 лет. Супер. Расскажи, пожалуйста, вот у каждого предпринимателя есть какая-то траектория, и в этой траектории буквально там 2-3 поворотных момента, которые вот, ну, как-то, не знаю, дают какой-то импульс. Можешь про них рассказать?
2: Да. Слушай, ключевой момент – это партнерство. У нас с Сергеем случилось очень глубокое партнерство. Причем мы настолько разные, а партнерство случилось именно во взаимодополняющем или даже взаимопроявляющем контексте. То есть наш симбиоз обладал свойствами, которыми, видимо, не обладал ни одно там партнерство, и потому это было так стойко. А началось оно с того, что когда я получил заказ на ту крышу в швейной фабрике, я его получил, я прихожу к Сереге. Серега, говорю, я тебя нанимаю, иди делай заказ, ну ты знаешь, как это. Серега говорит, это типа, мы живем в одной комнате, ты что? Он говорит, не, вот давай так, либо full partnership, значит. Я говорю, окей. Все. И вот это был такой вот момент.
1: 50-50, да, вот, тогда, прям, ну, с первого дня.
2: Да, вот. Я говорю, все, окей. Это очень важно, потому что full partnership, а не вот это, знаешь, там, я тебя нанял, там, потом они делят, значит, кто что сделал, кто там, вклад какой сделал. Я потом по дороге жизни и бизнеса видел очень много моментов, когда, ну, не случилось многое из-за того, что люди делят границы, ну, кто что делает, кто какой вклад вносит, и партнерство распадается.
1: Я согласен, то, что все-таки вот у вас длинная история, 30 лет, это очень много, да, то есть это и на протяжении всех этих лет вы смогли ваш вот этот паритет сохранить.
2: Да. Естественно, были по дороге и кризисы, и очень большие, когда мы собирались потом расходиться там, но мы преодолели это. Мы смогли создать, то есть теперь я знаю, как проходить это все, создание любой конфигурации в бизнесе или там в социальном бизнесе, или где-то через конфигурацию людей, которые ведут себя как коллективная субъектность. В основе чего лежит способность создавать партнерские модели, пересобирать их, меняться самому. Кстати, кризисы все, которые были, страшные кризисы, были именно потому, что я не умел пересобираться. Я научился. Вот. И это усилило способность создавать еще более надежные или актуальные партнерства, которые меняются еще со временем, по мере того, как ситуация меняется, события меняются и люди меняются. Ну, вот так.
1: Ну, я, кстати, знаю, что ваш с Сергеем симбиоз, он выходит за периметр бизнеса, поскольку вы женаты на двойняшках, насколько я понимаю, да?
2: Да.
1: И у вас как-то так симметрично, у каждого по четверо детей, правильно?
2: Да.
1: То есть у вас, по сути, одна такая большая семья.
2: Жены, родные сестры, одна теща на двоих.
1: Одна теща на двоих.
2: Что очень сильно, так сказать, стабилизирует.
1: 90-е, такой сложный бизнес, знаешь, у меня такой каламбур, прям хочется спросить, вот у тех, кто делает крышу, крыша-то была в этот момент?
2: Хороший вопрос. У нас рекламная кампания, которую я придумал, листовка такая. Там есть такое название, да. Если у вас нет крыши или старая крыша требует ремонта, тогда вам к нам.
1: Супер.
2: Да?
1: Ну, невозможно было не обыграть,
2: да,
1: правильно?
2: Да, конечно. То есть, да. И, в общем, иногда в отдел сбыта компании «Технониколь» приходили какие-то такие люди, говорят, мне нужна крыша. Но им говорят, ну вот там кровельные материалы. Он говорит, нет, вы не поняли. Мне крыша, говорит, нужна. Я говорю, да нет, у нас это кровельные материалы.
1: Ну, а когда вот был момент, когда вы поняли, что все, вот, знаешь, вот, вот был какой-то момент, когда, не знаю, вот раз, и там, знаешь, как в фильмах показывают, вот стоял там, не знаю, помнишь, девушка швабры эти продавала, и вот она ни одну не продает, потом раз, и заказы полетели. Вот было что-то такое, когда прям выстрелило, вы поняли, что все, вот уже большой бизнес.
2: Слушай, однажды, тогда же все обнал делали, сейчас это за сроком давности можно уже говорить, да?
1: Конечно.
2: Вот. Это были там 90-е, середина, что ли, 95-й год, 97-й. Я приезжаю очередной раз за Наликом там что-то, и Леха Абрамов, кстати.
1: Мерлеон.
2: Леха Абрамов, да, он сидел там, выдавал мне кэш, и такой говорит, Игорь, а ты вот, какой у вас размер бизнеса? Я только думаю, ух ты. То есть, ну, я вдруг понял, что, знаешь, с 90 там, условно, второго года, когда мы формально зарегистрировали компанию, и до вот этого 97-го, то есть мы никогда не подсчитывали там размер, там, какие там, что это. Я вот прям при нем там стал, и вдруг я удивился, что у нас, значит, там что-то 5 миллионов долларов. Ну, такой говорит, ну, о.
1: Оборот.
2: А, да, оборот.
1: В год.
2: Да.
1: Да.
2: Угу. Я говорю, о, как, ну, такой, там, 97-й год, там, 5 миллионов, это было тогда, ну, просто там что-то такое. Я говорю, ничего себе. Ну, то есть вот, угу. Ну, вот, собственно говоря.
1: В этот момент уже понял,
2: что... В этот момент я понял, что, ну, блин, это уже не просто там какая-то подработка, а это что-то... При этом я это понял не в смысле сам, а Леха Абрамов тогда говорит, ничего себе у вас там. Вот я хочу сейчас всем предпринимателям, ну, которые часто в своей жизни используют безумство и отвагу, как драйвер, вот, преодолеть это безвременье, когда, смотри, когда все вокруг мне сказали, Игорь, это невозможно. Невозможно наступать в превосходящие силы там, конкурента, не имея ничего, не имея никаких конкурентных преимуществ. Я говорю, как никаких? У нас наша территория, наша торговая сеть, ну, наши партизанские отряды, хорошо. Ну, он говорит, это мало, короче. Нет технологий, нет капиталов. Слушай, у нас был свободный капитал, я тебе скажу, сколько. У нас оборот компании к тому времени был, ну, около 40 миллионов долларов. Чтобы ты понимал, завод такой, один каменный ватный, 50 стоит. То есть у нас капитала нет, но мы такие...
1: Не, ну супер, были амбиции.
2: Да, вот, амбиции, да?
1: Да. То есть в целом, смотри, в целом ты ему очень благодарен, походу, правильно?
2: Я ему не просто благодарен.
1: Бесконечно благодарен.
2: Он разжег вот желание, амбиции, желание, жажду и дал мне вот эту возможность с Сергеем прожить вот это, ну, знаешь, энергию отказа. И за full partnership, смотри, ну вот, мы как бы, видишь, как резонатор сработал. Все, идем. Потому что, в общем-то, мы уже были приперты сзади вот этим, потому что мы стали чемпионы в кровле. И если бы мы не перешли в системный бизнес, ну, в поставку комплектов, поставку комбинированных систем, наше будущее было бы вот таким. Мы опять выбрали свое будущее. Используя энергию отказа, мы выбрали расширение. Даже при этом все практические и прагматические мейнстрим показывал нам, что не надо туда идти. Мы пошли. Но мы не туда пошли. Мы пошли в свое будущее. Так я появляюсь. Я сейчас тебе про салфетку расскажу. У тебя же называется
1: на салфетке. Бизнес на салфетке. Ну,
2: в общем, когда я понял, что это действительно жопа, действительно нет технологий, мне никто не верит, никто. Хорошо, что Серега в это время занимался кровлей, и он, ну, потому что если бы Серега посмотрел, что я принял решение на салфетке, ну, или как это вот, знаешь, вот называется по наитию, наверное, у нас были бы больше таких системных дискуссий, потому что финансовая модель, я тебе скажу, в основе этого решения не просто не было.
1: Ну, не прослеживалось.
2: Не прослеживалось. Вот. В общем, я нашел одного человека, его зовут Мирка Апара, он крестный отец каменной ваты Технониколь. Мирка Апара, словенец, с немецкой школы инжиниринга, с опытом строительства заводов в Африке. Он в то время приехал в Россию и искал, возможно, клиентов для того, кому продать каменноватную технологию предыдущего поколения. Uh-huh. Я познакомился с ним, и я почувствовал, что у него есть в инженерных центрах чертежи машин, которые есть у Рокула. Uh-huh. Но идеи воспроизвести эти машины у него не было, потому что это under license, патенты, и его, как я понял из разговора, однажды Рокул очень сильно нагнул за патенты, и, mm-hmm. он был раздосадован, злой, ну, короче, и опасался. И вот мы с ним сидим один раз, второй раз, и я ему говорю, Мирка, я понимаю, что он отказывается мне продать эти машины. Он говорит, Игорь, это очень большой риск. Мы никогда не строили, мы имеем чертежи, но мы никогда не строили эти машины, и первая машина будет сырая, и даже вторая, и даже третья. Я его убеждал, говорю, Мирка, понимаешь, если мы ставим предыдущее поколение технологий, мы сразу проиграли. Если мы ставим сырые машины, текущие технологии, у нас есть шанс. Угу. Ну, называется вот, я говорю, я ему рассказываю про Вторую мировую войну, когда у Советского Союза там, ну, не было определенных технологий, они создавались на коленке. Я ему рассказываю, что немецкий вермахт просчитался, когда считал, что промышленность из Ленинграда невозможно эвакуировать на Урал, я говорю, замечательные немецкие инженеры тогда просчитались. Все-таки советы смогли увезти что-то. И, ну, если бы они ничего не увезли, не было бы промышленного потенциала и так далее. Блицкриг бы, ну. Я ему это все говорю, и он, ну, ни в какую. Ни один аргумент. И тогда я вспоминаю, Мирка, тебя когда-нибудь трогал? Ну, когда ты... Он такой, глазки у него сверкнули, он такой, да, вот.
1: Однажды, это уже ты ему вколол мотивацию.
2: Да, однажды там я, там вот, они меня по патенту там что-то так поимели, и глазки блестят. Я говорю, Мирка, я хочу отомстить за тебя. Я чувствую, он такой... А он уже в такой возрасте, ну, ты знаешь, вот человек в возрасте, он вдруг... Он вот так вот прямо, у него плечи расправляются. Мирка, я говорю, я не могу отомстить за тебя сам, но я создам новый русский рок, который за тебя отомстит. Я смотрю, он вот такой вот уже дышит вот так. Я говорю, Мирка, продай мне эту машину. Ну, а это что значит машина? Это огромный промышленный комплекс, куча машин. Он такой... Я беру салфетку, мы сидим в ресторане, там, 2 ночи, мы там вино пьем. Я беру салфетку, ну, смотря на него, не отпуская взгляд, я говорю, Мирка, вот.
1: А ты написал параметры.
2: Да, я написал параметры. Он сидит такой, берет салфетку такой. Я забираю эту салфетку, говорю, Мирка, я хотел завтра с утра вылетать в Москву. Я остаюсь. Я же знаю, что будет завтра. Завтра он придет с этой салфеткой к своим ребятам, и те ему скажут, Мирка, ты сошел с ума, и он будет испытывать гигантское давление. Я остаюсь 2 дня, я хожу по ему по офису, он с этой салфеткой ходит своим инженером. Они говорят, Мирка, это нельзя, это невозможно. В общем, конец 2-го дня. Инженеры его, ну, соглашаются поддержать Мирку, ну, то есть он их вовлек, он, ну, они тоже видят, что он не отступит, потому что Мирка испытал такое все, новый русский рок-ул получил рождение. И я на финальной встрече, когда мы уже подписывали договор, я говорю, ребят, через 25 лет от этой даты либо мы купим рок-ул, либо, ну, рок-ул будет далеко оттеснен на пространстве бывшего Советского Союза. Я вам обещаю. Ну, прожектерство прожектерством, смотри, 2004 год это был подпис... Но это было ничего по сравнению с тем, что я сказал, ребята, мне нужна не эта машина, а мне нужен завод 20, не позднее, 25 мая. Оставалось 12 месяцев. Я тебе так скажу, такие заводы строятся, ну, от момента проектирования до этого, да, 3 года.
1: 3 года.
2: Я говорю, ребят, чтобы новый русский рок-вол был, мне нужны оружие, мне нужны патроны, мне нужны, ну, продукты. Они такие говорят, Игорь, ты совсем с ума сошел? Я говорю, нет. Я говорю, советы эвакуировали за 4 месяца, там, или что, за 3 месяца. Ребята, у нас 12. Сейчас Технониколь и каменная вата Технониколь, это более 1 000 000 тонн каменной ваты. Высоченное мировое качество, высоченная производительность труда, 30 миллионов рублей на человека на всех заводах. Производительность труда — это, ну, феноменальная производительность труда. Это мировой, один из
1: 30 миллионов рублей на человека. На человека.
2: Да, производительность
1: труда. Это фантастика.
2: Да. Это у нас параметр, который вот самый главный во всех производственных комплексах, которые мы запускаем. Все. Сейчас, пока мы бились вот за этот рынок, бывшего Советского Союза, да, мы стали номер 2 в мире по каменной вате. Ник Винса уволили, потому что он...
1: Что с этой датской компанией, какая у нее доля рынка?
2: Нет, она номер 1 в мире, она устойчивая, большая, но в России она потеряла долю рынка, сейчас Технониколь доминирует здесь. Uh-huh. Rockwell сейчас находится на 2-й-3-й уровень, uh-huh. Uh-huh. Но сильно оттеснен от Технониколь. Техноколь абсолютный лидер на... Так начиналось с салфетки, с азарта, с огня. И поэтому я всем говорю, кто слышит про салфетку и думает, что это все, киношные истории. Да. Нет, это вот история. Я рассказал одну из таких историй, когда родился Технониколь, каменная вата, номер два в мире, и феномен, и сейчас в основе успехов Технониколь в значительной мере это вот эта история.
1: Супер.
2: И она продолжается.
1: Супер. Дай нам несколько цифр. Технониколь сейчас это?
2: Технониколь сейчас это около 300 миллиардов выручки. Условно, 60 миллиардов чистой прибыли. Там это порядка 60 заводов.
1: Разных, 60 заводов.
2: Технологических линий, объединенных там где-то в комбинаты, а где-то это стендалон заводы. Да, недавно мы вышли из Европы, мы продали европейские подразделения из-за вот этой всей истории, которая сейчас есть. Польский завод у нас забрали европейцы. Мы продолжаем судиться и намерены взыскать.
1: Сколько стоил этот актив?
2: Этот актив стоил 200 миллионов долларов. Вот. Польша просто экспроприация и так далее. Сейчас грабит этот завод. Но мы судимся в европейских судах и так далее. Мы не отпустим все люди, которые к этому были причастны. Мы их будем доставать по миру. Вот. Но мы решили сосредоточиться в текущих моментах на матушке России. Экспорт обрезается из-за давлений. Но мы решили сосредоточиться на России. Но это решение вынужденное. Мы сейчас видим феноменальный потенциал именно в России. И из-за ограничений, которые возникают, как барьеры, которые надо перешагивать, мы решаем, что мы, кузнечики, что ли, перепрыгивать через эти барьеры. Я так много людей сейчас вижу, которые со всего мира стекаются в Россию. Это огромный интеллектуальный и промышленный потенциал. Я хочу поддержать это. Школами, детскими садами, новыми производствами, каналами, вот этими выпусками, да, я очень хочу поддержать это, как будто бы новое время, реально новое время, когда феноменально накопленный потенциал знаний, компетенций, веры, он вдруг концентрируется вокруг того, чтобы благоустроить, наконец, свою страну.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Если вы страдаете от напряженной работы, многозадачности и мало отдыхаете, нужно научиться быстро снимать стресс и напряжение. Кандидат медицинских наук, врач-физиотерапевт, заместитель главного врача клиники неврологии и ортопедии Галина Энгельгард назвала два приема, помогающих сделать это быстро. Первый прием – это опустить руки под горячую воду такой температуры, которую можно выдержать на 2-3 минуты. После этого вы сможете ощутить, как уходит напряжение. Горячая вода улучшит микроциркуляцию, поможет сосудам расшириться и конечностям расслабиться. А если руки расслаблены, то и тело начнет расслабляться, сказала врач. Второй прием – это посмотреть в окно на синее небо. Это можно сделать и из офиса, и из дома, если человек трудится удаленно. Когда глаза не цепляются за что-то лишнее, за дома или облака, мышцы глаз расслабляются. А после этого начинают расслабляться и иные мышцы тела, что в целом помогает снять напряжение и стресс.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Тукита. Этот аул занимает одно из живописных мест, расположенных в высокогорных районах Дагестана. Он находится на высокоизолированной горе, со всех сторон окруженной высокими неприступными скалами и утесами. Гора образует плоскогорье, протянувшееся до хунзахской границы. Путь к селению идет по крутому подъему, покрытому лесами и субальпийскими лугами. Высота расположения села составляет примерно 2000 метров над уровнем моря. По преданию, поселение было образовано тремя братьями. Их звали Ганс, Дог и Гуд. Они были хорошими охотниками и прекрасно ориентировались в прилегающей к селу местности. Братья были рослыми, статными, сильными и смелыми людьми. Место, где они скрывались, располагалось на гребне высокого холма и изобиловало естественными природными укрытиями пещерами со сквозными проходами. Позднее, как гласит легенда, к ним примкнула определенная часть их тухума – жены и дети. После прибытия на место обитания братьев их родственников, каждый из них со своей семьей занял определенную пещеру в черте нынешнего села и заселил ее. Происхождение названия селения Тукита относится к свинцу. Якобы селение Тукита располагается у серебро-свинцовых месторождений. Однако проведенные геологические исследования не подтвердили подобные высказывания. Имеется и другая версия происхождения названия села, которая исходит от окрестных сел. Якобы село получило название от слова «крыша» – «тох», так как оно расположено на одной из горных вершин, с которой, как с крыши, видна вся округа. И действительно, с центра села видно большинство сел Ахвахского и Ботлихского районов.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Личный коуч.
3: Следующая причина, по которой люди теряют деньги. Жадность или экономия на других. Ну, как у нас в городе. Идешь по городу, на лотке продают бананы. На банане фломастером написано рубль 27. Платишь рубль 27, берешь бананы ребенку, а продавец от восторга потирает руки. Боже мой, никто эти бананы не взвешивал. Красная цена этому банану 90 копеек. И 37 копеек на ровном месте вот он заработал. Какое счастье. Но если на тебя с неба падают 37 копеек просто так, то ты через некоторое время должен стать миллионером. Но ты стоишь и один год на этом же месте, и два, и три, и пять, и десять, и никакого богатства на самом деле не приходит. Почему? Мы с вами знаем такие фразы. И на старуху бывает проруха, да? Как аукнется, так и откликнется. Не поступай с другими так, как ты бы не хотел, чтобы поступали с тобой. На самом деле в этом мире все совсем связано невидимыми нитями. И все,

Дайте нам 4 билета. Зачем? У вас же двое. Мы в предыдущем автобусе не успели заплатить. Ну и что? Дайте нам 4 билета. Зачем? У вас же двое. Ну мы в предыдущем автобусе не успели заплатить. В общем, с трудом мы у нее купили 4 билета. Через пару остановок мы вышли. Она такая осталась стоять остолбеневшая, не понимая, каким нужно быть ненормальным человеком, когда тебе природа подарила 50 копеек, которые у тебя не забрал кондуктор. Казалось бы, припрячь. Но я боюсь, что она до сих пор ездит кондуктором. А мы уже нет. Если мы хотим, чтобы с нами природа поступала честно в отношении с деньгами, нужно самому быть честным в отношении с другими людьми. Помните, у Джима Рона есть потрясающая фраза. Научитесь с удовольствием платить деньги. С удовольствием. Вам пришел счет за квартиру. Заплатите 100, 102 платить не надо. Но заплатите 100 с удовольствием. Вам нужно заплатить за пальто. Заплатите столько, сколько нужно. Больше платить не надо, но заплатите с удовольствием. И тогда люди будут нам с удовольствием платить деньги. Во что превращается наш бизнес? Я нашел клиента, я решил его проблему, он с удовольствием заплатил мне деньги. Это не бизнес, а сказка. Но для этого нужно научиться с удовольствием платить. Не нужно платить лишнее, скрипя зубами. Заплатите столько, сколько положено, но с удовольствием. Личный код.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Это единственная формула стать миллиардером и достичь феноменального успеха. Лично мои дети не получат от меня ни единого цента, когда я умру. Ну и кто из нас настоящий лев?

Большинство людей начинают меняться только при одном из двух условий. Либо в тот момент, когда у них присутствует вдохновение, либо в момент отчаяния. Но лично я считаю, что чаще всего это происходит в момент отчаяния. Потому что когда у человека присутствует вдохновение, у него все слишком хорошо, чтобы предпринимать какие-то дополнительные усилия. Ему не хочется работать, ему хочется наслаждаться. В моменты наслаждения человека посещает мысль, что он уже достиг того, что хотел. Но поверьте, в вашей жизни нет ничего лучше, чем ваши завышенные амбиции. Вы никогда не должны быть полностью удовлетворены своим результатом. Вы всегда должны быть голодны к новым достижениям, желать больших перемен, желать лучшей жизни, которую вы только можете себе представить. Вы всегда должны знать, к чему стремитесь. Ведь вы никогда не сможете осуществить свою мечту, если у вас ее нет. Постоянно завышайте свои амбиции, потому что вы никогда не достигнете большего, чем ваши высшие устремления. Если вы хотите миллион, то вы получите миллион, но не 1,5 миллиона. Если вы хотите 10 миллионов, то 100 миллионов вы никогда не получите. Если вы хотите миллиард, то измените миллиард жизней. Это единственная формула стать миллиардером, изменить этот мир и достичь феноменального успеха. Знаете, какое одно из главных качеств, определяющее успех в жизни? Самоуважение. Самоуважение – это ключ к вашему успеху. Как часто мне приходится встречаться с людьми, у которых преобладает одна и та же проблема – полное отсутствие какого-либо уважения к самому себе и низкая самооценка. Это самая главная проблема людей, которая не позволяет им в полной мере раскрыть весь свой потенциал. Конечно, вы можете подумать, что вас это точно не касается, и что у вас с самооценкой все в порядке. Но если мы соберем, например, 10 человек и начнем их подробно расспрашивать про их достижения, то в какой-то момент все они начнут сомневаться в себе. У них в голове сразу же начнут возникать вопросы. А может, мне просто повезло? Может, это всего лишь удача? Лично я сотни раз задавал себе подобные вопросы. А не повезло ли мне? Но каждый раз я с уверенностью отвечал, что нет, мне не повезло. Да, возможно, в первый раз это было везение, но 20, 30, 40 раз подряд – это уже не везение. Поймите одну простую вещь, что все достижения в вашей жизни возникли не из-за удачи и везения, а благодаря вашему тяжелому труду. Но часто мы наблюдаем обратную картину. Что мы видим? Большинство людей не хотят прикладывать каких-то усилий. Они ничего не хотят делать, чтобы хоть как-то приблизиться к своей цели. Они просто хотят быстрых и легких денег. Но так не бывает. Люди не хотят тяжело работать 2 года, чтобы заработать миллион. Они хотят получать по $100 в день прямо здесь и сейчас. Сегодня так легко сэкономить время. И мне тяжело наблюдать за тем, как бездарно люди его тратят. Все мы знаем, что нам необходимо делать, чтобы получить желаемое. Но нам лень. Все мы надеемся на какое-то чудо, на удачу, на лотерею, на наследство от богатого родственника. Лично мои дети не получат от меня ни единого цента, когда я умру. Возможно, ваши родители говорили вам, что когда вы вырастете, вы сможете делать все, что только захотите. Но это неправильно. Нужно говорить своим детям, что они могут делать все, что захотят, только в том случае, если им это действительно нравится. Ведь именно это облегчает нашу жизнь. Именно занятие любимым делом, которое приносит вам настоящее удовольствие, может сделать вас успешным. Поэтому не бойтесь пробовать то, что вам нравится, даже если вы не получаете никакой поддержки со стороны других людей. Не бойтесь пробовать. Если вам и нужно чего-то бояться, так это бедности. Бойтесь ничего не оставить после себя в этом мире. Бойтесь прожить никчемную жизнь. Знаете, какая разница между мной и любым из вас? В отличие от других, я ничего не боюсь. Я не боюсь потерпеть неудачу, я не боюсь мнения окружающих, я не боюсь хвататься зубами за предоставленные мне возможности. Смотрите, это вы. Вы стоите в стороне и наблюдаете за тем, как все ваши возможности проходят мимо вас. Вы сидите и все чего-то ждете, ждете и ждете. Вы думаете, а может быть сейчас не самый лучший момент? Может быть в следующий раз? Может все-таки в следующий раз? Да, точно, в следующий раз. И вот появляется кто-то вроде меня, тот, кто впивается в эту возможность зубами. Возможно, в следующий раз, да? Ну и кто из нас настоящий лев? Но даже если я схватился за эту возможность и у меня ничего не получилось, я не отчаиваюсь. Я понимаю, что без неудач в нашей жизни невозможно. Но все вокруг хотят только успеха. Никто не хочет испытывать на себе неудачу. Вам нужно понять, что ошибки будут всегда.
Любая ваша неудача – это бесценный опыт, который рано или поздно приведет вас к успеху. Поэтому прямо сейчас встаньте и начните что-то делать. Начните предпринимать конкретные шаги. Проанализируйте все стороны своей жизни и выявите то, над чем вам нужно работать. Начните, например, со своего окружения. Покажите мне своих друзей, и я покажу вам ваше будущее. Все мы становимся похожи на тех людей, которые оказывают на нас наибольшее влияние. И совсем не важно, сколько семинаров вы посетили и сколько книг перечитали. Вы всегда будете такими, как те, с кем вы больше всего общаетесь. Вы – это средний тех 5 людей, с которыми вы проводите большую часть своего времени. Поэтому не тратьте свое время на людей и вещи, которые не приносят вам никакой пользы, а только тянут вас постоянно вниз. Концентрируйтесь только на важных для вас вещах, а не раскидывайте свое внимание на все подряд. Ставьте перед собой самые высокие цели и стремитесь их достигнуть. Не бойтесь пробовать что-то новое, хвататься за возможности и идти на риск. Поменяйте свое окружение, если чувствуете, что оно удерживает вас на месте. Поднимите свою самооценку и не бойтесь совершать ошибок, ведь благодаря им вы накопите тот ценный опыт, который сделает из вас по-настоящему успешного человека.

Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ.
2: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Но бизнес построить без менеджмента невозможно. Если тебе повезло, у тебя есть менеджер под боком, который за тебя будет людьми управлять и твои творческие потенции реализовывать, ну, молодец, тебе повезло. Так бывает. Если ты один, тебе придется научиться этому. У тебя не получится, ты не можешь построить бизнес без навыков менеджмента. Окей, ты талантливый предприниматель, ты придумал замечательный продукт, это никого не интересует, это ничего не стоит, пока ты не построил систему вокруг этого идеи, продукта. Кто-то должен это реализовывать. Есть такое совершенно фантастическое видео в интернете про лидерство. Ему лет 20. Там мужик такой танцует смешной на поляне. Потом к нему присоединяется один, второй, третий, и потом вся поляна танцует под этого мужика. Комментатор забавно комментирует на фоне, в чем секрет лидерства. А лидер, с одной стороны, чудик. Он просто странный. Но лидера делает первый последователь. И там прям такое видео наглядное, как люди потихонечку начинают к нему присоединяться. И вот этот первый последователь действительно играет ключевую роль в формировании лидера. Лидера делает не лидер, лидер делают первые два последователя. И там совершенно фантастическое видео, как присоединяются люди. Там реально потом тысячи каких-то людей танцуют и пляшут. А поначалу просто какой-то чудик такой на поляне танцует. Просто очень наглядно. Действительно важная роль предпринимателя быть лидером, уметь увлечь людей за собой. И как раз первый, кого надо увлечь, это хороший менеджер, который потом будет твои хотелки реализовывать. Всегда есть талантливый предприниматель, а у него за спиной стоит талантливый менеджер. Действительно, в одном человеке это редко сочетается, потому что предпринимателю должно быть интересно. Он такой ребенок, он такой надоело. А менеджмент все-таки требует усидчивости. И всегда успеха, как правило, достигают вот такие интересные тандемы. Предприниматель плюс менеджер. Просто менеджеры часто эти в тени, мы их не видим. Но это, да, это всегда очень удачный союз такой.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Ментор – это учитель, который добровольно и бесплатно ведет вас в определенном деле. Он может консультировать по жизненным вопросам, бизнесу, обучению или спорту. Для начала необходимо понять, кто вам нужен. Роль наставника. Хороший ментор учит своим примером, но ничего не делает за вас. Значит, наставник для начала должен быть успешным в интересующей вас среде. Хороший наставник легко распознает ваши слабые и сильные стороны. Найдите того, кто будет видеть вас насквозь. И, наконец, хороший ментор мотивирует вас принимать решения. Важно искать того, кто всегда поддержит вас на пути к успеху. Тип ментора. В чем вы сейчас хотите достичь успеха? Что на данный момент для вас является главным приоритетом? Это может быть учеба, в таком случае найдите себе успешного ученика старших курсов или профессора и попросите о помощи и совете. Если это бизнес, найдите успешного бизнесмена, кто понимает всю систему, и создайте с ним менторские отношения. В спорте же всегда есть люди, добившиеся высот, но мнение которых никто не спрашивает. Поверьте, им есть чем поделиться. Если у вас есть трудности в отношениях с людьми, найдите самого приятного человека в окружении и учитесь у него общению, вниманию к миру. Тип обучения. Это может быть общение в интернете, по телефону, по почте. Это могут быть встречи в кафе или прогулки в парке. Любой вариант, устраивающий обе стороны, подойдет. Очень важно иметь четкую картину, чего вы хотите от менторских отношений и как они будут выглядеть. Только тогда вы сможете найти правильного человека. Процесс поиска. Что вы скажете? Недостаточно просто подойти к бизнесмену и сказать: «Вы будете моим ментором». Вас либо не поймут, либо не воспримут всерьез. Важно донести до будущего наставника свою мотивацию, огонь, свой план и цели. Важно донести до человека, для чего вам нужно наставничество, чему вы хотите научиться и почему он вообще должен за вас браться. Составьте список потенциальных учителей и приступайте к знакомству. Следуйте своему списку возможных учителей до тех пор, пока кто-то не согласится. Не торопитесь. Не у всех бизнесменов есть время на вас, поэтому пусть неудачи вас не расстраивают. Найти хорошего учителя – это как найти друга. Невероятная редкость. И процесс поиска стоит отдать случаю. Если вам действительно нужен такой тип отношений, чтобы прогрессировать в жизни, судьба сама сведет вас. Приведу пример, как я нашел одного из своих наставников по бизнесу в условиях российской реальности. Я занимался продвижением сайтов в интернете. Однажды я увидел вакансию SEO-специалиста для работы над продвижением сайтов компании. Я узнал, что это за компания, и меня заинтересовал ее руководитель. У него было множество проектов и бизнесов. Я решил, что он может стать хорошим учителем. Составив список его проектов и сайтов, я разобрал видимые части и выявил то, в чем можно было их улучшить. Я составил список изменений, состоящий из 20 страниц самописного текста с подробными рекомендациями о продвижении сайтов абсолютно без вложений. После этого я нашел контактную почту учредителя этой компании и бесплатно поделился знанием. В ответ я попросил связаться со мной для уточнения нюансов. Да, я обратился прямиком к руководителю, пройдя мимо сотрудников и отдела кадров. Наверное, такая дерзость удивила бизнесмена, и мы поговорили по скайпу, где я сказал, что меня не интересует работа, но я бы хотел научиться строить бизнес, и что я вижу в нем бизнесмена с хорошим пониманием своего дела. Взамен я предложил услуги, на которые у меня хватало времени. Однако он отказался от них и принял предложение об учительстве на безвозмездной основе. С тех пор раз в две недели мы общаемся в скайпе в течение 1-2 часов, и я задаю все вопросы, что у меня накопились. Надеюсь, моя история вас вдохновит, и вы найдете своего учителя, ведь это дает серьезные преимущества. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбейси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится супер полезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире.
1: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96,9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
2: Какие могут быть максимальные наказания для самозанятых и, в принципе, могут ли посадить самозанятого за эти нарушения? Давайте прежде всего разберем те ситуации, случаи, когда самозанятого могут как-то наказать. Штраф номер один – это 20% от суммы, если мы не пробили или пробили не вовремя какую-то сумму в чеке. Я напомню, что самозанятый, прежде чем регистрируется, он скачивает приложение «Мой налог». И это «Мой налог» является, кроме того, что регистрирующим моментом, он является еще как бы кассовым аппаратом. Короче, мы туда должны внести все свои поступления для того, чтобы налоговая увидела, мы выдали чек в итоге нашему контрагенту, который у нас заказал какую-то услугу, с нее потом мы заплатили свой налог. Вы представьте себе, что если вдруг вы не пробили или не вовремя пробили этот чек, то первый раз налоговая штрафует на 20% от суммы непробитой в нашем приложении «Мой налог». И здесь мне хочется остановиться на таком моменте, как создание чека не вовремя. Я напомню, что мы должны заплатить налог, он удерживается, там, формируется в самом приложении «Мой налог» до 25 числа каждого месяца. То есть, допустим, мы сумму провели в феврале, то 25 числа, 25 марта у нас будет сумма оплачена за февраль. И поэтому, если мы это сделали не вовремя, соответственно, налоговая инспекция штрафует на 20% от той суммы, которую мы не пробили. Вторая же мера наказания – это уже 100% от той суммы, которую мы скрыли, ну или, может быть, даже опоздали с указанием этой цифры. Дело в том, что тут налоговая нас уже расценивает как злостных рецидивистов по сокрытию налоговой базы и, соответственно, уже штрафует на полностью на всю сумму.
3: Внимание, вопрос, а как она понимает? Ну вот, например, мне пришло там 10 тысяч от папы и 10 тысяч от клиента. Как налоговая понимает, что я скрыл какие-то доходы, а какие-то не скрыл?
2: Но прежде всего, клиент, который какую-то сумму нам платил, он обычно платит на расчетный счет или на тот счет, который открыли в банке. То есть клиент показал сумму к уменьшению своей налоговой базы, а мы ее не показали. Это называется стыковка. То есть налоговики состыковали данные клиента и данные наши. У клиента цифра есть, у нас ее нету. Соответственно, кто что не показал, тот, кому это выгодно. Соответственно, наш самозанятый. А если же вам перевел какой-то другой человек, который не показывает это в расходах, то есть ему не нужны ваши чеки, подтверждения, то это остается уже на вашей совести. Если вдруг налоговики каким-то образом это вскроют, соответственно, вы можете опять же попасть на те штрафные санкции, которые я только что рассказал. Очень часто получается так, что те, кто заплатил наличкой, то есть те, кому сильно не нужны эти чеки, документы и так далее, они, в общем-то, без чеков и остаются. И самозанятые далеко не все показывают эти цифры в приложении «Мой налог». Опять же, на откуп, на совесть и до случая какой-то проверки. Скажу вам откровенно, не заплатить налоги самозанятому крайне сложно. Во-первых, само приложение таким образом настроено, что 25 число каждого месяца у нас сумма сохраняется и уплачивается в бюджет. То есть за февраль мы заплатили 25 марта, все у нас уходит. Если вы вдруг решили каким-то образом все-таки не платить, то нужно сделать так будет, чтобы на расчетном счету, наверное, деньги не оставались. Но поскольку у самозанятого, в общем-то, объем выручки в этом режиме составляет 2 миллиона 400 тысяч рублей за тот период в течение года, когда он является самозанятым, то те суммы, которые необходимо будет оплачивать в рамках 4 либо 6% ставочки налога на самозанятость, ну, они на самом деле являются крайне небольшими, поэтому просто здесь вот жадничать из-за этого, мне кажется, очень глупо. Конечно же, налоговики предусмотрели и пени для тех, кто не вовремя оплачивает налоги и какие-то страховые взносы. Я напомню, что она рассчитывается по формуле. 1/300 от ставки рефинансирования, умноженная на сумму задолженности, разделенная на количество дней и умноженная на количество дней просрочки. Я напомню, что сумма пени тоже рассчитывается автоматом в самом приложении. Ну а банки, которые вас сопровождают, где вы открыли расчетный счет, они, скорее всего, автоматом эту сумму удержат. Но на самом деле самым страшным здесь является не вовремя заплатить налог или там пеню и так далее. Самое страшное – это слететь с этого режима. То есть у нас здесь есть ряд ограничений. Я напомню, что выручка для самозанятого – 2 миллиона 400 тысяч рублей. Если превысили, то нас автоматом выбрасывает на новый налоговый режим. Если у нас вдруг получилось так, что мы приняли сотрудника себе на работу, а самозанятый не может их принимать, опять же мы слетели и так далее. Если мы подали заявление или, допустим, когда мы регистрацию проводили самозанятого, то, соответственно, вдруг, если неправильно заполнили документы, мы не находимся на режиме самозанятости, мы находимся на любом другом налоговом режиме, который у нас является по умолчанию. Допустим, вы открыли себе ИП и решили в один из видов деятельности сделать на режиме самозанятости. Это возможно сделать. Но если вы при этом не подали одновременно, допустим, заявление о переходе на упрощенку, то в случае, если вы слетаете с режима самозанятости, то вы остаетесь на общей системе налогообложения. Поэтому я всегда рекомендую, если вы вдруг каким-то образом видите, что вы рискуете, а это бывает частенько, ко мне часто обращаются из-за того, что «Ой, вчера перескочили через 2400, вдруг клиенты заплатили». Поэтому отслеживайте, во-первых. А во-вторых, если вы вдруг решили в случае чего постелить соломки, постелите соломку в виде того, чтобы подайте заявление на упрощенку. Выберите себе наиболее подходящий вид, доходы 6%, либо доходы минус расходы 15%. И тогда, когда вы вдруг, не дай бог, с этого режима следите, у вас будет не начисление налога на доходы физического лица и НДС, а только упрощенный налог. Давайте представим самый страшный сон самозанятым. Если вдруг вы зарабатывали, но вместо 2400 мы заработали 3400. Вот эти 2400 у нас в итоге облагается, допустим, 4%. Я напомню, что если мы работаем с населением, население нас покупает, мы облагаем эту сумму 4%. Так вот, 2400 будет облагаться 4%, будет составлять 96 тысяч рублей налога. Если же мы превысили на миллион, то мы, допустим, находясь на упрощенке, на 6% упрощенке, мы с этого миллиона, то есть суммы превышения, уплачиваем еще 6%. И это уже будет 60 тысяч рублей. То есть получается 96 плюс 60, 156 тысяч рублей будет налога с 3400. В общем-то, сумма немаленькая. Но есть еще страшнее сон. Если вдруг мы перевалили 2400, стало 3400, а мы не подавали никакого заявления на упрощенку, вообще никакого. Мы перевалили сразу на общую систему. Общая система на что? НДС 20% и налог на доходы физического лица 13%. Так вот, с этого превышения, с миллиона, мы, соответственно, заплатим уже 13,20, 33% получается налога, 330 тысяч. 96 и 330 тысяч, получается 426 тысяч рублей с 300-400. Скажу откровенно, ни один самозанятый не обрадуется такой сумме. И при этом, при всем, у нас есть статья 199 Налогового кодекса, часть 1, часть 2, которая как раз и отрабатывает вопрос уголовного преследования. То есть посадить могут по суммам, которые начинаются от 15 миллионов рублей. Поэтому даже если у нас самозанятый вдруг начинает превышать на какие-то суммы свой доход, он просто не может попасть под действие этой статьи. Поэтому сесть в тюрьму, конечно же, он не может.
3: 15 миллионов это надо не заплатить за год?
2: 15 миллионов это надо не заплатить за 3 года.
3: То есть по 5 миллионов в год?
2: Ну да.
3: То есть ему нужно на 15 миллионов торговать и при этом забыть, что он слетел
2: на ОСН? Ему нужно торговать как минимум миллионов на 45, чтобы он слетел. И вот у него пятнашка была, это сумма налога, которую он не уплатил. Вот об этом речь. Поэтому тут, скорее всего, не пройдет. Но давайте прямо скажу. Сам банк уже, скорее всего, заблокирует счет, просто потому что увидит, что слишком как-то многовато доходов для самозанятого. Ну и налоговики, на самом деле, тоже легко отслеживают, потому что вся информация, которая проходит через приложение «Мой налог», она достаточно быстро попадает в налоговую инспекцию, и они уже видят все то, что проходит через приложение нашего самозанятого.
1: Юридическая рубрика

0: Детство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ну, получается, то есть вы каждый раз должны были вот этот переход осуществлять, да, то есть менять себя как-то, что-то получать, какие-то новые навыки и так далее, потому что когда у тебя задача договариваться, это вообще другое, нежели обрести какие-то управленческие навыки. Это у вас просто как-то интуитивно получалось, вы сами перестарались, или, я не знаю, вы шли учиться в университеты, чтобы обрести навыки?
2: Нет, конечно, в никаком университете эти качества не дают, хотя я в свое время сам получил MBA.
1: Где?
2: Дома. Значит, я пригласил преподавателей, которые преподавали MBA, значит, к себе домой. И меня как раз подвиг на это Бойко, который тоже так же сделал.
1: Бойко – это ваш партнер по игорному диску, Вулкан.
2: Да. Вот. И я хочу сказать, что, это единственное обучение, такое как бы обучение. Но, в принципе, конечно, жизнь тебя учит больше всего, если ты сравниваешь там себя сегодняшнего с тем, которым ты был там 30, не дай бог, 40 лет назад, то, конечно, ты изменился очень сильно, и ты стал гораздо лучше понимать и в бизнесе, и в людях, и в идеях, и критическое мышление у тебя возникло, и многие другие вещи, которые... Ты их просто получаешь из твоего опыта. И опыт тебя не учит, но опыт тебя все равно учит. Ты наступаешь на те же грабли, но все равно в какой-то момент ты перестаешь наступать на те же грабли. Это процесс просто естественного роста. Он есть у любого, я думаю. Я думаю, что и у вас через 30 или 40 лет будет такой же.
1: Я, да, на самом деле очень надеюсь на это, что мне хватит мудрости, не наступать на одни и те же грабли вечно, а как-то двигаться вперед.
2: Слушайте, есть одаренные люди там, просто от природы, которые блистательные там, причем это редкая история, когда у них и одно полушарие работает, и другое, у них есть идеи, есть хорошие операционные навыки. У меня такой в финтеке есть товарищ Кавун Назаров, который создал несколько блестящих абсолютно проектов финтеховских в России. Парень молодой, ему там нет 40 лет, но он изначально, когда начинал, вот у него это было сразу заложено от природы. У меня такого не было.
1: А когда... Давайте тогда, смотрите, порассуждаем про то, какие качества, вот они с нами всегда. То есть вот неважно, что сейчас, да, сейчас у нас там достаточно технологичный какой-то такой современный мир, но тем не менее, как по моим ощущениям, вот навык коммуникации, навык взаимодействия с людьми, какая-то эмпатия, навык договариваться, строить взаимоотношения и управлять в том числе, это штука, которая как была нужна 30 лет назад, 50, 100 лет назад, так она и сегодня, и через 10, 20, 30 лет то же самое будет. Вот вы согласны с этим?
2: Я абсолютно согласен. Я хочу сказать, что это вообще сейлзовые качества. Сейлз – это же не только продать там холодильник, сейлз – это продать идею, сейлз – это уговорить кого-то на то, что тебе нужно. Это сейлз. В этом смысле, например, я считаю, что прекрасный опыт тех, кто пошел некоторое время, поработал продавцом не в продуктовом магазине, а какую-нибудь технику, например, продавал, когда ему приходится с клиентом много общаться и так далее. Когда они страховыми агентами работали, когда им приходилось идти к человеку и уговаривать его купить то, что ему не нужно. Это все очень хороший опыт в любом возрасте, в любом бизнесе вперед. Редкие люди, понятно, что сегодня есть люди, которые сидят у компьютера и никому ничего не продают, потому что их все время покупают. Им не надо поэтому... Но даже когда их покупают, им тоже, в принципе, не мешало бы себя получше продать.
1: А тогда, вот, смотрите, если мы с вами про вот именно навык коммуникации и вообще взаимодействия с другими людьми, что, на ваш взгляд, основное в этом вообще? То есть что, что позволяет построить взаимоотношения с человеком таким образом, чтобы они были эффективны, да? Например, с сотрудником, с подчиненным, или с партнером, или с инвестором, или еще с кем-то.
2: Это чудо чудесное. Это же вот ты приходишь в магазин покупать машину, и ты покупаешь ее у разных продавцов за одни и те же деньги, но от одного ты уходишь с ощущением, какой прекрасный дил ты сейчас сделал, и как ты чуть выгодно купил машину, а в другом ты уходишь с ощущением, что тебя только что обманули и заставили сделать то, чего не хочется. Это тоже искусство, наверное, а не математика. Этому учат, у многих людей это просто природное.
1: А у вас?
2: Я думаю, что у меня природное. Я не думаю, что я... Точно я этому не учился.
1: Хорошо, да. А вот если вы говорите, у вас достаточно много партнеров, я так понимаю, по бизнесу было, да, в разных индустриях, и как бы и там и где-то поставщики долгосрочно, где-то прямые партнеры, где-то еще какие-то. И, насколько я знаю, все эти партнерства, они были достаточно успешные, то есть не было такого, что у вас там какие-то супер-мега-проблемы с партнерами были, еще такое, да?
2: Или, да, или... да, да. Но дело в том, что, смотри, во-первых, пункт первый, я всегда старался без партнеров обойтись.
1: А, правда?
2: Да. Это... Партнер — это всегда проблема. Ну, я имею в виду партнер в твоем бизнесе. Я не имею в виду там партнера в качестве поставщика и так далее.
1: Да, это остальное. Это...
2: Нет, я имел в виду, что это обязательно где-то проблема, причем там многослойная проблема. У меня было большое... Мне в этом смысле везло, слава богу, в жизни. У меня были невероятные партнеры, прекрасные. Шерман, Чамин, Бойков, Врицу. И у меня были еще на каких-то компаниях партнеры. Но если у тебя нету, не знаю, там, контрольного пакета и какого-то там, значит, ключика от этого бизнеса, то это часто порождает проблемы.
1: Тем не менее, давайте вот представим, что вы сейчас начинаете делать бизнес с какими-то новыми партнерами. Вот для того, чтобы все сложилось, и для того, чтобы вы на дистанции эффективно сработали и получили совместный результат, что, на ваш взгляд, самое важное в партнерстве? Что является вот ключом к результату?
2: Ключом — правильный выбор партнера. Я вам расскажу одну историю. У меня была некая партнерская компания, в которой был пуш-пул договор с моим товарищем, в принципе. Ну, нет, не человеком, который относительно как бы... Пуш-пул, вы себе представляете. Это, то есть в какой-то момент ты можешь выкупить партнера, или он может выкупить тебя. Uh-huh. И, в принципе, бизнес шел в гору, и все было хорошо. В какой-то момент партнер, который понимал, что этот бизнес принесет еще много денег, пришел меня выкупать. Но он пришел меня выкупать в тот момент, когда он точно знал, что у меня нет денег, чтобы предложить ему навстречу. И он меня выкупил. А дальше начинается история. С точки зрения, если говорить юридически, он 100% прав. Если говорить понятийно, может быть, может нет. Потому что мы же договорились с ним о том, что, в принципе, мы можем друг друга выкупить. Это договор, кстати, был понятийный, он не был юридически, тогда нельзя было заключить. Но, но он существовал как бы на бумаге, как наша договоренность понятийная. И есть товарищеские отношения, когда, ну как... Ты берешь и выкидываешь из бизнеса товарища, который бы мог с тобой зарабатывать. Вот к вопросу о партнерах, да? И, в принципе, это история, которая... То есть, на мой взгляд, самое важное в партнерах – это найти правильного партнера. И это не... очень непростая история. И это не обязательно твой ближайший друг. Это может быть... У меня были партнерские отношения с человеком, который, ну, очень сильно от меня отличается. Прямо, ну, как бы, как будто с другой планеты. Но он оказался суперкорректным, суперпорядочным. Мы там с ним разошлись, остались там в каких-то там небольших компаниях акционерами. Но, в принципе, вот опыт, что это не обязательно тот человек, которого ты знал 20 лет до этого.
1: Не могу не спросить. Бизнес есть бизнес. Разве нет?
2: Бизнес есть бизнес, но есть еще... это же многослойная история, да?
1: Я понимаю, но вот как раз, знаете, у меня человек, который делал бизнес в 90-е...
2: Да, я бы так не делал по отношению к своему товарищу. Мы же еще были как бы не случайно оказались в этой лодке вместе. Это история... Это же любая история. Есть вообще разная мораль. Есть мораль для чужих и для своих. Ты же к своему ребенку не так относишься, как там к чужим. Или там к своим друзьям ты не относишься так же. Ты им прощаешь то, что ты не простил бы там другому. Это более сложная история.
1: Давайте тогда такой вопрос задам. Какая сумма денег для вас является, ну, вот, реально ощутимо весомой? Ну, так, чтобы просто.
2: Ну,
1: не знаю. Ну, 100 миллионов долларов – это много?
2: Много.
1: Вот смотрите, у вас есть вариант такой. Вы делаете бизнес вот с таким вот товарищем.
2: Да.
1: Товарищем. Не самый близкий ваш друг, не родственник, но товарищ. И у вас есть вот такой вот договор. И вот вы можете сейчас, как бы немножечко его подвинув, так сказать...
2: Заработать 100
1: миллионов. Заработайте 100 миллионов долларов.
2: Надо ввести еще вводное.
1: Давайте введем.
2: У меня на этот момент есть 10 миллиардов. своих денег или нет?
1: Нет, вот я вам рассказываю. Я спросил, какая сумма для вас весомая.
2: Нет, я просто рассказываю, да, что товарищ, с которым я это делал, у него 10 миллиардов было. То есть в неком смысле для него это была не определяющая. А?
1: Долларов или рублей?
2: Было. Ну, считай долларов. Что-то не в этом. Для него это не определяющая история, да? Mm-hmm. Ну, не то, что вот от этого там, у тебя единственный бизнес, понял. Единственный шанс в... Черт его знает. Если это был единственный мой бизнес, не знаю. Может быть, может быть, и я бы киксанул, я не знаю. Но это же по совокупности, я говорю, он супербогатый парень был. И есть, слава богу. И для него эта сумма не была вообще какой-то более-менее значимой. Mm-hmm. Это была некая... Это его подход к бизнесу. Вот мы же обсуждаем подход к бизнесу, да. Это его подход. У меня, в принципе, другой подход к бизнесу. Конечно, в любой истории бывают исключения.
1: Ну да, здесь... Нет, конечно, если там условно речь есть, что у человека есть 10 миллиардов, да, но вот это всегда, на самом деле, такой тонкий момент. Не с точки зрения того, что хочется найти какого-то партнера, который кинет, но вот просто иногда размышляешь, что вот у тебя есть такая вот патовая ситуация, да, и ты можешь деньги заработать и так далее. И здесь всегда включается вопрос репутации. Вы, кстати, упоминали, да, что это деньги и репутация в бизнесе. И вот репутация — это очень тонкая, сомнительная штука. У меня есть две такие, знаете, теории. Я, например, очень переживаю за свою репутацию. Всегда. Безусловно, я не идеальный человек, и у меня были какие-то там в бизнесе казусы и так далее, наверняка найдется кто-то, кто скажет про меня плохо, но все равно я стараюсь как-то так немножечко блюсти вообще за тем, что я делаю, как принимаю решение. Но я вот слышал такое мнение от одного довольно успешного предпринимателя, который мне сказал: Сань, что такое вообще репутация? Типа, ты вообще не о том думаешь. Репутации как таковой ее не существует. То, что посмотри на людей, которые 20-30 лет назад просто кидали всех подряд, заработали на этом миллиарды долларов, и в целом сейчас они в почете, не знаю, тусуются со звездами в премиальных кругах, все у них прекрасно, все об этом забыли. Как вы считаете? Вот у вас же наверняка были люди такие, которые так себя вели.
2: Конечно.
1: И сегодня хороших кругах, да. Точно так же? Все забыли, что они делали что-то.
2: Слушайте, ну, эта история такая. Если это вопрос о том, что а надо ли совершать действия для того, чтобы у тебя была хорошая репутация? Ради репутации, наверное, не надо. Угу. Но есть внутреннее устройство человека, которое все равно вылезает в процессе бизнеса. И если это внутреннее устройство такое, то у тебя там хорошая репутация. Если ты никого не обманываешь и не кидаешь... Я с вами абсолютно согласен. Особенно вот сейчас мы наблюдаем просто удивительные истории там с людьми, которые по-настоящему некрасиво себя ведут, и мы потом с ними снова имеют дело. А мне кажется, что он такое сделал, что к ним больше подойти-то никто не станет.
1: Но да, проходит пару-тройку лет, и все как-то...
2: Но, тем не менее, я не думаю, что... Ну, все равно репутация у него плохая, просто дело с ним имеет. Вот о чем.
1: Потому что выгодно, да?
2: Потому что выгодно, конечно.
1: Вы согласны ли вы с той фразой, что от лодки получаешь удовольствие только два раза в жизни, когда покупаешь и когда продаешь?
2: Нет, это не про меня.
1: Не про вас?
2: Не про меня, нет. Вот мне кажется, там это правильно про машины, про самолеты, но не про лодки.
1: Интересно. Смотрите, вот все состоятельные люди, они... стараются, мне кажется, как-то вот выстроить такой баланс определенный с детьми, в плане того, чтобы дети не выросли супер избалованными, да, и чтобы они могли что-то уже делать. Потому что, как бы, вот, опять же, большинство состоит.

0: не хорошей машине в школу? Или как? Почему вы на этом так акцентировали внимание?
1: Мне кажется, у ребенка выстраиваются неправильные ценности. Угу. Когда ребенок говорит в школу, я не поеду на Тойоте, я хочу приехать туда на Майбахе. Потому что его товарищи в школу приехали на Роллс-Ройсе. И так далее. То есть это вопрос о том, какие ценности ты хочешь заложить ребенка. Я точно не хочу закладывать в вот эти мажорские истории в голову детям.
0: Но они же видят, вот, знаете, они же все видят, они же видят как, вокруг. Вот так или иначе они попадают в социум, в ваш социум, в социум состоятельных людей.
1: Поэтому очень большое количество детей моих и моих знакомых училось не в России.
0: Но вот у меня
1: это одна из причин, потому что именно это и являлось одной из... Это одна из многих причин, но это одна из серьезных причин, что ты не хотел этого общения у них. А сейчас это вообще превращается, мне кажется, в еще более сложную проблему, потому что закрылись школы в ту сторону. Но вот в Дубае стали действительно прекрасные школы.
0: Ну вот смотрите, опять же, если мы возьмем заграничные школы, я не знаю, там Англия, Штаты или еще что-то, если мы говорим про какие-то хорошие школы, то там происходит примерно то же самое. У меня много достаточно знакомых, которые там отдавали детей в лондонские школы. Там тоже хватает понтов и...
1: Не знаю, вот все там, все мои дети учились в школах в английских. Я могу сказать, что... Ну, этого совсем у них нет. Uh-huh. Не просто нет, то есть они спрашивают папа, можем ли мы потратим там 5 фунтов или 20 фунтов, я имею в виду, младшие, там, например, спрашивают меня. И у них это, при том, что те, с кем он учится, может быть, гораздо более богатый, чем их папа, но они про это не знают. Там, и, ну, вообще другой посыл. Вообще другой посыл. И там ты не увидишь в частную школу, чтобы приехали родители на Роллс-Ройсе, хотя, наверное, они у них есть. Все с точки зрения этого, у них все чуть по-другому. Это старые деньги. У нас понятно, что у нас другой эффект. У нас новые деньги. Многим хочется это показать. И ты это видишь там, когда ты смотришь на дома там, по 5000 метров, и там, на домики затейливо построенные там, в виде, не знаю, белого дома и так далее. Но это история про новые деньги.
0: Давайте тогда порассуждаем, почему, на ваш взгляд, вот эта вот показательная вся история, она не несет за собой пользы. Потому что если мы сейчас посмотрим на мир социальных сетей, оно везде и всюду. И люди постарше, они говорят, что это все ни к чему хорошему не приводит, и что в реальности, вот как вы сказали, скромность украшает. Почему?
1: Не знаю, это моя внутренняя конструкция. Я не хочу, чтобы на меня оборачивались. Мне это ну, неуютно.
0: Смотрите, тогда...
1: Я не хочу какой-то показной жизни. Я хочу жить той жизнью, которая мне комфортна, и особо ничего не демонстрировать.
0: Здесь такое противоречие, мне кажется, интересное, потому что, ну, как бы, по крайней мере, я так думаю, могу ошибаться, что вот, как бы, люди, которые идут в бизнес и предпринимательство, они как раз хотят, знаете, свою значимость в обществе почерпнуть, какое-то признание получить, доказать, знаете, вот доказать то, что я лучше, чем вы думаете. И вот эти вот элементы как раз, большая лодка, дорогая машина, большой дом, это как раз вот, понимаете, я доказал.
1: Ну, вот смотрите, в какой-то момент... Было популярно иметь, не буду показывать пальцем, в том числе на себя, где, значит, жен моделей. Вот тебе надо было, чтобы рядом с тобой вот была там, значит, это стеросовая, значит, и чтобы на нее оборачивались. Но по дистанции-то все в основном женились на других. То есть, в конце концов, это история про то, что, чтобы на тебя оборачивались и считали, о, какой крутой, какая у него это сам. Это вообще не работает. Это вообще не так. Ну, у меня это случайно просто получилось, я не хотел. И до сих пор жалею. Но, значит, но в принципе, эта история, опять-таки, про то, что если ты хочешь, чтобы на тебя оборачивались, да, надо приезжать на Роллс-Ройсе, выходить там на Патриках или там, значит, брать Феррари без крыши, ездить там, значит, по популярным местам, чтобы все на тебя оглядывались. Черт знает. Это вообще не зависит от внутреннего устройства. В том числе от той культуры, которую тебе прививают родители. Мы понимаем прекрасно, что есть люди, прошедшие абсолютно, ну, есть люди, которые там детство провели в глубокой бедности. Угу. И у них одним образом сформирована их психика. Есть люди, которые там... я никогда не жил... Мы не жили в достатке. Мы жили в коммунальной квартире,

0: когда я был маленький. Но мы никогда не были бедными. И это, может быть, тоже как каким-то образом играет. Ты всегда по себе судишь. А вот то, что касается идти в бизнес, по-настоящему ты должен себе доказать, не всем. Это про твое собственное состояние. Это не про то, что ты, у тебя вот, если ты сможешь всем показать, какой ты крутой, ты крутой. Ты крутой, если ты внутри чувствуешь, что ты крутой.
1: Вы чувствуете, что вы крутой?
0: Не очень.
1: Мне кажется, вы меня обманываете. Не очень, да. Вот я, знаете, задаю себе периодически такой вопрос. Я понимаю то, что все результаты вообще в жизни и там круг общения твой, это такое проявление того, какой ты сам, да, то есть отражение. Вот какой ты, таких людей ты притягиваешь, такой бизнес ты притягиваешь и так далее. Я прям себе, прям, знаете, раз в полгода, в год выписываю вопрос, каким я должен стать для того, чтобы, и как-то описываю какие-то свои качества. Вот на ваш взгляд, сегодня, ну или не сегодня, вообще в целом в жизни, для того, чтобы стать успешным по вашим меркам человеком, какими качествами должен обладать человек? Что должно быть его фундаментом внутренним?
0: Ну, это очень сложная история, потому что успех, если говорить про финансовый успех, может быть, и случайно, может быть.
1: Давайте по вашему. Вот то, как вы описываете для себя успешного человека, это, наверное, и деньги, и семья, и дети, и какой-то кругозор, и круг общения. Вот как то, как вы воспринимаете, не пытаясь сконцентрироваться на финансовом или еще каком-то.
0: Слушайте, конечно, это комплексная история.
1: Ну вот давайте.
0: И для того, я начну с того, что давайте читайте книжки.
1: Ага, какие? Сразу какие?
0: Художественные. Для того, чтобы сформировать свой внутренний мир правильным образом. И потом этот внутренний мир тебе начнет диктовать и людей, с которыми ты будешь общаться, и бизнесы, которыми там будешь заниматься, и твое внутреннее как бы понимание жизни. И дальше в бизнесе же там много вещей нужно, и удача, и смелость, и мы уже говорили про это, и понимание других, и хорошее понимание себя. Там это комплексный совет, там нету одного чего-то вот там. И хорошо наследство получить большое.
1: Классно. Борис, спасибо вам большое. Не знаю, постарался как-то поспрашивать вас о том, о чем не спрашивали, да, и как-то поговорить о каких-то таких вещах. Очень здорово, на самом деле, много интересных мыслей дали нам пищи для ума. Я думаю, что... Ну, я точно кайфанул. Надеюсь, что ребята, которые нас смотрели, спасибо вам большое.
0: Спасибо.
1: Спасибо еще раз вам большое. Ребята, всем пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в древнем городе Дербенте находится самый южный маяк России? Он включен в список охраняемых памятников Российской Федерации и входит в исторический список ЮНЕСКО. Работы по строительству маяка были начаты в 1851 году, и в 1853 он был сдан в ведение и стал зажигаться с 1 мая этого года. В 1866 году взамен деревянного маяка был сооружен уже каменный высотой 18 метров. В 1892 году город пережил землетрясение. Многие здания были разрушены, но установленный на прочной крепостной стене маяк уцелел. Лишь светооптический аппарат вышел из строя, и в башне появились трещины. Огонь маяка один, постоянный, белый, с проблесками через каждые 2 минуты, освещал весь морской горизонт на расстоянии 14 миль. В таком виде башня дошла до наших дней. Изменения коснулись лишь системы огня маяка после реконструкции в 70-х годах прошлого столетия. Из 26 маяков на Каспийском побережье Дербентский является самым мощным.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

0: В Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании «Amo CRM».
2: Я день и час помню, когда я наконец понял, что я должен продавать. То есть вот это пренебрежение к продажам, свойственно многим русским людям, к сожалению, и чего, кстати, нет у американцев, тоже был моей проблемой. Я плохо продавал, не умел продавать, боялся продавать, стеснялся продавать и, в общем, убегал от продаж. И когда я наконец понял, что убегать от продаж невозможно, открыл желтые страницы и стал звонить и говорить: «Здравствуйте, вам сайт не нужен?» Я говорю: «Не нужен. Спасибо, до свидания». Умение продавать – краеугольный навык в успешном бизнесе, потому что, когда я говорю «продавать», это не только желтые страницы и «вам сайт не нужен». Ты же потом все время продаешь. Ты продаешь идею партнерам, ты продаешь компанию сотрудникам, ты продаешь компанию контрагентам, идею сотрудничества с тобой, ты продаешь компанию инвесторам, в конце концов. В принципе, если ты умеешь продавать, если у тебя есть менеджмент, ты точно добьешься успеха. И даже с очень плохой идеей. Идея – это твой мультипликатор. То есть с хорошей идеей ты добьешься больших высот. Как говорит Передонов, по-моему, выбор ниши, выбор судьбы. Но если начал делать шашлычную, да, возможно, это будет самая лучшая шашлычная. Ты будешь очень успешен. Продажи везде одинаковые. И в США, и в России. Продавцы везде цинично впаривают то, что хотят впарить. И когда тебе продают Тойоту, и когда тебе в дилерском центре где-то там в Пало-Альто, и когда тебе продают курсы у Лайка, инструменты манипуляции дешевых приемов, типа «у вас осталась одна неделя, скидка сгорит через 2 дня, очередь стоит желающих, только тебя не хватает, что ты лузер вообще, что денег нет, что ли». Все везде одинаковое. И, к сожалению, продавать всегда приходится, используя манипулятивные механики, просто что они работают. Ну, это все равно, что обвинять пианиста в том, что он играет хорошо на пианино. И дальше твой вопрос этический. Вот, возвращаясь к Лайку, мне кажется, что вопрос этики, ну, для меня, я для себя так выбрал, это точка, когда предлагаю взять в кредит. Вот если я продаю курс не в кредит, это абсолютно этичный товар. Ну, хочет человек потратить деньги, пусть потратит, его право. А вот если его продают в кредит, да еще и под соусом «сейчас возьми в долг, ты получишь профессию и на этом отобьешь», это, конечно, чистый обман. Никакую профессию ты не получишь, никаких доходов ты не увеличишь, просто зачем-то влезешь в кредит.
0: Мысли вслух.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Аджуз ламрал айдахта. На слабого осла двое садятся. Аджуз ламрал айдахта. Акунани лах, акуначни апарар мир. Увидел, скажи. Не увидел, не лги. Акунани лах, акунашни апарар мир. Акунар халидни дад бурандин. На вид дыня, на вкус тыква. Акунар халидин дад бурандин. Акурдовни катайдов агадай затни авач. С увиденным и познанным ничего не равнится. Акурдовни катайдов агадай затни авач. Акурди ахкода хохайди гахкада. Увиденное увидишь вновь, потерянное найдешь снова. Акурди ахкода, квахайди гахкада.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Будете в Карабудах-Кенте, не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу. Личный коуч.
3: Почему малые бизнесы не выживают?
4: Ежегодно в США появляется около миллиона новых предприятий. Из них в первый же год своего существования умирает 400 тысяч бизнесов. А за следующие 4 года цифра вырастает до 800 тысяч. Из тех, кто смог пережить первую пятилетку, только 20% переживут вторую. В итоге из миллиона новых предприятий проживают больше 10 лет только 40 тысяч, или 0,4%. Почему такой низкий процент компаний не просто не достигает успеха, но даже не выходит на самоокупаемость? Майкл Гербер считает, причина повальной смертности новых компаний в том, что большинство начинающих бизнесменов оказываются носителями предпринимательского мифа. Мнение, что бизнес создается для того, чтобы реализовать имеющиеся знания, навыки и амбиции владельца, принося ему таким образом заслуженное богатство. Большинство бизнесов начинается с того, что наемного работника в какой-то момент охватывает предпринимательский зуд. Желание перестать работать на кого-то и начать работать на себя. Но не имея других компетенций, кроме узкоспециальных, 99,96% бывших парикмахеров, плотников, юристов и стилистов оказываются не слишком хорошими бизнесменами. Их предприятия ведут мимолетное существование, а жизнь превращается в ту же рутину, от которой они пытались сбежать. Люди, еще недавно работавшие по найму и строившие вполне успешную карьеру, становятся заложниками мысли, что компетентный специалист по умолчанию способен быть также и руководителем компании в своей сфере. Они не готовы всерьез думать о менеджменте, организации процессов и стратегии бизнеса, ошибочно полагая, что наличие хорошей бизнес-идеи и навыков для ее технической реализации обеспечит рост предприятия.
3: Бизнес-роли и баланс.
4: Когда мы открываем бизнес, поначалу нам приходится играть сразу три роли – специалиста, менеджера и предпринимателя. Все они части нашего предпринимательского «я». Предприниматель – тот, кто ищет возможности для перемен. Он источник идей и энергии коллектива. Он планирует будущее и пытается его сконструировать. Из-за своего стремления к преобразованиям предприниматель повсюду сеет беспорядок. Ему трудно наладить отношения с людьми, ведь за его мыслями и желаниями никто не поспевает. Поэтому предприниматели нуждаются в тех, кто может упорядочить хаос и гармонизировать отношения в коллективе. Сделать рабочий процесс отлаженным и предсказуемым. В менеджерах. Но в отношениях менеджера и предпринимателя всегда есть конфликт. Первый смотрит только в прошлое и не хочет ничего менять, а второй обращен в будущее и стремится перевернуть все вверх дном. Один создает задачи и проблемы, а другой разгребает завалы. Специалист же – ремесленник, понимающий всю технику производства. Он не слишком любит мечтать или рефлексировать. Все его внимание обращено на работу здесь и сейчас. Специалист живет настоящим. Ему не нравятся абстрактные идеи предпринимателя, потому что решения должны быть простыми, понятными и прикладными. Не нравятся ему и требовательные команды менеджера. Последний хочет вогнать специалиста в рамки системы, а тот не желает становиться лишь винтиком в механизме. Если все три роли распределяются сбалансированно и равномерно, мы получаем исключительного бизнесмена. Но чаще создатели стартапов только на 10% предприниматели, на 20% менеджеры и на 70% специалисты. Пока баланс между планированием, организацией и производством не найден, бизнес остается на грани провала. Этот баланс принципиально важен для того, чтобы предприятие могло успешно пройти все стадии взросления.
3: Стадии взросления бизнеса. Детство.
4: Чтобы предприятие росло, оно должно отвечать запросам рынка. Но на стадии детства бизнес чаще зависит от представлений специалиста. Стремясь к независимости, специалист уходит с работы по найму, чтобы заниматься тем же, что и раньше, только на себя. Обычно специалист заполняет свой график непрерывной технической деятельностью. Стрижет волосы, печет булочки, выпиливает столешницы. Но не управляет бизнесом и не думает о стратегии развития. Специалист уклоняется от обязанностей менеджера и предпринимателя. Некоторое время все может идти неплохо, не считая того, что специалист работает 10-14 часов в сутки. Сначала он движим энтузиазмом и переполнен эйфорией от обретенной свободы. Но постепенно такой график становится необходимостью. Неопытный специалист превращается в жонглера, которому приходится быть рекламщиком, доставщиком, кем угодно еще, а главное – менеджером и предпринимателем. Большинство начинающих бизнесменов ломаются, пытаясь скрыться в производственной рутине от необходимости осваивать новые навыки. Энтузиазм и эйфория улетучиваются, когда фирма перестает поспевать за заказами, опаздывает с доставкой и больше не может общаться с клиентами с тем же уровнем внимания и теплоты, что и раньше. Новые трудности отнимают все больше времени. График становится все плотнее, а сна все меньше. Специалист, который мечтал о свободе, попадает в плен бизнеса, который превратился в новую перегруженную рутиной работу. Рано или поздно специалист приходит к мысли: нужно что-то менять. Нельзя быть просто работником и владельцем компании одновременно. Когда до специалиста доходит эта мысль, часто бывает уже поздно. Компания катится под откос. После этого большинство специалистов сдаются и уходят из предпринимательства. Но кое-кто все же справляется и переходит к следующей стадии жизни бизнеса.
3: Взросление.
4: Человек, перешедший к следующему этапу развития своего детища, осознает, что ему нужна помощь. Нужен тот, кто залатает дыры, сделает ту ненавистную работу, которая бременем ложится на основателя предприятия. Это могут быть продажи, ведение бухгалтерии, организация рабочего времени и пространства. Что угодно, что не входит в специальные знания начинающего предпринимателя. Наем первых сотрудников становится первым шагом на пути от роли специалиста к роли менеджера. Что тоже довольно опасно, ведь баланс ролей не выстроен. Неопытный менеджер часто строит работу по принципу отказа от управленческих обязанностей, а не делегирования полномочий. Если кто-то ведет нормально бухгалтерию, зачем вообще в ней разбираться? Если кто-то хорошо продает, можно не вникать в продажи. Так начинающий менеджер вручает контроль над жизненно важными процессами компании другим людям. И на некоторое время может снова сложиться обманчивая картина. Штат сотрудников расширяется, дело растет, предприятие процветает. Но в какой-то момент начинают возникать те же проблемы, от которых, казалось бы, удалось избавиться. Клиенты жалуются на обслуживание, доставку, качество товара. Менеджер снова уступает место специалисту-жонглёру. Если хочешь что-то сделать, сделай сам. И здесь предприятие либо возвращается в детство, либо становится банкротом. Кризис преодолевают немногие. Те, кто смог выйти из зоны комфорта и пробудить в себе того менеджера, который будет разбираться в процессах, вникать в дела, понимать желания и стремления сотрудников, знать о том, как выполняется работа. На этой стадии, кроме ответственного менеджера, должен пробудиться и предприниматель. Тот, кто займется долгосрочным планированием и формированием образа будущего. Предпринимателю также придется осознать, что для роста бизнеса необходим профессиональный рост его основателя. Когда создатель бизнеса обретет новые навыки, четко сформулирует цели и задачи компании для себя и своих работников, предприятие выйдет на новый уровень развития.
3: Зрелость.
4: Как работает бизнес на стадии зрелости, можно увидеть на примере Макдональдс или Дисней. Компании, которые четко знают, как именно они достигают успеха и что нужно делать для достижения долгосрочных целей. На этой стадии формируется бизнес-модель предпринимателя. Специалист спрашивает, какую работу нужно выполнить. Предприниматель спрашивает, как должен работать бизнес. Специалист считает, что бизнес – инструмент для получения дохода. Предприниматель считает, что бизнес – система, которая создает благо для потребителя. Специалист надеется, что все останется по-прежнему. Предприниматель имеет четкое видение будущего и пытается воплотить его в жизнь.
3: Зрелость предпринимателя.
4: Бизнес-модель зрелого предпринимателя – это предложение уникального продукта определенному сегменту рынка. Ее можно сформировать до того, как предприятие будет создано. И такой подход поможет избежать многих трудностей. Прежде чем открыть бизнес, предприниматель ищет возможности и перспективы, изучает потребности общества и способы принципиально новым образом их удовлетворить. То есть бизнес предпринимателя начинается с изучения запросов клиента, а не с навыков и желаний его создателя. Специалист же имеет на руках товар или услугу, которые потом пытается как-то продать. В этом принципиальная разница. Так или иначе, на стадии зрелости все три бизнес-роли находятся в балансе. Предприниматель создает бизнес-модель, которая позволяет ответственному менеджеру держать руку на пульсе всех процессов. Специалист тем временем решает задачи, которые соответствуют его потребности быть вовлеченным в технические процессы. К счастью, ориентиры для такой бизнес-модели уже существуют и отработаны годами практики. Это франчайзинг бизнес-формата.
2: Личный коуч.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В иерархии факторов, влияющих на успех, окружающие нас люди занимают особое место. Идеи, эмоции и линии поведения заразительны. Проводя жизнь в компании ленивых и вечно подыскивающих оправдания своей пассивности людей, мы невольно впитываем их жизнебоязненные стратегии. Если же с другой стороны нас окружают мужественные, честные и стремящиеся к мудрости индивидуальности, то наша сущность без сомнения расцветет под их влиянием. Знаменитое фримингемское исследование обнаружило, что риск ожирения человека увеличивается на 57%, если его друг недавно набрал лишний вес. То же самое относится и к семейным парам. Если ваша половинка наела бока, вы последуете ее примеру с вероятностью 37%. Словом, даже самые близкие люди могут делать нас хуже. И я не раз говорил о том, что следует делать в такой ситуации. Изменять свое окружение. Избавляться от влияния людей, с кем вам не по пути, и проводить время с носителями качеств, которые вы бы хотели в себе культивировать. Однако, легче сказать, чем сделать. Конечно, если вашей целью является заработок денег, гонка за социальным статусом, развлечение в веселой компании и комфортная жизнь, скорее всего, вы с легкостью найдете людей, разделяющих ваши цели. Но если вы хотите развить характер, нащупать собственные границы и сформировать жизнь, наполненную смыслом, то встретить даже одного друга с похожими ценностями будет очень трудно. Большую часть времени вы будете вынуждены проводить среди тех, кто вас не понимает. Немногие из нас могут выбирать окружение и свободно назначать исключительно тех людей, кто близок к нашей сущности. Так как сохранить стойкость? Как, будучи в длительном поиске родственной души, несмотря на пагубное влияние своего окружения, не забыть, кем ты являешься? Для начала нужно очень хорошо понять, кем ты, собственно, являешься. К сожалению, нельзя просто однажды проснуться и решить, что ты за человек. Индивидуальность гравируется со временем, личность рождается в действии, поэтому проводите больше времени в творчестве, размышлении и самовыражении. Это значительно укрепит ваше понимание самого себя и даст мощный фундамент, на котором можно стоять, не опасаясь внешнего давления. Чем больше вы фокусируетесь на деле, которое ценно само по себе, и чем лучше вы становитесь в таком деле, тем крепче станет ваша связь с собственной сущностью. Проблема многих людей заключается в том, что они не считают нужным овладевать каким-то ремеслом по-настоящему, становиться в нем мастером, оттачивать свои навыки. Вместо этого они тратят большую часть своего времени, объясняя, что их ситуация уникальна, что плохое государство, экономика, институт, семья и друзья не позволяют им проявлять собственный потенциал. Но несмотря на то, что другие люди действительно могут сделать нашу жизнь более трудной, в конце концов, только наши решения и действия, либо их отсутствие, по-настоящему определяют то, кем мы станем. Если бы вы хотя бы на кусочек дня стали приглушать назойливый шум своего окружения и стали бы посвящать его систематическому развитию собственных навыков, то вскоре заметили бы, что власть окружения ослабляет свою хватку, и что вы со все большей легкостью можете прогрессировать под его давлением. Вместе с новоприобретенной преданностью своему делу, нам следует по-другому начать смотреть на окружающих. Попробуйте воспринимать людей как факты, так словно они являются неодушевленными объектами внешнего мира. Проблема в том, что мы непрерывно осуждаем других людей, хотим, чтобы они стали теми, кем не являются. Нам бы хотелось, чтобы они думали и действовали определенным образом, зачастую так, как мы думаем и действуем. А поскольку этого никогда не происходит, мы находимся в состоянии постоянного напряжения. Вместо этого смотрите на человека как на феномен настолько нейтральный, насколько нейтральна комета или дерево в лесу. Это, однако, не значит, что к ним следует относиться холодно или непонимающе. Наоборот, пробуйте понимать их по-настоящему и принимать такими, какие они есть, с их несовершенствами и недостатками, так словно они работают по объективным законам природы, как ветер или солнечный свет. Не только ваши близкие будут вам благодарны за такое принятие, но и вы освободитесь от грузного бремени, что тащили раньше. Вам больше не придется бесконечно изменять свое окружение. Если вы последуете этим советам, то есть будете систематически посвящать себя своему делу и начнете смотреть людей больше как на факты окружающей реальности, то вскоре в вас образуется целостность и крепость, что сама по себе притягивает нужных людей. Такая трансформация – это процесс преданного внимания к себе, требующий гигантской честности с собой и неубиваемой упрямости. Но оно того стоит. Как писал Чехов в своем письме издательству, напишите, как молодой человек, воспитанный на чинноподчинении, целовании рук, поклонении чужим мыслям и лицемерии, выдавливает из себя по каплям раба, и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящее, человеческое. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Давай про неудачи. Знаешь, я недавно посмотрел профессионалов, посмотреть вообще, что лучше всего заходит, какие, знаешь, люди делают шортс, и вот какие темы лучше всего заходят. Выяснилось, лучше всего заходят рассказы про неудачи. Вот не знаю, почему людям прям это нравится, да. Вот давай сначала простой вопрос. Вот у тебя 30 там было проектов, которые ты списал. Это больше проблема была модели или проблема, что ты не в тех людей инвестировал?
2: Знаешь, Миш, я всегда говорю предпринимателям, что даже если у тебя все не получится, все, что ты сделаешь, станешь хорошим стендап-комиком. Потому что эти истории действительно смешны. Они действительно смешны. 36 историй, все разные. Нет закономерности. Нет закономерности. Иногда все сходится. Каждый раз это новое. Иногда Google запускает то же самое и делает... Представляешь, Google выходит на конференцию, говорит, мы запустили то же самое, и мы делаем это бесплатно, а у тебя стоит $5 в месяц.
1: Понятно.
2: Это все. И на этом все закончилось, да. Иногда... А иногда наоборот. Apple сейчас запустил... Год назад видел, Apple запустил Buy Now, Pay Later, кредитный продукт, да.
1: BNPL, да.
2: Все BNPL-компании рухнули в оценке, потому что Apple запустил то же самое. А вчера Apple объявляет, мы тут попробовали, не получилось, закрыли.
1: Все, и Кларна сразу вышла.
2: Ну, какие можно закономерности, да? Препятствия во всех компаниях. Просто иногда эти препятствия убивают предпринимателя.
1: А иногда делают сильнее.
2: И действительно вот такие упертые предприниматели, которые... Иногда первое же препятствие... Человек сдается. Конверсия ниже, чек ниже, что-то там длиннее, и раз, два, и все, он уже перестал верить, да. А кто-то делает там 10 пивотов, меняет там ассортимент и так далее, и так далее. А иногда вообще, вот знаешь, что меня больше всего убило? Я тебе честно скажу, Миш. Вот эта история окончательно привела к тому, что я сказал, я знаю, что я ничего не знаю. Это Озон.
1: Озон — это главная неудача твоей жизни.
2: Ну нет, было, наверное, еще больше, но Озон — это было самое в обратку, где я думал, все будет плохо, а все оказалось хорошо.
1: Расскажи про кейс Озона, это очень интересно.
2: Я был акционер Озона с 2012 года.
1: Какая доля у тебя была Озона?
2: Ну там плюс-минус 3%.
1: 3%,
2: да. В какой-то момент Озону исполняется 20 лет. А я знал, я был на складе Озона, знал сотрудников Озона, начальников там и так далее. Настроение было никакое. У всех было писем...
1: Ну, какой это был год?
2: Это был 2018 год, что-то такое. Да? Представляешь себе, склады старые, операционные системы все устаревшие, динозавры просто, да, все уже обновилось 10 раз, уже все там в облаке летает, а здесь все старое там и так далее. Компания не растет. Не растет. Несколько лет подряд. И теряет $50 миллионов в год. Это 20-летняя... Представляете, 20 лет компания, и она теряет. Там EBITDA было минус 20% от выручки много лет подряд. И у меня, честно говоря, кончилась вера. Ну, у меня кончилось после 20 лет... Я не видел, как этого динозавра можно развернуть. Ну и я продал свои акции. Ну пришел новый генеральный...
1: Какая была оценка?
2: 100 миллионов.
1: 100 миллионов. То есть я так понимаю, они выкупили тебя еще несколько акционеров.
2: Да.
1: То есть ты получил за 3% Озона 3
2: да.
1: миллиона долларов.
2: Да.
1: Сколько сейчас стоит 3% Озона?
2: Я не знаю, 300, наверное, 400, может быть.
1: Да, я думаю, близко к 300 миллионам долларов. То есть как бы получается главная неудача, это очень важно, это упущенная возможность.
2: 100%.
1: То есть ты мог заработать $300 миллионов и не заработал потенциально.
2: Все мои ошибки совокупно взятые, они намного меньше, чем это. Вот эта одна ошибка, она намного дороже, чем все остальные, которые я сделал. Да? Вот эти все попытки, там $500 тысяч, это все, это ничего. Это в большой системе вещей ничего. Да? Как бы это сила одного человека. Приходит новый генеральный директор Саша.
1: Саша Шульгин.
2: И просто за пару лет, всего за два года он сделал полный turnaround, да, И потом вот такая траектория роста.
1: Ну, плюс все-таки еще дул ветер в спину, начиная с пандемии, не забывай. Это тоже очень важный фактор.
2: На мой взгляд, сыграла роль одного человека. Компания теперь делает 2 триллиона оборот. И я был акционер. И вот эта упущенная возможность, да, то, что я вот в своей депрессивной фазе, очевидно, мне было плохо в этот момент, да. Почему я, например, против приложений? Люди акциями торгуют в приложениях, да, потому что ты пьяный с пивом принимаешь решения, которые тебе принимать не надо, да. А я в плохом состоянии лишил себя хекторога потенциального. Хекторога.
1: Это 100 миллиардов.
2: Да.
1: Да.
2: Это таких ошибок.
1: Ну, такие же нужно исправлять ошибки. Может быть, имеет смысл купить акции Озон, пока не поздно.
2: Уже, я думаю, ну да, можно пару акций купить. В публичных компаниях уже неинтересно.
1: Работа над ошибками. Вот мы с тобой говорим, что есть какие-то неудачи, что ты поменял свою немножко стратегию, что ты вот только-только понял вообще, как правильно инвестировать, можно так вот простыми словами, если да. говорить. Как твои ошибки изменили твои подходы к инвестициям и в особенности вот та турбулентность, которая была там последние несколько лет, как она повлияла тоже на твои подходы?
2: Очень важно, да, регулярность. Если ты выбрал себе этот путь, ты должен идти в какой-то тактности, да, не пытаться угадать рынок, тайминг, а просто с какой-то тактностью искать сильных предпринимателей. Раньше, например, как я делал? Много кэша, много инвестиций, да, там у меня были такие волнообразные взрывы такие. Это, конечно, неправильно, потому что тогда ты забираешь все ошибки, да. Когда у тебя много экзитов, у тебя хайп рынок, ты делаешь много инвестиций на хайпе, и потом сидишь, когда цены низкие, ты сидишь...
1: Ты как бы в противофазе находишься, да, понятно.
2: Поэтому тебе нужно выбрать константный, постоянный ход, думать мега-долгосрочно. Ну, просто, смотри, моя мечта, Миш, еще 3 раза 15 лет. Вот я проработал 15 лет, я считаю, это 1/4. Еще 3 раза 15 лет с такой же энергией, с такой же верой, с такой. Вот это, вот ты, как мой наставник, ты должен следить за тем, чтобы Оскар не сдулся.
1: Давай договоримся, я буду брать у тебя интервью в каждом конце этого жизненного цикла. То есть у нас с тобой будет запланировано каждые 15 лет по одному интервью. Последнее, когда тебе будет, видимо, 85. Да. Мне будет 95, я надеюсь до этого дожить и взять у тебя
2: мы
1: интервью.
2: Будем как
1: Пусть это будет тоже моя такая маленькая мечта.
2: Мы будем как Уоррен Баффет и Чарли Мунгер, такие сидеть, таким, да, да. Ну, крутые же они. Представляешь, Чарли Мунгер умер в 97 лет, он инвестировал 85 лет своей жизни. Я стараюсь быть не единственным инвестором, это важно, потому что часто, когда ты говоришь «да», а потом никто не присоединяется, это тоже плохая история, да, потому что лучше быть частью какого-то оформленного раунда. Я стараюсь, очень сильно стараюсь придерживаться своих зон компетенции, да. Я хочу играть в своей зоне гения, я не хочу играть там, где я средний или какой-то обычный, я стараюсь играть в зоне своего гения. Ну, опять, самое важное, Миша, это обучать свою нейронку. Каждый день. Вот два самых, вот самое главное, что я делаю. Нет ничего важнее. Первое, я определяю сообщество, часть которых я являюсь. Потому что если я часть правильных сообществ, в меня поступает правильный информационный поток, правильные возможности, и я делаю правильные действия. Да? Я сейчас создал самое крутое сообщество бизнес-ангелов и буду делать соинвестиции с этими людьми. Да? По всему миру.
1: Расскажи, кстати, про вот это сообщество бизнес-ангелов.
2: В чем идея? Самые топовые ангелы мира были не объединены. Угу. Я не нашел, куда вступить. Я хотел вступить где-то, где собираются топовые бизнес-ангелы. Не нашел. Решил сделать. Сделал самую топовую конференцию, где мы собираемся. Сделал рейтинг, чтобы вообще знать, кого приглашать. Да? И потом я увидел, что у них у всех проблема, что очень много денег на бумаге, а кэша нет. Да, соответственно, чтобы смягчить.
1: То есть все миллиардеры, а жить приходится скромно.
2: Да. И самое главное, компании не делают экситы сейчас. Раньше IPO происходили уже, когда капитализация была 700 миллионов, миллиард, а сейчас даже компании, которые 5 миллиард, говорят, нет, нам еще рано. Они идут, идут далеко. Конечно, сейчас посмотри последние IPO, они все происходят 5, 10, 20 миллиардов. Получается, ангел ждет много лет. Поэтому мы договорились, что мы не знаем, у кого будет большой эксит, мы скинулись акциями в единорогах, в общий пул. Да? Таким образом, мы все стали совладельцами, я положил акции, все положили акции, и теперь у нас есть большой пул, из которого экзиты будут происходить постоянно, да? И мы все будем делить эти доходы. Соответственно, мы как бы усреднили, поделились апсайдом, даунсайдом наших самых успешных компаний. И таким образом я становлюсь я уже теперь совладелец 37 единорогов через вот этот фонд. Да, как бы это очень круто.
1: Это, в принципе, повышает ликвидность. Основной как бы плюс — это повышает ликвидность.
2: И это повышает мое ощущение жизни, уменьшает FOMO. Угу. И каждый раз, когда теперь какая-то большая история, которая продается, я такой: о, я тоже был акционер, угу, я тоже получил какие-то деньги. Да, ну, это классное ощущение жизни. Если ты вводишься с определенными людьми, ты будешь начинать делать определенные сделки. Да, и там, если у тебя друзья там какие-то там, какие-то там чиновники где-то, ты начинаешь там имущество выкупать, там что-то где-то там, да, там, и

0: убирать энергию, пока я просто жду, пока мой портфель подрастет. Поэтому я сделал еще университет. Да? Университет, потому что туда можно бесконечно энергию давать.
1: Университет с каким фокусом? С фокусом на...
0: Единороги.
1: Единороги.
0: Да, конечно.
1: То есть университет, ну, типа, как создавать единорогов?
0: Да, и мы будем помогать людям, которые выбирают бизнес-модель. Угу. Вот как ты после выхода...
1: То есть это больше на акселератор похоже?
0: Не, это не акселератор. Акселератор не работает, потому что в акселераторах адверсивная селекция. Сильные люди в акселераторы не приходят. Угу. Я буду просто помогать, я лично буду помогать людям выбрать следующую бизнес-модель. Я как энциклопедия бизнес-модели, я как человек, который видит все, что в мире происходит, успехи, неуспехи, фейлы и так далее. Вот представляешь, что ты продал тогда свои акции видео, и ты выбирал, что дальше.
1: Да.
0: Вот ты бы в этот момент пришел в мой университет и делал бы это в сопровождении.
1: Вот. То есть это некий, вот в этом, я так понимаю, все-таки инвестиционные решения, они имеют некий цикл, и, соответственно, ты этот цикл совмещаешь как раз с обучением,
0: да,
1: в университете.
0: Да.
1: Так вот делаешь.
0: Да.
1: Слушай, у меня несколько осталось таких уже личных вопросов. Я тебя, во-первых, поздравляю с рождением 4-го ребенка. Мне кажется, это главное событие,
0: да,
1: в твоей
0: самое
1: жизни.
0: Главное.
1: Вот.
0: Самое. Что может быть лучше?
1: Да, ничего. Лучше ничего не может быть. В этот же момент у тебя запуск университета примерно. В этот же момент у тебя выходит замечательная книга «Alternate», которую нам обязательно нужно прорекламировать. И я даже сделал отдельный пост на эту тему в Инстаграме. Это интересно, потому что действительно вот твоя философия жизни не каждому подходит, я уверен, да, но тем не менее она по-своему уникальна. Ты можешь сказать 2-3 самых ярких события твоей жизни, вот какой-то момент, который вот ты помнишь на всю жизнь?
0: Не, ну я вообще создаю эти моменты постоянно, соответственно, я тебе сказал про мечту 50 бизнес-единорогов. Вторая часть мечты – это 50 жизненных единорогов. Uh-huh. Я хочу закончить жизнь, чтобы у меня было 50 единорогов в жизни. Это вещи, которые ты никогда не забудешь. Ты будешь их помнить, вот как.
1: Назови две или три такие вещи.
0: Вот, например, когда я установил мировой рекорд по индор-гребле в стадионе, где было 25 тысяч человек. Я очень долго к этому готовился. И самое главное для меня – это был символ победы над своей болезнью. Да? Соответственно, я очень долго занимался греблей именно, чтобы выпрямить свою спину. И понимаешь, когда ты достигаешь, это такой делириум, да, ты себя доводишь до такой точки, что это, ну, это было невероятно. Да? При этом с первой попытки не получилось, потом пришлось заново собраться, с второй попытки получилось. Мне нравятся такие вещи, как и ты любишь путешествовать. Мы гонялись за северным сиянием с младшим сыном вместе. У нас был проект «Поймать северное сияние». Этот проект длился 3 месяца, и в итоге мы его поймали. Ну, это просто, видите, его, ну, мы там с учеными, с разными, это все, это столько, настолько круто было. И как, это эмоции моего сына, когда наконец-то оно неожиданно, самое главное, мы уже, да, все, ученые сказали, ничего не будет, можете ехать домой, а шаман сказал, я что-то чувствую. И мы поверили ему, остались еще 2 часа и поймали такое северное сияние, что...
1: Супер, супер.
0: Вот у меня же много очень работы тоже, смотри, моя жизнь состоит из очень много рутинной работы, да, действительно. И, ну, я потом думаю, какие у меня будут хайлайты, да, что я хочу сделать. Вот недавно увидел Эверест своими глазами, пролетел, потом на Южном, на Антарктиде был в этом году, да, просто как бы это фантастически. Я планирую их и думаю, как сложить, чтобы не только фантастическое место было или событие редкое, чтобы еще там были крутые люди и чтобы там еще была какая-то идея. Потому что если ты совмещаешь идею, крутых людей и невероятное событие в одно, у тебя появляется какое-то пиковое испытание, которое способно поменять твою жизнь. Вот это, я эти моменты специально создаю, я не жду, пока они произойдут само. Вот тогда у нас произошло действительно незапланированно, да, там, раз медведь погоняли, yeah. Самое главное, мы его гнали, прям вот, прям метр от нас, вот бежал, слюни у него там летели.
1: Ребят, ну вы поняли, почему Оскар забит у меня в телефоне. Оскар, Мишка, бабушка, вертолет. Все-таки Мишка — это не я, это Мишка — это медведь.
0: Да.
1: Оскар, спасибо тебе большое. У нас последнее осталось маленькое упражнение. Я тебя попрошу сделать очень простую вещь. Напиши 3 вещи.

0: которых ты не можешь представить свой бизнес.
1: Показывать или не показывать?
0: Да, обязательно.
1: На камеру, оптимизм, кэшфлоу и сторителлинг.
0: Сторителлинг. Можешь про сторителлинг прокомментировать?
1: Мне кажется, это вообще такой самый важный навык, который люди не прокачивают. Вообще, наша жизнь очень сильно зависит от истории, которую мы рассказываем, как мы рассказываем истории, на работе, везде. Мы вообще все воспринимаем через истории, да, как бы не факты, статистика часто плохо работает. Мы те истории, которые мы рассказываем сами себе, те истории, в которых мы участвуем, как мы видим мир, это можно прокачивать, да.
0: Супер. Спасибо тебе большое за твое время, спасибо. За наш
1: бро-подкаст.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Так как армяне очень гостеприимные люди, вы можете ожидать, что во время вашего делового визита в страну вас могут пригласить в гости. Не стоит отказываться от приглашения, так как своим отказом вы можете нанести личную обиду. Во время застолья с армянами стоит ожидать большого количества тостов. В Армении большая часть населения, особенно старшего поколения, хорошо знает русский язык. Поэтому особых проблем в общении нет. Молодежь также неплохо владеет английским и французским языками. В армянской культуре принято дарить и получать подарки. Для делового подарка лучше всего подойдут офисные принадлежности с логотипом вашей компании. Желательно, чтобы подарок был в упаковке. Если же вам вручили подарок, не стоит открывать его в присутствии других людей. Армяне придерживаются традиционного европейского делового стиля в одежде. Для мужчин это темный костюм и галстук. Для женщин – высококачественный деловой костюм с юбкой по колено в темных цветах. Женщины в Армении уделяют большое внимание своему внешнему виду. Для деловых встреч редко используется повседневная одежда.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Каждый третий предприниматель совмещает бизнес с работой в найме. Это обеспечивает финансовую подушку и карьерный трек, а свое дело дает личную свободу и отсутствие жестких регламентов. Об этом аналитики рассказали газете.ру. Среди опрошенных 43% развивают исключительно собственный бизнес, а 26% ведут деятельность только в статусе самозанятых. При этом значительная доля респондентов, а их 31%, совмещает гибридный формат, продолжая совмещать свое дело с работой в найме. По данным исследования, 28% предпринимателей открыли свое дело из-за того, что хотели больше свободы, без контроля со стороны руководства и строгого графика. При этом желание больше зарабатывать мотивировало лишь пятую часть опрошенных, а еще 19% увидели в предпринимательстве возможность реализовывать и построить свою карьеру.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры?